0: конца дополнительного периода флорийцы забили гол и победили со счетом 1-0. Также вчера Монреаль Канадиенс выиграли в Торонто со счетом 3-2. Сегодня вступает в турнир команда Нью-Йорк Айлендерс, она играет в Торонто. И вчера же стартовал бейсбольный кубок. 8 команд сражаются за право продолжить борьбу в кубке. Вчера Янкис играли в Бостон Ред Сакс и победили со счетом 9-0. Герой, конечно, этого матча – питчер-стартер команды Янкис Кен Шлаттер. Также вчера Атланта выиграла дома у Филадельфии, Сан-Диего выиграл дома у Чикаго Капс, и лишь одна команда, игравшая в гостях, победила. Это Чикаго Уайт Сакс, которые играли в Хьюстоне и выиграли у Астера со счетом 6-3. Сегодня эти все пары встретятся во втором матче. Для того, чтобы шагнуть дальше, нужно выиграть 2 матча из 3. Янки, если Янки сегодня победят, они шагнут дальше. Женский кубок, женская НБА, своего рода сенсация. Этой лиге 30 лет. В течение 30 лет не было случая, чтобы команда, которая получила первый номер в кубке, то есть была лучшей в регулярном чемпионате, сумела проиграть, скажем так, потерпела поражение от команды, которая имеет 8-й номер. То, чего не было ранее, вчера случилось. Нью-Йорк Либерти. Нью-Йорк Либерти выиграли у Миннесоты первый матч в Миннеаполис вчера. Либерти играли дома, победили лучшую в регулярном команде. В регулярном чемпионате команду 87-71 и пробились в полуфинал. Также вчера Индиана сравняла счет в серии с Лас-Вегасом. Индиана выиграла со счетом 87-71. Лас-Вегас действующие чемпионы. И счет серии 1-1. Мы с вами говорим о футболе. Вчера сборная Соединенных Штатов провела второй за последние несколько дней тренировочный френдли матч против команды из Южной Америки. Несколько дней назад, 3 дня назад, Соединенные Штаты выиграли у Перу со счетом 4-1. Вчера в Орландо американцы выиграли у Чили со счетом 4-2. Что отличает эти матчи? В американской команде очень много молодых футболистов, парней которых не исполнилось 20 лет. Вчера 2 гола из 4 забили пацаны. Причем один гол забил 17-летний Матиас Альберт. Никогда в истории сборной США не отличался футболист, который возраст 17 лет, ему 17 лет 131 день. Также вчера команда Мексики играла с Перу, играла она в Нью-Джерси на том стадионе, на котором играет Red Bulls. Счет этого матча 1-1. Но главная футбольная новость, конечно же, пришла из Англии. Скандал, скандал, скандал. Премьер-лига официально обвинила команду Манчестер Сити финансовых нарушениях, 115 финансовых нарушениях. Что грозит команде Манчестер Сити, мы можем только гадать. Совершенно не исключено, что ее выкинут из премьер-лиги. Мы, естественно, дамы и господа, будем следить с вами за развитием событий в Англии. Такого скандала не только в английском футболе не было. Трудно вспомнить такой скандал в международном футболе. Окей, на этом я ставлю точку в сегодняшней встрече с вами. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд – пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин – обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук – солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
3: Davidson Radio 620 AM.
4: От Нью-Йорка до всего мира.
3: davidsonradio.com.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У меня большая программа на сегодня. Я вам сейчас расскажу вот несколько новостей, несколько случаев из жизни, что сейчас происходит вот в мире, в Америке и так далее. И потом мы поговорим вот по поводу того, что вот здесь вот раздаются голоса, и, знаете, целая телега товарищей ненавидят наши порядки, ненавидят Америку, прежде всего ненавидят Трампа, радуются, что он спотыкается, я вчера уже об этом говорил, очень украинская аудитория в этом известна, понимаете, их просто долбит на эту тему. А я вот не так не думаю. Я голосовал за Трампа, и если бы, допустим, он ранился, еще раз бы проголосовал за него. Не потому, что мне он нравится до вот тошноты, как вот есть многие люди, которые просто в него влюблены. Нет. Потому что я понимаю, прекрасно

не только... Начну с того, что, во-первых, была попытка захвата самолета. Сегодня, буквально несколько часов назад, из самолета, который летел из Тель-Авива в Абу-Даби или в Дубай. Пассажир ранил ножом и вывел из строя вначале систему управления самолетом для того, чтобы либо, как говорится, пилотировать самолет в какое-то здание, либо для того, чтобы убить израильских пассажиров на борту. На него накинулось двое израильтян. Да, хорошо, ему начистили одно место. В общем, короче, самолет под контролем. Там оказались еще двое пилотов, которые смогли самолет посадить. Вот этот израильтянин, который вот его оседлал, весь в крови, конечно, но, в общем, то есть вроде раненых серьезно нет. Ну вот этому надо аплодировать. Понимаете? А в это же время в Британии, в Англии, человек заявил в соцмедии, где-то на Фейсбуке или где-то, что он не хочет видеть палестинские флаги по всей Англии. В 4 утра за ним приехала полиция. За то, что он написал это в соцмедии, господа. Что он не хочет видеть палестинские флаги по всей Англии. Дальше будет лучше, поверьте мне. Сейчас... Можно смеяться, можно плакать. Его в 4 утра арестовали. Наша вот сенаторша от штата Нью-Йорк одела хиджаб, пошла в мечеть в Бронксе и сидела рядом с имамом, который прославляет Осаму бен Ладена и говорит: Хамас, слава богу, что они причинили столько бед евреям. Это она сидит с ним рядом. Почему этот человек вообще еще не арестован за это? Это что, свобода слова такая у нас теперь? Вообще это призыв к терроризму. Этот имам, почему он еще вообще есть в существовании? Вот еще один исламский товарищ говорит: мы будем эксплуатировать демократию для того, чтобы прийти к власти. И мы никогда не дадим не мусульманам править мусульманами. Не будет ни одного закона, который не будет исламским. Дальше. Исламский центр в Нью-Йорке. Некий Мохаммед Бадави заявил: как мусульманина, моя жизнь и моя миссия в жизни сменить и бороться с американским правительством, с американской армией, с ICE до моего последнего вздоха. И это единственный, как говорится, reason, ну, то есть смысл моего существования. Почему этот человек все еще здесь, в Америке? Ну и вот дальше. Хорошая новость. Приехала английская пара. Ну, такие обычные ребята, такие молодые. Приехали в городок Айдахо Фоллс. Ну, вы же понимаете, это не... центр Америки, далеко не центр, так далее. Ну, такой это, как говорят, реднековский рай. И они счастливы там. Ну, и говорят, нигде в Англии нет таких домов, нет таких дорог, нет таких машин, нет такой чистоты. Это после того, что годами левая мидия врет европейцам по поводу того, что из себя представляет Соединенные Штаты. Мы же вот видели, вот сейчас вот, когда был чемпионат по футболу, мы видели совершенно, понимаете, изумленные лица, что понимаете, что, во-первых, американцы не все едят в Макдональдсе, типа, кошмар какой, вы представляете? Что американская еда очень даже вкусная. И она очень разнообразная, помимо чисто бургеров, которые считаются продают Макдональдс. Дают бесплатно воду каждому человеку. Подливают кофе бесплатно. В дайнерах во всех подливают кофе вам, пока вы там сидите. Во всех ресторанах быстрого обслуживания в нормальной системе бесплатная доливка всех этих сод. Причем сейчас поставили автоматы, где есть любой вид соды без сахара. Это колоссальное продвижение вперед. Потому что раньше, понимаете, от этой соды все бухли. Именно от сахара. Вот это все это... Сейчас все есть без сахара. Полностью весь набор, и они очень неплохие. Понимаете, вот вам, пожалуйста.

0: При Трампе, опять-таки, вот хорошее достижение. У нас резко упало употребление фентанила в стране. Резко упало. То есть у нас сейчас, вот они пишут, что примерно на 30% падение. Почему? Потому что начали резко шерстить всех на границе, начали проверять, начали усложнять доставки и так далее. Ну, и на Китай нажали, конечно, еще. Китай там проводит рейды, потому что в основном фентанил поставлялся оттуда. Но это достижение. Это большое достижение. Вчера вот была опубликована другая статистика. Что с тех пор, как Трамп пришел к власти, всего за неполных два года иммиграция из стран ислама снизилась на 96%. 96%, господа. Это как раз ту программу, которую я здесь озвучивал. Понимаете, вот эти вот количества, потому что завозилось примерно в год 100-118 тысяч человек и более, или больше. Причем, еще раз повторяю, завозились не грамотные какие-то люди, не ученые, не инженеры, не какая-то интеллигенция, понимаете, не хорошие рабочие руки, не, ничего. Завозились все подряд, по квотам, по странам. Почему? Потому что вот в 65-м году решили, понимаете, быть самыми добрыми, самыми справедливыми, самыми правильными, и сделали реформу иммиграции. В частности, открыли иммиграцию из стран Азии и Ближнего Востока. И открыли как? Открыли не вот думая, для кого-то они открывают, а для каких-то конкретных ученых кадров, или там каких-то умелых кадров. Нет, открыли по квотам для разных стран. И по этому поводу у меня тоже есть вот что сказать. Вот понимаете, здесь есть жалоба совершенно четкая. Что понимаете, что вот, например, я вам сейчас прочту, что вот из стран, прежде всего из Индии, у меня нет претензий к Индии никаких, но тем не менее, оттуда идет поток людей колоссальный. И вот, значит, здесь пишет человек, что в местном госпитале взяли на работу 80 человек из Индии и 2 человека из Америки, хотя было огромное количество подавающих на эту программу Рочестер Дженерал Хаспитал в Нью-Йорке. Заполнил 82 места врачей. 80 это иностранные рабочие по H1B или J1 виза. И 2 это только ушло к американцам. Как это есть может быть нормальным? Я не против иностранных рабочих, господа. Но это не есть нормально, что мы обсуждаем, вы понимаете? Дальше. Опять-таки, из той же солнечной Англии. Совет Бирмингема выдал закон или декларацию, что они запретят английские и британские флаги в интересах публичного безопасности. Вместо этого они предложили повесить все они пакистанцы, там бангладешцы, какие-то пакистанские флаги. Это вот таким образом захватывается ваша страна изнутри. Не сделать ни одного выстрела. В это же время американский подросток пришел в свою школу. Это, видимо, где-то на периферии. У него трак, на котором был американский флаг. Школа ему 17 лет ему. Школа потребовала, чтобы он снял этот флаг. Он отказался. Его соспендили из школы. На следующий день большинство детей пришло с американскими флагами на своих машинах. И я говорю, God bless America. Вот вам Англия, вот вам Америка. Понимаете, вот этот вот spirit, вот этот дух, который проснулся или просыпается, или был, или вот при Байдене 4 года они пытались его загнать куда-то, понимаете, подальше. Топтать этот флаг, а не повесить на каждую машину. Вот он именно при Трампе заново вышел наружу. И за это одно ему надо сказать спасибо. Еще раз повторяю, он не идеален, Трамп. И я не отношусь к слепым, говорится, жопоцелователям Трампа. Боже упаси. Но Трамп начал абсолютно правильное движение к какой-то обратной нормальности. Потому что то, что вот мы видим, происходит в других странах, я еще не закончил, поверьте мне. Это не есть нормально. Вот, пожалуйста, вот вам статистика, тоже из Британии. Ну, у меня все немного из Англии идет. Далее, кто у них, значит, ну, то есть, это индусы и сикхи, они очень такие люди, как говорится, серьезные. И, как правило, деловые. Их обвиняют, что типа они сидят на велфере. И вот они представили таблицу. На велфере сидит самая главная группа 26,6% мусульмане, другая религия 20%. Христиане 14%, буддисты 13%, евреи 5,3%, индусы 4,6% и сикхи 4,5%. Поэтому обвинять их в том, что они типа забирают велфер в Англии невозможно. Сейчас я вам приведу по Америке пример. По Америке, вот вам, пожалуйста, это официальные данные. Значит, на фудстемпах черные 24,9%, испанцы 18,5%. Азиаты 8,5, азиаты включают Ближний Восток. Белые 7,9, это на фудстемпе. Люди на медикейте. Черные 29,9%, испанцы 29,6, азиаты 17,4, белые 12,9. А кто платит большинство федерального налога? Черные 6%, испанцы 8%, азиаты 10%, белые 75%. Это абсолютно, я еще по преступлениям вам не показывал статистику. Понимаете? Вот у нас опять-таки при Трампе, но сейчас, слава богу, есть такие губернаторы, как Де Сантис. Раньше, клянусь вам, мне про Де Сантиса рассказывали дикие ужасы. Пока я не начал серьезно вот копать этого человека и не понял вообще, что это такое. Вот он сегодня во Флориде заявил, что Muslim Brotherhood, организация КАИР, про которую я много говорил, это Council American Islamic Relations, и Антифа объявлены террористическими организациями. Как и законы шариата. Видимо, это надо делать. Я никогда не думал, что нужно будет ходить по каждому штату или на федеральном уровне, бороться с тем, чтобы в Америке, не дай бог, не каким-то образом не начали использовать другую правовую систему. Потому что у нас, в принципе, есть так называемый clause, что законы федеральные Конституции США стоят над всеми остальными. Но то, что есть попытки каких-то местных судей вот таким образом действовать, у меня сомнений нет. Сомнений нет, они пытаются использовать законы шариата там, где они могут их всунуть. Ну, разумеется, это у них пока где-то получается, вернее, нигде не получается, но попытки есть. Дальше. Идет вот сейчас, вот понимаете, вот интересный словесный базар. Что американские черные в Конгрессе заявляют, что белые должны платить репарации. В то же время черные представители парламента Ямайки говорит, ребятки, а почему вы из всего этого разговора снимаете то, что в работорговле участвовали сами африканцы? То есть, это же не для никого секрет, что основное количество рабов было не захвачено в какой-то там, понимаете, военной кампании, а было захвачено прежде всего тем, что местные царьки, вожди и так далее, ведя постоянные войны между собой, имели огромное количество вот этих вот пленных, которых они продавали массовыми, целыми семьями продавали европейцам. Они точно так же их продавали арабы. Кстати говоря, арабы это были единственные мусульмане. Это были единственные, кто действительно вели войны на африканском континенте в те годы. И захватывали этих рабов силой. Вы посмотрите, фактически в Африке же колонии, допустим, той же Англии или Франции не было фактически до начало 19, ну, может быть, конец, ну, там, ну, сам, ну, самая конечность ЮАР. Это колония Нидерландов и так далее. То есть это самое, ну, может быть, мы говорим про конец 18 века. когда уже рабство было на выходе. Рабство в Англии запрещено в 1808 году официально, а практиковать его перестали еще на 20 лет раньше. То есть получается так, что они захватили эти колонии, когда уже рабство было запрещено, поэтому мы не можем их обвинять. То есть основное количество рабов было завезено именно до 19 века. Когда случилась Испанская и потом Португальская империя, прежде всего Бразилия, туда завезли половину рабов, которых купили в Африке. Больше 4 миллионов человек. Так вот. Где были, у Португалии не было, у Португалии были фактории, то есть какой-то укрепленный палисад вдоль, допустим, африканского побережья, который использовался как рынок местный, где происходили различного рода сделки между местными товарищами и португальцами, которые туда заехали. То же самое Нидерланды были. Они держали фактории, они не держали колонии. Колонии пришли намного позже. Когда уже рабство было очень глубоко на выходе. Значит, получается, если чисто обратиться к истории, что значит получается, что рабов захватывали исламские военные походы из Египта, из Саудовской Аравии, из Судана и так далее, вглубь Африки. А европейцы именно покупали рабов или обменивали на оружие, там, на зеркальце, на колокольчик, не знаю, на что, на выпивку с местными вождями. Почему мы об этом не хотим говорить? Я не говорю, что это все были с 90%, боже упаси, нет. Но это было огромное количество. Почему мы об этом говорить не хотим? Почему это исчезло из разговора об этих репарациях? Так, окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
1: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
1: 718-303-90-90.
3: Дэвидсон Радио, 620 AM.
4: От Нью-Йорка до всего мира.
3: DavidsonRadio.com.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Ну вот еще вам несколько событий. Во Франции, в знаменитом городе Сен-Дени, в котором похоронили всех французских королей, там знаменитая усыпальница Сен-Дени, местный мэр, который из Африки, Бали Багайко, Багайоко, что-то такое, вместе с какими-то местными хулиганами решили поджечь территорию школы или около школы, значит, и так далее. И он вместе с ними танцует, развлекается, кричит и поддерживает. Это город, на сегодняшний день в нем 150 тысяч человек, 90% в нем иммигрантов. Вот каким образом происходит захват вашей страны. Понимаете? Пока вы ничего на эту тему делать не делаете. У нас что-то делается, во Франции нет, или делается недостаточно. Вот именно поэтому там к власти идет такая, как Мария Ле Пен. Раньше я бы, понимаете, через три промокашки бы смотрел бы на Марию Ле Пен. Потому что она, ее партия была известна как антисемитская, пронацистская партия. Сейчас такое впечатление, что, ну, то есть, либо они сделали какие-то выводы, либо, во всяком случае, ситуация настолько плоха с альтернативой, что понимаете, что лучше уж будет Ле Пен. Я клянусь, мне сложно говорить это. Я бы в жизни на такой, как Ле Пен, не смотрел бы. Особенно во Франции. Со всей ее историей. Но тем не менее. И мы сейчас как раз говорим, именно сегодня, 85 лет, годовщина Бабьего Яра. Поэтому никто ничего не забыл, никто ничего не пытается спрятать. Во всяком случае, у меня здесь. Но так или иначе, ситуация настолько резко поворачивается и настолько сумасшедшая, что понимаете, что получается, что Мария Ле Пен – это выход. Вы понимаете, это жизнь нашего времени. Вот тут меня поправили, что, то есть это еще, видимо, уточняется, я так понимаю, что один из пилотов в этом самолете атаковал другого пилота с ножом, вывел его из строя или там серьезно поранил, для того, чтобы вывести из строя самолет, для того, чтобы, видимо, пилотировать его или в здании, или просто, как говорится, уничтожить вместе со всеми израильтянами. После этого двое израильтян его избила, схватила, и какие-то два других пилота в гражданской одежде самолет посадил. Израильтяне фактически вступились за свою жизнь. Иначе мы бы смотрели бы новый 9-11. Ну вот опять из Англии. Двое полицейских стучат в дверь женщине. Женщина открывает. И говорит, ваша дочь несколько там месяцев назад смотрела какой-то пост на соцмедии, поэтому нам нужен ее телефон. Если вы не отдадите этот телефон, то мы ее арестуем. Вот в Америке этого нет, а в Англии это уже есть. И это, вне всяких законов, это фактически левые провели вот какие-то правила, которые считают, вот понимаете, правила политкорректности, что ты, это именно из-за этого левые у нас здесь просто сходили и зашли на полное дерьмо, когда Маск купил Твиттер. Потому что они понимали, что теперь Твиттер станет свободным, он стал свободным. Там есть полно всякого мусора, сразу говорю. Это не... Вы должны фильтровать базар. Но это ваше дело, а не государство. А вот что делается в Англии. Самых лучших побуждений, как говорится, отеческой заботы о вас. Что к вам могут прийти домой и арестовать вас за пост на соцмеди. То есть свобода слова в Англии де-факто отменена. Вот, пожалуйста, интервью южноафриканского фермера Леон Лотс. Африканер он. То есть он потомок голландцев, которые жили и трудились в Южной Африке. Африканеры были одними из самых, как говорится, плодотворных людей этой страны. Я не говорю, что черные были плохие, но так или иначе. Понимаете, экономика ЮАР строилась на белых людях, прежде всего. Их было всего 10-12%, сейчас их меньше, 9%. И Африка летала в космос ЮАР, у них была атомная программа, они выпускали все виды машин, они делали свое оружие, у них была прекрасная экономика, то есть их компании считались одними из лучших в мире. А сейчас что у них? Сейчас они покупают траки для развоза воды, потому что в кране нет воды. Ну, то есть евреи не выпили, у них просто в кране нет воды. Перестали работать станции. У них остановились поезда, потому что растащили рельсы. Местное население растащило рельсы, украло. На дорогах отсутствуют знаки движения. Они их тоже украли. Эта вот страна произвела так называемую справедливость. Вот это, понимаете, вот это слово справедливость, оно стало глупым. Оно стало глупым в наше время. Это вот произошла какая-то справедливая передел власти, справедливый переход от меньшинства к большинству, и вот что произошло. Вот Дмитрий Некрасов, экономист русский, он написал интересное эссе по книгу по Южной Африке. Он говорит, что для того, чтобы произвести вот этот переход от меньшинства к большинству, нужно было делать это не в результате выбора, а в результате очень долгой, кропотливой работы, передачи вот этой собственности в руки, допустим, новых хозяев, или пока их не научили, пока их не приручили, пока их не цивилизовали, или что-то такое. То есть это должно было быть на протяжении десятка лет. Десятков, может быть, лет. Отдали, взяли, и все рухнуло. И теперь вот этих белых африканеров, фермеров убивают. Кто за них встал? Президент Трамп. Опять-таки, как угодно относиться к нему. Но он, вот они говорят, что если бы не было Трампа, ситуация в ЮАР была бы хуже. И именно Трамп открыл возможность эмиграции для африканеров в США. Потому что вот так вот, вот я все-таки вот сделаю это сравнение. Мир вот сейчас, особенно левый мир, ненавидит белых мужчин. Белыми мужчинами был Ньютон, был Галилей, был Архимед, был Аристотель, был Фома Аквинский, был Эйнштейн. Он еще евреем был, кстати, при этом. Представляете, кошмар какой. То же самое Зигмунд Фрейд, тоже еврей, белый. Кошмар. Был Бетховен, был Римский-Корсаков, был Людовик XIV, понимаете, и был Папа Римский Иоанн Павел II из Польши. Они все были белые люди. Морзе, ученый, был белым. Фарадей был белым, физик. Менделеев, химик, был белым. Спиноза был евреем и белым. И все это мужчины. Бах, Гендель, Глюк, Моцарт, Шуман, Шуберт, Лист, Брамс. Ну, кроме Листа, это все немецкие композиторы, все мужчины, все белые. Лист был венгром. Вот как быть вот в этой жуткой ситуации, когда практически вся наука, ну то есть за редким исключением, была прежде всего заслугой этих самых ужасных белых мужчин. Я не говорю, что женщины неплодовиты на науку. Но это в основном, ну так или иначе это произошло так, что женщины в науке или даже в исполнении, допустим, музыки появились очень поздно. Ну вот так это произошло, понимаете, потому что всегда считалось, что мир принадлежит сильным самцам, именно потому что они более физически сильны. Это так распорядилась природа, а потом общество к этому пришло. И только к концу 19 века женщины, как бы, понимаете, стали приниматься как нечто равное. Ну окей, слава богу, мы ушли от чисто не мужской доминации. Я не говорю, что это так должно быть. Но тем не менее, ну не надо преследовать белого мужчину за то, что вот то, что, все то, что он сделал за все вот эти вот столетия и прошедшие годы. Александр Македонский был белым, Наполеон был белым. Вот покажите мне такое же количество каких-то очень таких же серьезных деятелей, музыкантов, ученых в другой любой расе. Почему? Это не вопрос того, что я говорю, что не было каких-то китайских ученых или китайских мудрецов, например. Конфуций был китайцем. Или Лао Цзи был китайцем, понимаете? Или были какие-то... Ну, то есть, было достаточно интересных и продвинутых людей в любой цивилизации. Но столько, сколько их было вот в этой европейской белой цивилизации, нет, нигде, никогда. Это факт, понимаете, это не расизм, это факт, который нужно признать, и нужно перестать бояться своего цвета кожи. И вот опять-таки это произошло при Трампе. Нравится вам Трамп, не нравится, еще раз повторяю, это значение сейчас не имеет. Имеет значение только то, что та сторона, которая выступает против него, или против того, что с ним идет вместе, это, наверное, даже важнее, чем сам Трамп. Оно представляет себе что-то нормальное, что-то возврат к какому-то нормальному, здравому смыслу. И, с другой стороны, тут какие-то сумасшедшие, абсурдно-лунатические идеи, хулиганы, террористы, исламизм, бесконтрольная миграция и так далее и тому подобное. И нам все это предлагают, как говорится, принять. И есть большой ложкой, потому что они считают, что это так и должно быть, это и есть правильно. А это не есть правильно, понимаете? Вот мы набрались наглости сказать, что нет, нас это не устраивает. Что мы не хотим фактически, понимаете, чтобы наши законы менялись под какой-то Пакистан, где женщину забивают камнями. Мы не хотим этого. Вот, например, то, что вот сейчас в Европе под угрозой штрафа запрещают ходить за полностью закрытым лицом. Я считаю, что в Америке это тоже надо сделать. Никакой вот этой вот паранжи на всю морду. Не нравится — едь в Пакистан. Не нравится Америка — все несправедливо здесь, не так, как надо. Пожалуйста, самолет, чемодан, Дака в Бангладеше. Прекрасная страна. С мощной экономикой, с мощным рождением населения. Вот у нас вот сейчас, вот, например, начинается какая-то очередная новая кампания. Мы пытаемся исправить, чтобы в разных слишком левых штатах не давали права нелегальным иммигрантам. Они их получают для работы, прежде всего. То есть я понимаю все это. Но, для того, имея права, вы можете хотя бы попытаться, особенно в некоторых штатах, когда ты получаешь права, тебе сразу дают регистрацию на голосование. Так, как проверяется в целом ряде городов и мест. Проверяются люди, понимаете, пришедшие голосовать, то, понимаете, то это вообще не проверка. Мой отец умер в 19 году, ему до сегодняшнего дня приходит приглашение на выборы. Ну, то есть я понимаю, что его, наверное, сейчас вот в Нью-Джерси приняли более сильную систему проверок. То есть ты для того, чтобы проголосовать, должен, ну, там, через два компьютера, два сканера пройти и так далее. То есть там немножко более хитро начал стал. Но вот эта система регистрации на выборы у нас абсолютно устаревшая. Понимаете? Устаревшая. И мы ничего по этому поводу не делаем. Вот сейчас вот началась, как говорится, кампания, чтобы нелегалам не давали права. Или давайте отделим права от получения права на голосование. То есть это не должно идти одно за другим. То есть для голосования нужно какое-то другое ID. Ну, то есть, вот как я думаю. Окей. Так, наш телефон 718-303-9090. Еще раз повторяю, самое главное достижение, вот которое я прочел буквально вчера, это официальная дата, это опубликованный КАТО институт, и, ну, это потом будет опубликовано бюро статистики, что иммиграция из всех стран ислама, там что-то перечислено 26 или 27 стран, сократилась на 96%. Вот вам хотя бы один из поводов, почему надо голосовать за Трампа или за республиканцев. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день. Добрый. Вы знаете, я совершенно согласен насчет обнаглевших нелегальных иммигрантов, но вспомните свои слова. Пару месяцев назад вы сами рассказывали, когда ловили и убивали мистера Алекса и Николь убили в Миннесоте. Это надо разделить, потому что нелегальная миграция, а легальная миграция — это две разные разницы. И
6: проблема Трампа не в том, что... А при чем эти двое людей, они не были иммигранты? Они не были иммигрантами.
7: И проблема Трампа не в том, что он выступает против иммигрантов, а именно в том, что он не умеет контролировать правильно, где нелегальная иммиграция, а где легальная. Его
6: обещания, по-моему, говорите, вы были абсолютно... До свидания. Вы не хотите слушать. Здесь не было... И когда убили вот этих двух людей, там не было проблемы между нелегалами и легальными иммигрантами. Там действовала полиция ICE, которые вот эти два человека активно мешали. Одна мешала машиной, пыталась, как говорится, участвовать, ездила и терроризировала АИС за ними, и так далее. Другой пришел с пистолетом, начал хулиганить, кричать. Не первый раз, что-то пошло не так, его застрелили. Это не была проблема между выяснить, кто легальный, кто нелегальный. Вы нас тут путаете, не надо нас путать. Трамп не может быть на каждом участке следить, как действует полиция. Проблема заключается в том, что раньше при Обаме, когда выселили из Америки максимальное количество людей, не было ни одного взрыва недовольства по этому поводу. Обама, не Трамп, лидирует по количеству выселенных из США, депортируемых. Ну, на сегодняшний день пока. Его за это никто не убивал, не было ни одного митинга протеста. Сейчас это превращено в показуху, балаган, потому что это делает Трамп. Причем в основном, кого они депортируют, это в основном различные криминальные элементы среди тех же нелегалов. Мы это много раз устанавливали, больше 75% депортируемых — это именно различные хулиганы, бандиты и так далее и тому подобное. Что я должен плакать по ним? Боже упаси. Наш мир станет, понимаете, очень темным и страшным без этих замечательных людей. Ну подумайте сами. То, что ICE часто выводит из себя, идет колоссальное сопротивление, как можно в такой ситуации нормально работать? Вот я смотрю на этих людей, которые пытаются вывести машину, ложатся перед машиной, кидается какая-то толстая тетка с синими волосами. кидается на эту машину и кричит, то, чтоб ты меня, сволочь, не задавил. Что ж ты кинулась на машину, дура? Конечно, рано или поздно где-то ее задавят. Или такого, как она задавит, если они делают то, что они делают. Понимаете, и у нас произошла подмена понятия. У нас есть понятие свободы слова, собрания и митингов. Здесь нет никаких проблем. Значит, пожалуйста, стойте на тротуаре, кричите, шумите и сходите на дерьмо, если хотите. Понимаете, в своем неприятии политики того или иного президента или той или иной структуры. Пожалуйста. Но, когда вы начинаете дисрапт, то есть, когда вы начинаете вмешиваться в действия полиции, федеральных органов, а ICE это федеральный орган полиции фактически, это миграционная полиция, когда вы начинаете вмешиваться, то, в принципе, вы сами себя подставляете под удар, вы можете быть задержаны, арестованы, убиты при сопротивлении полиции или если вы оказываете какие-то действия, которые мешают полиции. Поэтому у меня здесь никаких проблем с ICE нет. Никаких. То, что это, конечно, трагедия, что произошло. Но она бы не произошла, если бы эта сумасшедшая дура не ездила бы за ними на машине. И этот бы придурок не пришел бы с пистолетом на митинг с ICE. Вот в чем разница. Добрый день, вы в эфире. Вы сорвались. Добрый день, вы в эфире. Господа, когда звоните сюда, пожалуйста, выключайте радио, потому что когда у меня начинает здесь гром какой-то в телефоне, я сразу это отключаю. Добрый день, вы в эфире. Поэтому мы имеем то, что мы имеем. Я не могу сказать, еще раз повторяю, наверное, есть лучше, чем Трамп, наверное. Но демократическая сторона ничего подобного нам не предлагает.
8: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Миша. Брат, Слав, Ски, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.
3: Иллюзия любви. Замена бред.
4: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: среды в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Заработал единый цифровой портал федерального правительства America.gov. Он упростит доступ к информации и госуслугам, которые раньше находились на сайтах разных ведомств. Президент Трамп представил портал вчера. Власти объясняют создание нового сервиса тем, что людям приходится искать нужную информацию на разных государственных сайтах, разбираться в сложной терминологии и несколько раз подтверждать личность. Авторы инициативы делают акцент на простоте, скорости, точности, безопасности и уважении к личности. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху во время визита на авиабазу ВВС Сахаля заявил, что есть признаки того, что враги попытаются атаковать нас перед выборами. Это цитата. На заявление отреагировал лидер партии Ешар Гади Азенкот. Он сказал, что если слова премьера основаны на реальной информации об угрозе, Биби должен немедленно проинформировать об этом лидера парламентской оппозиции Яира Лапида. В Ликуде, в свою очередь, настаивают на том, что заявление Нетаньяху связано с реальной угрозой, а не является частью предвыборной кампании. Во вторник любители джаза встретились на похоронах Алексея Козлова, легендарного саксофониста, композитора и руководителя первого в стране джаз-рокового коллектива «Арсенал». Козлов совсем немного не дожил до 91-летия, при этом сохранял творческую активность до последних дней. Гражданская панихида проходила в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года. С 50-х играл в качестве пианиста на неофициальных выступлениях. С 1957-го начал исполнять композиции на саксофоне в рамках студенческих вечеров. В 60-м основал джазовый квинтет, с которым выступал в кафе «Молодежное». После окончания Московского архитектурного института на протяжении 13 лет работал научным сотрудником отдела теории и дизайна Всесоюзного НИИ технической эстетики, принимал участие в концертах оркестра под руководством Юрия Саульского. В 2012 году основал на Олимпийском проспекте джаз-клуб Алексея Козлова, который позднее переехал на улицу Моросейка.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Дэвидсон Радио, 620 AM.
10: От Нью-Йорка до всего мира.
9: DavidsonRadio.com.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
12: Здравствуйте, господа, еще раз. Ну вот еще вам я расскажу. Такое тут, значит, идет дальше обсуждение. На юге страны в Америке заново появились, ну, то есть они как бы никогда не исчезали, но в последнее время заново появился хлопок. И, ну, то есть плантация хлопка. И, значит, одна черная дама, значит, у нее начался там, понимаете, какой-то приступ anxiety или сумасшествие, или не знаю чего еще, когда она это увидела, что, ой, это, понимаете, не напоминает о рабстве, о расизме, там, о том, третьем, десятом. Слушай, может, ей лечиться пора? Хлопок был задолго до расизма, до черных, до плантаций для Америки. Вот раньше вот эти люди, понимаете, их вызывали на CNN. Понимаете, их опубликовали в газетах, им сочувствовали. А еще их надо лечить. Это сумасшествие, понимаете, у нас огромное количество ментально ненормальных людей, которые ходят по улицам и устраивают нам сумасшедший дом. Вот Трамп еще до этого не дошел, а должен дойти. Чтобы устранить их с улиц. Они ненормальные, их надо лечить, их надо держать в асайлом. Эти асайлом взяли, закрыли из самых, понимаете, лучших соображений. Я уже рассказывал. Одни хотели сэкономить деньги справа, а слева хотели, понимаете, быть самыми добрыми. Добрый день, вы в эфире.
13: Добрый день. Проблема в том, что происходит постоянная подмена понятий легальных и нелегальных иммигрантов, исполнение законов и, в общем-то, специальные действия, которые направлены на то, чтобы эти законы не исполнялись. Но и тот разговор, что мы снова в 21 веке говорим такими понятиями, как расы, это тоже подмена понятий. Потому что раса не создает культуру или цивилизацию. Есть цивилизации, есть культуры. А расовое образование было привнесено снова в политику конца 20-го, начала 21-го века именно для манипуляций политической выгоды и разделения. И это надо тоже осознавать. Вот, ну и вы также спасибо. Упомянули, если говорить...
12: Да. Ну, смотрите, значит, больше действительно, на сегодняшний день я считаю, что в Америке вот эти опросники, а какой вы расы, вообще надо снять. Должно быть абсолютно безрасовое общество, то есть. Вы пришли на работу, там нет вот этого, понимаете, добровольного, недобровольного понятия о том, чтобы, понимаете, вы сообщали, какой вы расы. Этого не должно быть. Вот почему. Я считаю, что это давно устарело. К сожалению, сейчас, понимаете, демократы всегда были партией, которые вот делили на разные группы, и эти группы поддерживали, в смысле, понимаете, для них это была их политика основная. Политика идентификации, что называется. Сейчас это вышло полностью под всякого контроля. Если когда-то это была, понимаете, как это, ну, тема, которую они контролировали, то сейчас она не является. Понимаете, вот это совершенно четко то, что мы видим, происходит. Вот, например, сейчас последнее. Мэр Шарлотты попросил перестать говорить о том, что убили вот эту Ирину Заруцкую. Эту девочку 22 года, которую зарезал черный ненормальный шизофреник, зарезал в поезд. Они хотят, чтобы мы прекратили об этом говорить. Потому что это идет против той идеологии, которую поддерживает партия этого мэра, а именно демократическая. Что черные — это всегда несчастные, ущемленные, обиженные, поэтому им все должны, им положено. А мы все всегда это виноваты, потому что мы белые, потому что мы такие сякие и так далее. А Ирина Заруцкая была белой, еще блондинкой. Ну, только не с синими глазами. Вот вам, понимаете, вот вам пример. Так, добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день.
12: Радио выключите, боже мой, ну.
14: Выключено уже, не успеваешь. Окей. Ну, во-первых, полностью согласен с вами, что вот эта графа такой операции по приеме на работу не должна существовать. Какой-то дебилизм, я думаю, который вели демократы и поддерживают. И полностью согласен с вами, все, что вы говорили, аплодирую вам. Но еще хочу одно маленькое внести пояснение. Вот этот, которого застрелили в Миннесоте, который был с пистолетом, кажется, его фамилия Александр Прайс, или я, если я не ошибаюсь.
12: Прайс, что-то такое, да.
14: Да. Ведь что произошло? Показывали не один раз, и вот этот человек, который звонил вам на эту тему, пусть услышит тоже. Показывали не один раз это видео, тысячи, миллион раз, наверное. Машина Айс отъезжает, он ударом ноги, это в кикбоксе называется фронт-кик,
12: отбивает кусок, отбил фару.
14: Он ее отбил. Просто он сломал. Он ее выбил полностью с этого места. И когда они остановились, зато они его не трогали, что он был с пистолетом или нет, они не знали. Но он выбил полностью, сломал эту фару, выбил из с бади машины, с корпуса машины. И когда они остановились, он оказал сопротивление, и несколько человек с ним, его пытались уложить, когда уложили, когда они увидели.

сопротивлялся, я видел эту драку. Я видел это состояние, его не могли успокоить несколько человек. То есть, понимаете, он был настолько выведен из себя. Знаете, еще тут такой момент, знаете, люди в состоянии аффекта, они обладают сверхсилами. Это тоже, кстати говоря, это не я придумал, это факт. Когда они выведены из себя, вот они заведены до такого состояния, они обладают колоссальными силами. То есть их поднимается такое количество, их может, иной раз, понимаете, вроде бы там щупленький, худой и кашляет, но на него накидывается трое или четверо полей, и ничего не могут сделать с ним. Я уж не говорю про если там, не дай бог, фентанил был какой-то или еще что-то. Даже без фентанила. Они обладают колоссальной энергией и далее. Пока ты их успокоишь, это не так просто. Это известный, кстати говоря, момент в суде, потому что считают, что если ты в состоянии аффекта совершил убийство, то ты не виновен. Потому что ты себя не контролируешь. Тебя вот контролируют эти внутренние твои, эта химия, то, что тебя вброшено в мозг. Вот так, да, это совершенно известный факт в юриспруденции. Если, например, вот ты там пришел домой, увидел, что твоя там жена кому-то изменяет тебе, ты пришел в состояние аффекта и взял их, убил за это, тебя судить за это не будут. Тебя будут лечить за это, но не судить, но не посадить, тебя не будет убийство проведено к тебе. Это известный факт. Поэтому, понимаете, вот то же самое здесь. Какие-то сумасшедшие люди приходят на эти митинги, их там заводят. Или они сами заводятся от происходящего, понимаете? Если вы начинаете вот идти с толпой, там что-то кричать, там махать руками, вы начинаете заводиться. Любой человек. Но человек более или менее нормальный, спокойный, он это как бы контролирует в себе. А человек изначально не очень сильно здоровый или с какой-то сумасшедшей психикой, или изначально разозленный происходящим, он перестает себя контролировать. Понимаете, почему-то стало считаться, еще раз повторяю, если вы исповедуете свободу слова, вы против происходящего, то, что делает ICE, вы стоите на тротуаре или на дороге, или в парке, или еще где-то, и кричите, шумите, понимаете, там злитесь сколько угодно. Когда вы начинаете останавливать полицейских, перегораживаете дорогу, начинаете их бить крылом машины, как сделала вот эта женщина. Она ударила крылом машины, пытаясь убежать. От полиции, которая пыталась ее арестовать. Арестовать ее не пытались, потому что она блокировала им дорогу. Она им блокировала дорогу. Когда ее попытались арестовать, она пыталась убежать. Своим крылом машины она ударила полицейского. Он выстрелил. Тут же ее убил, напал, потому что попал в голову. Все. Он был не прав, был прав. То, что это трагедия, да, это трагедия. Но он был прав. И с ним они были правы. Понимаете, потому что пришел какой-то хулиган, психопат, ненормальный, начал кидаться на полицию. Причем это был не первый раз. Были предыдущие, есть кадры и видео, где то же самое происходит, где он точно так же себя ведет. То есть какой-то ненормальный, понимаете, лунатик, которых у нас, вы понимаете, я не виню за это Байдена, я объясню почему. Потому что Байден старый, пожилой, больной дядька, над которым просто издевались эти 4 года, я считаю. Он не контролирует эту толпу снизу, понимаете, они его не любили. Он специально молчал, потому что он фактически скрывал все, что происходит, потому что такова стала бы его партия. Понимаете, когда у них, они приняли, вот, например, интересный факт, что Starbucks начал нанимать вот этих вот, понимаете, сумасшедших с синими волосами. И вот сейчас они закрывают 250 ресторанов. Почему? Потому что все эти синеволосые, понимаете, работать не захотели, они все качали права. Дайте мне больше денег, дайте мне то, дайте мне это. Мы уже говорили, с этими типами появился вот этот идиотизм. Понимаете, тебе наливают кофе, требуют типы от тебя 30%. 25, 20, 22, 18, до 30% уже доходит. Типы, потому что за то, что тебе налили чашку кофе. Причем смотрит тебе в глаза таким, понимаете, яростным взглядом, что хочется сказать мне, ну, со мной это не проходит, этот номер. Потому что я посмотрю на них яростным взглядом в ответ. Но у меня есть, что называется, как говорится, яйца для этого, понимаете, а у кого-то нет. Понимаете, и вот они закрывают 250 точек. Ну, это не единственная причина, конечно, что у них синие волосы. Но это одна из причин, понимаете. Когда к власти приходит ненормальный и требует, чтобы вы наняли...

0: нормальных, чтобы вы простили ненормальных, чтобы вы уживались с ненормальными, абсурдными лунатиками, то начинается с лунатизм вашей жизни. Потому что он был в их, а теперь вашей становится. Вот именно поэтому, еще раз повторяю, мы голосовали за Трампа. Именно поэтому, не потому что он такой красивый, родной, любимый, дорогой дядя. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло. Добрый день, Александр. Вы можете сравнить работу АЙСов при Обаме и при Трампе?
0: Могу, при Обаме... я уже сравнивал. Да? Я уже сравнивал сегодня. При Обаме они выгнали рекордное количество людей. Они не назывались АЙС, но неважно, как они назывались. Они выгнали рекордное количество людей из страны. При Обама лидирует по депортациям. Это официальная дата. Может быть, его перебьет Трамп, может быть, нет. Но это не вопрос, сколько, кто больше. Вопрос заключается в другом. Что при Обаме это происходило массовым образом, и все молчали. Еще раз повторяю, не было... вы помните, чтобы были столкновения с иммиграционной службой где-то, хоть в одной тюрьме, хоть в одном месте? Кстати говоря, по поводу вот этих вот, понимаете, когда началось вот это вся завывание на улицах, что вот типа при Трампе этих несчастных там держат в какой-то тюрьме, там укрываются какими-то страшными одеялами. А при Обаме, типа, они чуть ли не жили в четырехзвездочном отеле. Это вообще фигня полнейшая. Это вранье. Они жили при Обаме в том же самом детенционном центре. И то же самое им давали из фольги одеяла. И были такие же вонючие туалеты. Если мы хотим приводить это в порядок, вот эти детенционные лагеря, что там должны быть работающие туалеты, то это должно быть сделано вне Трампа, вне Обамы. Вы понимаете? Это не связано с тем, что пришел Трамп и сделал там концлагерь. Но это вранье, понимаете? Это вранье мидии, которое, понимаете, раньше ничем не занималось, не интересовалось, а при Трампе начало интересоваться, заниматься специально, чтобы там выйти и нагнетать обстановку. Вот и все. Это метод выигрыша выборов. Больше ничего, они им абсолютно плевать, если не сказать хуже, на всех этих иммигрантов вместе взятых. Это нагнетание обстановки, понимаете, это как надо выиграть выборы, все. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Вы знаете, по поводу расы, я сейчас приведу мелкий пример, и вы очень удивитесь. Я где-то года три последних пытаюсь играть в New York City Housing Connect Lottery, и они мне присылают application, и там есть позиция раса, цвет кожи. То есть до абсурда можно все доводить. Я не думаю, чтобы это какие-то привилегии получали эти цветные люди. Вот. А вообще, моя позиция...
0: Но для, для чего это, для чего это делается?
1: Понятия чего не это имею. Делается? Ну, я считаю, что вот это какой-то абсурд.
0: Ну, так это не абсурд. Это именно, что это не абсурд. Именно, что это не абсурд. Это, когда рассматривается ваша application, и там, как говорится, дается вот это, то, что вот вы, как говорится, узнаете расу человека, который подает на работу, или подает application в колледж, или подает на какую-то программу, допустим, которая, где есть какое-то соревнование, то очень многие рассматривающие, кто люди это рассматривает, это не рассматривает компьютер, они берут и выбирают тех, кто им больше нравится. Например, там каких-то черных студентов, которые, допустим, заслуживают быть в колледже, но они не заслуживают первыми туда идти, потому что у них нет таких оценок. Но их, опять-таки, объявляют угнетенными, несчастными, обиженными, и все. И вы, понимаете, можете ждать этого места несколько лет, а какого-то черного балду какой-то туда взяли сразу. Потому что он черный. Где есть справедливость? Понимаете, справедливости в этой жизни нет, недавно нет. Ее просто, понимаете, используют как расхожее слово всякие элементы слева, прежде всего, которые кричат о том, что она должна быть. При этом, когда доходит до них, никакой справедливости даже близко. Речь не идет. Ни о какой. Вот это меня больше всего возмущает во всем этом. Мы жили при социализме. Социализм, или вернее, вот вся эта пролетарская революция была построена на том, что не было справедливости там у царской, у буржуазной власти. Окей, вы сделали эту справедливость? Нет. Какая была справедливость в Советском Союзе? Никакой. А если вы начинали говорить о справедливости, вас тут же сажали за это. Тут же. Если не расстреливали. Поэтому, понимаете, все, это показуха. Это показуха. Мы имеем дело, понимаете, совершенно с продуманными реакциями, продуманной кампанией против законной власти, против демократии и так далее. Им даже демократия-то особенно не нравится. В том-то и дело. Мы, вы понимаете, вот произошли какие-то внутренние изменения, я так понимаю, понимаете, давайте так говорить, внутренние изменения внутри, внутри демократических стран, западных стран, которые привели к власти или привели, или вывели наверх идеологию, что почему-то вот эти все эти ущербные укурки, они почему-то важнее и правильнее, чем нормальные работающие здоровые люди. Да. Ну вот еще последнее, что я вам приведу. Вот тоже у меня есть видео, которое я поставил на Телеграме, что какие-то подростки в исламских странах дразнят собаку вот так далее. Почему? Потому что собака считается харам, то есть считается нечистым существом в исламе. Их это учат делать, это считается нормальным и так далее. В Иране, например, почти поголовно запрещены собаки. У нас вот возникли проблемы в Бруклине. Один черный парень гулял со своим питбулем, абсолютно чудесная собака, никого не трогала, несмотря на свой достаточно такой грозный вид. Это, кстати, тоже интересный момент, такой питбули, понимаете, они выглядят очень многие очень такие грозно, такие, знаете, такая челюсть, они могут схватить, как говорится, капитально, если что-то такое. Но, как правило, это добрейшие существа. Добрейшие. Они потому что такие большие, им, в принципе, ничего не угрожает. И вот он спокойно гулял с собакой, к нему прицепилась какая-то исламская дама, что тут, типа, ее исламские дети, и он не имеет права ходить там с собакой. Я не знаю, имеет ли он право ходить по парку с собакой, но, по-моему, всегда это в Бруклине было разрешено. Это в Бруклине происходило. И она шла за ним, она его преследовала, она кричала, она шумела, пока потом присоединился ее муж к этому делу. Знаете, они там поливали его дерьмом и так далее, но этот парень просто не хотел с ними связываться, он ушел с этой собакой и так далее. Они его не трогали физически, потому что они понимали, что это, он не накинется, эта собака ему там оторвет все места причинные и не очень. Но вот этот вот харассмент, который происходит, понимаете, вот, пожалуйста, они приехали в Америку. В Америке мы, да, любим собак. Мы любим котов, мы любим собак, мы любим всех разных животных. И нормальный человек вообще животных любит. Знаете, потому что они намного лучше, чем мы сами, господа. Но неважно. И вот они приехали сюда и начинают нам говорить, что мы не можем ходить в парке с собакой. Или вы не можете купаться в бассейне в бикини, потому что рядом сидит там какой-то исламский человек, который вот жутко оскорбляет с его женой. Или вам, понимаете, когда в Германию приехала вот эта огромная толпа сирийцев в 2015, там начали раздавать правила. Носите юбку подлиннее, пальто подлиннее, телефоны не показывайте на улицах, если что-то такое. Вот я читал буквально пару дней назад. Полиция в Нидерландах, они говорят, если к вам пристает этот, отдайте ему ваш кошелек, этот иммигрант, отдайте ему ваш кошелек, отдайте ваш портмоне и отдайте ему ваш телефон. Не сопротивляйтесь. Ну, то есть, я не знаю, я ничего напишу. Если вас хотят изнасиловать, пожалуйста, раздвиньте ноги. И такое же, понимаете, объявление было где-то, по-моему, в Вайоминге или где-то. Ходите вооруженными. Если на вас напали, вы имеете право на защиту. Когда приезжает полиция, говорит, что ваша жизнь угрожала. Ничего с полицией больше не сообщайте без вашего адвоката. Вот разница между правилами у нас здесь и у них там. Они, вот эта вся эта левая бодяга, Все вот эти вот укурки, они хотят, чтобы было так же. Или их даже еще хуже. Чтобы было как в Бирмингеме, чтобы они проголосовали, что английский флаг и британские флаги в городе не должны присутствовать. Это на территории Англии. Это один из главных исторических английских городов. Бирмингем. До чего это дошло? Вот именно этого мы не хотим в Америке. Когда мы говорим, что мы не хотим, ну и нас называют расистами. Окей, файн. И знаете что? Вы расисты. Мы расисты. Вот мы такие плохие, неправильные и так далее. И вообще этот термин расизм надо вообще снять, как говорится, из употребления. Потому что это абсолютно полностью надуманная, выдуманная ерунда на сегодняшний день. Антисемитизм, вот это расизм. А если вы хотите, чтобы ваш флаг вашей страны присутствовал на вашей машине, это расизмом не является. И если вы что-то сказали, что может быть не очень правильно, кому-то кажется, на социальной медиа вас трогать за это тоже нельзя. Перерыв.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: внимание, 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Еще раз с вами Александр Флинт. И мы продолжаем нашу передачу. Вот эти все вот вещи, которые я вам сегодня рассказал. Понимаете, вот это все укладывается в такой паттерн, то, что есть повторение. И мы вот в ноябре идем на выборы и будем опять выбирать и так далее. То есть я не могу сказать, что меня потрясают республиканцы теми, кого они нам предлагают. Нет, там ярких имен вот среди конгрессменов-сенаторов минимально. А их поведение вообще как таковое было достаточно импотентным все эти 2 года последние. Поэтому я не могу сказать, что я доволен им. Но с другой стороны, я понимаю такую вещь, знаете, что вот тут вот приходит на ум вот эта вот карикатура, знаете, что стоит Нэнси Пелоси и стоит Трамп. И Нэнси Пелоси говорит Трампу, значит, что демократы посланы Богом. Он ей отвечает, а что, у Бога кончились насекомые, которые уничтожают урожай. То есть демократы это хуже вот этих вот самых вредителей. На сегодняшний день, да, понимаете, потому что когда Нэнси Пелоси говорила в 96-м или там в 94-м году о том, что нелегальные иммигранты не должны забирать работу, и что нужно government ID, и что нелегалы не должны иметь бесплатный доступ к медицине и калу. Это говорила Нэнси Пелоси в 94-м году. То, что говорит она в 2026-м, это совсем другое. Вы понимаете, вот в этом весь смысл. Что мы наблюдаем за каким-то совершенно категорическим изменением приоритетов, которые, вот понимаете, которые вот произошли за все это время. Кто мог подумать, что демократическая партия сольется с исламизмом? Кто мог подумать подобное? Кто мог подумать, что появится вот такой вот разговор о превосходстве одной расы над другой? Фактически они сейчас говорят, фактически о чем мы говорим сейчас? Как можно говорить в наше время о том, что одной расе нужно отдельный этаж, отдельный джим, отдельный класс, отдельные экзамены, потому что все остальное это проклятые белые люди. Каким образом это можно вообще оправдывать? Если когда-то и евреи, и черные вместе ходили и добивались гражданских прав в 65-м там каком-то году и так далее. Что изменилось с этой партией? Что сейчас они фактически поддерживают сегрегацию. Они просто не хотят говорить, называют это таким образом, но это сегрегация. Это проблемы, еще раз повторяю, проблемы, которые стоят перед западным миром, достаточно вот именно многослойные. Это не то, что это проблема только Америки. Вот, понимаете, вот я вам рассказывал вчера буквально, что 87-летнюю женщину за неуплату рентов, которую она не могла уплатить целиком, она ей 87 лет, она там, по-моему, даже disabled, вы выселили из дома в Испании, из квартиры, где она жила 55 лет. И вот сейчас вот, значит, там проводятся какие-то меры, в частности, вот это их президент Санчес, он там заявляет, премьер, что, значит, что они, типа, запретят выселять и так далее и тому подобное. Нет, это тоже не выход. Это тоже не выход. Что они вот собираются по всему, по всей Испании вести рент-контроль, запретить выселение, заставить владельцев квартир продолжать арендовать их проперти и так далее и тому подобное. Вот вчера интересное я видел видео по этому поводу, что если, допустим, человек жил в квартире, допустим, десятилетиями, ну вот он умер, его квартира стоит там, вот, допустим, там какие-то несчастные деньги. Если в ней надо делать какой-то серьезный ремонт на 50 на 100 тысяч долларов, то лендлорд должен иметь возможность поднять серьезно цену за эту квартиру, иначе он ее не будет ремонтировать. Поэтому вот, вот в частности в Нью-Йорке подзависло под 60 тысяч квартир, под 60 тысяч, представляете, которые лендлорды не сдают и сдавать не будут, потому что они в плохом состоянии, а ремонтировать они их не хотят, потому что это невыгодно. Это невыгодно. То есть получается, что рент-контроль таким образом частично ведет к утрате количества на рынке. Вообще, это не является чем-то новым. Понимаете, к свое время американский революционер Томас Пейн, он говорил такую вещь, ну, то есть это не секрет никакой. Он говорил такую вещь, что когда существует правительство или управление, ну, government он имеет в виду, он говорит, в своем лучшем виде это допустимое или необходимое зло. В своем ужасном виде это непередаваемое зло, которое нужно уничтожить. Вы понимаете? Вот в этом все дело. И дальше, понимаете, начинается то, что... А дальше говорила, что Маргарет Тэтчер. Она говорила такую вещь, что самая главная проблема социализма – это реальность. Что рано или поздно деньги заканчиваются, что рано или поздно перестают ремонтировать квартиры, рано или поздно заканчивается вот эта лафа, понимаете, и так далее. Поэтому вот этими социалистическими мерами, которые проводит вот этот вот премьер в Испании с этими квартирами, даже из самых лучших побуждений, он ничего этого не, ничего не изменится. Ну и, наконец, Айан Рэнд в свое время написала, что каждое вмешательство правительства в экономику состоит в том, чтобы забрать у кого-то силой доходы, которые он заработал, и отдать их тем, которых не заработал. Это правда. Это правда. И вот это, к сожалению, понимаете, наши правительства не пытаются расширить бизнес, то grow it. Они пытаются выжать то, что есть уже у тех, кто зарабатывает или имеет, выжать их, чтобы они содержали еще кого-то за свой счет. Вот в чем весь вот этот вот весь великий диспут, или дискус, который существует вот по поводу, понимаете, между правыми и левыми. Ничего больше. Добрый день, вы в эфире. Но обычный человек, понимаете, когда у него проблема, ему нечем заплатить рент, у него резко упали доходы, или доходы остались теми самыми, а вот, ну, вот, например, вчера я слышал, что как, машины, цена машин выросла на 31% за 5 лет. Инфляция на машин 31%, на продовольствие 26%. Еще и так далее и тому подобное. То есть, если мы вот посчитаем, то есть мы слышим цифру, что инфляция растет что-то там 3-4% в год, а если какие-то брать определенные товары, там инфляция намного выше. Инфляция, например, на рент выросла на больше 60%. Рент. Выросли и продажа домов, выросла вот этот там пузырь определенный. Ну и рент квартир. 60% выросла цена. И за счет этого, конечно, идет колоссальное недовольство очень большого количества людей, которые вынуждены себе отказывать самым необходимым. Поэтому эти выборы, конечно же, пройдут под... Ну, это обычное состояние, ничего нового тут нет, проходит под знаком того, какой бутерброд лежит у меня на столе. То есть тут ничего нового нет. никто из идеологии в нормальной западной стране не голосует. Если только не идет война натуральная. Если идет война, тогда да, люди наполнены патриотизмом, как говорится, и готовы стоять у станка, понимаете, бесплатно. А так этого дела не проходит. Добрый день, вы в эфире.
5: Да, Александр, доброе утро.
4: Доброе.
5: Алло. Да. Да. Не прекратится.
4: Вы пропадаете. Вот именно так. А дальше начинается поиск виноватых и так далее. Вот сейчас мне просто будет интересно. Вот сейчас вот прошла такая новость. Это пока это утка, конечно, но тем не менее. Что Сидни Свини, вот эта, которую я регулярно оттуда, ее затравили левые. А сейчас она им решила подкинуть дополнительно. Она вроде бы собирается перейти в иудаизм, потому что ее бойфренд еврей. Она, видимо, собирается выходить за него замуж. Он там на 15 лет старше. Он такой достаточно богатый человек, но она сама не бедная. И вот она собирается выходить замуж. И он, видимо, то есть они хотели бы, чтобы она перешла в иудаизм. Ну, для нее это, я так понимаю, формальность. Но тем не менее. Вы представляете, что сейчас будет с ней? Взять, как вот эта сейчас вся толпа вот этих синеволосых уродин, которые, понимаете, ей завидуют. Понимаете, то, что у нее большая грудь, то, что у нее там красивая кожа, то, что она рекламирует, то, что она не боится быть женщиной, что она боится, не боится быть сексуальной и так далее. Представляете, во что сейчас превратится вся вот эта вот, понимаете, вакханалия, они. Я просто спешу, хочу это увидеть. Это просто шедевральное зрелище же будет. Просто шедевральное. Сидни Свини, понимаете, рожденная в Техасе, стала еврейкой. Кошмар какой. Клянусь. Понимаете, вот я нахожу в нашей жизни, я все-таки нахожу удовольствие. Почему? Потому что мне периодически смешно то, что происходит. Просто смешно. Потому что то, что должно быть восприниматься нормальным, в нашем каком-то прокинутом, понимаете, зазеркальном мире, стало ненормальным. Вы понимаете? Это определенный какой-то вот что-то не то. Еще, понимаете, на зверей что-то давит. Вот у меня есть видео, понимаете, что американская женщина, солдат, вот спит на полу где-то в аэропорту, видимо, ждет самолет. А у нее собака, немецкая овчарка, K9. То есть она, то есть служебная собака. И собака стоит над ней, обняла ее и смотрит вокруг, чтобы никто не потревожил сон ее хозяйки. Вот вам собаки. Вот вам, понимаете, что такое звери и как они понимают лояльность в этом мире. В мире человека лояльность перестала присутствовать. А в мире животных она есть. Поэтому кто из нас умнее, это еще очень большой вопрос. Очень. Нам дал Бог свободную волю, и куда мы ее дели? Непонятно. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
7: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
2: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. США завершили военную миссию в Ираке. Последние американские военнослужащие покинули базы в Ираке, завершив более чем 20-летний период американского военного присутствия. Вашингтон намерен продолжать разведывательную и учебную поддержку иракских сил. Катар пытается вернуть США и Иран к переговорам. Иран получил через катарских посредников ответ Вашингтона на 7-дневный план восстановления доверия. Один из главных вопросов – восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив. Россия сообщила о массированном ночном ударе по Украине. Москва заявила об ударах по объектам связи, энергетики и портовой инфраструктуры. Российские заявления о конкретных пораженных целях требуют независимого подтверждения. Британская экономика показала более сильный рост, чем считалось ранее. Экономика Великобритании во втором квартале выросла на 0,5%. Пересмотренные показатели оказались лучше первоначальной оценки. В Европе вновь усилилось инфляционное давление. В нескольких странах еврозоны сентябрьские показатели роста цен увеличились, причем одним из главных факторов остается стоимость энергоносителей. Китайский разработчик искусственного интеллекта Муншат проводит внутреннюю проверку после того, как исследователи из компании MindGuard, занимающиеся тестированием безопасности систем искусственного интеллекта, удалось заставить две популярные модели Kimi предоставить информацию о создании биологического оружия и способах совершения убийств. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США создадут единый портал госуслуг, аналогичный российскому. Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. В Калифорнии на парковке спортивного комплекса убили руководителя игрового подразделения «Нью-Йорк Таймс». Starbucks объявил о закрытии 250 кофеен по всей стране. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Безграничный. Бесконечное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
10: Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 АМ.
11: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

И добрый-предобрый день. Я все-таки не могу привыкнуть к тому, что в 5 часов это еще вечер. Это все-таки день. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Мы с вами не слышались в передачах в среду 2 недели. Окей, я не знаю, скучали ли вы. Я признался, я скучал. Ну, перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, тема, на мой взгляд, интересная, она историческая, но историческая с заходом в сегодня, как всегда. Не зная истории, трудно разбираться в сегодняшних событиях. Итак, сначала спонсор. Спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики «Vision Palace». Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, дамы и господа, кто нуждается в очках, корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим, добрым ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами также. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Солнцезащитные очки все еще требуются, хотя на дворе осень, но и у нас, и у вас всюду еще солнце и лето. Итак, эти очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, о чем мы будем сегодня с вами говорить? Мы будем говорить о коллегии выборщиков. Коллегия выборщиков – это гениальное изобретение отцов-основателей нашей страны. Итак, давайте перенесемся на 2 года вперед. Президентские выборы, они во вторник, 7 ноября 2028 года, 7 ноября. До них еще больше 2 лет. Первые претенденты на пост президента появятся официально не раньше весны, следующие 2027 года, скорее всего, это будут демократы. Республиканцы, которые захотят бросить вызов вице-президенту Джей Ди Венсу, они заявят о себе позднее, я думаю, где-то уже летом или ближе к осени 27 года. Что касается имен, имена кандидатов в той и другой партии, мы узнаем во второй половине лета 28 года. Ну, сначала мы узнаем имя кандидата Демократической партии, затем имя кандидата Республиканской партии. Понятно почему. Правящая партия, ныне это Республиканская партия, всегда проводит свой съезд второй. Ну, немедленно после избрания съездами кандидаты приступят к поездке по стране. А теперь я вам сделаю безошибочный прогноз. Прогноз, который можно сделать уже сегодня. Прогноз такой. Тот и другой кандидаты, и республиканец, и демократ, вряд ли побывают больше 1 раза, а, возможно, ни разу не побывают в Калифорнии, Флориде, в штате Нью-Йорк, в Южной Каролине, в Массачусетсе и Западной Вирджинии. Вряд ли побывают по 1 разу.
Но мы увидим кандидатов и Демократической, и Республиканской партии многократно в Пенсильвании и Огайо, в Тексасе и Мичигане, в Висконсине и Северной Каролине. Я спрашиваю, в чем дело? Ответ знает, ну, я думаю, многие из вас ответ знают. Ответ, почему демократы и республиканцы одни штаты будут игнорировать, а другим уделят повышенное внимание. Ответ, мы знаем, укладывается в два слова. Коллегия выборщиков. Ну, если вам угодно, по-английски Electoral College. Коллегия насчитывает, мы знаем, 538 выборщиков. А для победы на выборах следует получить поддержку как минимум 270. Каждый штат обладает определенным числом выборщиков. Как это делается? К числу депутатов Палаты представителей от каждого штата добавляются два депутата. Ну, к примеру, Калифорния имеет 54 выборщика, потому что у нее 52 конгрессмена и 2 сенатора. Техас на втором месте, 38 выборщиков, потому что 36 конгрессменов и 2 сенатора. Флорида 28, Нью-Йорк 26, Нью-Йорк 24 конгрессмена и 2 сенатора. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Исключение составляет федеральный округ Колумбия. Это столица нашей страны, потому что у Вашингтона, столица нашей страны, есть 3 выборщика, но нет сенаторов. Мы с вами это тоже знаем. Вот и получается 435. 435 – это 538. 435 – число депутатов Нижней палаты Конгресса, плюс 100 – число депутатов Верхней палаты Конгресса, плюс 3 – 538. И среди 50 штатов немало таких, в которых победителя президентских выборов можно предсказать заранее. Ну, например, мы можем безо всяких сомнений сказать, что в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс 7 ноября 2028 года победит кандидат.

так, коллегия выборщиков заставляет кандидатов в президенты выбирать пути дороги для своих предвыборных поездок. Справедливо ли это, дамы и господа, по отношению не только к избирателям всех штатов, которые кандидаты, президенты, республиканец и демократ обойдут стороной? Справедливо ли это по отношению ко всей стране? Ну, как-никак. Выборы-то общенациональные. Выбирают президента Соединенных Штатов, а не каких-то сенаторов, губернаторов. Сегодняшние демократы – это социалисты, коммунисты, исламисты. Мы с вами знаем, кто правит сегодняшней демократической партией. Они считают такой порядок несправедливым. Поэтому в программе демократических социалистов Америки две недели назад мы говорили с вами об этой программе, в том, что эта программа предусматривает уничтожение верхней палаты Конгресса, Сената. Ну и эта же программа, в ней значится исчезновение коллегии выборщиков. И они, кстати, сегодняшние социалисты, исламисты, коммунисты, не первые, кто это требует. Обратимся к истории. Бывший вице-президент Ал Гор, он потерпел в 2000 году поражение на выборах от Джорджа Буша сына. Он считает систему президентских выборов нечестной. Об этом он говорил неоднократно. Я процитирую лишь то, что он сказал. Я просто это нашел в интернете в 2012 году. «Должны быть прямые выборы», — сказал он и напомнил, что в 2000 году получил больше, чем Буш, голосов избирателей, но у Буша оказалось больше голосов выборщиков, и он поэтому стал президентом. И Ал Гор, естественно, не первый в истории кандидат в президенты, который получил больше голосов избирателей, чем его соперник, но выборы проиграл. Первым был, это я напомню, 1876 год. Первый. Тогда демократ Самуэл Тилден, он, кстати, был губернатором штата Нью-Йорк, вот на выборах в 1876 год, его кандидатуру поддержало больше избирателей, чем кандидатуру республиканца Рутерфорда Хайеса. Но в Белый дом вошел Хайес, благодаря голосам выборщиков. Несправедливо это или нет? Окей, обратимся к Конституции. Мы всегда должны обращаться к Конституции. Вторая статья, первый раздел, там четко записано. Я читаю. Каждый штат назначает в порядке, установленной его легислатурой выборщиков, число которых должно быть равно общему числу сенаторов и конгрессменов, которых штат имеет право послать в Конгресс, и они выбирают президента. Вопрос, дамы и господа, почему авторы Конституции, это делегаты состоявшегося в 1787 году в Филадельфии собрание, мы с вами об этом две недели назад говорили, собрание вошло в историю как конституционный конвент, хотя его в то время так не называли. Так вот, это собрание решило, что президента следует выбирать не прямым голосованием, а через коллегию выборщиков. Почему они так решили? На конвенте столкнулись интересы штатов, мало похожих один на другой. Ну, скажем, что могло быть общего между Нью-Гэмпширом и Джорджией, Массачусетсом и Южной Каролиной? Эти штаты находились друг от друга на расстоянии сотен миль, каждый жил так, как он хотел. Небольшие штаты, такие как Род-Айленд и Делавэр, они боялись, мы с вами знаем, оказаться в зависимости от больших штатов, таких как Нью-Йорк, Пенсильвания, Вирджиния. Все это интересы столкнулись на съезде в Филадельфии. Конституция, напомню еще раз, рождалась в муках. Едва ли не каждое выдвинутое предложение тут же

0: встречало противодействие. Так обстояло дело и с предложением об избрании главы исполнительной власти президента. Основа. Основой для дискуссии стал план Вирджинии, об этом мы, кстати, с вами тоже говорили. План был предложен делегацией этого штата. Главную роль в этом штате играл Джеймс Мэдисон. По их плану, по плану Вирджинии, президента выбирала палата представителей. Делегаты больших штатов тут же сказали: мы согласны, мы за. А делегаты маленьких штатов сказали: нет. И вот почему. Разница мнений совершенно понятная. В нижней палате многочисленные конгрессмены из больших штатов могли решать любые проблемы, игнорируя депутатов небольших штатов, и могли выбирать президента, если бы президента выбирала палата представителей. Кроме того, президент избранной палатой представителей зависел бы от нее и часто был бы вынужден руководствоваться интересами большинства делегатов этой палаты, а не интересами всей страны. И, конечно, в этом случае нарушался бы баланс трех ветвей власти. Исполнительная власть, президент, могла оказаться в подчинении у законодательной, у Конгресса. Было второе предложение по выборам президента. Главу исполнительной власти выбирают легислатуры штатов. И эта идея была отвергнута из-за боязни давления президента на законодательные собрания штатов. Были и предложения о прямых выборах. Это предложение также не нашло необходимого числа сторонников. Причин было несколько. Ну, во-первых, депутаты съезда, Филадельфийского съезда, сомневались в достаточной компетенции рядовых избирателей. Во-вторых, связь между штатами была иллюзорной. Дороги были примитивными. Еще далеко было до появления телефонной связи, тем более телеграфной связи, тем более еще дальше было до появления телефонной связи. И вот в такой стране, которая протянулась на 1000 миль севера, Нью-Гэмпшир, до Джорджии на юге, жители одного штата вряд ли знали что-либо о политиках из других штатов. При прямом голосовании преимущество в каждом штате получал бы исключительно местный политик, потому что нью-джерсийцы знали своих политиков, но не знали политиков, скажем, штата Южная Каролина или Джорджия. Нерешимых проблем, подобных системе выбора президента, накопилось предостаточно. И Филадельфийский конвент избрал комитет в составе 11 делегатов. Он так и назывался – Committee of 11. Был избран комитет для решения этих проблем. И вот один из 11, депутат из Пенсильвании Говернер Моррис, и предложил выбирать президента не прямым голосованием, а через выборщиков. Говернер Моррис. Этот господин был в числе активнейших депутатов конвента. Он выступал 173 раза. И он, Моррис, один из тех, кто фактически написал текст Конституции. Именно Моррисом была написана знаменитая преамбула, которая начинается со слов «Мы народ Соединенных Штатов». Всю эту преамбулу написал говернер Моррис. Его предложение о коллегии выборщиков было основано на республиканских принципах Древнего Рима. Моррис, как и многие другие отцы-основатели, прекрасно знали древнюю историю и ее уроки. Предложение комитета 11 о создании коллегии выборщиков для избрания президента удовлетворило большинство депутатов конвента. тех пор, дамы и господа, прошло больше двух столетий. За это время в Конституции появилось 27 поправок. Предпринимались попытки и внести поправку, которая ликвидировала бы коллегию выборщиков и заменила ее прямым голосованием. Самая серьезная попытка произошла после победы Ричарда Никсона на президентских выборах в 1968 году. На этих выборах республиканец Никсон опередил демократа Хэмфри лишь на менее чем на 1% от общего числа избирателей, всего лишь на 511 994, менее 1% от общего числа избирателей. Но он получил голоса 301 выборщика. Хэмфри получил лишь 101. Был третий делегат, также демократ Олис, который получил 46. Так вот, несоответствие между микроскопическим преимуществом Никсона над Хэмфри при подсчете голосов избирателей с его гигантским преимуществом в голосах выборщиков убедило председателя юридического комитета Палаты представителей демократа Эммануэля Селлера и сенатора-демократа Берча Бэя внести на рассмотрение Конгресса поправку Конституции о замене коллегии выборщиков прямым голосованием. Обратимся к этой интересной истории. В апреле 1969 года, новую поправку одобрил юридический комитет Палаты представителей. В сентябре того же 1969 года поправку одобрил полный состав Палаты представителей, причем разница в голосовании 339 были за новую поправку, только 70 были против. 8 октября 1969 года газета The New York Times сообщила, я цитирую газету, законодательные собрания 30 штатов наверняка одобрят поправку. Однако для принятия любой поправки Конституции требуется одобрение не менее чем 39 легислатурами. Три четверти легислатур должны ее одобрить. В августе 1970 года предложение о новой поправке поступило на рассмотрение Сената, и юридический комитет Сената одобрил поправку. Но вот когда дело дошло до голосования полного состава Сената, поправка на голосование даже не поступила. И вот почему. Сторонники поправки поняли, что необходимого большинства в 2/3 голосов требуется для любой поправки 2/3 голосов, 67 голосов. Они поняли, им этого не набрать. Против ликвидации коллегии выборщиков были, во-первых, консерваторы, и республиканцы, и демократы. Да, дамы и господа, в то время среди демократов, простите, тоже были консерваторы. Во-вторых, против этой поправки были сенаторы из небольших штатов. И вот 3 мая 1971 года Конгресс отказался от попытки принять поправку об отмене коллегии выборщиков. 1971 год. За минувшие с тех пор 6 десятилетия опросы Института Гэллопа, их было более чем 10, они показывали, что большинство американцев считают нужным заменить коллегию выборщиков прямым голосованием. Но коллегия выборщиков продолжает существовать. И разрешите предположить, дамы и господа, существовать будет еще долго. Более того, сегодня такая система выборов президента является наилучшей. Если мы заменим коллегию выборщиков прямым голосованием, Америка превратится в страну с однопартийной системой. Почему? Я делаю небольшой перерыв на рекламу и на выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат заблокировал требование представить доклад о ситуации на Западном берегу. Сенаторы голосовали по предложению обязать Госдепартамент представить Конгрессу сведения о нарушениях прав человека и гибели американских граждан на Западном берегу. Для дальнейшего рассмотрения голосов не хватило, 47 против 51. Документ не предусматривал автоматического прекращения американской помощи Израилю. Пассажирский самолет, направлявшийся в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. Причиной стал инцидент в кабине пилотов. Израильские власти расследуют обстоятельства произошедшего. Верховный суд готовится к крупному спору с нефтяными компаниями. В начале нового судебного срока судьи рассмотрят дело по иску властей Болдера в Колорадо, ExxonMobil и Sunker Energy. Город и округ требуют возмещения расходов, связанных с последствиями изменения климата. Решение может повлиять почти на 60 аналогичных исков, поданных властями разных уровней по всей стране. В Теннесси назначена первая примерно за два столетия казнь женщины. Криста Пайк была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное более 30 лет назад.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
8: Когда наступают трудные времена, люди обязательно
3: объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Дэвидсон Радио. 620 AM.
11: От Нью-Йорка до всего мира.
10: DavidsonRadio.com.
12: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Окей, перед тем, как продолжить разговоры коллеги и выборщиков, я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Дворец зрения», магазин оптики «Vision Palace». Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, повторю еще раз, негодник Трамп. Но у каждого из вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, дамы и господа. Я сразу же хочу заметить, что в идеале, разумеется, прямые выборы наилучшие, в идеале. Но мы с вами живем не в идеальном государстве. Возможность махинаций в ходе избирательной кампании, избирательного процесса грандиозна. Я напомню. 1960 год, после победы сенатора-демократа Джона Кеннеди над вице-президентом республиканцем Ричардом Никсоном. Я напомню, Никсон проиграл Кеннеди в 60 году, а потом выиграл выборы в 68. Так вот, вскоре после этих выборов широко обсуждался вопрос о махинациях на избирательных участках в Чикаго. Это крупнейший город штата Иллинойс. Тогдашнему мэру города Ричарду Джозефу Дейли приписывают слова. Он сказал: Джек Кеннеди наберет столько голосов, сколько нужно для победы. Кеннеди выиграл Чикаго, ну и поскольку он выиграл Чикаго, он выиграл штат Иллинойс. И во многом благодаря этому получил необходимое число выборщиков. Ну и, конечно, да, надо ли вам всем напоминать о президентских выборах 2020 года. В большинстве крупных городов нашей страны машина демократической партии столь же готова, приспособлена для сбора голосов избирателей, как в Чикаго в 60-м году. При прямом голосовании такие города, как Нью-Йорк и Чикаго, Вашингтон и Филадельфия, Атланта и Детройт, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Сан-Франциско, Коламбус, штат Огайо, эти города гарантируют кандидату демократической партии столько голосов, сколько потребуется для победы по всей стране. Отцы-основатели нашей страны, они подумать не могли, что коллегия выборщиков станет в какой-то мере защитой от махинаций на президентских выборах. В какой-то мере, не 100%, но может стать. И вот сегодня, почти два с лишним десятилетия после написания Конституции, почти 2,5 столетия, следует напомнить слова Томаса Джефферсона. Томас Джефферсон во время работы над Конституцией Филадельфии, он в это время был послом Соединенных Штатов в Париже. Джеймс Мэдисон, они оба из Вирджинии, Джеймс Мэдисон ставил его в известность, как проходят дебаты. Так вот, Томас Джефферсон назвал авторов Конституции полубогами. Их детище, детище полубогов, все еще стоит на страже республиканизма и федерализма в Америке. И совершенно неудивительно, дамы и господа, почему нынешние демократы, социалисты, коммунисты, исламисты считают необходимым отказаться от коллегии выборщиков и опираться на прямое голосование. Прямое голосование, увы, в нашей стране, во всяком случае, в наши дни, я не знаю, что будет через 100 лет или через 150, я даже не знаю, что будет через 25 и 20 лет. Но прямое голосование сегодня однозначно гарантирует победу демократической партии на президентских выборах. Поэтому коллегия выборщиков есть, существует, и я надеюсь на нашу с вами жизнь и надеюсь на жизнь наших детей и внуков, она по-прежнему будет существовать. Это первое, о чем мне хотелось сегодня с вами вам рассказать. 2 недели назад я говорил о необходимости Сената. Почему совершенно необходима двухпартийная система? Потому что те же социалисты, исламисты, коммунисты, я их назову, можно одним словом назвать, люди, которые ненавидят Соединенные Штаты Америки. Почему они хотели бы, чтобы все решала палата представителей? Окей, потому что палата представителей в известных случаях может быть полностью под контролем демократической партии. Сенат – это совершенно другая история. На этом я ставлю точку на глубокой истории. Я обращаюсь к герою, одному из героев сегодняшнего дня, Кларенсу Томасу. Кто такой Кларенс Томас? Я думаю, вы прекрасно знаете. Значит, сегодня у нас 30 октября. 30 сентября. Но 1 октября традиционно открывается новая сессия Верховного Совета. Верховного Суда. Верховный Суд. Предстоит масса интереснейших решений. Мы с вами будем следить за развитием событий. Так вот, завтра, 1 октября, Кларенс Томас отметит свое 35-летие в Верховном суде. Тот из вас, кто жил в нашей стране, по крайней мере, в 91-м году, уже жил, я жил в 91-м году, мы с вами помним избрание Кларенса Томаса в члены Верховного суда. Что это было? Я вспоминаю, что когда шли слушания в юридическом комитете Сената, обсуждая кандидатуру Кларенса Томаса, я со своим братом, покойным, увы, братом, мы находились на телефонной связи, ну, каждый день по много раз, потому что мы смотрели по телевидению, как проходят эти слушания, и видели, что делают демократы для того, чтобы Кларенс Томас, афроамериканец, черный американец, не стал членом Верховного суда. Казалось бы, демократы, которые клянутся, бьют себя в грудь и во все остальные части тела о том, что они выступают в поддержку меньшинств, черных, латино, там всех. Но это все липа. Они выступают в поддержку, в идеологическую поддержку. И если черный американец, не дай бог, придерживается другой точки зрения, они его ненавидят, не любят еще больше, чем белых американцев, которые с ними не согласны. Потому что демократическая партия считает, что черные должны шагать под ногу, под оркестры демократической партии. Я напомню, 91 год демократам удалось найти даму, звали ее Анита Хилл. Есть книжки по поводу Аниты Хилл, которая работала с Кларенсом Томасом, ну, в других ипостасях, до того, как он был выдвинут кандидатом, был выдвинут президентом Джорджем Бушем папой, номинирован в Верховный суд. И вот эта дама стала рассказывать, что Томас к ней приставал, рассказывал какие-то похабные анекдоты, предлагал что-то. Нет, даже не лапал, уже я не говорю, там никаких связей не было сексуально, просто рассказывал какие-то анекдоты. И демократы решили провалить этого кандидата в Верховный суд. Кто был тогда председателем юридического комитета? А вспомните, Джозеф Байден. Байден был главным инквизитором на слушаниях в юридическом комитете Сената. К счастью, демократам не удалось провалить кандидатуру Кларенса Томаса. Им удалось несколькими годами ранее провалить кандидатуру Роберта Борка. Роберта Борка, которого выдвинул члены Верховного суда Рональд Рейган. Они его провалили. Роберт Бор был совершенно потрясающим юристом, потрясающим. Они его не любили. И по этой же причине они не любили Кларенса Томаса. Я сейчас вам расскажу, в чем разница с юридической точки зрения, с понятия Конституции между судьями, которых мы называем консерваторами, и судьями, которых мы называем либералами. Разница совершенно принципиальна. Перед тем, как об этом рассказать, я сразу же скажу, что к завтрашнему дню, к открытию новой сессии Верховного суда, и к Кларенс Томас будет отмечать свое 35-летие в составе Верховного суда, вышла прекрасная книжка Теда Круза, сенатор Тед Круз. Он написал биографию Кларенса Томаса. Я должен сказать, что первую биографию Кларенса Томаса написал сам Кларенс Томас. Это была автобиография, которая называлась «Сын своего деда». Сын своего деда. Почему он так ее назвал? Потому что его семья, родители разошлись. Отец бросил семью. Мать перебивалась, еле-еле могла вообще что-то сделать. Она была не очень грамотная. Это была Южная Каролина, причем Южная Каролина и Джорджия. Сначала была это Южная Каролина, потом он перебрались в Джорджию. Это был глубокий юг. И что скрывать, это юг, в котором белые американцы, ну, черные были людьми второго, так сказать, сорта, третьего, четвертого сорта. И вот Кларенса Томаса воспитывал его дед. И этот дед привил к нему привычку, даже привычку, сказать не привычку, страсть к труду. Все приходилось делать самому. Причем они жили в местечке, в котором не было водопровода, этот самый туалет на улице. Ну, в общем, это совершенно... Сегодня это кажется диким, но в такой обстановке вырос Кларенс Томас. Причем его приучил дед к труду. Только один пример, который привел Кларенс Томас. Когда зимой... А там зимы тоже бывают. Конечно, это там не по Цельсию, не минус 20 или 30, но где-то хороших минусы 3-4, минус 10 бывает. Дед не разрешал ему надевать перчатки. Дед считал, что руки нужно тренировать, не нужно превращаться в неженку. И вот дед воспитал его как человека, который должен вкалывать. Только вкалыванием он может что-либо добиться. И он добился вкалыванием. Он был отличником в школе. Потом он поступил в католическую школу, и в этой школе в основном были белые ученики. Мальчики, совместного обучения девочек и мальчиков тогда не было. В католических школах, я не знаю, как сейчас, сейчас, конечно, есть. Он был единственным черным, и он был отличником. Он успешно учился в колледже. Он поступил в юридическую школу Корнельского университета. Причем поступил до того, как началась вот эта affirmative action, когда черным, ну, давалось предпочтение при поступлении в высшее учебное заведение. И он окончил юридическую школу Корнельского университета, причем в то время, когда он учился в Корнельском университете, он был человеком левых взглядов, абсолютно левых взглядов, то есть, окей, во всем виноваты, так сказать, белые в несчастье, черных виноваты, белые, только левые, только либералы хотят, чтобы черные жили хорошо. Вот он таким был, но жизнь показала ему, что время от времени, так сказать, что он не ошибется, если он поменяет свои взгляды. И он стал консерватором, в том числе консервативным судьей. Значит, что принципиального между судьей, которые мы называем консервативными, и судьей, которых мы считаем либеральными? Значит, консервативные судьи, их называют сторонниками органализма, от слова органализма, то есть как есть, так и есть. То есть эти люди, органализмы, юристы, они относятся к Конституции как документу, на который нужно опираться абсолютно во всех случаях. Что нужно танцевать при принятии любого решения, нужно опираться на Конституцию, то, как она написана. Потому что то, как она написана, она показывает и то, что можно делать сегодня конституционно. Это консервативные судьи. Либеральные судьи, я беру слово либеральные, так сказать, объединяю, так сказать, их всех, они относятся к Конституции несколько иначе. Они рассматривают Конституцию как живой документ. То есть нужно трактовать Конституцию, отталкиваясь от требований сегодняшнего дня, не опираться на оригинальный текст, на то, как она написана, а трактовать ее, преобразуясь, ну, сегодняшним днем. Поэтому разница между консервативными судьями и либеральными судьями совершенно грандиозна. Одни полностью опираются на оригинал, на Конституцию, вторые рассматривают Конституцию как документ, который можно подгонять по требованию сегодняшнего дня. Кларенс Томас относится к числу людей, которые опираются на Конституцию так, как она была написана. И в этом отношении он, конечно же, и такой, как и Антонин Скалия, мы помним замечательного, конечно, этого юриста, который скоропостижно скончался, Роберт Борк, о котором я сказал, эти люди относились к Конституции, как опирались в своих решениях на Конституцию, на оригинальный текст Конституции, не подгоняя под настроение или, скажем так, под ситуацию сегодняшнего дня. Это главное совершенное отличие, что отличает Кларенса Томаса от многих, даже от некоторых консервативных судей, которые иногда считают, что почему бы, так сказать, не подогнать решение, трактуя Конституцию, но с точки зрения сегодняшнего дня. Я приведу пример, например, нынешний председатель Верховного суда Робертс, вот он относится к числу таких людей. Значит, если вот когда он принимал решение о том, что Обама Кэр не противоречит Конституции, Обама-Кэр, этот закон, который был принят при Обаме, полностью противоречил Конституции. Но председатель Верховного суда посчитал, что поскольку большинство американцев, как показывают опросы общественного мнения, они придерживаются того, что это хороший закон, то значит нужно что-то придумать, чтобы этот закон соответствовал Конституции. И вот он придумал, что поскольку этот закон будто бы требует повышения налогов, кстати, когда Обама протаскивал этот закон через Конгресс, вопрос о налогах вообще не существовал, что это Обама-Кэр не потребует новых налогов. Но для того, чтобы каким-то образом оправдать этот закон, председатель Верховного суда Робертс посчитал, что да, все-таки налог – это есть налог. Каждый человек должен покупать, обязан это как налог. А поскольку Конгресс, вопрос о налогах принимает Конгресс, Конгресс принимает повысить налоги или снизить налоги, а Конгресс принял этот закон, окей, значит, можно подогнать Обама-Кэра под то, что Обама-Кэр этот закон не нарушает Конституции. Так вот, Кларенс Томас к числу вот таких людей, которые могут сказать «да», и в то же самое время сказать «нет», то есть трактовать Конституцию не так, как она написана оригинально, а подгонять под условия сегодняшнего дня. Кларенс Томас к таким людям не относится. Именно поэтому его решение, очень часто он с меньшинством, не большинством, а с меньшинством. Причем он никогда не упускает возможности письменно объяснить, почему он в меньшинстве. Например, Кларенс Томас полностью считает, что вторая поправка Конституции гарантирует каждому американцу право владеть оружием, и на эту тему им написано не одно решение. Более того, когда обсуждался недавно вопрос о 14-й поправке Конституции, в которой записано, как мы с вами знаем, что люди, которые родились в Соединенных Штатах, они становятся гражданами Соединенных Штатов, Кларенс Томас знал, так как знает все, мы остальные все знаем, что это решение принималось исключительно в отношении черных американцев. Черные американцы, раз они родились в Соединенных Штатах, значит, они становятся гражданами Соединенных Штатов. Он не подгонял, Кларенс Томас не подгонял свое мнение, решение в отношении этого правила под требования сегодняшнего дня. Что же касается Робертса, председателя Верховного суда, он в очередной раз согласился, поскольку опросы общественного мнения показывали, что 14-я поправка Конституции должна по-прежнему гарантировать, что каждый рожденный в Соединенных Штатах человек становится гражданином Соединенных Штатов, окей, он подгоняет это свое решение под то, что было написано. Этим Кларенс Томас отличается очень здорово. Теперь, дамы и господа, если вас интересует этот совершенно гениальный человек, Тед Круз не случайно назвал его несравнимый Кларенс Томас. Несравнимый, потому что таких юристов, как Кларенс Томас, это единицы. Я советую заказать на Амазоне эту книгу. Я не являюсь ее рекламодателем, но я просто опираюсь на собственную точку зрения. Или заказать книгу Кларенса Томаса, которая называется «Сын своего деда». На этом я ставлю точку. Будет небольшой перерыв. Не точку не в передаче, а точку в этом часе. Будет небольшой перерыв на рекламу, на новости. Не покидайте волну Дэвидсон Радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
12: Моя Америка.
13: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
14: В Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать...
10: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: 18-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
10: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Все больше вопросов возникает по состоянию рынка труда. Число свободных рабочих мест сократилось сильнее ожиданий, а потребительское доверие опустилось до минимальных значений примерно с 2014 года. При этом глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс дал понять, что для решения о дальнейшем повышении ставки необходимы дополнительные данные. Нью-Йорк представил новую программу борьбы с антисемитизмом. Власти направят 6 400 000 долларов общественным организациям, занимающимся предотвращением преступлений на почве ненависти и помощью пострадавшим. Еще 1 000 000 долларов предусмотрено усиление безопасности синагог и других религиозных учреждений. Дополнительные средства получат образовательные и культурные программы. В Манхэттене открылся новый центр помощи иммигрантам. Центр начал работу на 125-й улице. Там приезжие могут бесплатно получить юридическую помощь, консультации с соцслужб и содействие в оформлении медицинских льгот. По данным властей Манхэттена, иммигранты составляют около 38% населения города и 43% его рабочей силы. Верховный суд разрешил администрации возобновить высылку части мигрантов в страны, гражданами которых они не являются. Это временное решение на период дальнейшего судебного разбирательства. В нашей стране сохраняется нехватка врачей в сельских районах. Особенно остро жители ощущают недостаток специалистов по психическому здоровью, а также рост расходов на медицинскую помощь. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США создадут единый портал госуслуг, аналогичный российскому. Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в «суперинтеллект». В Калифорнии на парковке спортивного комплекса убили руководителя игрового подразделения «Нью-Йорк Таймс». Starbucks объявил о закрытии 250 кофеен по всей стране. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 85%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
15: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
16: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 сентября, последний день месяца. И день сегодня был не очень хороший. Индекс Dow Jones упал на 444 пункта, минус 0,9%. 50906 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 19 пунктов, четверть процента. 7652 была конечная точка. NASDAQ поднялся на 64 пункта, четверть процента. 26861 Ну, конечно, результат. Транспортный индекс сегодня упал на 1% с третью, и Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 0,4% за месяц. Dow Jones упал на 4,3%, Standard & Poor's 500 потерял 0,4%, NASDAQ прибавил 1,9%, транспортный индекс упал больше, чем на 9%, и маленькие компании Russell 2000 потерял 5%. 5,4%. Но с начала года за все три квартала мы пока положительные. Dow Jones поднялся на 5,9%, Standard & Poor's 500 на 11,75%, NASDAQ почти на 15,6%. Нефть сегодня прибавила $1.81, баррель стоит $97.96, золото плюс 11,54, $1,191.20 стоит унция золота, унция серебра стоит $60.81, 1 евро равен $1.13, 5-летние госбумаги дают 5,88%, за 10 лет можно получить 5,289%, и 30-летние госбумаги дают 5,631%, за границей сегодня Англия минус 0,3%, Франция минус 0,9%, Германия минус 0,8%, Швейцария минус 0,6%, в Азии японский Никей прибавил 1,9%, Шанхай плюс 0,3%, Гонконг поднялся на треть, Сегодня опять шли сплошные разговоры по поводу поднятия банковского интереса и что это означает. Также шли разговоры по поводу Artificial Intelligence, подписания договора между президентом и руководителями всех больших компаний. Это договор нелегальный, но моральный. И он говорит о том, что все руководители будут продолжать двигать Artificial Intelligence вперед, но будут это делать сознательно и будут это делать так, чтобы бенефициарами были все жители нашей страны и чтобы никто не пострадал. На индексе Standard & Poor's 500 сегодня в плюсах были Gen Digital, сбои, Synopsys, Hewlett-Packard, FactSet, в минусе были Jabil, Moderna, Aplavin, General Mills, Bloom Energy. На NASDAQ Synopsys, Intel, Adobe, Intuit, Autodesk, в минусе были Aplavil, Constellation, Alnylam, Pharmaceuticals, Walmart и PayPal. На Dow в плюсе были Salesforce, Apple, Amazon, Alphabet и Microsoft. В минусе были Walmart, Merck, 3M Company, Sherwin-Williams и United Health. Microsoft прибавил 3,94, Oracle упал на 49 центов, Meta минус 13,61, Amazon плюс 2,48, Nvidia поднялась на $1.17, JFrag прибавил 6,67. 6,67 – это 7,4%. Dell упал на 1,64. CoreWeave поднялся на $1.19. AMD плюс 4,19. 4,19. Marvel поднялся на 94 цента. Home Depot минус 3,55. И Visa минус 6,55. Micron после окончания рабочего дня показал свои квартальные результаты. Они были лучше по всем параметрам, чем ожидалось, за исключением, может быть, рентабельности в каком-то месте. И поэтому акции, которые закрылись на 1065.11, сейчас торгуются на 1048-1049. Но это сейчас. Мы посмотрим, как они откроются завтра утром. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
17: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoldBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoldBMI. BMI.com. Клиника GoldBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature.

0: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: И хорошее настроение.
2: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
4: А теперь уже действительно добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами снова Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. И я думаю, через 15, 16, 17 минут мы приступим к всеобщему разговору, к обмену мнениями. Телефон для связи, я напомню, на всякий случай, вы его знаете.

есть отличная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать, я знаю, вы знаете тоже. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Это здесь большой выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом может убедиться каждый из вас, если вы там побываете. Адрес, напомню, 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону. Телефон 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, сейчас мы обратимся к законопроекту, принятому вчера, позавчера в Сенате. Причем принятому 77 голосов за и 24 против. То есть это двухпартийное решение. Законопроект называется так. Почему законопроект? Потому что пока приняла только одна палата, верхняя. Для того, чтобы он стал законом, должна принять и нижняя палата, ну а потом подписать президент Соединенных Штатов. Законопроект называется так. Protect College Sport Act. Закон о защите университетского спорта, колледж спорт. Чем вызван этот закон, дамы и господа? Ну, во-первых, я сразу же хочу сказать, что закон должен повлиять на жизнь Национальной ассоциации, атлетической ассоциации колледжа, NCAA. NCAA, Национальная атлетическая ассоциация колледжей, та самая ассоциация, которая ведает всем студенческим спортом в нашей стране. Значит, ассоциация была создана при живом участии президента Теодора Рузвельта. Я год точно не помню, это был то ли 1904-1905, в середине первого десятилетия прошлого века Теодором Рузвельтом. Была создана эта ассоциация, которая командует, управляет всем студенческим спортом. Значит, главное условие этой ассоциации было элементарно просто. Это ассоциация любителей, то есть люди, которые, студенты, члены этой ассоциации, студенты университетов и колледжей, они любители, они за свои выступления ничего не получают. Более того, если выяснялось, кстати, олимпийские команды Соединенных Штатов формировались почти исключительно из студентов, потому что Олимпийские игры – это были игры для спортсменов-любителей. Этому уже сколько уже прошло, уже больше 100 лет. Ну и жизнь не стоит на месте, жизнь меняется, и, соответственно, меняется, должна, наверное, меняться и жизнь Национальной ассоциации, Атлетической ассоциации колледжей. Значит, я приведу 2-3 примера о том, как эта жизнь менялась уже на моей памяти. Значит, в прошлом, когда спортсмен покидал университет, спортсмены поступали в университет 18 лет, как правило, потому что в школу идут в 6 лет, 12 лет школы – это 18 лет, и 4 года – это студенческий спорт. Покинув студенческий спорт, покинув университет и колледж, человек, если у него была возможность заниматься спортом, на любительских началах он занимался тем, кому могло повезти, а не заключить.

0: заключали контракты с профессионалами, но в целом после колледжа спортивная жизнь большинства спортсменов, скажем так, она заканчивалась. Были, конечно, исключения, есть любительские ассоциации всевозможные, ну, я уж не говорю о профессиональных. Вот только один пример. Значит, по первым правилам студенческой ассоциации студенты-первокурсники, они не могли выступать в сборных своих университетах. Значит, у студентов-первокурсников были свои собственные соревнования. Ну, скажем, первокурсники, ну, я скажу, Колумбийского университета соревновались с первокурсниками университета городского университета или так и далее. Начинали выступать в сборных университетах только студенты второго, третьего и четвертого курсов. Более того, еще одна интересная деталь. Значит, между профсоюзными организациями и студенческой ассоциацией существовало жесткое правило. Если человек покидает университет, спортсмен, до того, как он там пробыл 4 года, он не может подписывать контракт с профессиональной командой, пока не исполнится, скажем, 4 года его учебы. Я приведу классический пример. Уилт Чемберлен, он учился в Канзасском университете. После третьего курса он решил зарабатывать деньги баскетболом. Национальная баскетбольная ассоциация, профессиональная лига, она не имела права подписать с ним контракт, поскольку он не отучился 4 года. Поэтому Чемберлен заключил контракт с цирковой баскетбольной труппой, которая называлась Гарлем Глобтроттерс. Он в этой труппе баскетбольной, профессиональной, цирковой пробыл 1 год, а когда 1 год закончился, он смог подписать контракт с Национальной баскетбольной ассоциацией. Значит, уже на моей памяти, во-первых, что случилось на моей памяти? Во-первых, студенты, поступившие в университет, в колледж, имели право защищать цвета своих университетов и колледжей, начиная с первого же курса. Первокурсник уже играл, выступал, если легкоатлет выступал, если баскетболист, футболист играл, уже в сборную университета. Более того, некоторые профессиональные организации стали подписывать контракты, во-первых, не только с недоучившимися студентами, но даже со школьниками. Это было уже сделано через суд. Значит, предъявлялись претензии, как это так, нам не разрешают работать, нам не разрешают подписывать профессиональные контракты до истечения, так сказать, пока мы должны учиться. Это тоже изменилось. Сегодня уже в Национальной баскетбольной ассоциации запросто играют ребята, которые всего 1 год проучились в колледжах. Ну, главное изменение не в этом. Главное изменение, что студенты получили право, это решение Верховного суда, по-моему, 5-6-7 лет назад, студенты получили возможность права зарабатывать деньги решением Верховного суда. Теперь, что из себя представляет принятый Сенатом закон? Все дело в том, что вот эта неразбериха, она сломала жизнь, спортивную жизнь многих университетов. Каким образом? Когда есть виды спорта, на которых можно зарабатывать, это в основном американский футбол и мужской баскетбол, то можно отправить в аут виды спорта, на которых зарабатывать нельзя. Значит, принятый Сенатом законопроект, будем его так называть, он требует просто-напросто, чтобы каждый колледж и каждый университет уделяли внимание не только американскому футболу, но и мужскому баскетболу, ну и другим видам спорта. Более того, деньги, которые зарабатывают спортивные факультеты, благодаря телевизионным передачам, потому что американский футбол студенческий и американский баскетбол мужской, они транслируются, и университеты подписывают миллиардные контракты, чтобы эти деньги, которые шли не только на американский футбол и баскетбол, чтобы они распределялись и по другим видам спорта. Это одно из правил, которое в которые содержит новый законопроект. Другое правило. Появилась тенденция в последние годы, что студент проучится в одном университете, поработает, заработает что-то, потом он переходит во второй университет под любым предлогом, а кто-то потом переходит в третий университет. И поэтому есть студенты, которые учатся 4 года, проводят в 4 разных университетах. Значит, законопроект это запрещает. Если человек поступил учиться в один колледж, он может сменить один колледж, но не менять колледжи, как дама меняет перчатки. Более того, если раньше возраст студента был ограничен 22 годами, который выступает за университет, то в последнее время из-за того, что люди меняют один университет, потом другой, год пропустили, снова поступают, есть студенческие команды, в которых, я имею в виду не только баскетбол и футбол, но и легкоатлетические, скажем, по плаванию, где есть студенты, которым 25, 26, 27 лет, этому тоже законопроект положил конец. Если он станет законом, ты можешь до 25 лет ты можешь выступать за команду университета или колледжа, но когда тебе уже 26 лет, ты уже не можешь быть, выступай где угодно, зарабатывать деньги где угодно, но только не в университете и не в колледже. Многократный законопроект. Теперь у этого законопроекта нашлись, конечно, противники. Кстати, его поддержали все, без исключения, профессиональные организации. Все спортивные организации, все поддержали как один. Теперь противники. Противники в Конгрессе – это черные конгрессмены, которые сказали, что мы будем голосовать против, когда дело дойдет до голосования, потому что, когда обсуждался этот законопроект, не были привлечены как свидетели, черные спортсмены. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения либералов в Сенате, которые голосовали против, они сказали, мы против, потому что этот законопроект не предусматривает создание профсоюза спортсменов колледжей. Окей, тем не менее, 77 сенаторов и демократы, и республиканцы поддержали этот законопроект, только 24 были против. Теперь законопроект поступил в Палату представителей, но в данное время Палата представителей находится на каникулах. Более того, как только завершатся каникулы, Палата представителей начнет подготовку к промежуточным выборам. И неизвестно, будет ли у Палаты представителей возможность провести голосование по этому законопроекту. Президент Трамп поддерживает этот законопроект, но перед тем, как он поставит свою подпись, этот законопроект должна поддержать Палата представителей. Если Палате представителей в нынешней сессии Конгресса, нынешняя сессия Конгресса заканчивается 3 января, не удастся проголосовать за этот законопроект, то когда начнется новая сессия Конгресса на основании выборов, промежуточных выборов, то придется и Сенату вновь заниматься этой проблемой, ну и, естественно, Палате представителей. Я двумя и тремя руками, всеми конечностями голосую за этот законопроект. Одним из его спонсоров, кстати, был как раз Тед Круз, о котором мы говорили. А второй способ – это демократка из штата Вашингтон Мария Конуэл. Окей, я за этот законопроект, чтобы порядок в Национальной ассоциации колледжей был все-таки каким-то образом установлен. Пока что там царит полная неразбериха. Каждый тянет одеяло на свою сторону. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете. Перед вами будет небольшой выпуск новостей, будет реклама. После этого я вернусь к вам, и мы приступим к обсуждению любых тем, которые вы сами предложите. Я ни на какой теме не настаиваю. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты предоставят рынку до 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Нефтеперерабатывающие предприятия смогут временно получить государственную нефть с обязательством вернуть ее позднее. Китай сокращает интерес к американской сое. Американская соя не вошла в перечень товаров, для которых Пекин намерен снизить пошлины. Китайские частные переработчики активно закупают продукцию Бразилии и Аргентины. В Нью-Йорке Федеральный торговый суд рассматривает спор о пошлинах. 4 предприятия и 25 штатов оспаривают пошлины на товары из десятков стран, утверждая, что администрация Трампа превысила свои полномочия. В Нью-Йорке расширяется необычная программа помощи бездомным после выписки из психиатрических отделений. Вместо возвращения на улицу или в приют, людей с тяжелыми психическими заболеваниями размещают в специально переоборудованных гостиницах, где круглосуточно работают медицинские специалисты. Первые 18 участников программы уже получили постоянное жилье. Новый центр в Краун-Хайтс рассчитан на 46 человек.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
18: Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Господа, как принимать звонки, я напомню еще раз, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Palace». Я называю его «Дворец зрения». Это действительно дворец. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим ценам. Где это сделать? А вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid Vision Plus. Работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом убедиться, если вы там побываете. 1723 Авеню Ю в Бруклине, угол East 18-3. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей. Я вас слушаю. Алекс, вы первый. Добрый вечер.
11: Здравствуйте, здравствуйте, дядь Леша. Давно не слышались. Если позволите, во-первых, пару небольших ремарок. Вот что касается однопартийного правления. Знаете, у нас ведь сейчас на федеральном уровне однопартийное правление как раз республиканской партии. И потом у нас, насколько помню, по-моему, 30 губернаторств из 50 за республиканцами. Примерно столько же легислатур штатов за республиканцами. Мне кажется, я против отмены коллегии выборщиков. Но мне кажется, что в конечном итоге она не играет особо большой роли. Если кандидат достаточно сильный, он наберет, сколько ему нужно и голосов обычных избирателей, и голосов выборщиков. Вы сами рассказали про 84-й год, когда Рейган выиграл все, включая Нью-Йорк и Калифорнию. Мы помним 2004 год, когда Буш-младший убедительно выиграл у Керри. Мы помним 2 года назад президент Трамп выиграл у Камалы Харрис на 1.5%. Вот, это во-первых. Во-вторых, я не совсем понял, сколько голосовало сенаторов за этот закон о студенческом спорте и сколько против.
0: 77.
11: А против сколько?
0: 24.
11: А откуда тогда 101 сенатор у нас?
0: О, окей, значит, я где-то ошибся, значит, 73, 74.
11: Может быть, неправильно написали. Да, но вообще я хотел спросить у вас другое. Вот смотрите, вы абсолютно справедливо называете современную Россию фашистской. И при этом вы сторонник президента Трампа. Президент Трамп за последнее время пригласил Владимира Путина обратно в 20-ку, потребовал, чтобы европейцы вернули деньги, которые Америка выделила при Байдене и Обаме на поддержку Украины, требует от Украины, чтобы она больше не била или меньше била по российским НПЗ, обвиняя в том, что это якобы из-за этих ударов по миру всему растет цена на дизельное топливо. У вас не вызывает это какого-то, вопросов правильности, если не вашей поддержки президента Трампа, то правильности его позиции по Украине? Спасибо, я слушаю ваш ответ.
0: Окей, я поддерживаю полностью внутреннюю политику президента Трампа, касающуюся нашей страны. И абсолютно во многих случаях я не поддерживаю его внешнюю политику. Меня возмущает это заигрывание с Путиным. Объяснение очень простое. Трамп хочет, чтобы быстрее закончилась война. Он бизнесмен. Бизнесмены, когда ведут переговоры, они не посылают людей, с которыми не согласны, на 3 или на 4 буквы. Меня не оправдывает. Я считаю категорически не согласен с президентом Трампом в отношении Украины. И в отношении Ирана, я считаю, Трамп распустился вместо того, чтобы завершить эту операцию, свержением этого режима. Это затянуто и непонятно вообще, когда это дело кончится. Поэтому, повторю еще раз, насколько я поддерживаю внутреннюю политику Трампа, настолько я не поддерживаю его внешнюю политику. Вот такие дела. Спасибо за вопрос. Добрый день, я вас слушаю.
13: Алло, добрый вечер. Я хочу сказать вот о чем, о голосовании. Например, есть такой у нас Руслан Шамиль. который просит поддержки нашей комьюнити, еврейской комьюнити, вот, чтобы мы за него голосовали. Но он ни разу не выступил против Эль-Саеда и его единокровных религиозных, как говорится, братьев. Ни разу не выступил, но наши голоса он хочет. А почему мы должны тогда за него голосовать, если он с его единоверцами одинаково ненавидит евреев? Окей? Так же, как Мандани с его женой, которая сказала, что надо утопить и уничтожить Тель-Авив. Понимаете? Поэтому он не говорит об этом, а наши голоса он хочет. Я против этого и призываю не голосовать. Вот и все. Спасибо. До свидания.
0: Окей, я не участвую, во-первых, с самого начала, хочу сказать, я не участвую в нью-йоркских выборах, особенно в местных выборах. Я об этом человеке абсолютно ничего не знаю. Но если все, что вы сказали, это на самом деле так, то я бы за него не голосовал. Это уж 100%, в этом не сомневаюсь. Я считаю, что человек, который хочет получить голоса людей из бывшего Советского Союза, он должен твердо сказать, кого он поддерживает, где он поддерживает. А если он просто требует моих голосов, окей, пускай пробует другие голоса. Повторю еще раз, я не участник выборов в штате Нью-Йорк, в городе Нью-Йорк, но повторю еще раз, если вы то, что вы сказали, правда, я бы за него не голосовал, можете в этом не сомневаться. Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю.
19: Здравствуйте, Алексей. Я вот хотела у вас узнать, не стоит ли вот первую поправку немножко откорректировать. Там очень много хороших этих, ну, это свобода религии, а вот свобода слова. И вот даже вы часто слушаете и по радио матерятся, и что только не говорят. Понимаете, про президента обзывают. Нет никакого респекта, никакого уважения. Конечно, дети это все слушают. А потом вот ты хотела сказать в отношении 14-й поправки. Вы очень правильно сказали. Это действительно для тех рабов, которые, 200 лет назад, когда они действительно должны были здесь прийти и найти работу. А сейчас совершенно другие условия. Очень много изменилось. Приходят нелегалы, здесь рожают. Да, вот у нас даже вот в этом доме по 5, по 6 этих родили. Понимаете? И уже имеют гражданство наши.
0: Окей, я понял. Окей, хорошо, я вас понял. Я сразу, дамы и господа, хочу сказать о свободе слова. Свобода слова запрещает правительственным структурам контролировать печать, телевидение, газету. Правительственным структурам. Но свобода слова не затыкает, не для того, чтобы затыкать рот людям, которые звонят, к примеру, с которыми я, например, не согласен. Более того, свобода слова, если я редактор какого-то издания, и я не хочу кого-то печатать, это мое право, это не нарушение свободы слова. Я не правительственный чиновник. Более того, я работаю на Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио, владелец этого радио, запросто может изгнать меня из эфира. Ну, по той или другой причине. Это ни в коем случае не есть нарушение свободы слова. Глава радио частной компании может это сделать. Не надо путать. Свобода слова – это независимость от правительственных структур, от руководства города, от горсовета, от, не знаю, законодательного собрания, от губернатора, от президента, от конгресса. Но вот и все. Вот это есть свобода слова. Менять я бы не стал. Первая поправка, замечательная поправка. Более того, она гарантирует нам все, что угодно. Окей, она гарантирует сжигание американских флагов. Да, она гарантирует. Нравится мне это? Нет, мне это не нравится. Но если мы сначала запретим сжигать американские флаги, то а потом что мы будем запрещать? Главное начать что-то запрещать. Поэтому первая поправка, замечательная поправка. Замечательная. Добрый вечер, я вас слушаю.
20: Добрый вечер, Алексей. Вам спасибо за ваши передачи. Вы нам очень интересно рассказываете историю Америки, биографии президентов и прочие другие. Я хотела бы вам предложить, пожалуйста, расскажите нам историю создания русского радио. Мы знаем, что 20 лет оно называется уже Дэвидсон, но раньше, по-моему, это было, я приехала в 93-м году, радио WMNB нас интересует, кто стоял у истоков создания этого радио. Вы давно на нем работаете, все знаете, вы эксперт по этому делу, вы можете сказать нам свое мнение. И было бы нам очень интересно, потому что нам рассказывают те, которые мы очень сомневаемся, что они создавали это радио. Поэтому мы хотели бы знать истинное положение вещей. Спасибо.
0: Окей. Я должен сказать, что русскоязычные средства массовой информации существовали в Соединенных Штатах, ну, во всяком случае, уже в первые годы 20 века. Тогда не было, конечно, радио, не было телевидения. Когда появилось первое русскоязычное радио, я понятия не имею. Вполне может быть, что первое русскоязычное радио появилось задолго до того, как я приехал в Соединенные Штаты. Я уже не говорю о том, что есть русскоязычное радио, на котором я сотрудничаю, это Радио Свобода, Радио Либерти, но это государственная организация. Есть Голос Америки, который существует. То есть русскоязычные средства массовой информации существовали из газет. Газеты 80-е годы стали появляться, газеты созданы уже третьей эмиграцией. И сейчас этих газет масса, предостаточно всего. Что же касается русского радио, о котором вы говорите, да, в начале 90-х годов, я не был среди организаторов первого русского радио 90-е годы, но я в нем участвовал, ну, время от времени меня просили выступать с какими-то комментариями, потом... Было радио при газете «Новое русское слово», она называлась «Русская волна». Это у нас 93-й или 94-й год, я точно не помню. Потом создалось радио «Дэвидсон». Это достаточно много интересного. Я не знаю, буду ли я посвящать целую программу этому, но я как-то об этом скажу. Это интересно. Большое спасибо за предложение. Большое спасибо. Добрый вечер, я вас слушаю. Так, добрый вечер, Лаля, я вас слушаю.
20: Алло.
0: Я вас слушаю. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Алексей. У меня к вам вопрос по спортивным мероприятиям в университетах для насчет профсоюзов. Я, если у спортсмена травма, что он не может работать. Что тогда? Кто будет отвечать за это?
0: Вы имеете в виду у спортсмена, который в студента?
3: Да.
0: Окей. Давайте я вам сразу скажу о моем отношении к профсоюзам среди спортсменов любых. Я уже не говорю, студенческий спорт есть студенческий спорт. Если у него травма, пускай его лечит университет, в котором он... Если... А опять-таки, человек стал заниматься спортом. Каждый человек, который занимается спортом, он подвержен травме. Даже в шахматы вас кто-то ударит шахматной доской по голове, к примеру. Поэтому, если вы готовы заниматься спортом, вы должны полагать, что, может быть, так сказать, будет травма. Теперь, профсоюзы в студенческом спорте – это полный абсурд. На мой взгляд, абсурд профсоюзы в профессиональном спорте. Профсоюзы создавались для того, чтобы помочь людям, работающим людям – как-то выжить. В спорте, в американском спорте, профсоюзы. Вот сейчас бейсбол, неизвестно, будет ли бейсбол в следующем сезоне. Потому что между профсоюзом бейсболистов и руководителем бейсбольных лиг существует разногласие по поводу нового коллективного договора. Для меня это вообще абсурд, когда люди, которые зарабатывают ежегодно миллионы, десятки миллионов долларов, что есть какой-то профсоюз, который ими интересуется. Это издевательство над понятием профсоюза, это мое мнение. Профсоюз учителей я понимаю, профсоюз полицейских я понимаю, профсоюз пожарных я понимаю, профсоюз профессиональных баскетболистов, но это абсолютный бред, конечно. А уж профсоюзы среди спортсменов в университетах, ну, знаете ли, мы очень далеко поедем. А еще, тогда эти профсоюзы еще будут выбирать президентов университетов и канцлеров. Ну, это, простите, совершенный бред. Я прошу прощения. Добрый вечер, я вас слушаю.
19: Добрый вечер. Знаете, именно добрый вечер, потому что это чудо, что произошло. Fly Dubai, это я не могу, знаете, я такая радостная, вот радуетесь, вот именно 7 дней Суккот радоваться нужно. И такое чудо, которое случилось, представить даже не могла я, что вот так все там оказались. И врач, и пилот, и этот ужасный террорист хотел уничтожить всех евреев. Слава Богу, я очень рада, я всех поздравляю. Радуйтесь, евреи, радуйтесь, все будет хорошо.
0: Спасибо большое. Для меня, кстати, секрет с этим полетом, так сказать, там много секретов, потому что обычно кабина... Она не открывается. Как могла кабина... Кто открыл кабину, если там дрались два пилота? Один хотел направить самолет, бог знает куда. Ну, погубить самолет со всеми пассажирами, покончить жизнь самоубийством. Ну, террористический акт. Ко-пилот, второй пилот, с ним стал сражаться. Как получилось, что удалось проникнуть в эту кабину? Для меня там много, так сказать, неясного совершенно. Я думаю, не только для меня, но и в ближайший день, два, три, мы узнаем какие-то подробности. Пока что подробности мы не знаем. Добрый вечер, я вас
4: алло,
0: слушаю.
4: Алло, здравствуйте, Алексей. Вот вы вспомнили, вот вы вспомнили выборы в Чикаго 1960 года, когда демократы помогли Кеннеди стать президентом Соединенных Штатов. И мы сегодня гордимся тому, как Никсон повел себя на тот момент, и он не подал в суд, и не поднял шум из этого. А не кажется ли вам, что если бы он как бы... подал бы в суд, и тем самым он бы, я хочу сказать, что вот благодаря фальсификациям уже более 20 штатов в Соединенных Штатах стали неотъемлемой частью демократической партии, где республиканцы уже стали неизбранными и стали как бы... управляемые демократами оппозиции. Вот как у нас, допустим, в Нью-Йорке Борис Пинкус или Миша Навахов или Алик Бокрасный, это полностью демократы, как бы одетые в шкуру республиканцев. Не кажется ли вам, что если бы Никсон как бы поборолся за свое место в Белом доме, то, возможно, и дальнейших фальсификаций не было бы в Соединенных Штатах. Спасибо.
0: Окей, вопрос очень хороший. Значит, Никсон почему отверг? Дамы и господа, Роберт, Ричард Никсон и Джон Кеннеди были друзьями. Понимаете, в наших представлениях республиканцы и демократы – это ясные враги. Во-первых, они оба ветераны Второй мировой войны. Они оба были избраны в Палату представителей в один и тот же год, в 1947 год. Никсон стал чуть раньше сенатором, чем Кеннеди стал сенатором. Эти люди были в прекрасных отношениях друг с другом. И Никсон отказался, были требования просто, его помощники Никсона говорили, что нужно подать апелляцию, начинать. Никсон просто этого не хотел делать. Это первое. Главное, что они были друзьями. Ну, если не близкими друзьями, так сказать, которые ходили к друг другу, так сказать, поздравлять, праздновать дни рождения, но друзьями по работе они были. Во-вторых, Никсон считал, что начало такого процесса – это просто, ну, позорит Соединенные Штаты. Он не хотел выставлять свою страну на всеобщее позорище, всемирное позорище, дескать, президентские выборы, так сказать, много, есть что-то нечестное. Кстати, было не только нечестное в штате, в Чикаго, но и в одном из округов Техаса. В одном из округов Техаса. И вот эти две нечестности, если мы можем говорить, привели к концу. Дамы и господа, я, к сожалению, вынужден поставить точку. Мое время истекло. Большое спасибо всем, кто принимал участие. Тот, кто не дозвонился, с кем я не говорил в следующий раз, мне помогал сегодня Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Моя Америка.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
5: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Индекс потребительского доверия в сентябре опустился почти до самого низкого уровня за 12,5 лет. Американцев особенно беспокоят перспективы рынка труда и состояние экономики. Одновременно сократилось число открытых вакансий. Эти показатели могут стать важными для дальнейших решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Сегодня суд рассматривает иск против пошлин администрации Трампа на товары из 60 торговых партнеров США. 4 предприятия и 25 штатов оспаривают полномочия Трампа вводить эти сборы. Администрация утверждает, что пошлины связаны с борьбой против использования принудительного труда при производстве импортируемых товаров. Решение ожидается позднее. Министр войны Пит Хексет планирует сократить на 20% число должностей в вооруженных силах, предназначенных для генералов и адмиралов, сообщает Fox News со ссылкой на служебные документы. Новая цель – вдвое превышать установленное им в прошлом году сокращение общего числа генеральских и адмиральских должностей на 10%. Судья в Стейтен-Айленде постановил, что город должен заново определить, кто именно обязан платить дополнительный налог на квартиры и дома, которые не являются основным местом проживания владельца. Сам налог решением не отменен. Город уже подал апелляцию. Уведомление о возможной уплате получили около 17 тысяч владельцев недвижимости. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США создадут единый портал госуслуг, аналогичный российскому. Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. В Калифорнии на парковке спортивного комплекса убили руководителя игрового подразделения «Нью-Йорк Таймс». Starbucks объявил о закрытии 250 кофеен по всей стране. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 71 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
4: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
5: Добрый день! Я приветствую и Пашу, и всех работников Davidson Radio, ну и, конечно же, слушателей этого замечательного радио, с которым я уже сотрудничаю, вот даже побоюсь сказать, сколько лет, наверное, лет 20. И это немало, и это приятно. Ну так вот, а скоро мы будем сотрудничать больше, ведь с каждым днем приходит Новый год, а потом еще один год. Я желаю всем новых годов, новых многих-многих лет, и приглашаю всех слушателей Davidson Radio встретить Новый год вместе в замечательном резорте Вилла Рома, всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка. Там замечательная природа, красивые заснеженные леса, есть горы, где можно покататься на лыжах, на тюбах, там есть подъемники. Не надо уезжать из резорта, в котором, как в Греции, все есть, хотя резорт называется «Вилла Рома» и сделал под Италию. Но это так, к слову. Вас ждет там и вкусное питание, завтраки, обеды, ужины, конечно же, фуршет, новогодний банкет. Вас ждет там замечательная программа команды New Year's Spectacular Celebration. Команда New Year's Spectacular Celebration – это не просто название, это люди, которые любят и умеют заниматься тем, чтобы дарить радость жизни, радость веселья всем, кто хочет его получить. 718-866-8826, 718-866-8826. Вилла Рома отвечает за комфорт, за прекрасные комнаты и вкусное питание. Ну, конечно же, концертные залы, банкетные залы, они красивые. И кроме этого, там есть даже залы, где можно играть в боулинг. Для детей большая программа, как праздничная, так и вот есть где им разгуляться в детских комнатах, городках. Бассейн, сауна, джакузи. Ну и, конечно же, программа, которая вас ждет 2 ночи, 3 дня или 3 ночи, 4 дня вот с 30 декабря по 2 или по 3 января. 718-866-8826, 718-866-8826. Звоните по этому телефону, и мы вам расскажем подробную информацию, что будет, где будет и как будет. 718-866-8826.
0: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано.
6: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
20: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
19: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
14: Острые темы, честные мнения. Дэвидсон радио, 620 AM.
15: Пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В Нью-Йорке прошла главная дипломатическая неделя года. Трамп пригрозил уничтожить Иран, как обычно, а президент Ирана выступил с той же трибуны под охраной американских спецслужб. Зеленский встретился с Трампом и заговорил об энергетическом перемирии. Путин снова не приехал, делегации демонстративно покидали зал, а Антонио Гутерриш попрощался с ассамблеей, но обо всем по порядку. С трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступили почти 130 глав государств и правительств. Председательствует на сессии министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. На повестке война США с Ираном, российское вторжение в Украину, хрупкое перемирие в Газе и риски искусственного интеллекта. Главной темой выступления Дональда Трампа стал Иран. С трибуны ООН президент США сказал, что ему предстоит большое решение – либо заключить с Ираном сделку, которая позволит стране восстановиться, либо уничтожить Исламскую Республику. Трамп предсказал, что мир с Тегераном будет заключен после промежуточных выборов 3 ноября и призвал другие страны присоединиться к экономической изоляции Ирана. По его словам, Иран тянет с переговорами, чтобы посмотреть на результаты выборов. Сам он заявил, что выборы на его решение не влияют, и главное для него одно – у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Позже Трамп сообщил, что американские посланники 3 часа говорили с иранцами на полях ассамблеи. Угроза «уничтожить» вызвала реакцию в зале. Президент Ганы Джон Махама заявил, что ни одна цивилизация, тем более государство-член ООН, не заслуживает уничтожения. Пезешкиан выступил на следующий день после Трампа и начал с прямого ответа ему. Он заявил, что террористами Иран называют тех, кто сам занимается терроризмом. С трибуны он показал портрет погибшего верховного лидера Али Хаменеи, а также фотографии детей, погибших, по его словам, при ударах США и Израиля по школе и спортзалу. Пезешкиан пообещал, что Иран никогда не склонит голову и не встанет на колени. Единственный представитель США в зале во время речи вышел. Иранский лидер заявил о двойных стандартах. Ядерное оружие есть у Израиля, а инспекторы работают в Иране. Прорыва на переговорах не случилось. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что контакты с Ираном через посредников ничего существенного не дали. Впрочем, само присутствие Пезешкиана на полях ассамблеи – нонсенс. Лидер страны, которая ведет боевые действия с США, выступает в Нью-Йорке. Это практически беспрецедентно. Единственное похожее событие – поездка Анвара Садата в Израиль в 1977 году. Визы президенту и нескольким высокопоставленным чиновникам выдали, но, по словам иранской стороны, сопровождающим его журналистам отказали. Делегацию ограничили в передвижении и покупках. Охранять Пезешкиана пришлось американцам. Его личную безопасность обеспечивала секретная служба США. Остальных членов делегации охраняли Госдепартамент и Нью-Йоркская полиция. Иранские государственные СМИ называли поездку опасной и заранее прорабатывали сценарии вплоть до диверсий. Пока Масуд Пезешкиан называл Иран жертвой американского и израильского терроризма, снаружи около 1000 демонстрантов требовали арестовать его самого как террориста. Протестующие размахивали зелено-бело-красными флагами иранской оппозиции и скандировали, что режим должен уйти. Сторонники Национального совета сопротивления Ирана собирались у штаб-квартиры ООН 2 дня подряд. А накануне небольшая акция прошла прямо у гостиницы, где остановился иранский президент. Участники требовали осудить новую волну политических казней в Иране. К митингующим присоединились известные американские политики. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани назвал Пезешкиана лжецом и убийцей и заявил, что договариваться с таким режимом бесполезно. Бывший посол США Марк Гинзберг обратился к Трампу с призывом дать иранскому народу обещанные средства и поддержку. Кроме Ирана, Трамп говорил о Латинской Америке и технологиях. Наркокартели он назвал ИГИЛ западного полушария и пообещал, что США не дадут угрозам закрепиться в регионе и при необходимости применят военную силу. Кубу президент назвал абсолютно несостоявшимся государством, досталось и союзникам по НАТО. Трамп высмеял их за то, что, покупая российские энергоносители, они финансируют войну против самих себя. Выступление прошло на фоне проблем дома. По опросу CNN, внешнюю политику Трампа не одобряют 71% избирателей. Это худший показатель за оба его срока. Тема искусственного интеллекта на этой ассамблее звучала громче, чем когда-либо. Главный спор развернулся между Трампом и Гутерришем.

технологию суперинтеллектом. Тех, кто предупреждает об опасности искусственного интеллекта, он сравнил с теми, кто когда-то обещал гибель человечества от глобального потепления. Трамп также заявил, что в гонке искусственного интеллекта Америка побеждает Китай. Но с Вашингтоном согласились не все. Макрон призвал действовать уже сейчас и защитить от рисков искусственного интеллекта детей и молодежь. А президент Финляндии Александр Стуб назвал искусственный интеллект самой значимой технологией в истории человечества. На полях ассамблеи Трамп и Зеленский встретились впервые с июля. Переговоры длились около 40 минут, и украинский президент назвал их позитивными и продуктивными. Обсуждали энергетическое перемирие, поддержку Украины зимой и лицензии на производство ракет «Патриот». Говорили и о возможной трехсторонней встрече с Путиным. Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату энергетического перемирия, если Россия возьмет на себя те же самые обязательства, а американская сторона передаст предложение Москве. Накануне в Вашингтоне беспокоились о другом. В телефонном разговоре Трамп несколько раз спросил Зеленского прекратить удары по российским нефтезаводам, из-за которых якобы растут мировые цены на дизельное топливо. Трамп сказал, что стороны придут к соглашению, но о его условиях говорить не стал. Зеленский призвал мир и дальше душить российскую экономику. Выступая на английском, он сказал, что доходы России должны оставаться мишенью, потому что каждая торговая сделка с Москвой продлевает войну. Путина украинский президент назвал нулевым пациентом, который распространяет по всему миру войну и нестабильность. Пока шла речь, по данным киевских властей, российский удар пришелся по штабу его партии. Уже после возвращения в Киев Зеленский сообщил, что Вашингтон добивается трехсторонних технических переговоров делегации США, Украины и России без участия первых лиц. И Украина ждет от американцев дату. Владимир Путин снова пропустил Генассамблею. Он не приезжал на нее больше 10 лет, и делегацию вновь возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Нью-Йорке Лавров провел множество встреч, в том числе с госсекретарем Марко Рубио, генсеком ООН Антонио Гутерришем и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Еще до выступления в ассамблее на заседании Совбеза по Украине он повторил, что Москва готова к переговорам, но боевые действия на время переговоров не остановит. Пока глава МИД был в Нью-Йорке, Путин высказался дома. В Санкт-Петербурге он заявил, что предложение о возобновлении переговоров на столе, но Москва подумает, как действовать. Перед выступлением Лавров встретился с министром иностранных дел Германии. Это первая такая встреча с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Йоганн Вадефуль призвал Россию сойти с опасного пути эскалации против Германии, Европы и НАТО. Встреча длилась около 20 минут и закончилась рукопожатием. Но сам Лавров сказал, что ничего нового из нее не вышло. С трибуны ассамблеи он защищал войну в Украине и критиковал Запад. Лавров выступил против постоянных мест в Совбезе для Германии и Японии и заявил, что на глазах рождается более справедливый многополярный мир. Кресла украинской делегации во время его речи пустовали. Ближний Восток дал ассамблее самые громкие демарши. Перед речью Биньямина Нетаньяху зал покинули 77 делегаций. Первыми ушли арабские, мусульманские и африканские страны. Израильский премьер назвал ушедших моральными трусами, а обвинение в геноциде в Газе – самой большой ложью века. Палестинский лидер в зал не попал. Махмуд Аббас второй год подряд выступил по видео из Рамаллы, потому что США отказали в визах ему и другим высокопоставленным палестинцам. Израиль тоже ответил демаршем. Его делегация вышла, когда президент Турции Эрдоган назвал Газу самым бесчеловечным концлагерем современности. С трибуны ООН Биньямин Нетаньяху атаковал не только критиков Израиля, но и мэра Нью-Йорка. Он назвал Зорана Мамдани, первого мэра-мусульманина в истории города, антисемитом. Обращаясь к нему напрямую, израильский премьер сказал, что мэр пытался помешать ему приехать и заставить его замолчать. Но ни его, ни правду заставить замолчать не удастся. Напомню, ссора началась задолго до ассамблеи. Еще во время предвыборной кампании Мамдани обещал, что поручит полиции Нью-Йорка арестовать Нетаньяху.

по ордеру Международного уголовного суда. Позже мэр признал, что у города таких полномочий нет, и теперь призывает сделать это федеральные власти. Трамп со своей стороны заявил, что израильского премьера не арестуют. Накануне поездки Нетаньяху выпустил короткое видеообращение. Он снова обвинил Мамдани в поддержке террористов и подстрекательстве к насилию против евреев и пообещал рассказать с трибуны ООН правду о нем. Ответ мэра был не только словесным. Вечером накануне выступления Мамдани вместе с палестинскими семьями из Газы посадил оливковое дерево у своей официальной резиденции и выложил видео об этом примерно за час до речи Нетаньяху. После выступления мэр заявил, что израильский премьер снова повторил бесчеловечную ложь, но никакая ложь не отменит того, что против него действует ордер суда в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Запомнились и выступления, которых не ждали. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делса Родригес выступила спустя 8 месяцев после того, как США захватили Николаса Мадуро. Она пообещала выборы и переход к полной демократии, но без сроков, и поблагодарила Трампа за готовность к диалогу. Новый президент Колумбии Абеларда де ла Эсприэлья на ассамблею не приехал, он обещал избирателям не ездить за границу, его речь зачитал вице-президент. Президент Боливии Родриго Пас закончил выступление восклицанием «Да здравствует Родина, черт возьми!». Эту фразу назвали, возможно, главной цитатой ассамблеи. Для Антонио Гутерреша эта ассамблея последняя. В прощальной речи генсек ООН призвал мировых лидеров регулировать искусственный интеллект, прекратить войны, заняться климатом и реформировать институты ООН. Он пообещал, что где бы ни оказался, продолжит отстаивать ценности устава ООН и никогда не сдастся. Второй срок Гутерреша истекает 31 декабря. Новый генсек вступит в должность 1 января 2027 года. Гонка за его кресло уже идет. Бывший президент Чили Мишель Бачелет сняла кандидатуру. По итогам последнего неформального голосования в совбезе лидирует Ребекка Гринспан из Коста-Рики. За ней идет кандидат из Гайаны. Неделя Генассамблеи стала для водителей Нью-Йорка самой тяжелой в году. Городской департамент транспорта заранее объявил эти дни днями угрозы транспортного паралича. По его данным, в это время машины в Мидтауне движутся медленнее, чем когда-либо в году. Жителей просили пересесть на метро, паромы, велосипеды или идти пешком. Съемочная группа CBS замерила скорость на 57-й улице, и она составила примерно 5 км в час, то есть темп пешехода. Главная причина – кортежи. Машины президентов, премьеров и монархов шли по соседним улицам с приоритетом, и движение то и дело замирало полностью. Первую авеню вдоль комплекса ООН перекрыли для всех, кроме кортежей, поэтому поток ушел на третью авеню. Во вторник днем закрыли и ее. На углу 43-й улицы нашли подозрительный пакет, и туда выехали саперы. Пробки усилили кортеж Трампа, который утром выступал в ООН, а вечером отправился на прием, где встречался с исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Очереди выстроились и у самого здания. Впервые, видимо, из-за возросших угроз, охрана ООН проверяла вещи всех сотрудников и дипломатов невысокого ранга. Но сканеров было всего 2 на сотни людей, которые пытались попасть в здание за час до начала заседания, и многие опаздывали и нервничали. На этом фоне вспоминают прошлогодний случай. Тогда нью-йоркский полицейский остановил на переходе президента Франции Эммануэля Макрона, потому что приближался кортеж Трампа. Полицейский извинялся, а Макрон пошутил, что готов с ним договориться. Потом французский президент позвонил Трампу прямо с тротуара и пожаловался, что стоит на улице, потому что из-за него все перекрыли. В этом году меры безопасности только ужесточились, и расплачиваться за мировую дипломатию снова пришлось обычным нью-йоркцам.

0: А в России, ну, как все, как всегда, все складывается. То есть вот эти кирпичики кошмара, они на ощупь ползут друг к другу, чтобы слепиться, скрепиться в такое вот прямо кошмарище. И самое главное, российское информационное официальное агентство РИА Новости сообщило, что Россию ждет еще одна СВО. Это СВО будет короткой и будет заключаться в ядерной бомбардировке Прибалтики. Да, РИА Новости призвали приступить к ядерной бомбардировке Прибалтики. Но через пару часов, как бы устыдившись, РИА удалили данный призыв и лицемерно расшаркались. Но давайте я вам поясню, что это было. Такое вот появление, а потом удаление – это старый редакционный трюк, который практикуют все СМИ мира, в том числе безупречно респектабельные. По прямому указанию руководства вбрасывается такая самая гнусная скандальность, ну а затем начинается мониторинг и подсчет. И вот когда количество перепостов, скринов, копирований, цитирований достигает нужного количества, эту скандалезность бац и удаляют со своей как бы основной страницы. Иногда удаляют даже с негодующей, извинительной или осуждающей ремаркой. Ах, как так получилось? Это называется на редакционном жаргоне «быстро смыть». Да. В нахождении, ну, смывают действительно, потому что в нахождении этого текста на сайте больше нет никакой необходимости. Он разобран, он разошелся, он завирусился. А у приличного издания скандализм и не должен висеть долго. Особенно такой вот кроваво-патриотический, размещенный по, то, что называется, прямому указанию из Кремля. Но фанаты русского мира зато паниковали. Они давным-давно ждали сообщения о том, что Российская Федерация, наконец, расстегнет свою ширинку державных портков и покажет свою ядерную боеголовку. Но является ли подобная информация реальной мечтой и реальным планом Кремля? Скорее всего, да. Население Российской Федерации потихонечку приучают к неизбежности такого исхода. И он действительно является той самой реальной финальной точкой путинизма. Ибо ничего другого при всем желании, как ни крути, не просматривается. Ну и я вам могу сказать, что случайное размещение в абсолютно кремлевской ФСБшной конторе РИА, оно исключено. А кретинизм Кремля безбрежен, но он, правда, тут и предупреждает, и тестирует. И вообще надо сказать, что, ну вот да, не убедились, что статью разнесли, скопировали, растащили и разыграли тут же, значит, приступ благоразумия, удалили скандалезность.
1: Дэвидсон Радио. Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Стоимость долгосрочных займов поднялась до многолетних максимумов. Доходность 30-летних гособлигаций достигла самого высокого уровня с 2002 года, а 10-летних с 2007. Это важно не только для финансовых рынков. Высокая доходность госбумаг способна тянуть вверх стоимость ипотечных и других кредитов для американцев. Министерство войны выбрало компанию для разработки нового малозаметного самолета военно-морских сил. Стоимость контракта составляет около 20 миллиардов долларов. После сообщения акции Боинга утром прибавляли почти 3%. Миллиардер Кен Гриффин передает университету Карнеги Меллона $3 миллиарда. Значительная часть средств пойдет на создание нового университетского городка в Майами. Деньги также направят на привлечение ведущих ученых и снижение стоимости обучения. Новый центр займется исследованиями в области здоровья, энергетики, климата и современных производственных технологий. После практически полного перехода пассажиров на бесконтактную оплату власти Нью-Йорка изучают новые варианты скидок. Сейчас после расходов в размере $36 в течение недели последующие поездки до конца этого периода становятся бесплатными. Пассажиры жалуются, что им трудно понять, когда именно достигнут установленный предел. Среди предложений показывать эту информацию непосредственно при проходе через турникет и расширить варианты льготного проезда.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple. Наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио». Скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Суд округа Колумбия обязал администрацию Трампа немедленно восстановить пропуска в Белый дом журналистам CNN, MS Now и «Политика», которым запретили доступ в здание на прошлой неделе. После этого администрация Трампа вначале снова отказала журналистам, но затем подчинилась суду. Федеральный судья Тимоти Келли вынес постановление, которое будет действовать 14 дней, а за это время суд в ускоренном порядке должен решить, сохранят ли журналисты доступ в Белый дом на время дальнейшего разбирательства. Келли пришел к выводу, что аннулировав пропуска журналистов без предварительного уведомления и возможности оспорить это решение, Белый дом мог нарушить их конституционное право на надлежащую правовую процедуру. Кроме того, судья счел, что администрация не представила достаточных оснований для своих заявлений о том, что ограничение доступа было продиктовано интересами национальной безопасности. После того, как Келли вынес свое постановление, сотрудники CNN, MS Now и «Политика» попытались войти в Белый дом, однако вначале их не пропустили. При этом, как заявили эти СМИ, агенты секретной службы забрали пропуска в здание у тех журналистов, у которых они еще оставались. После этого адвокаты журналистов попросили провести срочное судебное заседание в связи с тем, что Белый дом, по их мнению, не выполнил решение судьи Келли. Но затем, как сообщили CNN, «Политика» и MS Now, их журналистов все же впустили в Белый дом. Напомню, почти 50 медиа-организаций, в том числе CBS News, New York Times и Fox News, также подали в суд заявление в поддержку иска CNN, MS Now и «Политика». Вашингтон с государственным визитом посетил Си Цзиньпин. В столице США он не был 11 лет. Трамп встретил его необычно, сам поехал на авиабазу Эндрюс и ждал китайского лидера у трапа. Это вторая их встреча за год после майского саммита в Пекине, где стороны договорились строить более стабильные отношения. США и Китай договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года, а также снизить пошлины на товары общей стоимостью в 60 миллиардов долларов по схеме 30 на 30. В список вошли более 1500 наименований. Китай, среди прочего, снизит пошлины на ввоз фуа-гра, кроличьей шерсти, верблюдов, китов и дельфинов, а также на широкий спектр сельхозпродукции, за исключением сои. В американский список вошли детские сиденья, рыболовные крючки, электробритвы и мишени для стрельбы. По оценке США, новые усилия улучшат доступ на китайский рынок примерно для 30% американского экспорта в Китай. Ну, а Китай, в свою очередь, согласился закупать в США по 10 миллионов тонн угля в год в 2027 и 2028 годах. Отдельно Пекин пообещал рассматривать заявки американских и других финансовых компаний на работу и открытие филиалов в стране. Во время переговоров Дональд Трамп в какой-то момент также предложил Си Цзиньпину купить американское оружие. Эксперты назвали идею продажи оружия Китаю безумной, поскольку Вашингтон считает Китай своим главным военным соперником и одновременно обсуждает поставку Тайваню вооружений на 14 миллиардов долларов. Напомню, новый виток торговой войны Китая и США начался в 2025 году с возвращением Трампа в Белый дом. На пике конфронтации пошлины США на китайские товары в моменте достигали 145%, а китайские на американские 125%. В мае 2025 года стороны договорились снизить их до 30% и 10% соответственно, и с тех пор несколько раз продлевали перемирие. Нынешнее соглашение не обнуляет пошлины и не охватывает весь объем товаров, на которые они распространяются. Трамп устроил Си Цзиньпину прием по высшему разряду. В Белом доме прошла официальная церемония встречи на Южной Лужайке и в Розовом саду. В ней участвовали 479 военных из всех родов войск США. Программа включала обмен подарками, выступление показательного строевого взвода морской пехоты, смотр войск и пролет военной авиации. Вечером в Восточном зале Белого дома прошел государственный ужин, на который пригласили руководителей крупнейших американских технологических компаний. Лидеры обменялись комплиментами. Си заявил, что трамповская повестка «Сделаем Америку снова великой» и «Возрождение Китая» на мировой арене вполне могут сосуществовать. Трамп поднял тост за будущее гармонии, мира и успеха для народов обеих стран. На третий день визита Трампы устроили для китайской четы чаепитие, а затем лидеры вместе посетили Национальный архив и посмотрели основополагающие документы США. Впрочем, несмотря на пышный прием, главные разногласия между Вашингтоном и Пекином так и остались неразрешенными. Трамп просит Китай помочь экономически изолировать Иран и открыть Ормузский пролив. Но Пекин, крупнейший торговый партнер Тегерана, вмешиваться не спешит. Прорыва здесь не было, Си лишь поддержал возвращение США и Ирана к временному соглашению, которое развалилось в июне. Китайский лидер призвал Трампа выступить против независимости Тайваня и обращаться с этим вопросом осторожно. Гостеприимство Трампа понравилось не всем в Конгрессе, причем недовольны обе партии. Республиканский сенатор Роджер Уикер заявил, что посоветовал бы президенту не устраивать такие роскошества. Демократ Крис Ван Холлен сказал, что Трамп обманывает себя, думая, что, угождая авторитарным лидерам, добьется своего. Сенатор-республиканец Рэнд Пол, напротив, поддержал встречу и призвал больше разговаривать и меньше воевать. Дональд Трамп рассчитывает, что американские переговорщики уже на этой неделе продолжат контакты с Ираном. Об этом он сообщил всего через день после того, как отверг последнее иранское предложение о прекращении войны. По словам Трампа, Иран хочет сделки, но не той, которую хочет Белый дом. На такие условия Вашингтон, возможно, согласился бы год назад, а теперь Тегеран, по его словам, переоценил свои возможности. На вопрос, не думает ли он о возобновлении ударов по Ирану, Трамп ответил, что думает об этом всегда. Предыдущий раунд непрямых переговоров прошел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер общались с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи через катарских посредников, которые передавали сообщения между сторонами. Тегеран предложил в течение недели открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры. Взамен он потребовал снять американскую морскую блокаду, отменить санкции против иранской нефти и восстановить прекращение огня во всем регионе. Трамп этот план отклонил, а Аракчи заявил, что, несмотря на отказ Трампа, Иран по-прежнему хочет дипломатического решения. Промежуточные выборы в США, по его словам, в расчеты Тегерана не входят. Сближение позиций пока под вопросом. Иран делает упор на пролив и блокаду, а Вашингтон требует уступок по ядерной программе. Трамп тем временем говорит о хороших новостях с моря. По его словам, за выходные через Ормузский пролив прошло больше 20 миллионов баррелей нефти. Это максимум с начала войны. Представитель Пентагона уточнил, что в пятницу вечером через пролив вывезли 22 миллиона баррелей. Министр финансов Скотт Бессон заявил, что Китай заметно сократил помощь Ирану. На переговоры надеются и республиканцы. Перед ноябрьскими выборами многие из них требуют скорее закончить непопулярную войну. Впрочем, администрация с февраля уже не раз обещала скорую развязку, а сам Трамп в начале месяца признал, что война, скорее всего, продлится дольше выборов. Ну а пока Трамп призвал Владимира Зеленского договориться с Владимиром Путиным и закончить войну. Выступая перед журналистами в конце прошлой недели, президент США вспомнил встречу с украинским лидером на полях Генассамблеи. По его словам, по многим темам они полностью согласны. Но от Зеленского он хочет одного, чтобы тот заключил сделку с Путиным. А Путин, в свою очередь, договорился с ним. Трамп выразил надежду, что стороны придут к соглашению в не слишком далеком будущем, желательно до суровой зимы. Он уверяет, что и Зеленский, и Путин с этим согласны. Свой призыв президент объяснил огромными потерями. По его данным, в прошлом месяце на войне погибли 25 тысяч человек, месяцем ранее около 32 тысяч, и почти все погибшие, по его словам, военные. Трамп назвал это позором. Проверить эти цифры независимо невозможно. Ни Москва, ни Киев полных данных о потерях не раскрывают. На встрече в Нью-Йорке Зеленский говорил, что хочет завершить войну до конца года и попросил Трампа о помощи. Он призвал организовать трехстороннюю встречу с Путиным как можно скорее, а также подключить Си Цзиньпина, у которого, по мнению Киева, есть влияние на Москву. В Кремле тем временем заявили, что ждут возобновления трехсторонних переговоров. Путин снова говорит о готовности к переговорам, но ответственность за их срыв возлагает на Киев, обвиняя его в попытках ударов по Москве и по избирательным участкам. На поле боя удары при этом продолжаются. До промежуточных выборов в Конгресс остается меньше 6 недель, а значительная часть американских избирателей рассматривает предстоящее голосование прежде всего как возможность выразить несогласие с президентом Трампом. К такому выводу пришли авторы нового опроса университета Марист. Согласно исследованию, 45% зарегистрированных избирателей заявили, что их голос на промежуточных выборах будет в первую очередь голосом против Трампа, а не в его поддержку. Среди независимых избирателей такой подход разделяют 54%. У демократов доля еще выше, 80% назвали свое голосование выражением несогласия с президентом. Среди республиканцев 35% заявили, что фигура президента вообще не будет играть роли в их решении на выборах в ноябре. Такое распределение настроений совпадает с заметным преимуществом демократов в обобщенном рейтинге партии перед выборами в Конгресс. По данным последнего опроса, демократы опережают республиканскую партию на 12 процентных пунктов, что на 2 пункта больше по сравнению с аналогичным опросом в мае. Участники опроса заявили, что в вопросах управления экономикой, внешней политикой, ценами на бензин и с небольшим перевесом в вопросах иммиграции больше доверяют демократам. По теме иммиграции 41% респондентов выразили свое доверие демократам, тогда как 38% отдали предпочтение республиканцам. Ну а пока Трамп пытается отменить около 810 миллионов долларов, которые Конгресс уже выделил на программы внутри страны. Больше половины этой суммы приходится на управление по расселению беженцев при Министерстве здравоохранения. Под сокращение попали также помощь беженцам и несовершеннолетним мигрантам без сопровождения взрослых, программы для детей мигрантов в школах, для предпринимателей и консультации по жилью. В Белом доме называют эти траты самыми вредными и уверяют, что деньги больше не нужны, потому что нелегальные переходы границы резко сократились. Администрация использует редкий прием, так называемую карманную отмену. Президент сообщает Конгрессу, что не собирается тратить выделенные деньги прямо перед концом финансового года. У Конгресса нет времени проголосовать, и средства просто сгорают. Счетная палата Конгресса считает такой прием незаконным. Трамп уже применял его в прошлом году, когда заблокировал почти 5 миллиардов долларов иностранной помощи. Верховный суд тогда не стал ему мешать, сославшись на полномочия президента во внешней политике. Теперь речь идет впервые о внутренних расходах. Возмущены даже республиканцы. Глава бюджетного комитета Сената Сьюзан Коллинз, которая сама идет на переизбрание, заявила, что Конгресс поставили перед фактом без предупреждения. По ее словам, Белый дом месяцами намеренно придерживал эти деньги, чтобы потом их отменить. Коллинз назвала это нарушением закона и пообещала вместе с коллегами дать ответ. Демократы тоже требуют, чтобы Конгресс вернул себе контроль над бюджетом. Спор о том, кто в Америке распоряжается деньгами, может снова дойти до суда. На борту авианосца «Авраам Линкольн» за время затянувшегося похода на Ближний Восток 8 военнослужащих пытались покончить с собой. Администрация Трампа признала это в письме исполняющего обязанности министра ВМС Хунга Као сенатору-демократу Кирстен Гиллибрэнд, с которым ознакомилось агентство «France Press». Погибших среди них нет. В одном случае моряк прыгнул за борт, и его подобрал спасательный вертолет. В другом сослуживцы успели остановить моряка, который пытался сделать то же самое. Авианосец вышел из Калифорнии в ноябре прошлого года и направлялся в Южно-Китайское море, но перед началом ударов по Ирану его перебросили на Ближний Восток. Первую остановку в порту корабль сделал только в сентябре этого года в Таиланде после 286 дней в море. В августе семьи моряков и конгрессмены забили тревогу из-за сообщений о психических расстройствах, нехватке еды и антисанитарии на борту. Тогда Трамп эти сообщения отверг, а министр войны Пит Хексет заявил, что ситуацию исказили. Сейчас Линкольн возвращается на базу в Сан-Диего, его поход длится уже рекордные 9 месяцев, и эта история добавила аргументов критикам войны с Ираном. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл внес законопроект, который может резко изменить правила легальной миграции в США. Документ под названием «Закон сначала американцы» предлагает отменить лотерею грин-карт и сузить воссоединение семей. Согласно ему, родители граждан США больше не будут считаться ближайшими родственниками. В этой категории останутся только супруги и несовершеннолетние дети. Трудовые грин-карты предлагается выдавать по бальной системе до 192 тысяч в год. Подать заявку смогут кандидаты от 18 до 51 года с предложением о работе в США и подтвержденным знанием английского. Зарплата должна быть как минимум вдвое выше медианной в штате, а для выпускников американских вузов в полтора раза выше. Больше всего баллов будут давать высокая зарплата, полученная в США, докторская степень в точных науках и медицинское образование. Работодатели должны будут доказать, что сначала искали работника среди американцев. Сами иммигранты будут подписывать документ о приверженности американским ценностям. Изменения коснутся и тех, кто уже ждет документов. Ходатайства в отменяемых семейных категориях одобрять не будут. А продолжить оформление смогут только те, чьи заявления одобрили до вступления закона в силу. В Палате представителей похожий законопроект в апреле внес еще один республиканец из Алабамы Барри Мур. Чтобы стать законом, инициатива должна пройти обе палаты Конгресса. В иммиграционном изоляторе в Луизиане умер 36-летний уроженец Коста-Рики Карлос Хасуэ Марчена. По словам родных, у него был диабет первого типа, и во время содержания под стражей он не получал уколы инсулина. Его нашли без сознания в исправительном центре Уин в городе Уинфилд. Сотрудники пытались его реанимировать, затем его увезли в больницу, где констатировали смерть. Сестра, девушка Марчены и сосед по камере рассказали, что его перевозили между изоляторами в разных штатах. Все это время он жаловался, что пропускает уколы, еду и не получает достаточно воды. По словам родных, Уинни ему стало хуже, и меньше чем через неделю он умер. Официальную причину смерти пока не назвали. Недавняя проверка генерального инспектора Министерства внутренней безопасности показала, что центр в Уинни не соответствует федеральным стандартам, в том числе по медицинской помощи. Марчена стал третьим задержанным, умершим в изоляторах службы иммиграционного и таможенного контроля ICE в Луизиане меньше чем за полгода. По подсчетам Associated Press, с января 2025 года, когда Трамп вернулся в Белый дом, в иммиграционных изоляторах по всей стране умерли как минимум 58 человек. Правозащитники считают, что эти смерти показывают, власти не справляются с содержанием десятков тысяч задержанных в ходе массовых депортаций. На Нью-Йорк и пригороды обрушился мощный северо-восточный шторм с ливнями, сильным ветром и подтоплением побережья. Губернатор Кэти Хокул ввела режим чрезвычайной ситуации во всех 5 районах города, а также в округах Нассау, Саффолк и Вестчестер. В Бруклине упавшее дерево убило 56-летнего мужчину. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. На Лонг-Айленде у пляжа в парке Роберт Мозес пропал купальщик. Для жителей побережья Бруклина и Южного Квинса в воскресенье до вечера действовало предупреждение о подтоплении. Вода в уязвимых районах у берега могла подниматься на 60-75 сантиметров над землей. Синоптики также предупреждали о высоких волнах и опасных обратных течениях. У побережья Нью-Джерси волны поднимались выше 3 метров. Некоторые сравнивают этот шторм с сильнейшими бурями прошлых лет, хотя до урагана Сэнди ему далеко. В Центральном парке за время шторма выпало больше 6 сантиметров осадков, а на востоке Лонг-Айленда почти 10. Шторм движется медленно, поэтому дожди продолжаются, и даже сегодня и местами возможны новые подтопления. Прояснения синоптики обещают только после того, как циклон уйдет от побережья. Северо-восточный шторм открыл на острове Нантакет в Массачусетсе кусок морской истории. Сильный ветер, волны и эрозия обнажили на южном берегу острова деревянные обломки, которые, по всей видимости, принадлежат шхуне Уоррен Сойер, разбившейся здесь в 1884 году. Обломки в субботу заметил главный редактор местного издания «Нантакет Карент» Джейсон Грациадеи. 142 года назад, в ночь на 22 декабря 1884 года, шхуна шла из Нового Орлеана в Бостон с грузом хлопка и металлолома. Штормовой ветер сбил ее с курса и выбросил на мель у берега. Спасатели всю ночь работали в бушующем прибое, и к утру вся команда была на берегу. Потом жители острова подняли значительную часть груза, это уже не первая находка. Небольшие фрагменты этого судна находили на том же участке пляжа в 2022 и 2023 годах. По словам Крациадеи, удивительно, что обломки лежат там, где этим летом по пляжу ездили машины. А теперь можно увидеть и потрогать настоящий кусок истории острова. Окончательно принадлежность обломков должны подтвердить специалисты по подводной археологии. Первая леди США Мелания Трамп открыла торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Звонок стал стартом ее новой инициативы для женщин-руководителей под названием «Империя». Сразу после этого на бирже прошел первый саммит этого закрытого клуба, куда пускают только по приглашениям. Сама Мелания называет это «Давосом для женщин». В нем участвуют главы компаний, основатели бизнеса, предприниматели и инвесторы. Вместе с первой леди на трибуне были президент Нью-Йоркской биржи Лин Мартин и глава корпорации AMD Лиза Су. Ключевой речи Мелания Трамп назвала женщин крупнейшей неиспользованной экономической силой в мире. По ее словам, без женщин, как покупателей, инвесторов, руководителей и хранительниц семейного бюджета, современная экономика просто не работала бы. Она призвала участниц не ограничиваться наставничеством и напрямую вкладываться в бизнес других женщин, в капитал, контракты и компании. Лин Мартин привела цифру: среди 500 крупнейших компаний США женщины возглавляют только 48, это меньше 10%. В Филадельфии закрылся для публики старейший музей естественной истории в Америке. Академия естественных наук при университете Дрексела в последний раз открыла двери в воскресенье, и в тот же день туда пришли тысячи людей. Посетители фотографировались у скелетов динозавров, родители водили малышей в костюмах динозавров по залам. Сотрудники музея давали потрогать панголина, чешуйчатого муравьеда. Одна из посетительниц не сдержала слез, по ее словам, она просто не могла в это поверить. Академию основали 7 натуралистов. В 1812 году, а музей открылся для публики в 1828. Ее называют родиной американской палеонтологии. Среди экспонатов скелеты динозавров и растения, собранные еще экспедицией Льюиса и Кларка. Всего в коллекциях Академии более 19 миллионов образцов. О закрытии объявили в начале сентября. Университет объяснил решение падением посещаемости и ростом расходов. Сами коллекции и научная работа сохранятся, закрывается только музей. Решение вызвало волну возмущения. Жители Филадельфии весь месяц ходили на митинги у здания музея и подписывали петиции. Городской совет назначил на 7 октября специальные слушания, чтобы выяснить, как до этого дошло. Кроме того, внесен законопроект, который разрешит использовать участок только для общественных целей и помешать продать здание под коммерческую застройку. Руководитель академии уже ушел в отставку, а город направил в академию своего заместителя мэра. Защитники музея надеются, что его двери закрылись не навсегда.
0: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
0: 620.
3: В Нью-Йорке час ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
6: В студии Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. На ее реализацию планируется выделить около 7 миллионов долларов. Инициатива предусматривает усиление охраны еврейских учреждений и синагог, расширение образовательных программ о Холокосте, поддержку еврейских культурных центров. План был подготовлен городским управлением по борьбе с антисемитизмом после консультации с представителями еврейской общины. По данным NYPD, с января по август текущего года в городе было зарегистрировано 229 преступлений на почве ненависти против евреев, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Сеть магазинов игрушек «Toys R Us» в 2017 году подала заявление о банкротстве и закрыла более 700 точек. Сейчас она возвращается к активной работе перед рождественским сезоном. Компания откроет 120 новых магазинов по всей стране. Два из них появятся в штате Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и в Баффало. В некоторых магазинах установят специальные студии для создателей TikTok-контента, а также в них откроются кондитерские. В Нью-Йорке продается квартира в доме на Central Park West из фильма «Охотники за привидениями». Владелица пентхауса Сюзанна Саншайн, наследница риэлторской империи Corcoran Sunshine и дочь застройщицы Луизы Минц Саншайн. Именно в этом доме, знакомом миллионам зрителей по сцене с гигантским Marshmallow Man, Сюзанна купила свою первую квартиру сразу после окончания колледжа в 1987 году. Среди нынешних и бывших жильцов дома – Келвин Кляйн, Дона Кэрон, Дэвид Гэффон. Угловая квартира на 19 этаже состоит из трех объединенных блоков. Из 13 комнат только в трех нет вида на парк.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
6: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Завтра и послезавтра будет еще теплее.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт.
0: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Внимание!
16: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.
19: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
21: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
22: Дэвидсон Радио, 620 AM.
23: От Нью-Йорка до всего мира.
22: Дэвидсон Радио.ком.

0: Такой кайф работать всегда с кентами и единомышленниками. Извини, пожалуйста, Акмальджон, что я Италию перебила. Ну, что-то у меня такое настроение хорошее сегодня. Надеюсь, что у наших слушателей тоже. Всем салют. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Говорю же, классно, когда кенты, единомышленники, такие близкие люди, вот к коим я отношу Акмаля. Сейчас подумала, вот не дай бог какое-то стихийное бедствие, типа на самолете, вот как случилось, весь город гремит, пришла секретарь, говорит: «Лена, что случилось?» Я говорю: «Ну, конфликт, как же пилоты так могли?» Ну, поножовщина, бывает такое, посадили там самолет профессионалы, все живы, слава богу. А я вот подумала, вот если, не дай бог, пожар случится или что-то, на выход с вещами будут кричать, что надо с собой уносить? Надо уносить вещдоки, мусорное ведро и фотографию начальника. Это, по-моему, самое ценное, что может быть. У нас сегодня викторина «Удивительный вопрос». Надеюсь, что будет интересно, познавательно. Это такая простая игра, разминка для ума. Хотя я не знаю, для чего нам ум, судя по тому, что рассказывает Билл Гейтс. Конечно, надо наслаждаться тем, что еще умеем размышлять, разговаривать, не теряем чувство юмора и, конечно же, надеемся на лучшее завтра, потому что искусственный интеллект, он завоевывает не только умы, но и чувства человечества, и опасность, по словам Билла Гейтса, заключается в том, что искусственный интеллект может легко уничтожить миллиард человек, и не потому, что он такой умный, или не потому, что он выйдет из-под контроля, а потому, что он может придумать биологическое оружие какое-то, какое-то лекарство запустить, нарушить кибербезопасность, и вот нам придется за это дело расплачиваться. Меня, например, сегодня привлекла... Мое внимание привлекла новость, я подумала о том, что не перевелись еще богатыри на земле американской. Вот миллиардер Кен Гриффин передает университету Карнеги Меллона $3 миллиарда. Какой молодец! И значительная часть этих денег пойдет на создание нового университетского городка в Майами. Пусть учатся дети, это хорошо. Деньги направят еще на привлечение ученых, ведущих, наверное, со всего мира, если пустят их в нашу страну, и обещают снизить стоимость обучения, что тоже немаловажно, потому что есть очень много довольно неглупых ребят, которые любят учиться, но, к сожалению, у них нет такой возможности финансовой. И говорят, что этот новый центр в Майамске займется исследованиями в области здоровья, энергетики, климата и современных производственных технологий. Сейчас кто-то наверняка подумает, что изменение климата – это опять какая-то левацкая повестка, но я вам просто хочу напомнить, что Кен Гриффин, он хоть и миллиардер, но он поддерживает республиканскую партию. Я прочитала об этом в интернете, прежде чем, так сказать, сообщить вам об этой новости. Кстати говоря, вот у меня вопрос тут же возникает ко всем интересующимся. Какой политической партии принадлежал знаменитый промышленник и филантроп Эндрю Карнеги? К республиканской или к демократической? Это такой вопрос. Давайте пусть он будет вне конкурса. Подумайте. Сам основатель Эндрю Карнеги какой партии принадлежал? К республиканской или к демократической? Фамилия-то известная в нашей стране и далеко за ее пределами. 718-303-9090. Если есть желающие вспомнить и просветить тех, кто не знает, быть может, можете высказать свое предположение или знание, допустим, предмета продемонстрировать. Какой политической партии принадлежал знаменитый промышленник и филантроп Эндрю Карнеги? К республиканской или к демократической? Слушаем вас. Доброе утро. Вы в эфире. Пожалуйста.
1: Доброе утро, Леночка. Это Геннадий. Я, честно говоря, точно не знаю, но я могу логически мыслить по логике вещей.
0: Так.
1: По логике вещей. Наверное, он сожалению, принадлежал демократической партии.
0: А почему это вы так решили? Вот давайте вы мне расскажите, тем более по логике вещей вы говорите.
1: Ну, потому что он был большим меценатом, и он завещал, ну, как бы он заботился о малоимущих, и там хотел распродать, и он сказал, что человек, который к концу жизни богатый, он несчастный человек. Вот это его, ну, типа того, вот типа такое того. Выражение.
0: Заметьте, Геннадий, вот видите, когда вы сказали, к сожалению, к демократической партии, я не удивилась, практически я с вами согласилась. Вот, но, а вы вот сами как считаете, что стыдно быть богатым на смертном одре, будучи?
1: Смотря каким путем он этого добился. Если он добился самостоятельно, без воровства и так далее, что практически невозможно, то, я думаю, не стыдно. А вот если путем воровства, то, конечно, стыдно.
0: Вообще, знаете, Геннадий, я вот слышала такую версию от знающих людей, которые занимаются, ну вот, скажем, последние десятилетия жизни в Соединенных Штатах, а эти люди посвятили глобальной политике, ну, на таком любительском уровне. И вот они как дважды два доказывают, что демократы – это всегда воровские деньги. Всегда, мошенническим образом.
1: Они правы.
0: Вот. А республиканцы вообще не воруют никогда. То есть у них
1: им не надо.
0: Они знают, как честно заработать деньги. И говорят, что это вот вплоть до сегодняшнего дня такая схема работает. Где демократы, там обязательно воровство. А там, где республиканцы...
1: Ну, история доказала за последние, ну, минимум 50 лет.
0: Да, самое главное, что история это доказывает вот прямо сегодня, сию минуту, что среди республиканцев вообще... нет ни одного бесчестного человека. Все
1: нет,
0: деньги,
1: почему?
0: Особенно
1: есть,
0: на крипте,
1: их меньшинство.
0: Заработаны честным трудом и тяжким трудом. Вы абсолютно... Единственное, что у меня всегда вот возникает небольшая проблема. Вот эти люди, с которыми я общаюсь, мне всегда очень интересно, вот про демократов и республиканцев, им гораздо сложнее меня убедить в том, что Земля плоская, потому что они хотели бы это доказать, но с аргументацией у них пока еще...

0: Продолжайте, продолжайте играть. Значит, Карнеги поддерживал разных политических деятелей, вне зависимости от партии, и поэтому его записать однозначно в республиканцы или в демократы, конечно, было бы некорректно, скажем так, неверно. Напомню просто, о ком речь идет. В 900 году Эндрю Карнеги пожертвовал средства на создание Карнеги Technical School в Питтсбурге. Это то самое учреждение, из которого впоследствии вырос университет Карнеги Меллона. И вот не далее, как сегодня, миллиардер Кен Гриффин передает университету Карнеги Меллона 3 миллиарда долларов, чтобы новую школу в Майами построить. Это, Геннадий, вот так у нас. Спасибо вам за вашу версию. Это ответ был, так сказать, вне конкурса, такая небольшая разминка. Давайте мы продолжим теперь уже, чтобы было там 1, 0, 0, 2, 4, 3, как получится. Следующий вопрос. Проедемся по той же теме. Вот скажите, пожалуйста, британский ученый Джеймс Смитсон, он никогда не был в нашей стране, но он повлиял на американскую культуру после своей смерти. Вот каким образом? Британский ученый Джеймс Смитсон, никогда не бывавший в Соединенных Штатах, повлиял на американскую культуру после своей смерти. Как? 718-303-9090. Джеймс Смитсон. Вот Акмаль Тахиров сейчас наверняка улыбнулся, потому что Акмалю Тахирову очень близка культура Британии Великой и наследие, которое осталось после этого британского ученого. Его наследие повлияло на американскую культуру, но только после того, как он ушел из жизни. Ну-с, господа хорошие, всезнающие, 718-303-9090. Вам слово, пожалуйста, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Я хотела просто добавить к предыдущему, что демократы, которые были давно-давно, они совсем другие, чем сейчас. Также и республиканцы. Поэтому сравнивать демократов там, в 30-х годах, 50-х и сегодняшних, и республиканцев тех и сегодняшних нельзя.
0: А их никто не сравнивает. А вас как зовут?
1: Люся.
0: Люся, ой, как я люблю это имя, вы даже себе представить не можете. У меня с этим именем...
1: Я рада.
0: У меня столько с этим именем, именно с именем Люся, столько связано тепла и уюта душевного. Я вам вот что скажу, Люся. Сравнивать вообще, как правило, следует только себя с самой. Если мы себя сами сравним с собой 30-летней, ну, поверьте, это будут совершенно разные люди. Поэтому
1: конечно,
0: здесь никаких сравнений быть не может. Любое сравнение, оно относительно и зависит от трактовки сравнивающего.
1: Ну да, поэтому Карнеги в те времена не играет роли, кто он был, республиканец или демократ. Это разные в то время были демократы, разные республиканцы, не такие, как сегодня.
0: Да, да, да. Кто-то скажет, что тогда было намного хуже, несмотря на то, что история повторяется и как трагедия, и как фарс, и опять
1: конечно,
0: как трагедия, и опять как фарс, и только после нас историки будут рассказывать, какое наследие мы им подарили. Люсь, спасибо вам. Вы, к сожалению, не ответили на вопрос по поводу британского ученого Джеймса Смитсона, который никогда не бывал в нашей стране, но он повлиял на американскую культуру после своей смерти. Как он повлиял? Что скажете вы? Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я считаю, что было открытие музея Смитсона.

0: было открыто что еще раз?
1: Музей.
0: Музей. И да. институт, наверное, да?
1: Смитсонский музей, да.
0: И почему же это повлияло на американскую культуру?
1: Ну, люди ходили в музей, там много было всяких у него коллекций. Вот, и это было очень важно в то время.
0: Как вас зовут? Было... Как вас зовут?
1: Анна.
0: Жанна?
1: Анна.
0: Анна, Анна. Анна, вы забиваете первый гол в наши ворота. Сейчас немножко расширю ваш ответ, с вашего позволения. Благодарю вас. Он завещал, Джеймс Смитсон, состояние своему племяннику, но предусмотрел одну вещицу, такую махонькую вещицу. Если племянник умрет, не оставив после себя наследников, то все деньги должны перейти Соединенным Штатам для создания учреждения распространения знаний. Мне так нравится эта формулировка. О чем думал этот ученый Джеймс Смитсон? Вообще британцы, конечно, всегда, если так глобально смотреть, вот две семьи, да, британская и американская. Вот мне кажется, если американцы придут на ужин к британцам, то британцы будут, конечно же, немножко снисходительно относиться к американцам. По старшинству, наверное, только из-за этого, как таким проказником, шалунишком. Вот благодаря наследству Джеймса Смитсона появился Смитсоновский институт. Это крупнейший музейно-исследовательский комплекс. По завещанию Смитсона Соединенным Штатам неожиданно досталось более 500 тысяч долларов, это по тем временам. Это колоссальное состояние. И, между прочим, в Америку наследство доставили в виде 104 960 золотых суверенов. Можете себе представить? Помянем добрым словом Джеймса Смитсона, который создал в нашей стране учреждение распространения знаний. Хотя сегодня, не сравнивая ни одну из партий, почему-то так получается, что все организации, которые распространяют знания, просто автоматически приписаны к противникам. Я не буду говорить, как их называют, и не только в средствах массовой информации. Анна, спасибо, 1-0. Едем дальше. Давайте-ка мы вспомним немножко истории и подумаем, что необычного в президентстве Джеральда Форда? Что необычного в президентстве Джеральда Форда? Этот вопрос, между прочим, сегодня не только в масонских кругах обсуждается. И не только в кулуарах соцсетей, где теории заговора всевозможные аргументированно выставляются там по пунктам просто, что будет. Это вам не битва экстрасенсов с Маратом Башаровым в главной роли. Говорят, у Марата Башарова, это российский актер татарского происхождения, колоссальное бабло он срубает за такие эфиры. Но я слышала, что и на наших внутриамериканских каналах такие программы типа «Битва экстрасенсов» пользуются колоссальной популярностью. Когда вот индекс потребительских расходов падает в стране, такого рода передачи пользуются наивысшим успехом, потому что людям нужна стабильность, а все те, кто обладает третьим глазом на затылке, они каким-то образом могут утешить взволнованное население и взволнованных избирателей. Так вот, возвращаясь к вопросу, что необычного в президентстве Джеральда Форда? 718-303-9090. Слово вам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз, Леночка. Это я опять, Геннадий.
0: О, Геннадий, давайте.
2: Значит, необычное то, что он единственный президент, который не был избран, а в связи с почти импичментом президенту Никсону, когда его он добровольно вынужден был уйти, иначе ему был бы предъявлен импичмент. А он был в тот момент вице-президентом. И он был просто назначен президентом.
0: Молодчина, Геннадий, молодчина, совершенно верно. Оказался президентом Джеральд Форд, не будучи избранным всенародным голосованием, ни президентом, ни вице-президентом. А вы говорите мне, что вот было единожды. История всегда повторяется, не надо об этом забывать. Главное, чтобы уроки истории были, ну, выучены, ну, хотя бы на 3 с плюсом, по нашему советскому измерению. Сначала его назначили вице-президентом, а после отставки Спира Агню, затем он занял место Никсона, совершенно верно. Вот Никсон пока что еще, пока, повторяю, подчеркиваю, единственный президент, который добровольно ушел в отставку. Он оставил должность, но это совсем новейшая история. В августе 74-го. Вы все знаете прекрасное кино и книжки, а кто-то уже здесь был. Уотергейтский скандал, отрешение от власти. И вот после ухода Никсона, добровольного, автоматически Джеральд Форд стал 38-м президентом Соединенных Штатов Америки. Такое тоже бывает. Помните, вот был такой Борис Николаевич Ельцин, тоже вышел перед народом, а страна-то большая, просто почесал репу, как настоящий такой исконно русский мужик, и заявил по центральному телевидению: «Я устал, я ухожу». И такая трагедия случилась в сердцах миллионов. Кто-то порадовался, конечно, ну и все. А потом приходят так называемые те, кто практически не устает. Устает только народ. И очень сильно устают избиратели. Но вожди продолжают неустанно работать на благо своих людей. Прервемся на новости и на рекламу и продолжим наши игрища.
3: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк. Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. На ее реализацию планируется выделить около 7 миллионов долларов. Инициатива предусматривает усиление охраны еврейских учреждений и синагог, расширение образовательных программ о Холокосте, поддержку еврейских культурных центров. План был подготовлен городским управлением по борьбе с антисемитизмом после консультации с представителями еврейской общины. По данным NYPD, с января по август текущего года в городе было зарегистрировано 229 преступлений на почве ненависти против евреев, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Сеть магазинов игрушек «Toys R Us» в 2017 году подала заявление о банкротстве и закрыла более 700 точек. Сейчас она возвращается к активной работе перед рождественским сезоном. Компания откроет 120 новых магазинов по всей стране. Два из них появятся в штате Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и в Баффало. В некоторых магазинах установят специальные студии для создателей TikTok-контента, а также в них откроются кондитерские. В Нью-Йорке продается квартира в доме на Central Park West из фильма «Охотники за привидениями». Владелица пентхауса Сюзанна Саншайн, наследница риэлторской империи Corcoran Sunshine и дочь застройщицы Луизы Минс Саншайн. Именно в этом доме, знакомом миллионам зрителей по сцене с гигантским Marshmallow Man, Сюзанна купила свою первую квартиру сразу после окончания колледжа в 1987 году. Среди нынешних и бывших жильцов дома – Келвин Кляйн, Дона Кэрон, Дэвид Гэффон. Угловая квартира на 19 этаже состоит из трех объединенных блоков. Из 13 комнат только в трех нет вида на парк.
3: Погода. На Дэвидсон Радио.
5: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Завтра и послезавтра будет еще теплее.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
0: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич-парк, район Ворбас, это Нептун-Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: Нью-Йорк.
1: Ой, Нью-Йорк какой хороший, особенно осенью. Ой, красивый город. А скоро вот Хэллоуин кончится, потом быстренько День Благодарения. Птички, ароматы. Птички на столе имеется в виду, если вы не веганы, разумеется. Вот, а потом Крисмас. Акмаль, это такое счастье, что ни в студии, ни у себя дома я не сняла, и ты не снял гирлянды вот эти. Ощущение праздника есть всегда. Фантазия разыгрывается, и ты бежишь впереди паровоза. Классно. Музыка, свет, свет в плане освещения, хорошая литература. Ой, не переставайте, пожалуйста, читать. Я сейчас, кстати, закончила, к своему удивлению. Так мне понравился этот роман «Сборщики ягод». Я вообще люблю романы, которые вне времени. Такая литература, она наполняет, потому что иногда, когда скроллишь ленту новостей и когда скроллишь Facebook просто по привычке от нечего делать, бывает такое, засасывает просто картинки, или нужно напитаться смехом, когда читаешь некоторые публикации своих знакомых и приятелей, диву даешься. Вот понимаешь, что в душе наступает какой-то вакуум, то есть абсолютная какая-то пустота, улыбка какая-то внешняя, но вот до глубины души мало что трогает, какой-то белый шум, это после новостей. А вот когда погружаешься в хорошую литературу и когда погружаешься в хорошую музыку, то понимаешь, что ты еще жив. Жив курилка! И скоро будет Новый год, и новые надежды, и новая сказка. Я вот сейчас сижу, смотрю, у нас 2-0. С вами, кстати, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Это удивительный вопрос. Больше, скорее, ответов, как правило, бывает удивительных. Но на то она и викторина наша. Вот Геннадий по поводу Эндрю Карнеги рассуждал, что, к сожалению, по его версии, он, наверное, Эндрю Карнеги принадлежал к Демократической партии, и потому что к ему принадлежит фраза, что стыдно быть богатым, умереть очень богатым – это почти позор. Да, действительно, Эндрю Карнеги не стал ждать завещания. Он при жизни раздавал подавляющую часть своего состояния, давал деньги на библиотеки, образование, науку, благотворительные учреждения. И, кстати, по поводу библиотек, на деньги Карнеги существует до сих пор более 2500, вдумайтесь, библиотек в разных странах, созданы всевозможные фонды и учреждения, которые существуют до сих пор. И спасибо ему за это огромное. Я считаю, что вот именно такие люди, они делают наш мир намного осмысленнее, лучше, чище. Вот благодаря их стараниям дети учатся, люди читают, студенты получают знания, преподаватели делятся своим опытом со студентами, и жизнь продолжается. А, кстати, вот по поводу наследия и наследства. Вопрос звучит следующим образом. Может ли одно наследство фактически создать новый музей мирового уровня? Может ли одно наследство фактически создать новый музей мирового уровня? Ой, у меня однажды был такой, вы пока думайте, я с вами поделюсь. У меня однажды был такой дивный опыт в жизни. Те, кто слушает Дэвидзон Радио давно, знают, что у меня есть любимый мужчина. Он уже совсем большой, в прямом смысле этого слова, потому что головы на полторы длиннее, чем я. Вот, но для меня он все равно маленький, Дон Педро. Но вот когда Дон Педро был еще маленьким, в прямом смысле этого слово, его родители отправились куда-то на вечеринку и выкинули нас в Манхэттене. Вот. А Дон Педро рос очень любознательным, очень активным и невероятно впитывающим парнем. Ему было интересно все. И мне очень нравилось, как он слушал. И я подумала, ну что делать в этой толчее? И я вот никогда не забуду, они нас выкинули на Бродвее, и мы с Доном Педро за один день и вечер обошли, наверное, 5 или 6 музеев, причем вот так, галопом по Европам. Вот. И что вы думали? Он до сих пор помнит этот день, потому что мы еще с ним как-то смогли перейти пешочком Бруклинский мост. Он тогда считал шаги. Вот где-то посередине он сбился, очень обиделся на меня, потому что мне хотелось с ним разговаривать. Не хотелось упускать момент вот этого любознательного взросления. Вот. Теперь он, конечно, уже сможет перебежать этот Бруклинский мост, наверное, раз в 28 быстрее, чем я перейти. Но опыт этот остался в моей памяти, и это очень приятно. Если у вас есть младшие друзья, близкие, родственники или родственники ваших близких, воспользуйтесь вот такими минутами, когда у вас будет возможность просто наблюдать за любознательным взрослением второго или третьего поколения. А, кстати говоря, Дон Педро, получается, это третье поколение американское. Он гордится тем, что родился в Махентоне. Махентон, он так говорит. Ой, как хорошо. И как хорошо, что есть возможность рассказывать об этом. Но, возвращаясь к вопросу, может ли одно наследство фактически создать новый музей мирового уровня? Я вот вчера читала, чувак один, 20 лет, он, значит, дальнобойщик, он строил макет, по-моему, в новостях, я не помню, я рассказывала или нет, такое количество на новостей озвучивается, что я даже не помню, что было, что не было. 20 лет строил макет Нью-Йорка, 15-метровый, у себя в подвале. Это его детище. И взяли его на выставку в Манхэттене. Он кусок Нью-Джерси там захватил, выпиливал из картона, красил каким-то там порцеланом или чем-то. Ну, просто фантастически. И дочь его в соцсетях это опубликовала, там миллионы просмотров. И чувак говорит, что это просто мое детище, жаль, что проект закончился, но я, наверное, продолжу. Не знаю, в какую сторону пойду, или в Лонг-Айленд, или в Нью-Джерси, но есть еще над чем работать. Потрясающее совершенно хобби, кропотливейшая работа, на которую ушло 20 лет. Так что по поводу нового музея мирового уровня «Одно наследство»? Что скажете вы? Здрасте.
0: Спасибо.
1: Ой, я что-то вас не расслышала, и мне пришлось нажать кнопку. Простите меня, пожалуйста. Мы забьем первый гол в ваши ворота, а то как-то обидно. Уже вторая часть викторины, а мы еще как-то на одном месте. Да, может, потому что вот один из ярчайших примеров – это коллекция Генри Клея Фрика. Фрики есть, да, такое поветрие, такая мода, такое течение. Дом, картины, скульптуры и другие произведения искусства легли в основу знаменитой коллекции Фрика в Нью-Йорке. Сегодня, кстати говоря, огромное количество публикаций. Там Ри Коннорс, не помню, как ее зовут, с дамой возрастной, она, по-моему, уже в бриллиантовом возрасте, а не в золотом, в навороченных сапогах, в накрашенная как фрик, толпа поклонников, Ри Коннорс безумно дорогой дизайнер, но в усопшем Century 21 мы с Акмалем Тахировым могли в свое время нарыть что-то из этой коллекции. Кстати говоря, не выбрасывайте, пожалуйста, вещи, которые вы когда-то покупали в почившем 21. Сейчас не надо мне говорить, что в Манхэттене все равно открыли. Это уже не то. Ну, совсем не то. И даже не потому, что солярка такая дорогая, как костюм от Ри Коннорса. Нет, не поэтому. А потому что после ковида все это дело как-то пошло на нет. Нас переобули в простые кроссовки, в какие-то толстовки. И хочу я вам сказать, вот на своем опыте, несмотря на вещизм просто махровый, когда идешь на работу пешочком в каких-то тапках просто удобных, разношенных, в каких-то спортивных штанах, чтобы вернуться с работы и сразу швырнуть рюкзак и пойти гулять с собакой, это одно настроение. Но когда тебе не лень просто одеться как человек, как раньше, вытащить там из залежи своих то, что когда-то было приобретено с такой любовью, когда вещь с тобой разговаривала, ты себя совсем по-другому чувствуешь. Вот честное слово. И не надо задавать себе вопрос, кто меня видит, кому это надо. Я пришла к выводу вот с годами, что самое страшное – это перестать хотеть. Вот вы подумайте, когда вы ловите себя на мысли, что я не хочу хотеть, ребята, конец близок. Но если не физически, то психологически. Прям вот даже если тело подводит, даже если суставы вот совсем никуда не годятся, или там, допустим, приступ мигрени, ну как-то можно какую-то там таблетку, какую-то мазилку, какой-то укол. Но вот это вот внутри, а зачем мне это надо, это очень опасный синдром. Очень. Почитайте роман Ромена Гари, он вышел, конечно же, под псевдонимом, который называется «Страхи царя Соломона». Это совершенно потрясающая вещь, вот действительно, роман романов. Там каждое слово просто как на скрижалях. Там такой гимн возрасту, там такой гимн человеку, там такой гимн любви. Я даже не буду рассказывать о чем, хотя сюжет книги, но невозможно оторваться, невозможно. Называется «Страхи царя Соломона». Есть в печатном варианте, в электронном варианте и в аудио. И прекрасная озвучка. Изумительно! Это просто вот как «Отче наш» надо выучить. Руководство по тому, как можно разукрасить невероятными цветами третий возраст. Врачи возраст после определенного момента политкорректно называют третьим возрастом. Вот если кто-то из вас находится в третьем возрасте и говорит, что мне не нужен новый пиджак, новые брюки, мне сойдет и старая футболка, а зачем, а сколько той жизни осталось, вам эту книгу нужно читать два раза подряд, чтобы хорошо запомнить. Там есть ответ на этот вопрос. Зачем нужны новые брюки, новые туфли, свежие носки, хороший парфюм, шейный платок, галстук, для чего нужны красивые ухоженные руки, ноги, для чего нужна хорошая трость, если без трости уже никуда, красивая. Да-да-да, можно себе позволить, можно себе позволить. И для чего нужна изысканная еда? Она помимо здоровья дает еще духовные силы. Потому что если начать думать о том, сколько там осталось, ой, а мне уже давно, а я уже давно на пенсии, ой, а мне добавьте часы, потому что мне не хватает помощи. Не-не-не, сначала о себе любимом. И вот есть такие продукты, которые действительно создают настроение и превращают обычную трапезу в маленький праздник. Подарите себе этот праздник. Каждый может. Да, это деликатес. Да, это не так дешево, как просроченная банка майонеза. Но это прекрасно, потому что это делает нашу жизнь ярче, здоровее, насыщеннее. Магазин Number One Caviar. Да-да-да-да-да. Компания Brooklyn Seafood. Почему Number One? Почему номер один? Потому что эти ребята, Настя и Эдик, они действительно привыкли быть первыми во всем. И в качестве, и в обслуживании, и в умении подобрать каждому из вас именно то, что понравится вам. Number One Caviar – это так называется магазин, который находится по адресу 282 Brighton Beach Avenue, маленький морской бутичок. Они первыми, кстати, получили разрешение продавать черную икру, роскошную, вкуснейшую и обалденную по программе Food Stamps. На Food Stamps можно, все. И Number One Caviar обладает эксклюзивным правом на знаменитый малосол, который называется 3.3. Легко выучить. 3.3. Меньше соли в икре не бывает. Бывает только больше. И вот только Number One Caviar, компания Brooklyn Seafood, они имеют право в нашей стране продавать, это эксклюзивное право, вот такой малосол. И выбор икры в этом магазине, он и знатока, и любителя просто поразит. И зернистая, и паюсная, и калуга, и осетровая, и каспийская. И там, понятно, разный цвет, разный размер зерна, оттенки вкуса. Супер! И, конечно же, невероятный выбор красной икры. На каждый день завтрак – это, ох, это просто must. Ну и, конечно же, к празднику. Так что здесь, на самом деле, гораздо больше, чем икра. Зайдите, посмотрите, получите комплимент от Веруши и Ируши. Они знают свой товар, они ценят каждого входящего. И не спеша, с уважением, без навязывания – вот с большим желанием, чтобы вы остались довольны. Так что придете за одной баночкой икры, найдете все необходимое, чтобы разукрасить и ужин, и теплую встречу с друзьями, да или просто с самим собой накрыл себе, вот как я по утрам. Ой, какой же это балдеж! Короче, семейный бизнес. Эдик, Настя, Number One Caviar, Brooklyn Seafood. Первый во всем. Качество, сервис, вкус. К Насте 718-715-09-69. Завтрак туриста, банка черный, банка красный. Жизнь удалась. Это туда прямо на производство. За большими партиями. А к Веруше и Руше 718-701-05-06. 718-701-05-06, 282 Brighton Beach Avenue, между вторым и третьим Брайтоном. Я их обожаю. Рассказываю не как рекламу надо почитать, а как просто потребитель, поедатель. Обожаю на завтрак и держит очень хорошо. Так, давайте-ка мы вспомним напоследок, что называется... Какой президент Соединенных Штатов Америки, честный президент, получил огромное наследство? Мы ж как привыкли, если не вор, а богатый, значит, наследство получил. Но впоследствии оказался практически разоренным. Кто он? Какой президент Соединенных Штатов получил огромное наследство, но впоследствии оказался практически разоренным? Кто-то знает? Был у нас такой президент. 718-303-9090. Или все побежали за икрой. Можно не бежать, там хватит, там каждую неделю новый завоз. Я вам расскажу, чтобы мы сравняли счет. Его звали Томас Джефферсон, бедный. Унаследовал имущество, землю, но... Были долги, расходы. Неудачный он был хозяйственник. Вот, и все это дело привело к тяжелому финансовому положению. Оказывается, у президентов Соединенных Штатов такое тоже бывает. Редко, но бывает. И хорошо, что вот Люся напомнила, что не надо сравнивать. Может быть, тяжелое финансовое положение президента Соединенных Штатов, это все осталось в прошлом. В настоящем-то вроде как бы и хорошо с финансами у президентов Соединенных Штатов. Он один Обама чего стоит? Миллионер, небось. Так вот, по поводу Джефферсона. После его смерти имущество распродавалось для расчетов с кредиторами. Вот надо когда-нибудь нам сделать удивительный вопрос про кредиторов. Как кредиторы вообще живут? И что они делают с денежками после того, как получат все свои долги? А получат ли? Вот в чем вопрос. На этом мы заканчиваем наше игрище. Благодарю Акмаля Тахирова от вашего имени. Обнимаю от своего. Встретимся в эфире и вне его. Всем хорошего дня. Чао, какао.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидзон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. США завершили военную миссию в Ираке. Последние американские военнослужащие покинули базы в Ираке, завершив более чем 20-летний период американского военного присутствия. Вашингтон намерен продолжать разведывательную и учебную поддержку иракских сил. Катар пытается вернуть США и Иран к переговорам. Иран получил через катарских посредников ответ Вашингтона на 7-дневный план восстановления доверия. Один из главных вопросов – восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив. Россия сообщила о массированном ночном ударе по Украине. Москва заявила об ударах по объектам связи, энергетики и портовой инфраструктуры. Российские заявления о конкретных пораженных целях требуют независимого подтверждения. Британская экономика показала более сильный рост, чем считалось ранее. Экономика Великобритании во втором квартале выросла на 0,5%. Пересмотренные показатели оказались лучше первоначальной оценки. В Европе вновь усилилось инфляционное давление. В нескольких странах еврозоны сентябрьские показатели роста цен увеличились, причем одним из главных факторов остается стоимость энергоносителей. Китайский разработчик искусственного интеллекта Муншат проводит внутреннюю проверку после того, как исследователи из компании MindGuard, занимающиеся тестированием безопасности систем искусственного интеллекта, удалось заставить две популярные модели Кими предоставить информацию о создании биологического оружия и способах совершения убийств. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США создадут единый портал госуслуг, аналогичный российскому. Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. В Калифорнии на парковке спортивного комплекса убили руководителя игрового подразделения «Нью-Йорк Таймс». Starbucks объявил о закрытии 250 кофеен по всей стране. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 85%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
7: Рекламная служба Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: У нас тут не лекция, не, и не монолог, а живой диалог. Обсуждаем все, что волнует, веселит и заставляет задуматься. Присоединяйтесь и вы.
1: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
2: Ложка.
1: Мышка.
2: Книжка.
1: Молодец.
2: Огурец.
1: Я говорю, вы молодец, просто супер.
2: Дупер.
1: Ну вы даете.
2: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
1: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
2: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Ну а в эфире программа «Радио Ринг». Это программа ваших домашних работ, программа ваших сочинений, но не в прозе, а в рифму. Напомню, что тема нашей сегодняшней встречи, она была строчкой из песни Вахтанга Кикабидзе «Бубы невозможно прожить без». В песне поется «без печали», но я не знаю, судя по тому, как вы решили эту задачу, то здесь и без любви трудно прожить, и без расходов, и без восходов, и без уловов, например, для рыболовов, тоже получается прожить невозможно. Подробнее об этом вы узнаете чуть позже, в течение нашей программы. А пока я бы хотел высказать слова благодарности тем, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. В первую очередь сегодня я представлю центр Enriched Adult Daycare. Это замечательное место. Друзья дорогие, обратите на это внимание, если вы живете в Бруклине, то где бы вы ни жили, вас заберут в этот потрясающий трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare. Центр с расширенными возможностями. Приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Я бы хотел напомнить. Центр, который в Бруклине принимает, привозит пациентов и из Квинса, и из Фараковой, район Фараковой. Поэтому обратите на это внимание. Если у вас был ограниченный выбор, и вы не знали, куда вам можно было бы отправиться, отправляйтесь посмотреть, что такое Enriched Adult Daycare. Всего лишь один звонок, и вы сможете увидеть все своими глазами. 718-928-7373. Еще одна новость от центров Enriched Adult Daycare. Я специально сказал во множественном числе, потому что на днях открывается еще один центр, трехэтажный, но в Бронксе. Бронкс, забытый район, оттуда никогда никого не возили. А вот теперь именно там открыт центр. Поэтому, друзья, вам не надо никуда ездить. Квинс тоже относится близко, находится близко по отношению к Бронксу. Поэтому обратите на это внимание. Трехэтажный центр в Бронксе называется Enriched Adult Daycare. Телефон 718-928-7373. Позвоните и договоритесь, чтобы вас забрали, покормили, все показали, а дальше будете принимать решение. Еще раз телефон 718-928-7373. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Напомню, что если вдруг сложилась ситуация и вам нужна работа или вам нужен уход на дому, то крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Все районы – это Квинс, Бруклин, это Манхэттен, это Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, Бронкс, это Фараковый. Запишите номер телефона 718-232-4850. Приглашает работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы с некоторых пор. Еще и ценные подарки. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. И если в семье есть человек, которому нужна помощь 24 часа в сутки, но он хочет оставаться дома, не быть в nursing home, программа 12 плюс 12 от агентства Welcome Care, и вы остаетесь дома. Программа кратковременной помощи, если авария, травма, перелом, инфаркт, инсульт, операция, не дай бог, вот, и вам нужна поддержка и помощь дома, на ограниченное время. Такая программа тоже есть в агентстве. Позвоните 718-232-4850. Ну и программа для детей, для деток, у которых есть аутизм. Специальная программа от города. Вы можете оформить ее через агентство Welcome Care. Узнайте по телефону 718-232-4850, какое количество часов вам можно оформить и каким образом страховки это поддерживают. Ну и программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии, это программа, которая даст возможность получить помощь логопеда, физиотерапевта, мануального терапевта, возможно, помощь после школы с выполнением домашних заданий, до школы с обучением дисциплине, возможно, каким-то спортивным предметом, например, предмет плавания. Да? Вот позвоните, узнайте. Это может оказаться очень и очень удобным для родителей. У них появится свободное время для того, чтобы что-то сделать дома или отдохнуть. Телефон 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Ну и еще одно пока получается у нас музыкальное приглашение на встречу. Я жду нашей встречи с нетерпением. Что вы сейчас узнаете?
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карреаса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта Михаил Бродвей.

0: Дорогой Миша, надеемся, это послание застанет вас в суке, за бокалом кошерного вина от Дозорцева и сыновей. Приятного аппетита и приятного прочтения. Обнимаем тепло и празднично от нашей суки, вашей суке, вашей Галя Саша. Ну, это совершенно с другого конца Америки прилетело это пожелание, поздравление для нас, для всех. И тема домашнего задания «Невозможно прожить». Невозможно прожить без любви, без надежды, без веры прожить. Эти трое морали основы, без морали не жить, а грешить. Без доходов не будет расходов, без работы не будет оплат. Без заходов не будет восходов, без дождей не бывает опят. Для рыбалки используют сети, без сетей очень малый улов. Без любви не рождаются дети, без детей умирает любовь. Без вина не выходит из тени, без вина не становишься пьян, без семян не бывает растений, без растений не будет семян. Человек себе друга находит, дружит с ним до глубоких седин, возраст с мудростью вместе приходят, но бывает приходит один. Невозможно прожить без надежды, без любови и веры соседней, а надежда... Останься последней, даже если не снимешь одежд. Это здорово. О, надежда, останься последней, даже если не снимешь одежд. Здорово, это Александр Штейн. Давайте-ка попробуем взять ваши звонки. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Рафаил. У меня...
0: Да, Рафаил, я вас приветствую. Приветствую, мой дорогой. Я... Получил удовольствие от вашего стихотворения, честно скажу, и рад, что вы смогли выйти в эфир.
1: У меня не такое замечательное стихотворение, как у Александра, но у меня такая грустная история. Мы с тобой в опустевшем парке, где падает синий вечер, где луны восходящие неяркие нас с тобой обнимает за плечи. 5 минут назад ты сказала, что, было ясным каждое слово, что хотя я хороший малый, все же ты полюбила другого. Он богатый и очень добрый, и тебе с ним будет лучше. И слова твои, словно кобры, всю мою искусали душу. На меня ты смотрела со скукой, и, пожалуй, немного тревожно. Вдруг начну я заламывать руки. Без тебя мне жить невозможно. Мне вдруг стало очень спокойно. И подумал, шагая к Петру. Да, совсем не Ален Делон я. Но ведь и ты не Мерлин Монро.
0: Да, это здорово. Это здорово. Мне очень понравилась эта работа. Тем более, что она тоже волей-неволей перекликается с одной из работ Григория Абрамовича. Я думаю, сейчас я ее и прочту, потому что я их планировал дать связь. Спасибо. Спасибо. Это у нас был Рафаил. Значит, вы концовочку помните, да? Концовочка там такая. Мне вдруг стало очень спокойно и подумал, шагая к метро, что совсем не Ален Делон я, но и ты не Мерлин Монро. Здорово, да? Здорово. Мне, во всяком случае, мне очень-очень понравилось. Так вот, вот эта работа, значит, от Григория Абрамовича. «Волны бились о берег, я видел, еще час перейдут за порог. А я был в это время на вилле возле самых чарующих ног. Я встревожен, вода прибывала, час неровен, нагрянет беда. Вот и ты, улыбаясь, сказала, что есть многие лучше меня. Невозможно прожить без волнений. Но скажи мне, что разве нельзя в передаче своих ощущений исключить из объектов меня? Расскажи без сравнений, как было, даже то, что ты хочешь теперь. А вот так ты меня отравила. Это очень печалит, поверь. Это здорово. Ну вот здорово написано, здорово. Невозможно прожить без волнений, но скажи мне, что разве нельзя в передаче своих ощущений исключить из объектов меня? Это здорово. Я думаю, что кто бывал в похожих, ну пусть не в таких похожих ситуациях, но в похожих, когда хотелось бы себя лично из сравнений исключить. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Добрый день, Мишенька.

0: Да, Иосиф, приветствую вас.
1: Надеюсь, ты почитал у Ольги в садике мои творения?
0: Ну, какие-то да, какие-то нет. Я не очень много времени провел там, но мне понравилось.
1: Ну, понятно.
0: Пожалуйста.
1: Я буквально... Это по ее заявке я так писал.
0: Да, хорошо. Вот.
1: Я написал буквально вчера такое стихотворение. «Если б не было тебя», называется. Если бы не ты, не цвели б цветы, не было б мечты, счастья и любви, не было бы радости видеть сон ночи, не было б дождей, не бежал ручей. Если бы не ты, не было бы весны, зачем было бы мне жить на сей земле? Было бы скучно и грустно, не дарил бы май тепло, не дарил бы трели соловей в утро раннее с ветвей. Если бы не было тебя, была бы лютая зима, по ночам бы сердце ныло, так что душу холодило. Если б не было тебя, такова ли дать судьба? Без твоей прожить любви в утешении мечты.
0: Иосиф, спасибо. Спасибо вам. Засчитывайте,
1: спасибо,
0: как пропущенное. Да, как пропущенное домашнее задание, потому что эта тема у нас была в эфире давно, вот, но была, поэтому стихотворение подходит к нашему эфиру. Спасибо, спасибо. Это был Иосиф. Давайте-ка возьмем, наверное, вас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
0: Шурик. Приветствую, приветствую вас, дорогой, с праздниками вас.
2: Сейчас, спасибо.
0: Радио, да, вот, вы, сейчас, тихонечко.
2: Радио, зрение, Миша, становится хуже, читать ложно, ну ладно. Ринг нас привел к особенной культуре, где каждый чувствует, что он в душе поэт. И мы в поэзии, а не в литературе, живем и здравствуем уже за 20 лет. Невозможно прожить без ринг-программы. И вот уже который год, как одессит Одессу маму, любит ринг честной народ. Есенин, Пушкин и другие оставили в поэзии свой след. Стихи, что ими создано в России, прекрасней не было и нет. Все, спасибо.
0: Спасибо, дорогой Шурик, спасибо, здоровья вам. Мне вспоминается эта замечательная фраза из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». Помните, когда барон решил вернуться, ему говорят, ну, посмотрите, этому бургомистру говорят, ну, посмотрите, посмотрите, значит, барон это или не барон? Он говорит, ну, как, я плохо вижу, я очки дома оставил, ну, как я могу на себя понадеяться? Он говорит, а вы на ощупь, на ощупь. Хорошо там, где нас нет, Александр Штейн, хорошо, что мы не там, где жизнь с горем пополам. Хорошо, что даже ныне не живем мы в Украине. Хорошо, что из-за лени проживаем мы не в Вене. Хорошо, что мы, однако, не присутствуем в Монако. Хорошо, что нет нас в штате странном Арканзас. Нет у нас ни в Лиссабоне, ни в Париже, ни в Лондоне. Не присутствуем мы в Лиме, ни в Венеции, ни в Риме. Жаль, что нет нас в Нагасаки, где капитан уходит в путь от девушки-японки Судзимаки, у ней такая маленькая грудь и губы алые, как маки. У ней такая маленькая грудь и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Замечательная песня от Александра Штейна. Ну, песня. Стих как песня. 3000 лет я выходил из рабства 4 веков. 3000 лет я выходил из рабства 4 веков и до недавних пор носил следы египетских оков. Ведомый Богом и Моше, с надеждой еврейской песней мы жили в ветхом шалаше, питались манной небесной. Я помню, горы задрожали, народ пал ниц и стал молиться, как вдохновенны были лица, когда нам Бог дарил скрижали. Мы Тору как дитя носили, левиты, коины, раввины, и я потомок Израилев, что из колена Беньямина. Я 8 дней живу в суке, экзаменуя дух и плоть, зато сквозь щели в потолке мне улыбается Господь. Браво, Александр Штейн! Давайте вас спросим. Здравствуйте, пожалуйста, вам слова.
3: Здравствуйте, Лисенко, здравствуйте. Это Марк.
0: Да, Марк, дорогой, приветствую вас.
3: Я хочу, извините, но это невозможно прожить без печали, основания было. У меня невозможно прожить без обмана. А там нельзя было, я имею в виду Россию, там нельзя было жить без обмана. Брали все и всегда без конца. Это просто совковая рана, нежазывшая рана рубца. В магазине, на рынке, работе брали все и без совести там. Вызывали порою на работу, начинал ты обманывать сам. Что ж касается сделать карьеру, то подставят тебя 2x2 и заложат тебя для примера и найдут оправдание слова. На язык часто были колючи, не стесняясь, несли, что хотят. Слов обидных вам выложат кучу, оскорбят и на вас выльют яд. Обмануть ничего им не стоит, а потом извини, не хотел. И прощение стоит, просит, ноет, оправдание, песню запел. Ну а здесь надо жить без обмана, или мгновенно вернешься назад. Здесь тебе не совковая рана, честным будь, и всему будешь рад. Все.
0: Спасибо, Марк. Это Марк Рабинович был, дорогие друзья. Спасибо. А у нас с вами 2 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время, когда надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзин Радио. Ну, мы будем продолжать сразу после новостей.
4: В эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
5: Новости на
6: Дэвидзин Радио.
5: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат заблокировал требование представить доклад о ситуации на Западном берегу. Сенаторы голосовали по предложению обязать Госдепартамент представить Конгрессу сведения о нарушениях прав человека и гибели американских граждан на Западном берегу. Для дальнейшего рассмотрения голосов не хватило, 47 против 51. Документ не предусматривал автоматического прекращения американской помощи Израилю. Пассажирский самолет, направлявшийся в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. Причиной стал инцидент в кабине пилотов. Израильские власти расследуют обстоятельства произошедшего. Верховный суд готовится к крупному спору с нефтяными компаниями. В начале нового судебного срока судьи рассмотрят дело по иску властей Болдера в Колорадо, ExxonMobil и Sunker Energy. Город и округ требуют возмещения расходов, связанных с последствиями изменения климата. Решение может повлиять почти на 60 аналогичных исков, поданных властями разных уровней по всей стране. В Теннесси назначена первая примерно за 2 столетия казнь женщины. Криста Пайк была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное более 30 лет назад.
5: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Board of Settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God bless
10: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
13: RTN. Смотрите лучшее.
15: Новости новостями, а поговорить о жизни всегда полезно. Включайтесь в наш разговор, высказывайте свое мнение и не стесняйтесь спорить. Мы на связи. Дэвид Зен Радио.
0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Программа «Радио Ринг» с Михаилом Братславским. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. И в эфире тема, которая называется «Невозможно прожить без чего», а без чего мы как раз сегодня и пытаемся узнать. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
16: Алло.
0: Да, приветствую вас, Владимир.
16: Здравствуйте, Миш. Всех с праздником, кто празднует. Ну, если позволите, это домашнее задание. Вообще, конечно, все стихи, кто читал, шикарные стихи, шикарные. А первое вообще, я думал, стоит мне вообще свой читать или нет. Но решил все-таки прочесть. Окей, если позволите.
0: Вопрос. Да, поставлен? Да, Владимир, пожалуйста.
16: Окей, вопрос поставлен. Был он жестким. Нельзя прожить нам без чего. Вопрос был точно философский. Не знаю однозначного ответа на него. Как говорят у нас в народе, я сделал серч. И тут, и там. Ответы я нашел как будто, вроде. Я расскажу попозже, обязательно всем вам. Спросил детей, что ходят в школу возле дома. Ответ у всех был удивительно похож. Конечно же, нельзя нам жить без телефона. Что за вопросы, дядя, задаешь? Постарше пацаны ответили на ту же тему. Нам без девчонок и без гаджетов нельзя. Еще мы очень любим в школе перемену. Иначе жизнь для нас неинтересна и скучна. Задал такой же вопрос спокойно, непредвзято. Тем, кому уже лет 20-25, конечно, деньги. Мне на вопрос ответили ребята. Не надо очевидные вопросы нам, дядя, задавать. Вопрос мой словно ком катился снежный. Те, кому сейчас примерно 40-45, ответили: семья, мечта, ну и, конечно же, надежда. Ведь на планете все должны, наверное, мечтать. Я многих разных спрашивал людей. А без чего, подумал, не смог прожить бы ты? Не смог бы жить я без добра, семьи, детей. Ну и, конечно, не смог прожить бы без жены. Еще один ответ, поверьте, поразил нас очень. И он, наверное, ответы наши может все объединить. Пусть просто каждый сам себя спросить захочет. А сможет ли без унитаза в наше время жить? Вот такой вопрос у меня.
0: Я понял. Ну, я вам скажу, на рыбалке, особенно на зимней, холодно, тяжело. Но в целом мужчинам легче, чем женщинам. Спасибо.
16: А кто не ездит на зимние рыбалки?
0: Мне вспоминается фрагмент выступления Михаила Михайловича Жванецкого, где он задается вопросом, что мужчина может, а женщина не может, что-то в мороз и снег, что-то вот такое. Но это отдельная тема, она не для эфира, это мы отдельно встретимся и поговорим. Спасибо. Дорогие друзья, тема интересная, как вы видите, и решения ваши тоже совершенно потрясающие. Продолжим. Невозможно прожить без волнений, создавая домашний уют, чтобы был в связке букет настроений, там, где двое влюбленных живут, чтобы быть продолжала невестой, чтобы хотелось ей только любить, и чтобы он из того же был теста и знал, как ей себя предложить. Чтобы было раздельно и вместе, чтобы она понимала его, чтобы часы не стояли на месте, а у вас было время свое. Невозможно прожить втихомолку, не общаться, не видеть друзей и, одев с отворотом футболку, быть среди разодетых людей. Мы с тобой повстречались случайно, и что было, тому место быть. И без этого я изначально не сумел бы тебя полюбить». Выделю фразу вот про футболку с отворотом, где каждый имеет право и может оставаться индивидуальностью и не похожим на других. Я слушал Беньямин Нетаньяху. Что-либо лучше трудно сотворить. Евреям нет нужды идти на плаху, мы не дадим былого повторить. Антисемиты всех мастей с Мамдани. Не берусь вас переубеждать, но, возможно, вы поймете сами, что Ирану бомбы не видать. Невозможно нас поставить к стенке. Мы Израиль, с Трампом третий год. Мы уже снимали наши пенки, а теперь приходит наш черед. И это все у нас Григорий Абрамович. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Невозможно прожить без любимых, без детей, без родных и друзей. Дети – самое лучшее благословение, что Хашем нам дает каждый день. Это самый великий подарок, что имеем мы все в добрый час. Но и дети, конечно, все рады. Когда есть рядом родители, дети сейчас у вас. А когда появляются внуки, это счастье не описать. Когда сын становится папой, и дочь называется мать. Мы должны быть все благодарны и Хашема благодарить. Когда столько любимых есть рядом, и без счастья нам всем невозможно прожить. Спасибо большое.
0: Браво, браво, замечательно, просто замечательно. Действительно, вот видите, прозвучала, есть американская мечта, которая называется американской мечтой, там дом, вот, машина какая-то там такая или рассекая, вот. А на самом-то деле, конечно, дети, внуки, наше продолжение. Невозможно жить без сновидений, мы из них черпаем, что почем. И не будет никаких сомнений, когда завтра в новый день войдем. Я хочу, чтобы сны не кончались, чтобы мой сон пророческим стал, чтобы мы наяву увидали, как Мамдани из мэров слинял. Невозможно прожить без печенки молодым и на старости лет, ну а тот, кто еще в распашонке, в эту жизнь потеряет билет. Отказаться от праздности сложно, отказаться от правды нельзя. И всегда на душе так тревожно, если в печени кто у тебя. Невозможно прожить без желаний. Если нет их, не сложится жизнь. И вершиной наших мечтаний может статься одно – полюбить. Сколько слов недосказанных было, неуслышанных в лоно любви. И второй жизни вряд ли б хватило их отдать своему визави. Возвращаюсь я к тем, кто в печенках, кого надо скорее забыть. Мамы с папой приносят ребенка. Не мешайте счастливо им жить. Невозможно прожить без обмана. Невозможно, чтобы что-то не скрыть. И я делаю сам постоянно, в малой дозе. Но этому быть. Преломляется в жизни дорога, поумнев, хочешь заново жить. И на деле мы именем Бога прикрываем, что будем грешить. Это у нас был Григорий. Григорий Абрамович. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
17: Добрый день, Миша Семенечка. Чуть-чуть после гриппа, извиняюсь. Невозможно прожить без улыбок. Невозможно прожить без друзей. Невозможно прожить без ошибок. И с годами все это ясней. Жизнь с годами нас многому учит. С кем дружить и кому доверять. Но давно меня совесть не мучит. Не хочу ни о чем вспоминать. И теперь, став годами умнее, я хочу вам, друзья, пожелать, чтобы прожить свою жизнь веселее, надо верных друзей выбирать. Невозможно прожить без улыбок, без любви и хороших друзей. Избегайте случайных ошибок. Исправлять их намного труднее. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. С праздником.
0: Спасибо, спасибо. Это была Ида Рабаева. Спасибо, Идочка. Мы продолжаем. Отто Заславский. Невозможно прожить без. Жить невозможно без наслаждений. Арии герцога из Риголетто. Наш президент перепутал куплеты. Харьков — другое происхождение. Невозможно прожить без печали. Мирные горы, кавказские лица. Буба шикарный, Вахтанг Кикабидзе. Братья с войною в их дом постучались. Отвоевавши прикинули мало. Дружба соседская выглядит хрупкой. Вспомнили хмырю, Патона, Доступку, к водке московской и хохлядского сала. Алла, Примадонна Смордюковой. Комиссар, колхоза голова. Про любовь на всю страну слова. Без любви коня лишить подковы. Что там осталось? Деньги да здоровье. Без первого весь мир давно живет. И без второго старость поголовья людей ООН к подсчетам призовет. Немалый список, сколько войн в округе. Две мировые, миллионы жертв. А человек лишь, затянув подпругу, имел в виду свой и чужой бюджет. Совсем недавно человек был лев. Ловтях ходили, промочивши ноги. Но зверь любой при встрече на дороге не мог его ружьишко одолеть. А нынче, что искусство, интеллект. Глядишь, мозги на пенсию отправит. Не красота с любовью миром правит. Начнут машины. Цифровая клеть. Невозможно прожить без печали. Возвращаемся снова назад. Любопытная лента. Тарзан. Неужели стартуем сначала? Это ж надо, опять колесо. Нет, попало оружие в руку. Просто палка задолго до лука. Исторический вспять вижу сон. Где к охоте с рыбалкой во след? Земледелие с животноводством. Из пещеры пришло домоводство. Цифровая расчетная клеть. Экономика, деньги, товар. Закадычный вопрос, сколько стоит, всяк покупку приемкой обмоет, и интеллект в те дела не встревай. Не надейся, тебе не нальют. Ты ж машина, моргаешь глазками. Электроны не держат в стаканах, предусмотрен специальный гальюн. И оставшись в такой пустоте, что стопарь, даже кружечка пива, не по теме прошествуют мимо всенародный, встречая протест, невозможно прожить. Проживем, жили без, сохранимся при этом. Шар земной, дорогая планета, стала разума нашим жильем. Даже новый всезнающий друг, тоже детище разума славный. Плагиатом слезать очень плавно научился разведчик-патруль. Правда, мы с перепугу в штаны наложили, читая, заменит, пусть история это проверит. Как дитё убивает родных. Только шиш, это думаю я, чтоб сказал Македонский, к примеру, с пушкой в поле, встретив пантеру, без войны обойдется земля. Даже Бранши поведал ту мысль, с пулеметом столкнувшись Максима, так косить это невыносимо, от войны род людской сохранить. Только роду намек ни к чему, две войны мировые сыгравши, сверху сказано было пропавших, но любовный шалаш крайне мудр. За истекшие 120 лет, невзирая на миропотери, чуть не в пятеро больше потеет нынче Люда с питьем на столе. Предлагаю девиз «Не боись уважаемого и интеллекта». Путевой он помощник и вектор френч-дизайнеров сшит «Шевелись». От дизайнеров «Шевелись», без печали, не знаем про жизнь. Это был Отто Заславский. Ну и еще одну работу я хочу прочесть от, может, не одну, а две. Павел Рахшмир, Санта-Моника, Калифорния. Значит, вот такая замечательная работа. «Музыка в моей душе». Невозможно прожить без искусства, что древнее всех видов искусств, что наши будоражит чувства каскадом звуковых безумств. Да, музыка живет в душе моей, она звучит всегда не умолкая. Пиано или форте все сильней, всех откровений гранями сверкая. Она сопровождает в трудный час, в минуты торжества и в час веселья. Для каждого момента свой запас, составленного из мелодий зелья. В мозгу гнездятся тысячи мелодий, текут отдельно параллельно мыслям. Не буду никогда от них свободен, без них остатка жизни я не мыслю. Напоминал норвежец Эдвард Грийг, что музыка словам необходима, что музыкальный мир – это язык всемирного общения, незримый. В Набокко, Верди, пленники евреи у Бога просят на краю могилы послать мелодию народу иудеи, которая страдать ему даст силы. Наверное, в крутые времена, когда наступит мой последний миг, придет мелодия спокойствия сполна и унесет меня в потусторонний мир. Чтобы не закончить стих на грустной ноте, скажу о нынешнем желании моем принять в запас фонтан мелодий новых, запомнив их, сыграем, напоем. И значит, мы живем. Вот такие замечательные работы. Еще одна работа, его же о вечной любви. Без этого чувства прожить невозможно. О нем повествуют романы, поэмы. Любой человек – его вечный заложник. Я тоже коснусь этой темы. Есть дворник и дом в итальянской Вероне. Есть дворик и дом в итальянской Вероне, владение семьи Капулетти, где юный Ромео под узким балконом в любви признавался Джульетте. Есть замок в Италии, старый и знатный, на крупном холме в Торрикьяро. Для фрейлины Бьянки в любви безоглядной граф Росси воздвиг его в качестве дара. Но есть несравнимо. Ни с домом в Вероне, ни с замком большим в Торрикьяро. Окно небольшое, туристов икона в деревне Приморской, простой Марикьяре. Под этим окном целый век, каждодневно, гвоздика свежайшая в вазе краснее. Приносит рыбак тут цветок Каролине, чьи очи звезд светятся ярче, сильнее. Гвоздика и замок. И юноши слова, по сути, в легендах они равноценны, ведь связаны все они только с любовью великой и сильной, веками нетленной. Ну, скажите, как здорово. Как? Я не говорю, как здорово, я говорю, как очень хорошо и как потрясающе. Я обещал поставить песню, которую написал Владимир. Она была написана к прошлой программе, но у нас сильно-сильно не хватило времени, а в этой программе я, похоже, специально нашел для нее место.

Сейчас я ем лишь те продукты, где нет калорий, просто нет. И это, блин, совсем не шутки.

капустой от пять пачек соли. К соседке путь уже закрыт. Воспоминания до боли мое сердечко теребит зато.

Замечательная музыкальная композиция, которая была написана Владимиром и которая прилетела ко мне ровно неделю тому назад, но я не успел ее предложить вам услышать. Но мне показалось, что она очень симпатичная, ну прям реально симпатичная. Тема нашей следующей встречи, в следующую среду, вы будете удивляться, это будет фраза «Это моя среда». Причем среда, как вы понимаете, это не только день недели, то есть середина недели, когда что-то заканчивается. Это, знаете как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, я нахожусь на вершине склона лет. То есть это вершина недели. После среды уже мы двигаемся в сторону выходных. Но слово «среда» – это не только день недели, это еще и среда, в которой мы с вами находимся. Так вот, это моя среда, это и люди, которые меня окружают, и соседи, и дом, и район, в котором я живу, и страна, и город, в котором я живу. Поэтому это моя среда. Это очень-очень философская тема. И вы можете попробовать сотворить что-то неожиданное к следующей нашей встрече. Спасибо большое Павлу Куклину за поддержку эфира. Спасибо всем вам, что вы продолжаете творить и пишете, и звоните в эфир. Ваш Михаил Брославский. Встретимся в эфире завтра. Будьте здоровы и пока-пока.

0: Нью-Йорк.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Специалисты из университета Райса и Техасского университета обнаружили новый способ уничтожения раковых клеток с помощью света, без лекарств и химиотерапии. В лабораторных тестах эффективность метода составила 99%. Это прорыв в лечении рака. Исследователи разработали технологию, которая использует свет для физического разрушения опухолевых клеток, не затрагивая здоровые ткани. Сейчас исследователи совершенствуют методику и готовится к клиническим испытаниям на людях, рассчитывая превратить свет в мощное оружие против рака. Исследователи надеются, что в ближайшие годы этот метод станет доступным для пациентов, предлагая более безопасную и эффективную альтернативу традиционным методам лечения. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвидсон Радио.
1: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. В прессе появились сообщения о возобновлении в понедельник, 28 сентября, нового раунда челночных переговоров между Соединенными Штатами Америки и Ираном при посредничестве Катара, Египта и Пакистана. Соединенные Штаты и Китай продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года, а также договорились снизить пошлины на товары общей стоимостью в 60 миллиардов долларов по схеме 30 на 30. Соединенные Штаты не планируют продавать оружие Китаю, так заявили представители американской администрации после соответствующего заявления о продаже оружия, возможности продажи Дональдом Трампом. Американский посол в Китае Дэвид Пердью заявил, что позиция США в отношении Тайваня остается неизменной. Американские военные присоединились к рейдам сил безопасности Эквадора против наркокартелей. Удары Украины по территории России помогают сблизить стороны, я привел цитату, в рамках поиска урегулирования конфликта. Об этом посол США в НАТО Мэтью Итакер заявил в эфире Fox News. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Дональд Трамп за последние полтора года удвоил усилия по урегулированию конфликта на Украине. Космические силы США готовятся ввести в эксплуатацию систему направленной энергии на базе Cape Canaveral Space Force Station во Флориде. Британская контртеррористическая полиция расследует возможную причастность Ирана к попытке подрыва авиабазы RAF Fairford, используемой американскими ВВС. Корабль Starship компании SpaceX в понедельник, 28 сентября, впервые вышел на орбиту Земли. Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV Video Music Awards. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. В прессе появились сообщения о возобновлении в понедельник, 28 сентября, нового раунда челночных переговоров между США и Ираном при посредничестве Катара, Египта и Пакистана. Тегеран отрицает, что у иранской делегации запланированы переговоры с США, ожидаются отдельные встречи иранской и американской делегации с представителями Катара и в меньшей степени Пакистана. Аббас Аракчи, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, остается в США до 30 сентября. Со стороны Соединенных Штатов переговорную группу возглавляет Стив Уитков. Предмет переговоров – переработанная версия иранского плана из 7 пунктов, представленного во время Генассамблеи ООН. План касается прекращения боевых действий, открытия Ормузского пролива, а также санкций, замороженных иранских активов и дальнейших переговоров по ядерной программе. Трамп, напомню, исходный вариант отверг, мы говорили об этом на прошлой неделе, но при этом он сказал, что ожидает продолжения непредсказуемого прямых переговоров уже на этой неделе. Аракчи со своей стороны заявил, что Иран готов к дипломатии, хотя позиции сторон пока существенно расходятся. Соединенные Штаты и Китай продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года, а также договорились снизить пошлины на товары общей стоимостью в 60 миллиардов долларов по схеме 30 на 30. В список вошли 1696 наименований. Китай, среди прочего, снизит пошлины на ввоз фуагра, кроличьей шерсти, верблюдов, китов и дельфинов, а также на широкий спектр сельхозпродукции за исключением сои. В американский список вошли детские сидения, рыболовные крючки, электробритвы и мишени для стрельбы. По оценке США, новые условия улучшит доступ на китайский рынок примерно для 30% американского экспорта в Китай. Китай также согласился закупать у США по 10 миллионов тонн угля в год в 2027 и 2028 годах, и отдельно Пекин пообещал рассматривать заявки американских и других иностранных финансовых компаний на работу и открытие филиалов в стране. Во время переговоров Дональд Трамп, как сказано в Financial Times, в какой-то момент также предложил Си Цзиньпину купить американское оружие. По крайней мере, так сказал представитель США в Пекине этой газете Financial Times. Но эксперты назвали идею продажи оружия Китаю безумной. Об этом немножко ниже более подробно. Поскольку Вашингтон считает Китай своим главным военным соперником и одновременно обсуждает поставку Тайваню вооружений на 14 миллиардов долларов. Новый виток торговой войны Китая и США начался, напомню, в 2025 году с возвращением Трампа
0: Трампа в Белый дом. На пике конфронтации пошлины США на китайские товары в моменте достигали 145%, а Китая на американские 125%. В мае 2020 года стороны договорились снизить их до 30% и 10% соответственно, и с тех пор несколько раз продлевали перемирие. Нынешнее соглашение не обнуляет пошлины, не охватывает весь объем товаров, на которые они распространяются. Ну и в продолжение темы, Соединенные Штаты не планируют продавать оружие Китаю, так заявили представители американской администрации. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне. Поводом для разъяснений стало интервью посла США в Китае Дэвида Пердью телеканалу Fox News. Дипломат заявил, что президент Дональд Трамп в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином интересовался, не хочет ли Пекин приобрести американское вооружение. Дальше цитата. Президент Трамп продолжает говорить: «Мы продаем оружие другим людям по всему миру». В какой-то момент он даже спросил председателя Си, не хотел бы тот что-нибудь купить, сказал Пердью. Он не уточнил, когда прозвучал вопрос и кто, как на него ответил китайский лидер. После этого представители администрации США заявили, что никаких планов или предложений о поставках вооружений Пекину нет. Продажа оружия Китаю запрещена законом, подчеркнул один из чиновников. Ну, как поясняет Wall Street Journal, вопрос о продаже оружия Китаю особенно чувствителен на фоне стратегического соперничества двух стран, в том числе военной и технологической сферах. Ну и американский посол в КНР Дэвид Пердью заявил, что позиция США в отношении Тайваня остается неизменной после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон. Об этом пишет Bloomberg. В материале отмечается, что во время встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпин настаивал, чтобы тот прекратил поддержку Тайваня. По словам посла, лидеры действительно обсуждали вопросы о продаже оружия Тайваню, но позиция Вашингтона в отношении острова неизменна. Пердью сказал: «Мы не поддерживаем независимость, и мы не поддерживаем применение принуждения». Конец цитаты. До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Си Цзиньпин во время визита в США потребовал от Вашингтона решительно выступить против, как было сказано, тайваньского сепаратизма. По словам Ван И, Си Цзиньпин изложил Дональду Трампу принципиальную позицию КНР по поводу Тайваня, которая достаточно хорошо, кстати, известна. Американские военные присоединились к рейдам сил безопасности Эквадора против наркокартелей. Как сообщает Wall Street Journal, это новый уровень участия США в борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке. До сих пор американские подразделения в основном занимались разведкой, подготовкой и поддержкой местных сил. В четверг около 50 американских военнослужащих вместе с более чем 300 эквадорскими полицейскими провели рейды в Гуайакиле и других городах. Операция была направлена против наркосети, которую власти Эквадора связывают с мексиканским картелем «Халиско Новое поколение». Задержанные во время этого рейда более 30 человек. А ранее госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что американский спецназ уже действует вместе с эквадорскими силами против наркоторговцев. Южное командование США заявило, что совместные операции проходят под руководством Эквадора, но отказалось раскрывать их детали. Удары Украины по территории России помогают сблизить стороны. Я процитировал, помогают сблизить стороны в рамках поиска урегулирования конфликта. Об этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил в эфире Fox News. По его словам, ради урегулирования конфликта потребуется сотрудничество Москвы и Киева, а удары ВСУ по территории России помогают сближать стороны, как сказал посол. В то же время посол США в НАТО заметил, что позиции весьма далеки друг от друга. Цитирую, этот конфликт не будет разрешен на поле боя, он будет разрешен только через дипломатию и переговоры. Именно поэтому президент Трамп и его команда продолжают разговаривать с обеими сторонами, чтобы найти любые точки соприкосновения между позициями и их сблизить, сказал Уитакер. Президент Финляндии Александр Стуб заявил,

Надежда, что найти решение по урегулированию конфликта Москвы и Киева получится. Ну а до этого Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что ждет мирного договора между Россией и Украиной в скором времени. Президент сказал, что он и Зеленский согласны по многим вопросам, но сейчас Трамп хочет от украинского лидера соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Но того же он хочет и от Владимира Путина. Космические силы США готовятся ввести в эксплуатацию систему направленной энергии на базе Cape Canaveral Space Force Station во Флориде, используемые для запусков ракет в интересах Пентагона и коммерческих компаний. Об этом сообщает War Zone. Командующий Space Launch Delta 45 полковник Брайан Чатман заявил изданию War Zone, что новая система предназначена для поражения беспилотников, вторгающихся в закрытое воздушное пространство базы. По его словам, речь идет прежде всего о защите запусков и предотвращении наблюдения за объектом, где сосредоточено большое количество секретной информации о военных и коммерческих космических программах США. На мысе Канаверал работают SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space. По словам Чатмана, в прошлом году в районе базы были зафиксированы сотни беспилотников. Для космодрома применение лазеров особенно важно, поскольку традиционное радиочастотное подавление беспилотников может создавать помехи для ракет, спутников и другой чувствительной аппаратуры. The War Zone отмечает, что пока не ясно, будет ли новая система прикрывать и соседний космический центр имени Кеннеди, откуда НАСА осуществляет пилотируемые и гражданские запуски. База на мысе Канаверал занимает около 75 квадратных километров, имеет протяженную береговую линию, и это усложняет защиту от малых беспилотников. При этом находящиеся на стартовых площадках ракеты и космические аппараты могут стоить миллиарды долларов, а попадание даже небольшого беспилотника, дрона в ракету, заправленную топливом, способно привести к масштабным разрушениям. Британская контртеррористическая полиция расследует возможную причастность Ирана к попытке подрыва авиабазы RAF Fairford, используемой американскими военно-воздушными силами. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следствие рассматривает несколько версий, включая российскую диверсию или исламистский заговор, но иранский след считается наиболее вероятным. В июле корпус стражи исламской революции предупреждал, что, цитирую, «любая база, используемая для агрессии против иранской территории, является законной целью», так цитирует Wall Street Journal. При этом Times уже писала, что особо серьезно рассматривается именно причастность Исламской Республики Иран, но при этом правоохранительные органы не исключают причастность к инциденту других, как отмечено, враждебных государств или иные причины организации теракта. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал не строить догадок до окончания расследования. Было бы безответственно спекулировать. Как только мы сможем держать общественность в курсе, мы это сделаем, сказал он. Но со схожим призывом выступил и премьер-министр Великобритании Эдди Бернем. По данным Wall Street Journal, пятеро задержанных граждане Великобритании. В возрасте от 20 до 25 лет они проживают в Лондоне. Всех пятерых поймали в нескольких сотнях метров от базы в Глостершире в ночь на воскресенье. Полиция пока не установила мотив, но по данным источников, вероятной целью были американские бомбардировщики B. Это B-1 и так далее. Вот в этой серии. Они базируются на этом объекте. На трех фургонах, найденных рядом с базой, были обнаружены взрывчатые материалы. По предварительной оценке, они похожи на самодельные взрывные устройства. Из-за угрозы эвакуировали 85 домохозяйств в соседней деревне Уэлфорд. Вводился режим чрезвычайной ситуации. При этом британская полиция сообщила, что пятеро мужчин, задержанных возле авиабазы Fairford по подозрению в подготовке теракта, освобождены под залог. На них наложены строгие ограничения. Глава британской антитеррористической полиции Лоуренс Тейлор подчеркнул, что их освобождение не означает прекращение расследования. По его словам, полиция продолжает проверять несколько версий произошедшего. Подозреваемые, напоминает пресса, были задержаны рано утром 27 сентября в районе деревни Уэлфорд, недалеко от авиабазы. Полиция сообщила, что около 45

0: минут после полуночи в 12:45 было получено сообщение о трех подозрительных автомобилях, которые предположительно направлялись в сторону авиабазы. На место прибыли вооруженные полицейские. Сначала пятерых задержали по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а позднее также по подозрению в подготовке террористического акта. СМИ приводят рассказ местной жительницы, заметившей подозрительную активность. По ее словам, возвращаясь ночью домой с вечеринки, она увидела несколько молодых мужчин в масках или балаклавах, то есть это худи, возле фургонов. При приближении ее автомобиля мужчины разбежались. Сначала женщина, как сообщают британские СМИ, пыталась связаться со службой безопасности Fairford, но не получила ответа, и тогда она позвонила по номеру экстренной помощи 999. Это как у нас в Соединенных Штатах 911. Три девятки у них. Именно после этого началась полицейская операция. Опубликовались противоречивые сообщения о том, знали ли британские и американские спецслужбы о предполагаемом заговоре заранее. Президент Дональд Трамп заявил, что подозреваемые долгое время находились в поле зрения американских и британских служб и собирались нанести, как он сказал, серьезный ущерб. При этом Sky News со ссылкой на источники также сообщает, что незадолго до задержания уровень угрозы на RAF Fairford был повышен в связи с конкретным предупреждением. Однако Guardian и Press Association со ссылкой на источники утверждают, что полицейская операция не была начата на основании разведывательной информации, а непосредственным поводом для нее стал звонок местной жительницы. Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расследованием, пишет, что версия о связи предполагаемого заговора с Ираном рассматривается следователями как наиболее вероятная на данном этапе и одновременно проверяются, как я уже говорил выше, другие версии, в том числе возможная российская диверсионная операция и подготовка нападения исламистами. Британская полиция официально пока не называет ни мотив, ни предполагаемых организаторов и подчеркивает, что расследование находится на ранней стадии. Sky News также сообщает, что антитеррористические подразделения проверяют возможную связь задержанных с Ираном. Однако подчеркивает, происхождение предполагаемой операции пока не установлено. RAF Fairford имеет одну из самых длинных взлетно-посадочных полос Великобритании и используются американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B и B-52. В 2026 году Соединенные Штаты использовали базу в рамках операции против Ирана. В июле Корпус Стражи Исламской Революции заявлял, что военные объекты, используемые для ударов по территории Ирана, будут рассматриваться как законные цели. По словам местных жителей, в последние недели охрана Fairford была значительно усилена, за некоторыми воротами появились тяжелая техника и бетонные заграждения. При этом Reuters сообщает, что после происшествия дополнительные меры безопасности были введены также на используемых Соединенными Штатами базах RAF Lakenheath и RAF Maldon Hall. Корабль Starship компании SpaceX в понедельник, 28 сентября, впервые вышел на орбиту Земли. Это произошло во время 14-го испытательного полета. По сообщению Reuters, выход Starship на орбиту оказался под угрозой после преждевременного отключения одного из двигателей. Однако после перерасчета траектории SpaceX решила продолжить полет. На орбите Starship начал вывод 26 спутников нового поколения Starlink V3. Это первый реальный груз, доставленный Starship на орбиту. Ракета-носитель Super Heavy после отделения выполнила управляемое приводнение в Мексиканском заливе. Полет рассчитан был примерно на 10 часов. Starship должен совершить 6 витков вокруг Земли, затем сойти с орбиты и попытаться выполнить управляемое приводнение в Тихом океане к западу от Чили. Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV Video Music Awards. На состоявшейся 27 сентября в Лос-Анджелесе церемонии певица вручили первую в истории премии награду Artist Director Honors за работу артиста в качестве режиссера и вклад в развитие визуального повествования в музыкальных видео. Этот приз стал для Свифт 31-й статуэткой VMA и позволил ей обойти Бейонсе, с которой до этого они делили первое место, по 30 наград. Ну, кроме того, Swift получила главную награду вечера, видео года, за клип «The Fate of Ophelia». Таким образом, общее число ее наград VMA достигло 32. В своей речи Тейлор Свифт посвятила победу Долли Партон, умершей в августе в возрасте 80 лет, назвав ее главной шоу-гёрл. Для Свифт это уже шестая победа в категории «Видео года». На церемонии также состоялась мировая премьера нового клипа Свифт «Patient Zero». Режиссером видео выступила сама певица. Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Дакота Джонсон. Оператором стал лауреат «Оскара» Эммануэль Любецкий. Песня вошла в расширенное издание альбома «The Life of a Snow Girl». «The Encore». Да. Но самым результативным артистом непосредственно церемонии стала Мадонна. Мадонна получила 7 наград, в том числе «Артист года», «Лучший альбом» за «Confessions 2» и «Лучшая коллаборация» за «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер. Награду «Лучший новый артист» получила Сиена Спиро. Премия «Видео Vanguard Award» была вручена группе «Нирвана». Награду приняли Крист Новоселич, Дэйв Гроул и Пэт Смир. Церемонию вел Snoop Dogg. В программу вошли выступления Мадонны, Лайза, R.A.V.Y.E., Снебузи и других артистов, а также специальные трибьюторы Долли Партон и Джорджу Майклу. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Регулярное употребление молока увеличивает число полезных бактерий в кишечнике и способствует разнообразию микрофлоры органа. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра ветеранов в Хьюстоне. Особое внимание ученые уделили количеству и типу употребляемых молочных продуктов. Исследователи установили, что увеличение доли молока в рационе было связано с увеличением разнообразия микробиоты и ростом числа определенных бактерий. Эти микроорганизмы укрепляют слизистый барьер кишечника и обладают противовоспалительными свойствами. В то же время активное потребление сыра коррелировало с уменьшением числа бактерий, влияние которых на здоровье пока остается предметом научных дискуссий. Авторы работы отмечают, что состав микробиоты напрямую связан с иммунной системой, обменом веществ и риском развития хронических заболеваний. Поэтому при составлении рациона важно учитывать не только объем потребления молочных продуктов, но и их разнообразие. Молоко, сыр и йогурт могут по-разному влиять на баланс бактерий. Ученые подчеркивают, что исследования носят предварительный характер и требуют подтверждения на более широких выборках, однако полученные данные указывают на потенциальную роль молочных продуктов в поддержании здоровья кишечника.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
16: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, а режиссер Сергей Игнатов. Сегодня, продолжая выполнять ваши просьбы, мы по заявке одного из наших постоянных слушателей Дмитрия Александровича представляем вам фрагменты одного из недавних альбомов патриарха мирового джаза, пианиста и композитора Дэйва Брубека, чье 90-летие мы будем отмечать с вами в этом году. Альбом этот записан на фирме Telarc Records и называется Park Avenue South. Это запись концертов, которые великий музыкант дал в Starbucks Coffee House в Нью-Йорке 10 и 11 июля 2002 года. Место, выбранное руководителями Telarc для записи нового концерта, было, может быть, не самое удачное по разного рода причинам, но это был, пожалуй, весьма серьезный вызов звукоинженерам фирмы и другим техническим работникам. Да и самому Дэйву, по свидетельству которого он сидел так близко к своим слушателям, посетителям кафе, что мог различить цвет их глаз и слышать их перешептывание. Но все это, конечно, было не столь уж важно, и выступление пианиста и его ансамбля прошло, как всегда, с огромным успехом. Впрочем, реакцию слушателей вы и сами услышите в процессе нашей передачи. Сейчас я назову вам состав квартета Дэйва Брубека, и мы перейдем к музыкальной части программы. Итак, Дэйв Брубек – фортепиано, Бобби Милителло – альт-саксофон, Майкл Мур – контрабас и Рэнди Джонс – барабаны. Квартет начал свое выступление исполнением новой версии популярного стандарта Джимми Макхью, который называется «On the Sunny Side of the Street».

Композиторское творчество Дэви Брубака богато и разнообразно. За годы музыкальной деятельности им созданы сотни произведений, от оратории и концертов до миниатюр и баллад. Каждое из его произведений несет на себе неизгладимый след не только его мелодического дара, но и раскрывает внутренний мир Брубака, его мысли и чувства. Я думаю, что об этом мы еще не раз поговорим в наших будущих программах, посвященных Дэйву. А сейчас послушайте его изумительную по красоте мелодию, которая может украсить репертуар любого камерного ансамбля. Она называется «Элегия», и автор посвятил ее своей жене и верному другу Иоле.

Великолепно, не правда ли, друзья? Немного грустно, но ведь жизнь проходит не только на солнечной стороне улицы. Однако будем оптимистами и верить только в хорошее. К этому призывают нас музыканты квартета Дэйва Брубака и сам пианист, герой нашей передачи. Сейчас в их исполнении прозвучит новая версия хита 20-х годов прошлого столетия, которая называется «Slow Boat in China».

подходит к концу наша сегодняшняя встреча с маэстро Дэйвом Брубаком и его квартетом. Наверное, многие из вас разочарованно вздохнули, не услышав любимый Take Five. Но программа еще не закончена, и я рад объявить, что сейчас на прощание прозвучит бессмертная, можно сказать, тема Пола Дезмонда, ставшая музыкальным автографом ансамбля Брубака, которая называется «Да-да, Take Five». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Маяки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг America.gov. Это безопасная, интеллектуальная и ориентированная на предоставление услуг единая точка входа, через которую человек может войти в систему, общаться на простом языке, получать точные ответы и, где это дозволено и технически возможно, совершать государственные транзакции, сообщила администрация Белого дома. Сейчас сервис представляет собой AI-чат, через который можно задать вопросы, получить информацию без самостоятельного поиска. Проект возглавляется основатель Airbnb Джо Гебе, главный дизайнер правительства. По его словам, со следующего года сайт перейдет от ответов к действиям. Пользователи смогут авторизовываться и оформлять необходимые запросы без перехода на сайты отдельных федеральных ведомств. Исключение составят налоговые декларации, а также сервисы военных и разведывательных структур. Срок действия ТПС для граждан Украины истекает 19 октября. Программа U4U была приостановлена годом ранее. Из-за задержек с продлением документов многие мигранты потеряли разрешение на работу еще в августе и опасаются задержаний службой ICE. Эксперты отмечают, что люди ищут варианты переезда в Канаду, Германию, Молдову или Италию. Несмотря на неопределенность, беженцы продолжают надеяться на разрешение кризиса. Правительство Великобритании рассматривает возвращение страны в ЕС в рамках перестройки долгосрочных взаимоотношений с Европой. Об этом премьер-министр Энди Бёрнам заявил в интервью BBC. По словам чиновника, действующее соглашение по Брекзиту принесло больше вреда, чем пользы. Горсовет Нью-Йорка и городской университет запускают пилотную программу бесплатного безлимитного проезда для студентов. На первом этапе 700 учащихся CUNY получат карты Амни, финансирование которых заложено в бюджет. Карты начнут действовать с 5 октября по 25 декабря. Весной участники получат еще один безлимитный проездной на 120 дней. Программа рассчитана на студентов, имеющих право на федеральную помощь Pell Grant, обучающихся очно и посещающих как минимум два занятия в кампусе. При этом студенты, уже получающие транспортную поддержку по другим программам, участвовать не смогут. Всего этим критериям соответствует около 54 тысяч студентов CUNY. Заявку на участие подали более 28 тысяч.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Завтра и послезавтра будет еще теплее.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить. В Бруклинской клинике Gold BMI вы

0: На медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Добрый день, дорогие друзья. Охрипший Грегори Дэвидсон у микрофона. Надеюсь, что голос будет лучше. Это среда, это 12 часов дня. И это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Александр Островой в Нью-Йорке. Нет, скажу не так. Грегори Дэвидсон не в Нью-Йорке, а в Иерусалиме. А Александр Островой сегодня не в Иерусалиме, а за его пределами. Мы поменялись местами, но передача как была «Нью-Йорк, Иерусалим», она так и называется. И мы начинаем. Александр, как меня слышно?
8: Да, слышно, Грегори, слышно хорошо. Я хочу добавить две вещи, которые по поводу того, что вы сказали. Я тоже охрипший, и вы вот в Иерусалиме, в Израиле, а я в Будапеште. Так что вот мы поменялись немножко ролями.
7: Да, местами. Главное, чтобы и ситуация на фронте бы тоже поменялась. Рассказывайте, где мы находимся, и что наш уважаемый господин Трамп в Америке, ваш премьер-министр Нетаньяху сделали за эту неделю для того, чтобы как-то разрешить этот ирано-израильский-американский конфликт.
8: Вы знаете, Грегори, с вашего позволения я начну не с этого, потому что у нас сейчас наиболее горячие новости, немножко другие, даже совсем другие, я сказал. И вот эта вот вся тягомотина, потом мы можем вернуться к этому вопросу, она отошла на задний план, далеко даже, я бы сказал, отошла на задний план. Что происходит? Во-первых, сегодня у нас произошло об этом просто. Это взорвало Израиль. Произошло большое ЧП. Значит, давайте я расскажу подробно. С утра стало известно, что самолет, вылетевший...
7: Я понимаю, о чем вы будете говорить. И я тоже согласен, что это сегодня новость даже не номер один, а единственная новость, о которой все говорят. Рассказывайте.
8: Да, именно так, Грегори. Значит, он вылетает, и сообщается, что что-то там происходит. Непонятно что. Я просто даю картину того, как это в динамике, как это развивалось. Сообщается, что на борту происходит серьезный конфликт в кабине пилотов. Что они поделили, что там произошло, подрались между собой, выясняли отношения из-за девушки, из-за стюардессы, все что угодно можно предположить. Во всяком случае, что-то там между ними происходит, а потом ситуация начинает приобретать уже такой драматический характер. То есть самолет начинает быстро терять высоту, очень быстро, стремительно, но где-то там 33-34 тысяч футов, так указывается, до всего 17 тысяч футов. То есть это хроника пикирующего бомбардировщика. Это уже такое ощущение, что все, по сути дела, то есть мы можем с вами себе представить, что испытали эти люди, которые находились в тот момент, обычные люди, на борту самолета. Значит, борт передает код 7701. Это такой код, который означает общую чрезвычайную ситуацию. Общую. Непонятно, опять-таки, что там. Затем код 7500. А это уже предполагается то ли захват самолета, то ли какое-то вмешательство, то есть прорыв в рубку. Не знаю, все что угодно. Возникает сразу подозрение на угон самолета. Израиль поднимает истребители, потому что если действительно самолет угнали с целью террористической атаки, и самолет этот пересекает границу, то его надо сбивать, видимо, даже несмотря на то, что там где-то 180 пассажиров, потому что, возможно, террорист, джихадист, по образу и подобию вот того, что произошло 11 сентября в Соединенных Штатах, захочет врезаться куда-то, куда ему придет в голову, в Тель-Авиве, в Иерусалиме, все что угодно. Значит, это все сообщается международными агентствами, все буквально расписывается, как происходило, но до сих пор мы не знаем. Итак, якобы второй пилот напал на первого, и попытался угнать самолет так, чтобы с какой целью, опять-таки джихадистский какой-то террористический акт и так далее. Но в конечном счете сообщается, что кто-то из экипажа и часть пассажиров, ну, много у нас там ребят из боевых частей, много людей подготовленных достаточно хорошо, они врываются.
7: Еще раз, откуда и куда летел самолет?
8: Самолет летел из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, в Израиль. Сегодня это все летают, масса израильтян. Я там не летал, но масса израильтян летают. Это сегодня уже один из самых популярнейших маршрутов. Из Израиля в Дубай, и там люди проводят время. Сегодня это очень популярно. И он возвращался. Значит, что происходит далее? Далее самолет... каким-то образом, значит, то ли кто-то из экипажа, по всей видимости, он сажает этот самолет, сделает запрос в Саудовской Аравии, сажает в городе Табук, это Саудовская Аравия, значит, все пассажиры живы, все члены экипажа живы, хотя кто-то из них получил ранение, травмы, кто-то из пассажиров тоже получил травмы во время драки, один даже показывает свой разбитый нос, непонятно, кто с кем дрался, как дрался, то есть все возможные предположения, версии и так далее. Но то, что пишут сейчас СМИ, то, что говорят наши политики, по всей видимости, это действительно, это выглядит не шуткой, это не то, что подрались из-за девушки, это террористический акт, причем террористический акт, который мог привести к самым, в общем-то, ужасным последствиям. Кац, Исраэль Кац, это израильский министр обороны, он назвал происшедшее попыткой джихадистской террористической атакой. Не говорится, кто именно пытался это организовать, какая организация, какая террористическая структура. Об этом ничего не говорится. Все это еще расследуется. Вот я смотрел сегодня там и Рейтер, и даже турецкие издания, которые порой сообщают довольно любопытные подробности. Пока не ясно, честно говоря, что произошло, но... По всей видимости, это была попытка терракта, направленная именно по образу и подобию 11 сентября. Так что вот такой момент, который сегодня буквально взорвал Израиль, и мы можем только представить себе, собственно говоря, что бы произошло, если бы, не дай бог, так сказать, вот если бы, не дай бог, это случилось. В общем, это сегодня стало крупнейшим событием в нашей стране.
7: И пока непонятно, кто спас самолет, да?
8: Непонятно. Слава богу, что все хорошо. Уже доставлены люди в Израиль. Все уже вернулись из Саудовской Аравии. Ну, привезли их сюда. Слава богу, все в порядке. По сути дела, никто не пострадал, за исключением вот этого пилота, по-видимому, первого пилота, который получил ранение. И вот сейчас все это дело расследуется, расследуется очень и очень тщательно. То есть существует очень много версий. Это пока, пока невозможно точно, точно дать анализ, невозможно точно дать полную версию происходящего. По одной из версий, второй пилот пронес с собой нож, по другой даже топорик, хотел убить командира корабля, направить машину в такое смертельное пике на какой-то израильский объект крупный. Вот, сообщается, это опять-таки, это пока не могу сказать, что это установленный факт. Пока речь идет о том, что я читаю, слышу, вижу и так далее, это скорее гипотезы, даже спекуляции, что умирающий, тяжело раненый капитан, он сумел разблокировать двери, бортпроводники вместе с пассажирами, там несколько было видно крепких ребят, они ворвались в кабину, связали вот этого вот террориста, и таким образом как-то удалось выправить ситуацию, посадить самолет, ну, а дальше уже, так сказать, все было делом техники, собственно говоря. Вот.
7: А кому принадлежит, кому принадлежит самолет? Какой авиакомпании?
8: Самолет принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Объединенным Арабским Эмиратам. Второй пилот предполагается, но это не точно, что это второй пилот из Омана. Оман, как мы знаем, небольшое княжество в Персидском заливе, но почему именно он, почему он был... Это, пока я этого не могу объяснить.
7: Ладно, давайте вернемся к другим событиям. Что происходит на фронте?
8: Вот. Давайте еще прежде, чем мы перейдем к ситуации, как всегда, в Ормузском проливе, то, что мы с вами обсуждаем часто, давайте мы еще поговорим немножко еще о другом моменте, который тоже стал событием недели, но пока его не вытеснили, уже события, происшедшие вот с этим самолетом, тоже связанные с Объединенными Арабскими Эмиратами. Что там произошло? Произошло следующее, там тоже весьма и весьма любопытно. Значит, неожиданно после возвращения Нетаньяху из Нью-Йорка он вылетает на частном самолете в те же самые Объединенные Арабские Эмираты. Не сообщается, с кем он встречался, зачем он летел, каковы цели полета. Мы этого ничего не знаем. После этого начинаются многочисленные спекуляции. Сообщается, это тоже весьма интересно, что одновременно приземлились туда какие-то борты с VIP-персонами из Катара, из Саудовской Аравии, из Марокко и даже из той части Ливии, которой сегодня управляет генерал Хафтар. То есть там есть, я просто хочу пояснить для тех, кто не очень знает, Ливия сегодня это уже не единое государство, это государство единое только на карте. На самом деле она разделена на несколько анклавов. Правительство заседает в Триполи, значительную часть

0: абсолютно государство Израиль. Это мы можем стопроцентной уверенностью говорить. Это Саудовская Аравия, с которой очень сложные отношения. Это и какие-то другие представители княжеств Персидского залива. Марокко, которая является более или менее дружественной Израилю страной. И вот тот самый правитель той части Ливии, которого я сейчас рассказал. О чем шла речь, мы не знаем. СМИ этого не раскрывают. Значит, мы можем сделать вывод о том, что речь идет о выработке, Грегори, некой стратегии между Израилем и между арабскими странами и арабскими правителями, направленной на, можем, это мое предположение, не более того, на выработку некой стратегии для противодействия внешним угрозам. Ну, каким внешним угрозам, тут уже нетрудно представить себе. Это Иран, конечно, который, как мы знаем, он невероятно гнобил все арабские княжества на протяжении военных действий, при том, что даже те, как, например, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, в общем-то, проводили дружественную по отношению к нему политику. И Оман, кстати говоря, тоже, который считался союзником Ирана, он их обстреливал, он бил по их инфраструктуре, по их базам, по гражданским объектам. Поэтому Иран, несомненно, обсуждалось, возможно, опасности, исходящие из Ирана, из пути противодействия вместе с Израилем, с израильскими технологиями и израильской разведкой тому, что той угрозе, которую представляет собой Иран. Вполне возможно, что обсуждались и пути усиления такого сотрудничества в борьбе с остальными соперниками, как Израиля, так и арабов. Я имею в виду в данном случае Турцию, прежде всего, которая видит себя, жаждет быть гегемоном на Ближнем Востоке, ведет очень экспансионистскую политику. Возможно, обсуждались какие-то пути нейтрализации этой угрозы настолько, насколько это возможно. Мы можем предположить, что и другие моменты обсуждались. Например, известно хорошо, что Израиль признал республику Сомалиленд, а Сомалиленд находится, и это очень важный момент, в стратегически важном месте. Он находится на другом конце, что ли, другом берегу Баб-эль-Мандебского пролива, вот того самого, о котором мы не раз говорили, и он позволяет оттуда значительно нейтрализовать вот эту угрозу хуситов, о которой мы тоже не раз говорили. То есть это государство, признанное Израилем, многие, почти никакая из других стран его не признали, но она обладает очень выгодным положением. Эмираты поддерживают, хотя не признали это государство официально, но поддерживают его, поскольку Саудовская Аравия находится под сильнейшим ударом хуситов, то, возможно, обсуждались пути использования каких-то сил Сомалиленда для того, чтобы дестабилизировать хуситов, но это мое предположение. Точно, опять-таки, мы не знаем. Так или иначе, что в сухом остатке остается? Остается следующее, что, по всей видимости, речь идет о попытке выработать какую-то единую израильско-арабскую стратегию против внешних угроз. Прежде всего, против Ирана и его сателлитов. Это те же хуситы, это Хизбалла, это шииты в Ираке и, возможно, я не знаю, другие террористические группировки. И таким образом, это очень важный и существенный момент, поскольку речь идет совершенно уже о новом векторе таком геополитическом. Израиль и арабы обсуждают, координируют свои действия, свою позицию против своих противников. Вот это вот очень и очень любопытный момент, но мы мало что пока знаем, мало какие подробности знаем обо всем об этом.
1: Понятно. Давайте теперь вернемся к актуальным событиям. Что происходит на, не знаю, правильно называют ли это фронт, но по мне так необъявленная война все-таки идет против Ирана. Что происходит в Русском проливе и так далее?
0: Да. Что там происходит в настоящий момент? По сути дела, сколько-нибудь серьезных изменений там не происходит. Идет некая вот опять-таки такая дипломатическая война.

0: херня, другим словом я назвать не могу, а сопряженная с попытками найти какое-то дипломатическое решение и в то же время сопровождаемое угрозами. То есть, что происходит? Ну, опять-таки, вот те же турки, например, сообщают, что между Тегераном и Вашингтоном ведется интенсивный диалог через Катар. Катар сегодня занял главное место в качестве посредника, вытеснив Пакистан. Пакистан уже, в общем-то, отошел в сторону. Сегодня Катар пытается как-то вот сблизить позиции сторон не очень успешно. Идея состоит в том, что американские санкции будут смягчены каким-то образом, будет снято ограничение на судоходство, и при этом Белый дом как-то передаст более-менее благоприятные условия, ответы на условия Ирана. Вот так об этом сообщают турки. Возможно, это так, возможно, это и не так. Ситуация в самом Ормузском проливе, она нестабильна. КСИР говорит о том, что они готовы к любому обострению и будут наносить удары, по сути дела, по всем объектам, включая американские объекты, включая и, опять-таки, вот эти вот княжества Персидского залива. Таким образом, мы находимся по-прежнему вот в такой патовой ситуации, которая, ну, продолжается уже, Грегори, сколько времени это продолжается. Штаты настаивают на, говорят, что мы не пойдем на уступки, если не будет достигнута договоренность по иранской ядерной программе. Появляются сообщения, что Иран, между тем, отчаянно, несмотря на очень тяжелое положение, пытается каким-то образом все-таки вернуть в жизнь вот эту вот свою программу ядерную по обогащению урана. Какая-то часть, значительная часть, возможно, обогащенного урана у него осталась. То есть они пытаются снова вернуть ее к жизни. И Соединенные Штаты, значит, в лице нынешней администрации, они выдвигают требования о том, что уровень обогащенного урана должен быть, ну, до там 3.67, если я не ошибаюсь, процентов. И демонтированные ядерные объекты для Ирана – это совершенно неприемлемо. Тем более для него неприемлемы другие требования, ну, там, значительного сокращения ракетной программы. То есть, по сути дела, это переговорный тупик. Потому что администрация, как пишут, отвергает все ключевые пункты арабского плана, а Иран, ну, в лице, по крайней мере, спикера своего, Галибафа, они заявляют, что Иран не пойдет на уступки, пока не получит, ну, пока не получит, вот, так сказать, то, что он хочет получить, и так, только тогда они готовы обсудить возможность открытия Ормузского пролива. Вот на сегодняшний день в общем и целом такая ситуация. То есть пролив сегодня, где, я напомню, через который еще не так давно проходило 20% мировой нефти, сжиженный природный газ из Катара, сегодня он заблокирован. С одной стороны Ираном, с другой стороны Соединенными Штатами. Сегодня нефть марки Brent, она уже составляет 115-120 долларов за баррель. То есть рост мы видим, постоянный, неуклонный рост нефти. И пока я не вижу, чтобы как-то можно было говорить о продвижении этих переговоров. Очень трудно сказать. Большинство обозревателей, вот то, что мы слышим, сводится к тому, что Трамп намерен пока продолжать эту свою политику, а, возможно, после промежуточных выборов он уже перейдет к более решительным действиям. Но очень трудно сказать, как это все будет.
1: Главное, чтобы Трамп не сдался и не пошел на уступки. Вот в чем проблема.
0: Да, вот это вот тоже. Это тоже. Вот мы с вами помним прекрасно, как все это было, когда они подписывали этот меморандум. Тогда было явное впечатление, что Трамп капитулирует перед требованиями Ирана, но на сегодня ситуация очень неясная, очень тревожно. Соединенные Штаты страдают в меньшей степени, надо сказать. А вот этих всех перетурбаций и от роста, очень сильного роста цен на нефть, но очень сильно страдает Европа. Правда, вряд ли это волнует Трампа, собственно говоря. Менее всего сегодня Европа, ЕС и так далее. Трамп озабочен.
1: И выигрывает Россия, да?
0: Россия выигрывает, несомненно. Цены растут, цены на нефть растут. Российская промышленность, нефтяная, она получает больше возможностей. Так что, в этом отношении, да.
1: Ладно, уходим на рекламную паузу в середине часа и продолжим сразу после нее.
2: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: С оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
17: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
10: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день. Снова приветствую нашу аудиторию. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим», Грегори Дэвидсон. Сегодня находится в Израиле, а Александр Быстровой находится в Европе. Вот мы поменялись как бы местами, но это как бы не меняет суть передачи. Ну что, продолжим передачу. Давайте я возьму один звонок. Сейчас я попробую понять, где у меня возможность взять. Александр, продолжайте, пока я пытаюсь взять звонок.
0: Важный момент. Тут я не могу, как всегда, я говорю сегодня не только об Ормузском проливе, но у нас есть еще одна горячая точка. Это Баб-эль-Мандебский пролив, который идет по другой стороне Аравийского полуострова, уже через Красное море и через Суэцкий канал выходит в Средиземное море. Так вот, там ситуация продолжает оставаться напряженной. Там, как мы знаем, идет настоящая война, настоящие боевые действия между хуситами, ну, это шиитские ставленники, по сути дела, и между Саудовской Аравией. Так вот, хуситы показали необычайную устойчивость, необычайную маневренность. Они умудрились переиграть в значительной степени как саудитов, так и с правительственные войска Йемена, которые просто разбегаются при их появлении. Они захватили ряд дополнительных объектов и наносят удары, довольно болезненные удары по Саудовской Аравии, по сути дела ставя эту страну, которая, я должен сказать, обладает крупнейшими военно-воздушными силами, ну, я даже не знаю, если сравнивать, по крайней мере, на Ближнем Востоке, то это одна из стран с крупнейшими ВВС. Тут у них даже где-то, если я не ошибаюсь, 450 боевых самолетов у Израиля, по-моему, там 300 с чем-то. То есть они обходят Израиль, но показывают какую-то невероятную слабость, неумение, непрофессионализм. То есть те удары, которые они наносят по хуситам, не приносят никакого эффекта. Саудиты обращаются за помощью буквально ко всем. Они, как известно, подписали соглашение с Турцией и Пакистаном. И турки понимают, что уже под угрозой их репутация, ведь они же участники вот этого вот исламского НАТО, то, что называется, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан, они начали говорить, ну, пока это риторика, начали говорить о том, что если вот их союзник, то бишь Саудовская Аравия, действительно окажется под угрозой, то они вымешаются, пока они не вмешиваются. Они продают саудовцам дроны, продают другие какие-то военные технологии, но сами не вмешиваются. Так же, как и не вмешиваются и западные союзники Саудовской Аравии. Это, прежде всего, Америка. Трамп отказался поддерживать саудовцев. Ну и совершенно справедливо это сделал, потому что сами саудовцев тоже отказались поддержать его во время войны с Ираном. Даже сказали, что они будут пропускать американские самолеты через свою территорию. Ну а Англия, Франция находятся в столь несчастном положении, что при всем желании они не могут помочь. Англичане направили, как я уже, по-моему, сказал, один самолет-дозаправщик, причем что при том, что, собственно говоря, у Саудовской Аравии 20 таких самолетов-дозаправщиков, а Франция сказала, что максимум, что нас может помочь, это какие-то оборонительные технологии для перехвата ракет. То есть обе бывшие державы, ну, совершенно жалким образом, конечно, выглядят. Так что вот такая обстоит ситуация на сегодняшний день. И касательно цены на нефть, и касательно энергетического рынка, это все очень и очень, как мы уже с вами не раз говорили, влияет, потому что уже не идут, по сути дела, судоходство не идет по двум крупнейшим артериям. Это Ормузский пролив, это Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Корабли боятся пускать, боятся проходить. Вот тот же этот пролив и компании, страховки, судоходные компании опасаются пропускать, направлять туда суда. Суда идут по обход Африки, это колоссальные затраты. Энергетические, страховка, транспортные, все намного сложнее. Так что все это совершенно негативно бьет по мировому энергетическому рынку.
1: Ну хорошо, давайте мы немножко раньше начнем. Какой прогноз? Что вообще будет? Ну как долго такая ситуация может продолжаться? И насколько мировой рынок готов это все выдерживать?
0: Цель Ирана совершенно очевидна. Цель Ирана – сломить Соединенные Штаты. Цены на нефть очень высоки. Значит, он надеется, иранцы надеются, о том, что Трамп пойдет на какие-то уступки, дабы сбить цены на нефть перед промежуточными выборами. Они понимают, что вся эта ситуация, иранцы понимают, ставит Трампа в очень неприятное положение. Люди, простые люди, они не очень понимают, что там происходит, зачем происходит. Очень плохо разбираются, мало понимают, никто их осуждать за это не может. Но цены растут, и они не хотят видеть, что каждый день цены на бензин, они устремляются все вверх и вверх, и конца и края этому не видно. Вот на это иранцы и рассчитывают. Пойдет ли Трамп на уступки через месяц, всего лишь чуть больше месяца, да, промежуточные выборы в Соединенных Штатах, и вопрос остается актуальным. Уступит ли Трамп? Потому что иранцы абсолютно точно не уступят. Это для них там силовики у власти, люди крайне радикальные, люди, не желающие идти ни на какие компромиссы совершенно, и боящиеся, и не могущие идти на компромиссы, потому что они знают, что любая их уступка будет расценена как слабость, как отказ от вот этой вот религиозной позиции о том, что Иран будет бороться до последней капли крови, потому что должен прийти 12-й имам, должен прийти Махди и так далее. То есть, когда в дело вмешивается религия, тут все становится значительно сложнее, как мы понимаем. Поэтому иранцы не пойдут. Вопрос, пойдет ли Трамп, остается Грегори.
1: А вообще известна позиция демократов и республиканцев по этому вопросу?
0: Ну да, конечно. Демократы хотят свернуть войну с Ираном. Они с самого начала осуждали позицию Трампа. Они говорили о том, что это ненужная война, это излишняя война, что надо вести переговоры. Но мы прекрасно помним, что, собственно говоря, Обама тогда был инициатором вот этой вот ядерной сделки, то, что называлось, в 2015 году. Они подписали эту сделку. Иран продолжал втихую развивать свои ядерные все объекты, ядерные технологии. Но это никого, собственно говоря, особенно не волновало. Потом пришел Трамп, потом он расторг эту ядерную сделку. А Байден пытался возродить ее, правда, не слишком успешно, потому что уже тогда иранцы не были готовы к каким-либо компромиссам, уступкам. Они полагали, что американское правительство слишком слабо, чтобы сделать против них что-то. А ядерное оружие для них – это как гарант их существование, как козырь, это их заветная мечта, это их идефикс. Они от этого, конечно, никогда не откажутся.
1: Да, но лидер демократов очень сильно поддерживает Израиль, насколько мы знаем.
0: Лидер демократов?
1: Конечно. Он из Нью-Йорка, и он очень сильно поддерживает Израиль. Конечно, он произраильски настроенный. Мы говорим про Хакима Джеффриса. Хаким Джеффрис, скорее всего, будет лидером Нижней Палаты. А он очень-очень сильно произраильски настроен. Я это просто знаю по общению с ним.
0: Смотрите, то, что я знаю, то, что я читал, что, возможно, да, среди демократов и есть много людей, очень дружественно настроенных к Израилю, но огромная масса демократов сегодня, ну, то есть демократической партии, она настроена сегодня очень даже враждебно против Израиля и враждебно по отношению к любым действиям против Ирана. То есть они с самого начала
1: там действительно
0: осуждали.
1: Есть...
0: Да.
1: Я не вижу антиизраильские выступления я вижу. А попытка заморозить конфликт или дать возможность Ирану продолжать ядерную программу, я не вижу этого, что это дадут и демократы, и республиканцы. Это опасность ядерной войны. О чем мы говорим-то?
0: Нет, демократы, они говорили о том, что это не Грегори. Демократы говорили с самого начала, что эта война излишняя, что она не нужна.
1: Это отдельная история.
0: Что Трамп преследует какие-то свои цели, что Америка не должна платить за его авантюры и так далее. То есть они были против военных действий, даже при том, что было очевидно, что Иран не в полшаге, а в четверти шаге от ядерной программы.
1: Да. Недолго осталось ждать, но я не верю, что кто-то даст возможность Ирану продолжать ядерную программу. Но это невозможно.
0: Сказать, Грегори, если, например, демократы одержат победу, а мы видим, что сегодня кто предполагается будет, может быть, лидером демократов, та же Камала Харрис, например.
1: Нет, лидером демократов будет Хаким Джеффрис, а что будет в Сенате, мы не знаем. А там, возможно, останутся в большинстве республиканцы, а может быть, все-таки демократы возьмут верх. То, что не будет президента и двух палат одной партии, это уже, по-моему, совершенно очевидно.
0: Ну, впечатление, по крайней мере, такое, да, если не произойдет сюрприза, конечно. Вот на это именно и рассчитывает Иран. Иран-то точно рассчитывает, он бьет по больному месту Соединенного Штата, американского общества, о том, что вот это вот стремительные скачки цен на роста цен на нефть, на энергоносители, они как раз и вызовут то самое недовольство, которое побудит массу американцев голосовать за демократов. Тут все понятно. Их тактика проста, прозрачно проста.
1: То, что нижняя палата будет демократической, это очевидно. И я на самом деле недоволен, что все три ветви власти в руках одной партии. Это ничего хорошего не дает. Ладно, давайте говорить, что происходит на других фронтах. А как ведет себя Турция? Что происходит там?
0: Турция весьма интересна, конечно. Турция умудряется... Вот эта вот демагогия, которую мы слышим от Эрдогана, от всего его окружения, она просто потрясающая. То есть Турция выражает озабоченность по поводу того, что происходит вокруг Ирана с хуситами, Саудовской Аравии и так далее. И при этом, главное, они не устают повторять о том, что во всем виновато израильское государство, сионистское образование, которое, значит, является злейшим врагом вообще всего мира, совершает преступления и так далее. То есть не предлагая никаких проблем для решения вот многочисленных конфликтов сегодня на Ближнем Востоке, все опять-таки вольно, чистой воды демагогия, это сегодняшняя Турция, и это очень характерно. Так что, в принципе, понятно сегодня, что турок сегодня боятся не только, опасаются, боятся как угодно, не только такие государства, как Израиль, Греция, Кипр, которые находятся под очень сильным давлением. В частности, турки угрожают грекам отобрать у них часть островов, прилегающих к Турции в Эгейском море, угрожают Кипру. В частности, Кипр очень опасается, что могут быть всевозможные авантюры, попытки вторжения турок в свои воды и так далее. Все что угодно, но, по всей видимости, арабы тоже опасаются. По всей видимости, арабы понимают, знают турок. Турки были в прошлом их правителями. Османы владели, по сути дела, всем Ближнем Востоке. Они прекрасно знают, что представляют собой эти товарищи. И, вероятно, вот это вот подталкивает их к сближению к Израилю. Вероятно, поскольку тенденции совсем еще не определены, на Ближнем Востоке все очень меняется и все очень неоднозначно.
1: Ясно. Как ведут себя другие страны, вовлеченные в конфликт?
0: Вы знаете, ну, я должен сказать, что пока то, что вот происходит у нас, о чем говорили сейчас, это немножко на фоне последних событий, отошло в тень. Но Газа по-прежнему остается в центре внимания. У нас, я не помню, говорили мы с вами или нет на прошлой передаче, очень сильные опасения следующего рода, что поскольку Хамас загнан в угол, он в очень неприятной ситуации, когда Израиль установил контроль над 60 с чем-то процентов территории, то есть где-то две трети территории, теснит его, каждый день происходит ликвидации, уничтожаются командиры каких-то формирований, бригад, подразделений и так далее. Появляются милиции настроенные, действуют они там против Хамаса. Ему надо как-то переломить ситуацию. Как переломить ситуацию? Только, по сути дела, одним способом. Это осуществить некую диверсию, захватить израильтянина, несколько израильских военнослужащих и начать и диктовать Израилю свои условия. Потому что иначе нет, иначе вот и Совет мира, и все наши посредники, и Витек, и Зитек, они могут ездить сколько угодно, общаться сколько угодно, с кем угодно, но пока ничего не получается. Ничего не получается из действий Совета мира. Хамас отказывается сложить оружие и понимает, что не может сложить оружие. Как только он сложит оружие, то сразу же его начнут уничтожать их же собственные сотоварищи, то есть те же милиции, о которых я говорил, кланы, которые уже давно хотят свести с ним счеты. Вендетта – это вещь в арабском обществе очень хорошо такая присутствующая, развитая и так далее. Они не могут себе это позволить. Поэтому в Израиле очень опасаются, что они предпримут такую авантюру похищения израильского военнослужащего или военнослужащих с тем, чтобы диктовать израильскому правительству, тем более перед выборами, о том, что и как делать. Поэтому у нас готовится, вот, возможно, к каким-то нестандартным ситуациям, которые вполне могут произойти. И это сегодня один из наиболее, я бы сказал, таких вот острых вопросов.
1: Невозможно же защитить каждого военнослужащего. Это нереально. Рано или поздно они все равно захватят. Так что же делать?
0: Вот это большая угроза, Грегори. Это большая угроза, потому что нельзя им позволить этого сделать. Как только они, если, не дай бог, они это сделают, то они получают такой мощный козырь для давления, с которым потом придется нам уже сосуществовать. Мы помним все, как было с заложниками, причем для Израиля они это прекрасно знают. Каждый человек очень ценен, каждый человек имеет большое значение. Сразу же пойдут и демонстрации, которые опять-таки приобретут политический окрас о том, что немедленно вывести все войска оттуда, пойти на требования, но вернуть вот этого нашего паренька, как это было с Гиляном Шамиром, любой ценой, на любых условиях, они, то бишь Хамас, это прекрасно понимают. Поэтому, ну, видимо, делают, пытаются предпринять какие-то меры, чтобы не допустить такого развития событий. Но посмотрим, насколько это удастся.
1: Ну, практически все военные действия прекращены, да, на территории Газы?
0: Что, Грегори?
1: На территории Газы тишина, да, так я понимаю?
0: На территории самой Газы ситуация такая. Там есть некая желтая линия, которая продвигается нами вглубь Газы, она окружает город Газу с окрестными там, не знаю, селами, лагерями беженцев, ну, всего того, что там есть. Как я уже сказал, где-то это 60 плюс процентов всей территории Газы находится под контролем Израиля, остальная часть, треть Газа, находится под контролем Хамаса, и каждый день осуществляются ликвидации то одного какого-то командира, то боевика, который принимал участие в резне 7 октября, то, не знаю, некий известный служащий, там, находящийся в верхнем эшелоне Хамаса, то какие-то менялы, которые субсидируют вот хамасовскую всю эту индустрию по производству туннелей, оружия и так далее. То есть все время осуществляется ликвидация, это, конечно, очень подрывает их. То есть у них очень жесткая иерархия очень хорошо выстроена, но, тем не менее, они, в общем-то, загнаны в угол, я уже сказал.
1: Ну, хорошо, наше время подошло к концу, а мы прощаемся до следующей среды, до полудня, и надеемся, что что-то сдвинется, потому что какую неделю подряд мы констатируем факт, что практически на фронте Иран, Америка, Израиль ничего не происходит, и тяни толкай, как был, так и остается. Ну, будем надеяться. Это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Вели ее Александр Мастровой и Грегори Дэвидсон. И до свидания, до следующей среды.
0: До свидания, спасибо, спасибо, всего доброго.
15: 620 АМ.
13: Здесь не остановимся.
15: Дэвидсон радио.
18: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Грибы научились играть музыку. В Англии готовится необычная выставка, посвященная грибам. Музыкант Джейсон Синг установил в лесу датчики, улавливающие слабые электрические сигналы грибов, и преобразовал их в звуки. В результате получилась целая музыкальная композиция. Среди других экспонатов – рисунки грибов Беатрикс Поттер, которую большинство знает как автора детских сказок, хотя она серьезно занималась микологией. Лидер группы BTS Ким Намджун, известный как RM, передал Национальному музею Кореи 100 миллионов вон, примерно 70 тысяч долларов. Деньги предназначены для приобретения новых исторических и художественных ценностей. Музыкант уже не первый год поддерживает музеи и проекты, связанные с сохранением корейского искусства. В Нью-Йоркском музее движущегося изображения вернули кота Феликса почти столетней давности. Сегодня посетителям показывают 4 восстановленных мультфильма 1927-28 годов. В них Феликс отправляется на морское дно за жемчугом, ухаживает за своей Джульеттой, сражается с соперником и даже пытается самостоятельно снять кино. Почти столетние мультфильмы восстановлены для современного большого экрана. В Центральном парке проходит выставка «Новая дендрология». Художники предлагают посмотреть на деревья не просто как на часть городского пейзажа, а как на живую систему со своей историей и взаимоотношениями с человеком. Выставка расположена в историческом здании арсенала Центрального парка. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США создадут единый портал госуслуг, аналогичный российскому. Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в «суперинтеллект». В Калифорнии на парковке спортивного комплекса убили руководителя игрового подразделения «Нью-Йорк Таймс». Starbucks объявил о закрытии 250 кофеен по всей стране. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: На
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
3: Дэвидсон Радио, 620 AM.
4: От Нью-Йорка до всего мира.
3: DavidsonRadio.com.
5: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, психолог, нейропсихолог. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И в позапрошлой передаче я коснулся очень важной темы, которая касается очень многих. Ну, я думаю, почти всех из нас она касается, но кого-то время от времени, а у кого-то это достаточно такое хроническое состояние. И я обещал, что во второй половине передачи я расскажу, его даже не надо показывать, упражнение, которое поможет вам избавиться от этих навязчивых мыслей, хотя бы облегчить это состояние и получить тот сон, который дает нам восстановление и облегчение. И в прошлую среду я не смог этого сделать, но сегодня я уверен, что мы это сделаем. И мы начинаем, потому что хочется успеть сказать все, что я для вас приготовил. И мы говорили о том, что ночью происходит во время глубокой фазы медленного сна, происходит именно то, ради чего у нас сон и существует. Потому что ночью вырабатывается в основном тот гормон роста, который отвечает у взрослых людей за ремонт тканей. У детей, у подростков он отвечает за их рост, за восстановление, а у взрослых он производит восстановление организма. И это единственное время, это единственное окно в течение дня, вот эта фаза глубокого сна, когда ремонтные бригады нашего организма, они выходят на объекты, которые требуют ремонта, и круглые сутки они это сделать не могут, но именно ночью, именно в глубокой фазе сна, они восстанавливают наше тело. Если этого нет, естественно, наше тело не восстанавливается и начинает потихоньку разрушаться. Так что же происходит с телом, когда ночью мы не отдыхаем, не получаем эту фазу глубокого сна, а получаем время, которое наполнено раздумьями, сомнениями, автоматическими мыслями, которые не дают никакой пользы, но не дают нам погрузиться в эту чудесную фазу глубокого сна. Очевидно, что сон становится поверхностным, глубоких фаз или меньше, или их вообще их нет. Окно ремонта нашего тела сокращается или не открывается совсем, и ремонтные бригады не выходят в наше тело и нас, естественно, не восстанавливают. Пока мы молоды, пока мы сильны, один раз, два раза это незаметно, мы не замечаем. Да, ерунда, нормально, у нас есть запас, у нас есть ресурс. Но когда это происходит 30 раз подряд, 40 раз подряд, то это становится заметно. Заметно по утрам, по коже под глазами появляются те самые симпатичные мешки, которые всем так нравятся. Естественно, я иронизирую. Но если это происходит год-полтора подряд, это реально другое лицо в зеркале и другая скорость восстановления после любой нагрузки, хоть умственной, хоть физической. И традиция формулирует это одной строкой. истончен шень, о котором мы говорили, тот нижний уровень энергии, и который, без восстановления которого не работает наш организм. Мы говорили, что там три таких уровня в китайской, традиционной китайской медицине. Это энергия ци, энергия дзин и энергия шень. Так вот, физиология говорит то же самое, только более таким казенным сухим языком. И, как ни странно, разрушительным оказывается не бурная ночь с сильным переживанием, а ночь тихая, где, казалось бы, вот мы спокойно лежим и просто в голове перебираем какие-то наши неоконченные дела. Яркая эмоция, которая случается у нас, такой всплеск, он разряжается и уходит. Он после себя оставляет опустошение. Когда мы смогли выключиться, когда мы разбили какой-то предмет, когда мы там все всем объяснили, кулаком по столу постучали. А вот такое вот ровное, такое фоновое перебирание, оно не дает разрядиться. И разрядиться оно не дает никогда. Оно всю ночь тлеет, тлеет, как костер, вот как на малом огне. Мы себя поджигаем, поджигаем, поджираем. А к утру еще больше съедается энергии. И мы знаем, что усталость после такой ночи ощущается как беспричинная. И кажется, да что было-то? Ну, я там о том подумал, и все вроде бы нормально. Работа была работа тяжелая, но следов-то от нее не осталось. Нет каких-то нерешенных задач, нет пройденного пути, нет законченного разговора. Но есть полностью израсходованный запас, или почти полностью израсходованный запас энергии, которому человек не может найти объяснение. И мы начинаем винить возраст, виним погоду, солнечные бури, недостаток витаминов. Но насколько всерьез это воспринимают в науке, показывает само появление специального термина. То есть его до 1993 года его не было, но в 1993 году нейробиолог Брюс МакКьюэн предложил понятие, которое переводят как аллостатическая нагрузка. То есть организм изнашивается не столько от самого стресса, сколько от постоянно включенной системы приспособления к стрессу. И это изнашивает гораздо сильнее, изнашивает не удар, не всплеск эмоций, а изнашивает вечно поднятый щит. То есть мы закрываемся. 10, 20, 30 лет назад у кого-то там произошел разговор, и мы что-то или сразу не сообразили сказать, или обиделись, или и вот мы это крутим, их надо было ему врезать. А человек уже ушел в другой мир, и это еще хуже, когда человек жив, еще как-то подсознательно есть шанс, там, да, я, может, его встречу, я ему объясню, я же был прав полностью. А когда человек ушел, он забирает силу, он забирает энергии гораздо у нас больше. Мертвые забирают силу. Вот мистика, не мистика, но видите, психологически, по всем законам психологии, вот эти разговоры с людьми, ну, разговоры, понятно, внутри нашей головы, которые происходят, они иногда и во сне происходят, они сжирают энергии, забирают гораздо больше. Так вот, а откуда же мы знаем, что это касается именно старения, а не только самочувствия нашего? В 2004 году вышла работа одной женщины, ее фамилия Блэкберн, которая в 2009 году за эту работу получила Нобелевскую премию. Она исследовала теломеры концевых участков хромосом. Это, да, звучит очень страшно, не пугайтесь. Это у нас в ДНК есть вот такие теломеры, которые с каждым делением клетки, они сокращаются. Это и вызывает старение. И вот один из способов, которым сейчас пытаются всех омолодить, но я так думаю, что, наверное, все-таки не всех, а сначала очень богатых и очень авторитетных людей. И, может быть, потом доберутся и до таких простых людей, как мы с вами. Но это шутка, естественно. Всех омолодят, да, как только придумают. Так вот, если научиться эти теломеры сделать так, чтобы они не становились короче, мы бы и жили, и не болели, и выглядели бы совсем по-другому. Так вот, женщин изучали в процессе этого исследования, которые годами ухаживали за тяжело больными детьми. Ухаживали, и результат этого исследования очень так, ну, очень удивил ученых, потому что сильнее всего вот эти теломеры укорачивались из-за того, что не длительность ухода какая-то была, и не какая-то объективная тяжесть, вот что там прям такие были больные дети, а то, насколько тяжело женщина ощущала. То есть не сам уход, а отношение к этому уходу. Это то, как я во многих передачах говорил, важно не то, что с нами случилось, а важно наше отношение к случившемуся. И это как раз и есть работа и психологов, и в основном, конечно, нас, гипнотерапевтов, потому что у нас есть эффективные инструменты человека погрузить в эту ситуацию, дать ему ее прожить, может быть, несколько раз, сделать из нее выводы, понять, что она, чему она нас научила, и изменить отношения. И когда мы меняем отношения, вот эти зажимы фасса, которые возникают в результате вот, стрессовых этих таких, ну, реально страшных ситуаций, или которые нам кажутся страшными, они создают эти зажимы. А что такое эти зажимы? Ну, подозревают, что это электрохимические какие-то процессы, которые там застряли, и перестает идти электричество, перестает идти туда питание в этих фасах, куда прикрепляются наши мышечные волокна. И все, туда не идет, начинает рядом ткань отмирать, и смотришь, там позвонок выскочил, потому что мышцы-то ослабли. И говорят, а что, позвоночник у меня болит, что из-за этой ерунды, из-за стресса? Да, да, да, там зажим, наверху зажим, в шее зажим, пережало артерии, поднялось давление, человек выпил таблетки от давления, а у них есть очень такое свойство нехорошее, вы можете прочитать, если кто-то из, ну, из наших слушателей употребляет эти таблетки, сейчас очень легко найти, вы можете в интернете посмотреть, в основном все дают эффект увеличения холестерина. Мы начинаем потом пить таблетки, чтобы этот холестерин понизить. И этот замкнутый круг, как снежный ком, и все, лавина, и все поселки, все, снежными этими грязевыми потоками все смело. Ну, это понятно, что это происходит не сразу, поэтому, когда человек всполошился, ой, что ж со мной происходит, а уже и поздно. Уже и ножки не ходят, уже и спина не разгибается, уже и пальчики скрутило там. И кажется, артрит, это артроз, да что это, вот у меня там костная ткань. Да поверьте, чаще всего это как раз вот из-за таких переживаний, которые нас, ну скажем так, как каток, медленно по нам проезжаются. Ладно, что человек меньше живет, но даже тот срок, который он живет, это жизнь очень трудно назвать. Это как раз то, как мой один учитель говорил, что мы живем не тем качеством жизни, мы недостаточно разрушены, чтобы пойти лечиться, и поэтому нам кажется, а мы сейчас выкарабкаемся. И человек не верит, он не идет, он недостаточно разрушен. А когда он уже разрушен, уже может быть и поздно приходить, уже нет у него такой возможности. Поэтому очень эти вещи, казалось бы, безобидные, к ним надо очень серьезно относиться, потому что они нас потихонечку, знаете, сидит человек и пилит сук, на котором сидит. Пилит. Если ветка толстая, то есть запас сил, энергии, генетика хорошая, там будет это подольше. Если нет, эта веточка хрясь, человек хрусь вниз. И, может, выжил, остался инвалидом. А может быть, и все уже, вместе с веточкой ты ушел куда-то на помоечку. Так вот, эти женщины в процессе изучения, вот они давали тот результат, который и во всех других случаях тоже присутствует. Важно не то, как человек, насколько была тяжелая у него травма душевная,

дестабилизация. То есть мы рассасываем это. И человек понимает, что он выжил, потому что для подсознания, в котором нет ни прошлого, ни будущего, а есть только настоящее, все эти трагические события, они, этот сценарий, он прокручивается каждый день, как фильм закольцованный. Как раньше на магнитофоне там пленочку можно было что-то записать, пленочку склеить, и там одна и та же фраза, какая-то там аффирмация крутилась, так делали. И то же самое происходит у нас. И лучше с этим разобраться, лучше это не нести. И ладно, если это одно, два, три события, а если их десяток. А за нашу жизнь, особенно такую, особенно там, когда люди прошли все эти круги ада иммигрантские, то естественно, что психика немножко, она такая, скажем, ну не такая крепкая, как она могла бы быть. И ладно, от этого немножко уйдем, пойдем дальше. Короче говоря, стареет не тот, у кого трудная жизнь, а тот, кто носит ее постоянно в голове круглосуточно. Так во сколько же ночей нам обходится разговор, который вот закончился у кого-то год назад, у кого-то 5 лет назад, 10 лет назад. Но этот разговор до сих пор идет в нашей голове, в нашем головном мозге, в нашем подсознании. Даже короткий эпизод, который мы восстанавливаем по памяти, и если это случается в половине четвертого утра, тело принимает за настоящую угрозу, потому что тело не умеет отличать воспоминания от происходящего так же, как и наше сознание, как наше подсознание. Воображаемая опасность такая же реальная, как опасность настоящая. И реакция, что самое нехорошее, что реакция такая же. Столько же выделяется кортизола и всякой другой дряни, которые это полезные вещи в какой-то определенной мере. Но когда она выделяется, а не было никакого реального повода, это не очень хорошо. Не умеет наш мозг отличать воспоминания от происходящего. Реакции запускаются абсолютно одни и те же. И разница лишь в том, что настоящая угроза-то, она длится минуты, а восстановленные годы. Годы мы носим в себе эти ужасные события, и на которые наше тело и наш мозг реагируют, как на те, которые вот происходят прямо сейчас. Так что же чувствует человек, когда его жизненная активность годами собрана выше линии плеч? Эти плечи сгибаются. Я это видел много раз. Вот был даже такой случай, что женщина-руководитель когда-то там несколько лет назад приходила с одной жалобой и говорит: круглый год, ледяные руки, ледяные ноги, зимой пальцы белеют, прохожу все обследования, сдаю кровь, ничего не находят. Я смотрю, как она сидит, смотрю, как она дышит. Не всегда нужен гипноз, не всегда. Иногда может человеком просто поговорить или сделать какие-то простые вещи. И я вижу, что у нее высокое дыхание, ключичное. То есть грудь дышит, а живот не дышит. Живот почти неподвижен. Плечи подняты, как будто ее хотят там палкой по голове ударить. Подбородок вынесен вперед, это значит, шея зажата. Говорю, я ее спрашиваю, о чем вы думаете? И она говорит, я думаю, вот завтра у меня переговоры, я кручу это в голове. То есть она пришла с жалобой, ей, казалось бы, надо сосредоточиться на том, от чего она хочет избавиться, а она, вот я говорил, что когда мы с детьми думаем о работе, на работе мы думаем о детях, и вот мы постоянно, мы не присутствуем там, где мы живем. Это, кстати, тоже очень большая проблема. Я на эту тему даже несколько передач, я помню, что делал. То есть физический человек здесь, а вся ее жизненная активность, все уходит в голову. И так выглядит то, что китайская традиция описывает фразой такой, что ци, это жизненная наша энергия, поднялась вверх и не опускается. Голова горячая, голова горит, голова кипит, как люди говорят, что да, голова кипит у меня. А низ холодный. То есть, если как сказать на языке физиологии, это устойчивое сужение периферических сосудов при постоянно включенной системе напряжения. Казалось бы, два разных языка, китайский и современный, а описывает одно и то же явление. И тепло в ее ладонях, оно вернулось не от таблеток. Оно вернулось от того, что я вернул ее дыхание вниз. Я вернул ее дыхание в живот. И я научил ее...

0: куда надо направлять внимание, потому что куда направлено внимание, туда идет и энергия. Я сказал просто, положите живот, руку на свой живот, на ладонь ниже пупка. Она сосредоточилась, и ее начало отпускать, отпускать, отпускать, отпускать. И она говорит, произошло чудо, только это не чудо, это не мистика. И когда приходит каким-то, скажем так, это называется альтернативная, хотя как раз-то это не альтернативная медицина, потому что она была там 2000 лет назад. А когда приходит к стандартным, к сегодняшним там, специалистам, ну что, взяли кровь, там, сделали рентген, сделали какие-то КТ, там, МРИ, начинают обсуждать питание, добавки, режим тренировок, идут к нутрициологам, и там куча сейчас диетологи, всякие специалисты. И, а самый крупный расход энергии остается вне поля зрения. Его не видно ни на одном КТ, ни на одном анализе. И человек может есть идеально, может ходить в зал трижды, может продолжать при всем при этом каждую ночь оплачивать телом работу своей головы. Голова кипит, а тело не получает энергии. И, казалось бы, отсюда вывод очевиден, да, такой, ну, простой совсем. Просто перестаньте все это прокручивать в голове, и все наладится. Но, вот это но, как всегда, именно здесь большинство людей упирается в стену. В стену, о которую разбивается невероятное количество вот благих намерений, которым выслана дорога в ад. И я думаю, что многие видели человека, который решил заняться собой, сел в тишине, закрыл глаза, приказал ему замолчать. Проходит 3 минуты, а у него в голове громче, чем на вокзале. И он думал и приходит к выводу, что нет, медитации не для меня, я для этого не создан. И к этому не возвращается, говорит, да, это все ерунда. Потому что вы не можете думать о белом медведе. Если вот был такой опыт в 1987 году, один такой очень известный психолог, Даниэль Вагнер, провел классический опыт. Я потом расскажу историю, я ее слышал там очень много лет назад, а он провел... Я гораздо раньше эту историю слышал. Он провел опыт, сказал, собрал там сколько-то участников и попросил не думать о белом медведе. И у тех участников, которые старательно прогоняли этот образ всплывал заметно чаще, чем у тех, кому не запрещали ничего. И нам ни в коем случае это не надо делать. И эта история, которую я слышал в оригинале, это когда Хаджа Насреддин, такой герой национальный, узбекского, азиатского, среднеазиатского эпоса, когда он взялся лечить очень богатого человека и взял очень много денег, сказал, только мне надо, чтобы все родственники пришли вечером. Все родственники собрались, он посадил их в круг и говорит, все, он через несколько дней там, он полностью избавится от своей проблемы, но вы не должны никто думать о белой обезьяне. Проходит какое-то время, и он говорит, ну вот, ну все пропало, я-то все сделал, а вы думаете о белой обезьяне, и все начали драться, потому что, чтобы не думать о белом медведе или о белой обезьяне, нам сначала надо представить этого медведя или эту обезьяну. И естественно, что это так же, как когда мы хотим спать, чем сильнее мы стараемся уснуть, тем у нас хуже это получается. Потому что чем сильнее сознательные усилия, тем хуже подсознательный отклик. И когда мы себе чего-то не запрещаем, гораздо легче нам избавиться от этого. Потому что когда мы с чем-то начинаем бороться, то, с чем мы боремся, оно, естественно, оно становится тоже сильнее. Ни в коем случае так не делайте. Потому что любая попытка вытолкнуть мысль усилием воли, это вот самый, наверное, быстрый способ эту мысль прописать у себя в голове навсегда. И те советы, которые нам дают и которые мы даем, успокойтесь, не накручивайте. Это не просто бесполезно. Эти все советы, они работают против того, ради чего они произносятся. Потому что запрет усиливает то, против чего он направлен. Почему же так происходит? Понятно из механизма. И сейчас мы прервемся на короткую рекламу и потом продолжим эту интересную тему. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В галерее Positive Exposure проходит необычный показ. Модели с инвалидностью представляют авторские вещи из текстиля, созданные художниками и мастерами с инвалидностью и без нее. Показ завершает годовой художественный проект, посвященный тому, как мода может быть одновременно искусством и способом сделать общество более открытым. В Нью-Йорке сегодня начинается показ фильма о зимнем покорении К2. Документальная картина рассказывает об одной из самых опасных гор мира и о попытках подняться на нее зимой. Авторы исследуют не только сам альпинизм, но и то, как большие коммерческие экспедиции и известность отдельных восходителей изменили современную культуру покорения высочайших вершин. В Нью-Йорке можно увидеть венгерский мультфильм почти полувековой давности. В программу бесплатных культурных мероприятий включена анимационная картина «Мать и мальчик-пастух» 1977 года. Всего 30 сентября сегодня в городе проходит 49 бесплатных событий. От выставок абстрактного искусства и классических концертов до танцевальных представлений и кинопоказов. Сегодня вечером на площади Геральд-сквер в Манхэттене проходят бесплатные выступления артистов цирка. А в других частях города можно бесплатно попасть на занятия танго и сальсой, концерт фортепианной музыки и вечерний киносеанс под открытым небом.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 34 95 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: «Davidson Radio». Радио. Радио.
1: «Davidson Radio». Радио.
0: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров. Моя программа «Реальность нереального» в гипнозе. Если у вас возникнут какие-то вопросы в процессе передачи, вы можете позвонить мне после передачи по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если вдруг я не отвечу по какой-то причине, может быть, отвечаю на звонок, может быть, еще что-то происходит, вы оставьте, пожалуйста, сообщение или голосовое, или напишите смс, обязательно перезвоню. И мы продолжаем. Мы говорили о том, почему же запреты усиливают то, против чего они направлены. Это происходит, кстати, везде, не только в той ситуации, когда мы пытаемся ночью о чем-то не думать. Ну, естественно, это понятно из механизма, потому что, как я уже говорил в первой половине передачи, чтобы проверить, не думаем ли мы о белом медведе, надо сначала подумать об этом медведе. Контролер обязан держать образ перед глазами, потому что иначе нам нечего контролировать. Сам запрет питает себя, и чем больше усилия мы производим, тем плотнее петля, которая затягивается на нашей шее. Традиция знала это гораздо задолго до всяких опытов психологов и других специалистов. В даосских наставлениях по внутренней работе нигде не сказано погасить нашу шень, нашу энергию, а сказано другое – опустить ее вниз, убрать огонь из головы, убрать его вниз, убрать его в область на несколько пальцев ниже пупка, который мы называем вместе с китайскими специалистами нижним дантянем. Так может выглядеть эта картина в образах той традиции, о которой мы говорим. Огонь должен стоять внизу под котлом, а вода должна быть наверху в котле, она должна накрываться от этого огня, и тогда идет варка, идет работа, идет жизнь. Но если огонь у нас в голове, он просто выжигает пустую голову, а низ остается холодным. И обратите внимание, насколько точно вот эти древние образы, они описывают то, что мы видим на живых примерах. Горячая голова, ледяные ладони. Свою собственную встречу с этим я помню вот до сих пор эту клиентку. И я даже помню, как вот лет 25 назад я вел несколько групп и готовил еще несколько программ по гипнозу, по гипнотерапии. И я сам перестал спать, я крутил это в голове, я лежал ночью, я раскладывал все по полочкам, завтрашний, послезавтрашний день, и считал, что это подготовка. Но человек, у которого я тогда учился, он выслушал меня и не сказал ни слова ни о мыслях, ни об этой круговерти. Он просто взял мою руку и положил ладонь мне на низ живота. А потом сказал: продолжай говорить. 30-40 секунд я сам замолчал, потому что говорить не о чем. Мое все внимание впервые за несколько недель, оно оказалось не в голове. Я говорю, никакого колдовства, никакой магии в этом нет. Была точная работа с адресом внимания. Если голову нельзя выключить приказом, куда тогда девать внимание? И сейчас то, что я хотел вам еще пару недель назад рассказать о том, как можно угомонить вот эти автоматические мысли. Это займет у вас около 2 минут. Делать это можно вот прямо сейчас, сидя. Ну, если только вы это делаете не в автомобиле или не занимаетесь какой-то там такой тонкой работой опасной, что у вас ножики в руках, там пассатижи или какие-то инструменты. А что мы можем делать. Рабочее название здесь — три опоры и длинный выдох. Это такая процедура, которая поможет там, где обычно вот перед сном ничего не помогает. Ну, кроме таблеток. Естественно, после таблеток, вы знаете, это помогает после тяжелого разговора. Это помогает в те моменты, когда голова уже разогналась, и остановить ее усилием воли не получается. Сядьте на край стула так, чтобы спина держалась сама, без напряжения, без прогиба. Ступни ног полностью стоят на полу, на ширину таза, на ширине плеч. Одну ладонь положите на низ живота, вторую положите на свой пупок. Глаза слегка можно прикрыть, можно так чуть-чуть оставить их приоткрытыми. И смотрите в одну точку перед собой. Все очень просто. Сидим на стуле, ножки на полу, на ширине плеч. Одна ладонь внизу живота, одна ладонь на пупке. И переводим внимание вниз. Не представляем, а именно ощущаем там, где наши ступни касаются пола, как пятка давит на пол, как наши пальчики касаются вот подушечки той поверхности, где стоят наши ножки. Может быть, даже чувствуем температуру той поверхности, где стоят наши ножки. И удерживаем внимание примерно 15 секунд. Не надо дольше. Теперь вторая опора. Ладонь, которая внизу живота. А обратите внимание на эту ладонь. И также 15 секунд направляем внимание на эту ладонь. Находим в ней тепло. Может быть, легкое покалывание. Может быть, какая-то пульсация. 15 секунд. Третья опора – это ладошка на нашем пупке. Но стараемся ощутить точку, которая на 3 пальца внутрь нашего пупка. Все внимание на этой ладони. Также 15 секунд. Ощущаем, как в пальчиках бьется пульс. У многих это получится. У кого-то, может быть, с первого раза не получится, но получится со второго, с третьего, с четвертого раза. Ладонь на животе нужна именно для того, чтобы внимание легче удерживалось в этом месте. И теперь немножко о дыхании. То есть у нас 3 точки. Одна точка на наших ступнях. Одна точка у нас там, где ладошка лежит внизу живота. Одна точка у нас на пупке лежит ладошка, и мы ее ощущаем. И теперь вдох через нос на 4 счета. Просто считаем до 4. И воздух пускаем в живот. Животик мягко расширяется и слегка выталкивает ладонь вперед. Выдох через нос или чуть приоткрываем губы и выдыхаем через губы, но выдох должен быть хотя бы на 2 счета дольше, чем вдох. Хотя бы на 2 счета. Когда станет комфортно, можно на 8 счетов это сделать. Без усилий, без добора воздуха, легко, комфортно, приятно. Главное, надо запомнить, что выдох длиннее вдоха. Можно не считать, хотя бы примерно понимать, что выдох длиннее вдоха. И мы делаем 12 таких дыханий. На каждом выдохе мы опускаем внимание от нашего лба, как будто мы задвигаем шторку. Мы выдыхаем и шторку опускаем от нашего лба к нашему пупку, к низу нашего живота и к нашим ступням 12 раз. Медленно, как будто мы опускаем тяжелый занавес. Если мысль вернулась, ничего страшного, не надо ее гнать. Просто отметьте, что да, она вернулась. Это как в медитации. Главная цель не избавиться от мыслей, а не обращать на них внимания. Точно так же и здесь. Мы просто не обращаем, да, мысль, надо купить молока, надо накачать колеса в машине, надо сходить в магазин. Вы никак эмоционально не реагируете. Ну, пришла, пришла. Она как пришла, как большая толстая рыбка, она так же и уплывет. И вы заметите, что когда вы сделаете 12 таких циклов, то нет мыслей, нет эмоциональной вовлеченности. Вы спокойны, вы расслаблены, вы сделали то, что можно сделать только таким путем. без таблеток, без капельниц, без гипноза, без психотерапевта, без чего бы то ни было. Сам возврат внимания на эти точки, лоб, пупок, низ живота и наши ступни, это и есть упражнение. Это и есть упражнение. И после 12-го выдоха, если вы ничего не будете форсировать, вы заметите, что ваши плечи ниже, чем были в начале. Ваше дыхание становится тише, даже без вашего участия. И вы заметите, что в теле, в каком-то месте, скорее всего, это будет в животе, появится тепло, которого пару минут назад просто не было. И ваши ладони начнут, может быть, покалывать, может быть, слегка пульсировать. В них тоже появится тепло. Посидите 30 секунд. Без счета, просто отметьте, что происходит с вашим телом, с вашими ладонями и с вашими ступнями. Каким образом это работает, объясняется очень просто. На выдохе пульс естественным образом замедляется. Это врожденное свойство нашего сердечного ритма. И оно связано с работой блуждающего нерва. Удлиняя выдох на пару счетов, вы просто физически усиливаете тормозную систему. Ту тормозную систему, которая позволяет вашей нервной системе слегка притормозить. Вы посылаете вашему организму сообщение. Угрозы нет, угрозы нет. Щит, который я держу, можно опустить. И при помощи этой простой элементарной загрузки внимания решается и вторая задача, ради которой это все и затевалось. Удерживая счет и телесные ощущения, вы занимаете тот же ограниченный объем внимания, на котором работает ваш внутренний монолог. Мысль не подавляется, мы не боремся. Мыслям просто не остается места. У нас очень, в нашем сознании очень ограниченный объем памяти. Это 7 плюс-минус 2 бит информации. И когда мы ее загружаем нашими вниманием к нашим телесным ощущениям, счетом, который мы производим, когда мы вдыхаем и выдыхаем, мы заполняем весь объем. То есть ловушка белого медведя обходится с фланга, вместо того, чтобы биться лбом в эту ловушку. И как быстро вы почувствуете разницу, зависит от вашего исходного состояния. Но тепло в ваших ладонях у большинства появляется уже на первом подходе, потому что внимание, направленное в ладони и ступни, сопровождается расслаблением тех мелких сосудов на периферии, которые и доставляют туда кровь. А в традиции это называется опустить огонь вниз, а воду поднять вверх, чтобы котел был сверху, а не огонь был над костром. Названия разные, ощущения под ладонью одно и то же. Вы можете делать это трижды в день по 2 минуты. Это занимает 2 минуты всего. Делайте хотя бы 2 раза или хотя бы за час до сна. Потому что этот режим даст больше, чем один героический час раз в неделю. Лучше делайте 1-3 раза в день. Желательно хотя бы 1 раз, если делаете, то за час до сна. И вы увидите, как быстро изменится ваше засыпание, насколько больше вы будете отдыхать, насколько лучше восстанавливается ваше тело. Да, это может быть в один день, понятно, что не произойдет. Но дайте хотя бы чуть-чуть времени, 2-3 недели, и вы заметите эти перемены. Самый ценный подход, еще раз повторю, это за час до сна. Потому что те круги, которые мы крутим в голове, те автоматические мысли, которые нас просто они забирают всю нашу энергию. Не будем их нести с собой, мы позволим им уплыть, как этим рыбам. Мы заполним все наше внимание тем, что мы следим за нашим дыханием и за нашими ощущениями в наших ступнях, в наших ладонях, в нашем животе. И как будто мы, еще раз повторю, опускаем занавес, начиная от нашего лба. Те, кто приходил, некоторые люди вот с такими проблемами, что человек просто не мог, он говорит, я вот, неделя, 2-3, месяц я не могу нормально спать, я начинаю разрушаться. Без всякого гипноза, без всяких таблеток, без всяких капельниц, вот путем таких простых вещей человек себе восстанавливал, он восстанавливал себе сон. Да, мы сразу не возвращали ему там, его ощущения, те, которые у него были раньше. Но проходило буквально 4-6 недель, и человек возвращался в то состояние, в котором он был до того, как он начинал крутить в голове вот эти мысли о работе, о семье, о том, о сём. Я думаю, каждый из нас знает, какие мысли по ночам, какие мы там ведем диалоги, какие мы ведем там конференции у себя в голове с нашими кредиторами, с нашими должниками, да с кем угодно и с чем угодно. Здесь все тревоги начинают потихоньку уходить, потому что тревога живет не в голове, она живет в дыхании, она живет в том, как человек стоит на земле. В этих упражнениях все эти линии сходятся в одну точку. Если человек хочет вернуть себе тонус, если вы хотите вернуть себе тонус, то бесполезно чинить отдельно голову, отдельно спину, отдельно сон. Потому что в живом человеке это не разделено. За много-много лет работы у меня сложилась привычка не разделять, что составляет одно целое. И я просто могу сказать, что те клиенты, которые приходили ко мне, вот бывало, я как-то говорил, что буквально там за одну ночь можно себе заработать камни в желчном пузыре. За одну ночь, смотря как человек к чему относится. И я вспоминаю одного клиента, с которым я работал, наверное, лет 10-12 назад. И у него был большой бизнес в Европе, и он купил какие-то товары, по-моему, это были люстры, он их утром купил, а вечером ему сказали, что там или упала цена, или что-то выбросили на рынок, и что ты потерял, уважаемый, 1 300 000 долларов. Вот он с этими мыслями пошел спать, а утром он проснулся и поехал к доктору, потому что он оглох на одно ухо. Он лечился несколько лет, пока мы не встретились с ним, мы не вернулись, мы это не проработали, потому что это, ну, он сам себя уничтожил. Вот представьте, человек вечером лег спать здоровый, а утром просыпается, он оглох на одно ухо. Как раз это было правое ухо, потому что он говорит, я держал в правой руке телефон, и все это пока выяснял там со своим заместителем, который там отправками, закупками руководил. И он говорит, и просто как будто взяли гвоздь, вот воткнули в ухо, говорит, и я оглох. И он все время, представьте, как это неудобно, он там поворачивал голову, потому что он с правой стороны просто ничего не слышал. И это я к тому, что можно иногда одной ночью или камни себе в желчном пузыре нажить, или можно оглохнуть, а можно, он мог и ослепнуть. Он даже мог и ослепнуть от этого. И любой пример. Вот еще один пример тоже человека. Обычно это может происходить и с обычными людьми, которые там работают на кассе, таксисты, официанты. Но вот тоже у меня был один клиент, позвонила его жена, это года 2-3 назад было буквально, очень далеко они живут, и говорит, такая история случилась. Я говорю, что вы заболели? Нет, все нормально. Она была у меня там с небольшой проблемой. Она говорит, проблема с мужем. Я говорю, ну вы же говорили, он играет в теннис большой, у него там прекрасное там, состояние здоровья. Она говорит, да, прекрасное состояние здоровья. Сегодня пошли в магазин. Я говорю, и что? И выбирали там какую-то мебель. А вечером, когда пришли домой, приехали, я его спрашиваю, а так на чем ты остановился? Там на той кожаной черной мебели или там на какой-то бархатной там красной? Он говорит, на какой мебели? Он говорит, как на какой? Ну вот мы были в магазине. И она понимает с ужасом, что он не помнит, что они были в магазине. Она говорит, а ты помнишь, что вчера было? Он говорит, нет, я не помню. То есть он настолько перегрузил свой объем памяти, он тут же, она его повела по врачам, ему все анализы, все. У него все прекрасно, у него великолепный мозг, ему там просветили мозги, сделали контраст, все. Но человек, вот представляете его состояние, настолько он перегружен. И хорошо, что у нас наши методы, не надо ходить к нам годами. И я вернул его в несколько ситуаций, мы просто разобрали одну, вторую, третью. Да, это там мы, наверное, с ним там 4-5 раз встретились, но разгрузив это, и он, все, у него все просто вернулось, потому что, к счастью, у него никаких там органических повреждений, ничего в голове не было. Он просто перегрузил себя, потому что у него была колоссальная ответственность перед партнерами, перед своими там друзьями, перед людьми, которые там вкладывали в его бизнес и деньги. И он понял, что если так пойдет дальше, он не может контролировать. Он не может контролировать себя, он не может контролировать свой бизнес. И когда я вспоминаю этих людей, я вспоминаю одного своего знакомого, который очень хороший мне рассказал историю тоже. Человек, у него там сеть ресторанов, у него там прекрасная машина. И он говорит, я как-то заехал в один ресторан и говорит, смотрю, гардеробщик из моего ресторана, когда-то он работал у меня. И, ой, здравствуйте, здравствуйте. Он говорит, ну как ты здесь? Он говорит, да все прекрасно, все хорошо. Вот я сейчас смену доработаю, я уже бутылочку купил. Меня там Василий Петрович ждет. Я сейчас поеду после смены к нему. Мы с утра едем на рыбалку. Мы там останемся на несколько дней. И он говорит, я смотрю на него, и я понимаю, что я ему завидую. Я стою с красивой девушкой, у меня внизу дорогущая машина, там, которая стоит там очень серьезных денег. У меня прекрасный бизнес. И он говорит, у меня столько проблем, у меня забита голова. Я не обращаю внимания ни на свою девушку. Я не радуюсь тому, что у меня такая машина. Я не радуюсь тому, какой оборот дают мои рестораны. И он говорит, реально, хоть бери, сам вставай гардеробщиком, а на выходные, на свои смены уезжай туда. Если мы не позволяем себе разгружаться, если мы не позволяем себе делать какие-то простые вещи, то, что я сказал, это, наверное, один из десятка способов, как можно разгрузить свой мозг. Потому что важно не то, что с нами произошло, а важно то, как мы отнеслись к тому, что произошло с нами. Так же, как с этими женщинами, на которых там люди получали Нобелевские премии, то, что их отношение к уходу за своими тяжело больными детьми их уничтожало. И у кого-то теломеры укорачивались, у кого-то они оставались прежними. То есть, если человек к этому относился легко, это один вариант. А если человек, ой, моя жизнь пропала, моя молодость пропала, сейчас муж меня бросит, сейчас у меня деньги закончатся. Человек крутит это днем, человек крутит это вечером, человек крутит это ночью. Какой он утром проснется? О каком восстановлении, о каких теломерах? Дай Бог, чтобы он проснулся, чтобы он не попал в сумасшедший дом. Человек загоняет себя в стресс, в хронический стресс, в дистресс, и все, и пошли у него сначала симптомы органических заболеваний, а потом и сами заболевания. И человек из этого не вылезет. Я понимаю, легко там советовать то, что я вам говорю, но меняем отношения, и наша жизнь меняется. Это все в наших руках. Кто автор наших тяжелых мыслей? Мы сами. Чуть-чуть пожалеем себя, меняем свое отношение, и мы заменяем, как меняется наша жизнь. Мы замечаем это. С каждым днем наша жизнь будет становиться легче, светлее, более радостной. Все в наших руках. Не надо покупать таблеток. И на этом я прощаюсь с вами. И я желаю вам мира и покоя в вашей душе. Будем оставаться здоровыми. Всего вам наилучшего.
8: Дирекция программ.
9: Это телевидение, да.
8: Нет, это радио.
10: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
11: Как хорошо.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Слушай старое, слушай новое, слушай лучшее на Дэвидсон Радио.
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Смотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан.
7: Сева Каплан.
0: Толковище.
8: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение романа «Хроники» Леонида Федоровича Белунова под названием «Три жизни». Мы с вами во второй жизни. Изолятор. Я мог бы еще долго рассказывать о моих университетах. Лагеря сменялись тюрьмами. Я освобождался, пробовал удержаться на воле. Меня арестовывали вновь. Я снова пытался бежать. Иногда удачно, чаще нет. Кто-то невидимый писал книгу моей жизни. Число поступков в ней росло. Тюремщики относились ко мне со все большим уважением, родным братом страха, что иногда избавляло меня от мелких неприятностей, не уберегая при этом от крупных судов, лишения свободы. Изоляторов. Последние были страшнее всего. Зимой страшный холод, летом невозможная жара в этих бетонных мешках, где ни сесть, ни лечь. Только в 10 вечера открывают железные нары, а утром в 6 закрывают. Ты ждешь конца наказания, больше 10 суток арестанта держать не положено. Ты отсчитываешь дни, но проходит срок. Тебя издевательски выводят на полдня, а то и меньше, и тут же отправляют обратно на новые 10 дней. Это кот. Он мешает мне читать. Это было в Житомире. Зимой. На улице стоял мороз, и в корпусе тюрьмы, где находились изоляторы, был жуткий холод. Внутри, вдоль всего здания, шел длинный коридор. С одной стороны были камеры смертников, с другой – изоляторы. У тех, кто в изоляторах, отбирают лагерную одежду и дают одну только легкую хлопчатобумажную робу, штаны и куртки на голое тело. Ни один олимпийский чемпион не проделает за день столько упражнений, отжиманий, прыжков, сколько заключенные, брошенные в изолятор, где кругом ледяной бетон и где температура в лучшем случае не превышает 10 градусов. Да, Вася. 10. Это по Цельсию, не как у нас с тобой по Фаренгейту. Было особенно страшно, когда дежурил ключник Сюсю. Этот беззубый, сюсюкающий, как ребенок, старый мент, считал, что нас наказывают недостаточно строго. Сюсю был счастлив, когда мы страдали. Он надевал длинный тулуп, валенки, ушанку, рукавицы и специально открывал огромные окна по обоим концам коридора. Через окна в коридор вползал мороз. Под дверью камеры щель, дверь прилегает к бетону неплотным, и скоро опять в камере становится хуже, чем под открытым небом. Там хотя бы нет вокруг тебя этого мерзлого до костей прожигающего бетона. Как ни странно это может показаться, мы в изоляторах в такие дни завидовали смертникам, а некоторые, дошедшие до последней крайности, готовы были с ними поменяться местами. Смертникам холод не так страшен, а они в теплой одежде. У смертников круглые сутки открыты нары. Они могут лежать больше, чем на метр выше бетонного пола. Их это не так бьет. А в изоляторе смерти подобно. Попробуй продержись сутки при температуре 3-4 градуса, когда сюсю на посту. Посреди камеры стоит маленький, тоже бетонный столбик, на который опираются нары, когда их опустят. Столбик не такой холодный, как пол, и ухитряешься как-то продержаться на нем, поджав ноги, но ненадолго. У некоторых арестантов не хватает больше физических сил отжиматься или приседать, без конца двигаться по камере и ждать 10 часов, когда откроются нары, или полуночи, когда сюсю сменится и придет другой, не такой жесткий и не такой жестокий мусор, который, наконец, закроет окна. Они ложатся на бетонный пол хоть на полчаса, и такой арестант считает через полгода покойник. Если не пневмония, то застуженный мочевой пузырь, отмороженные почки. Я залежу, что сюсю приседал до 5000 раз. Отжимался не меньше 2000. К счастью, эту собаку не так часто ставили на наш пост. Мусора сами знали, что он проделывает и на что способен. Но в тот раз он вышел на дежурство 4-й день подряд. Уже на 2-й день я услышал вопли из других хат и понял, что крепостные замерзают там на ледяном бетоне. На 4-й сутки у меня начались галлюцинации. Мне казалось, что я тепло одет. Мне было хорошо в валенках, в шерстяных носках и толстом свитере, который бабушка связала и передала мне в тюрьму. Я чувствовал, как тепло разливается по всему телу. Но в минуты просветления я понимал, что лежу на бетонном полу и встать с него уже никогда не смогу. А это значит, что, выйдя из изолятора, я недолго протяну на белом свете или, в лучшем случае, останусь калекой. Собрав остатки воли и последние силы, я снял с себя куртку и стал рвать ее на полосы. До пояса голый, дрожащими руками, почти теряя сознание, раздирал я полы, рукава и спину куртки, связывал и сплетал эти полосы одну с другой, а потом проделал то же самое со штанами. Моей робы хватило как раз на хорошую веревку, годную для того, чтобы покончить навсегда с этими мучениями. Подтянувшись на руках, я зацепил конец веревки за оконную решетку, крепко привязал его, на другом конце сделал надежную петлю и просунул голову. Пришел я в себя от жуткого крика. Корпусняк Слава орет благим матом на сюсю. «Чего ты делаешь? Ты вообще мог его добить?» Я лежу голый, весь грязный, на деревянном топчане, в коридоре, и чувствую, что изо рта течет кровь. Меня бьет озноб. Перед глазами появляется лепила, набрасывает на меня одеяло. «Еще секунда, и вы бы его уже не вытащили», — говорит он корпусному. «А почему он в синяках? Почему кровь изо рта?» Сюсю говорит, когда снимали, наверное, усипся. «Ну-ну», — осклабился лепила. «Может быть. Будем считать, что ушибся». «Известно. Ворон ворону глаз не выклюнет». Я понял, что Сюсю успел меня вынуть из петли, пока не поздно. И висельника, потерявшего сознание, он бил нещадно. Сломал ребро, выбил 2 зуба. Это животное вымещало на мне свою злобу. Ведь если бы я не вернулся оттуда, он получил бы выговор за свой недосмотр. Кроме того, ему было неприятно снимать меня. Мы все знаем, что случается с человеком, когда он переходит за черту, отделяющую жизнь от смерти. Вот так в моей жизни произошло то, чего боялся больше всего на свете. Но в то время слаба была моя вера, да простит меня Господь. Мучения мои были невыносимы, и был я тогда еще слишком молод. С тех пор прошло не одно десятилетие. Я выходил на волю, снова садился. Но этот случай не переставал лежать на моем сердце тяжелым камнем. Никому и никогда не рассказывал я о нем даже самым близким. Хотел промолчать и в этой книге, но чувствую, что не могу. На то она и исповедь моя. На свободе люди продолжали жить, как и раньше. Мать вышла замуж, и в очередной раз, оказавшись ненадолго дома, я познакомился с отчимом, с которым мы тут же подружились. Я стал все больше задумываться о своей судьбе. Прокручивая историю моей жизни, я начал понимать, что в большинстве ситуаций никакая физическая сила и спортивная тренировка, никакая воля и мощная психика не могли сами по себе спасти меня не только от потери человеческого облика, но и просто от гибели. С какого-то времени я стал чувствовать незримое, невероятное вмешательство каких-то сил в самых опасных ситуациях, из которых, казалось, не было выхода. Каждый такой случай можно было объяснить стечением обстоятельств, моей находчивостью или быстротой реакции, психологией людей или чем-то другим. Однако я понимал, что так не бывает, так не может быть всегда. Что-то остановило руку, готовую сорвать с меня крест. Мои переломы, достаточные для того, чтобы другой человек отправился на тот свет, заживали и не слишком тревожили меня в дальнейшем. Я выходил невредимым из смертельно опасных ситуаций. И все это было связано с чем-то внутри меня. Я знал, что стоит мне переступить какой-то предел, избрать другую линию поведения, может быть, даже более законопослушную, и эта поддержка исчезнет. Охранные силы покинут меня. Однажды в львовской тюрьме я попал в карцер за отказ от работы. Вместе со мной на работу не вышли еще 18 человек, и надзиратели считали, что причиной этому я. Я встал администрацией поперек горла и ждал расплаты. Как-то днем два надзирателя ворвались в изолятор и, надев на меня наручники, повалили на пол и стали душить. Как бы ни был ты силен, двум здоровым мужикам ничего не стоит задушить тебя, а потом инсценировать самоубийство. «Боже, помоги мне! Дай силы выжить!» — взмолился я. Это был на моей памяти первый случай, когда я напрямую обратился к Богу. До того бывали какие-то смутные, невыраженные словами надежды, ощущения посторонней поддержки, уверенность в том, что судьба не даст мне погибнуть. Сегодня мое положение оказалось совершенно безнадежным. Я был один в каменном мешке, из которого ни до кого не докричишься. Даже если бы я смог на минуту ослабить корявые, нечеловеческие пальцы полного ненависти надзирателя, сдавившие мне горло. Я стал задыхаться, провалился в темноту, слабеть. В этот раз спасения ждать мне было действительно неоткуда. Вдруг в начале коридора хлопнула тяжелая металлическая дверь карцерного блока, и голос замначальника тюрьмы громко позвал: «Нечипаренко, Гудков, вы где?» Надзиратели сразу бросили меня душить, путаясь в ключах, открыли наручники и, наскоро пригладив вихры, надвинув фуражки, торопливо выскочили из камеры. Оказалось, что к нам пожаловала высокая комиссия прокурорского надзора. Ко мне это не имело никакого отношения. Просто в том же коридоре содержались приговоренные к смертной казни. И комиссия выполняла обязательную формальность – последнее посещение смертников. А самое удивительное было то, что комиссию ждали на завтра. Вы понимаете? Такие комиссии могут опаздывать на сутки, на недели, на месяцы, но никогда не являются раньше срока. Я даже не стал разбираться, что здесь правдоподобно, что нет. Я почувствовал сильный толчок сердца. Бог. С тех пор оно всегда бьется с мыслью о Боге. Однако еще долгие годы я не мог мое ощущение Бога выразить в словах, определить для себя моего собственного Бога. Я всегда много читал. Естественно, что в советской тюрьме богословских трудов не держат. Однако русская классика постоянно говорила о Боге. Но для наших великих писателей Бог сопровождал каждого человека с рождения, не оставляя его ни дома, ни в обществе. Я же шел к моему Богу в одиночку. Кстати, написал «в одиночку» отдельно. Так что здесь два смысла. Я думаю, главная мысль, к которой я пришел в те годы, и которая помогла мне выжить, заключалась в том, что на земле добра и любви больше, чем зла. Читатель улыбнется. Для него это, возможно, прописная истина. Но пусть не забывает. Я пришел к ней сам. И в такой обстановке, где о добре говорить не приходилось. Мне было в то время 23 года. Священник. Я запомнил эту камеру, потому что в ней делали ремонт. Нас, все три десятка заключенных, перевели на один день в другую камеру, а когда нас завтра вернули, мы застали свежевыкрашенные стены и нары, и новый бетонный пол, от которого веяло поистине могильной сыростью. Я уже знал по опыту, что сырой бетон – прямой путь к чахотке. Он высасывает из человека все соки. Достаточно проспать 2-3 ночи возле свежеуложенного бетона, весь твой организм, легкие, почки и надпочечники будет поражен смертельной болезнью. Сырой бетон всасывает в себя человека без остатка. И опытный арестант хорошо это знает. В тюрьме нельзя слишком открыто заботиться о других. Альтруизм там кажется подозрительным. И все же я советовал ближним соседям меньше спать и по возможности держаться на верхних нарах, подальше от бетонного покрытия. На утро дверь камеры открылась, и мне показался высокий священник в рясе. В свои, как оказалось, 80 лет он держался прямо, хотя и выглядел уставшим. В эти годы священник в тюрьме был редкостью. Если даже кто-то из церковного причта совершал преступление, его лишали сана и судили, как любого другого мирянина. Следовательно, он не мог разгуливать по камере в рясе. Я сразу встал, подошел к нему и поздоровался. «Батюшка, как вы здесь оказались?» Он ответил с едва заметным нерусским акцентом. «Я здесь за создание униатской церкви». Мы разговорились. Оказывается, отец Иоанн, украинец по происхождению, родился во Франции, окончил Сорбонну и много лет служил в Ватикане. Батюшка поискал глазами свободное место внизу и положил на него свой матрас. Место было хоть и нижнее, но неудобное, около двери. Я кивнул ребятам, и они устроили матрас на верхних нарах ближе к окну. «Внизу сегодня опасно», — пояснил я и рассказал про свежий бетон. «Понимаю, что вам тяжело забираться наверх, но мы будем вам помогать. А высохнет — спуститесь». Постепенно я узнал, что он приехал на Западную Украину по своей воле, прекрасно зная, что его может ожидать. Униатская церковь на Украине была объявлена вне закона, ее служители еще после войны прошли через лагеря и тюрьмы. Единственной церковью, разрешенной на Украине, была православная, подчиненная московскому патриарху. Однако простые украинцы с недоверием относились ко всему, что исходило от Москвы. Это еще больше касалось западных украинцев, исторически связанных с Западом, с Польшей и с католиками. Униатская церковь была главной церковью в Закарпатье. Она признавала римского папу некоторые католические догматы, например, непорочное зачатие самой Богородицы, непонятное для православных, но держалась православных обрядов. Я тогда не разбирался в церковных различиях, но поступок отца Иоанна, осмелившего проповедовать Божье Слово вопреки запрету советской власти, вызывал у меня к нему особое доверие. «Что читаете?» — спросил он, увидев книги. «Да что есть?» — ответил я. «Библиотека тут небогатая». «Лучше не читать ничего, чем пустые книги», — ответил он, просматривая мне какие-то советские издания из серии «Прочти и передай товарищу». «Скучно», — ответил я. «Если не читать, можно сойти с ума». Он внимательно посмотрел на меня. «А вы поскучайте», — сказал он. «Скучать иногда полезно. Начинаешь смотреть внутрь, в себя. В сущности, все, чего достигло человечество, придумали люди, которые размышляли в одиночестве, то есть скучали». И эти слова были для меня совершенной новостью. Я всегда думал, что скука ведет к озлоблению и к порокам. Этот седой священник, глядевший на меня издалека, словно из другого времени, начинал мне нравиться. Как ни странно, мне показалось, что через это красивое, не совсем русское лицо умного старого священника проступают черты моего первого наставника, казалось бы, так на него не похожего, Петра Петровича Гордиенко. У них был разный опыт, они пришли к разным выводам, но одно было общим. Оба смотрели на мир с такой высоты, что житейские заботы им представлялись не самыми важными. И впервые я понял, что Петр Петрович был верующим. И вдруг оценил, что он никогда не говорил со мной о Боге. Понимал, что я был к этому совершенно не готов. Однажды я честно сказал отцу Иоанну: «Что делать? Я ведь, батюшка, грешник. Мне назад не вернуться». Отец Иоанн заметно оживился. «Если ты

Господь сошел на землю не для праведных, а как раз для нас, грешников. «Какие же у вас могут быть грехи, батюшка?» – удивился я. «О, когда живешь в обществе среди людей, нельзя остаться безгрешным», – ответил он сурово, – «даже если ты священник». Он задумался, а потом глянул на меня с какой-то детской улыбкой и быстро проговорил. «Ну, впрочем, если понимаешь, что такое грех, то нужно перестать, да, лучше больше не грешить. Нет ничего хуже людей, которые сознательно грешат, а потом лицемерно каются». И долго качал головой. Мне многое открылось в разговорах с отцом Иоанном, который оказал на меня большое влияние. Мы не раз говорили о справедливости, слове, наполняющем заключенного надеждой, потому что каждый видит себя изнутри и оправдывает себя, даже тогда, когда другие поставили на нем крест. «Справедливость – это замечательно», – сказал как-то отец Иоанн и надолго замолчал. «Но чистая справедливость ужасна. Справедливость без милосердия очень опасна. Это и есть дьявол». Однажды я спросил его: «Ответьте мне, батюшка, если я вижу, что кто-то несет с собой зло, насилует женщину, убивает ребенка, грех ли это будет, если я применю насилие к нему самому?» Он ответил: «Насилие бывает разным. Представим, что мы идем зимней ночью в пургу и видим на снегу человека, почти совсем замерзшего. Как его спасти? Как привести в чувство? Мы бьем его по щекам, бьем изо всех сил, чтобы он почувствовал боль, ожил. Тогда его можно спасти. Вот мой ответ». Священник пробыл в нашей камере 2 месяца. Однажды в замке загремел ключ, дверь открылась, его вызвали, как мы говорили, дернули на выход с вещами. Уходя, он перекрестил камеру, всех благословил и, повернувшись ко мне, весело сказал: «Скучай, скучай почаще». Позже я узнал, что Италия по просьбе Папы Римского обменяла его на очередного советского шпиона. Хорошо относившийся ко мне надзиратель Иван Захарович шепнул мне через неделю по дороге в баню, что папа напоследок по приказу свыше, напоследок по приказу свыше хорошенько избили в коптерке, но так, чтобы не оставить следов. «Зачем?» – спросил я, сморщившись от боли. «А так, чтобы знал наших, чтобы впредь неповадно», – ответил Иван Захарович со всей простотой. Покутники. Быть верующим в тюрьме тяжело. Кажется, что жить там по заповедям совершенно невозможно. Даже думать о справедливости чаще всего опасно. Однажды я почувствовал это на своей шкуре. В тот раз я должен был освободиться из тюрьмы через год, но тут случилось это происшествие, которого я раньше мог бы наверняка избежать. К нам в тюрьму пришел Анатолий Зайцев со второй бытовой судимостью. На этот раз он украл мешок зерна на элеваторе, где работал, и продал его за самогон. Пьющий человек всегда вызывает в России сочувствие. Зайцев был по лагерному мужиком, да и по жизни он всегда был мужик, то есть человек достаточно честный, не дурак выпить. Для того, чтобы разгуляться и забыть о тяготах жизни, он был готов без страха приступить любые законы любых правительств. Над мужиками тюремные авторитеты посмеивались, но особенно их не трогали и не позволяли трогать другим, потому что если начать обижать нормальных мужиков, которые, может быть, не умеют как следует за себя постоять, то тюрьма, общий многолетний дом заключенных, превратится в хаос, где царствует полный беспредел. Однажды Зайцев раздавал в столовой баланду. Когда мы расселись по местам, я увидел, что Зайцев несет кастрюлю с баландой к одному из столов, где сидит Валерий Шапошников, одесский еврей, претендующий на роль вожака и известный своей агрессивностью. Шапошников берет тарелку с баландой и говорит Зайцеву: «Ты что мне, пидорас, принес?» Конечно, баланда была мерзкая, но разносчик в этом не виноват. Не он ее готовил. Я уже говорил, что это слово в лагерях...

0: непростительно. Зайцев растерялся. Он не привык к такому обращению. Однако ему было известно, что это нельзя оставить безнаказанным, иначе он поплатится потом. Зайцев прошел еще раз мимо Шапошникова и словно случайно пролил на него кипяток из кастрюли. Шапошников тут же воткнул ему алюминиевую ложку в живот, и Зайцев упал на пол, истекая кровью. Я бросился на Шапошникова и сильным ударом в челюсть свалил его на стол. Их обоих отвезли в больницу, а меня забрали в барак усиленного режима. В результате я просидел в тюрьме 2 лишних года. Оглядываясь назад, я не жалею. Я не мог поступить по-другому. В бараке усиленного режима, как я уже говорил, кормили раз в день, через день. Мне теперь было тяжелее, чем другим. После встречи с отцом Иоанном я дал себе зарок бросить курево и с тех пор не беру в рот сигареты. Я дал обет соблюдать пост по пятницам и с тех пор уже 30 лет ничего не ем в этот день. Какой бы ни выпал праздник, дни рождения, дочери и сына, Новый год или Рождество Христово, в пятницу я за весь день не беру в рот крошки хлеба. Это напоминает мне мой завет с Богом. Напоминаю, что я человек и живу по его заповедям. Случайно или нет, но тогда в буре день выдачи баланды часто выпадал на пятницу. В четверг баланду не носили, в субботу тоже, а в пятницу я отказывался сам. Таким образом, получалось 3 дня подряд на голодном режиме. Моя семья, в этом лагере самые близкие мне люди, знали об этом и делали все, чтобы поддержать мои силы. Они пролезали под колючей проволокой, под дулами автоматов, рискуя жизнью, чтобы передать мне колбасы или сахару, пока не нашли надзирателя, согласившегося изредка приносить мне передачи. Уж как с ним поладил Зена Килюбчук, ныне покойный. А тот тогда мой друг, не знаю. Думаю, что некоторым надзирателям был не по душе бесчеловечный режим медленного убийства голодом и холодом, и это сыграло в переговорах Килюбчука не последнюю роль. Ничто в нашей жизни не случайно. Там, в буре, я встретил Володю Прохоровича, которого буду вспоминать, пока я жив.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
8: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Здрасте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение романа «Хроники» Леонида Федоровича Белунова под названием «Три жизни». Сегодня чтение 16. Там, в буре, я встретил Володю Прохоровича, которого буду вспоминать, пока я жив. Таких людей, как он, я еще не видел. С виду он был не особенно примечателен. Высокий, под 1,80 м ростом, очень худой, хотя и не изнеможденный, не подавленный. Ему в то время было 38 лет. Самое примечательное в нем были глаза. Большие, серые, в которых, казалось, ты видел себя отраженным точно таким, как ты сам себя представляешь. Я знал немало проницательных людей, видевших собеседника насквозь. В их глазах отражалась твоя цена, иногда довольно точная, с внешней точки зрения. Они умели мгновенно оценить твои возможности, силы и решимость. В глазах Прохоровича не было никакой оценки. Только понимание и согласие. Что бы ты собой ни представлял, взгляд Прохоровича никогда тебя не осуждал. Это всегда было полное сочувствие даже к тем, кто того не заслуживал. До сих пор не могу его понять по-настоящему. Володя Прохорович был покутник. Это монашеское течение, целью которого, как можно понять из его названия, была молитва об искуплении грехов всего человечества. Покутники добровольно взялись нести крест за все наши прегрешения и ежегодно совершали восхождение на одну из западно-карпатских гор, словно на Голгофу. Они восходили на самую вершину этой горы, высокой горы, на коленях. Покутники принадлежали все к той же греко-католической унии, объявленной вне закона. Советская власть уничтожила униатскую церковь и разогнала ее монастыри, что особенно тяжело отразилось на покутниках. По своей вере они не могли работать на государственную власть, особенно на коммунистическую. Она была для них царством тьмы. Покутники отказывались брать из рук представителей администрации или милиции какие бы то ни было документы. Бумага с печатью была для них договор с сатаной. Вечно беспаспортные и бездомные, они не выходили из тюрем и лагерей хотя бы за браждяжничество. Это были трудолюбивые люди, но они работали только на частных нанимателей. А много ли их было таких частных нанимателей в советских республиках того времени? Следовательно, они были обречены на постоянный голод и преследование. И выживали только благодаря почитателям и доброхотам из простого народа, которые, в свою очередь, за эту поддержку преследовали власти. Можно не соглашаться с их фанатичными убеждениями, но твердость, с которой они их держались, не могла не поражать. Когда меня бросили в камеру Бура, где уже было 8 человек, Володя сразу осенил вновь прибывшего крестом и хотел уступить свое место на нарах около окна, но я его удержал. «Сиди», — сказал я, — «места хватит». «Как тебя зовут?» «Володя», — ответил он просто. И вот тут он впервые так посмотрел на меня, что я увидел в его глазах себя самого, со всем хорошим, что во мне еще сохранилось, и со всем моим прошлым, в котором было немало зла. Володя прочитал меня как раскрытую книгу. Только раз он поглядел на меня внимательно, а потом словно погасил большие серые глаза и стал смотреть ровно и по-доброму. Я еще не знал, с кем имею дело, но понял, что это человек необычный. Когда открылась кормушка и нам принесли еду, он не сделал ни малейшего движения забрать ее. А в следующий раз кормушка откроется только через 2 суток. «Володя», — тронул я его за плечо, думая, что он дремлет с открытыми глазами, — «Хлебова принесли». Он отрицательно покачал головой. «А они с кормушки не берут», — сказал надзиратель. «Покутники». Я захватил 2 миски и поставил 1 перед Володей на нары. Он поблагодарил меня и не спеша стал есть. Покутники в тюрьме ничего не брали из рук администрации. Ни еды, ни матрасов, ни медикаментов. Сокамерники знали об этом. И кто-нибудь брал миску из кормушки и относил покутнику. В камере была страшная жара. Стояло жаркое лето, а к тому же в стене проходила теплоцентраль. Володя не обращал на эту жару никакого внимания, хотя, я думаю, он тоже страдал от нее, как и мы. Я заметил, что свою пайку, 400 граммов хлеба, Володя не съедал до конца. Половину он клал на окно, за решетку, как будто хотел ее подсушить. Однажды в камеру пришли 2 молодых, оба избитые мусорами и, конечно, голодные. «Хлеб! Там хлеб!» — показал Володя на окно. Те нерешительно подошли к решетке и протянули руки. «Да вы что, ребята?» — говорю я им. «Это же его хлеб!» «Нет, нет, берите», — сказал Володя, и с улыбкой повернулся ко мне. «Им нужнее». Такой он был, Володя Прохорович. Через несколько дней загремели ключи, дверь распахнулась, и в камере Бура появилась шумная комиссия. Мелькнули генеральские погоны, и нам представили заместителя министра юстиции Украины. Его окружали пятеро в штатском, имен не назвавшие. Нас в камере было 8 человек. Естественно, все, как положено, встали. Специально нарваться на неприятности смысла не было. Не встал один Володя Прохорович. Продолжая сидеть на нарах, он повернулся к двери и трижды перекрестил высокую комиссию. Комиссия приблизилась к Прохоровичу, словно привлеченная крестным знамением. Но мы тут же поняли, что она прибыла в Бур. Событие чрезвычайно редкое для беседы с ним одним. «Прохорович, я вам даю последний шанс», — сказал генерал. «Если вы откажетесь от своей веры, мы вас держать не будем». «Как же можно отказаться от веры?» «Мягко, но с полной уверенностью в своей правоте», — ответил Володя. «Вы только вдумайтесь в эти слова. Как отказаться, если веришь?» «Я не собираюсь вступать в богословские споры», — поговорил генерал жестко. «Смотри сам, или ты продолжаешь упорствовать и будешь скитаться по тюрьмам, или завтра же выйдешь своими ногами на волю». Прохорович снова перекрестил его и сказал: «Я не приходил сюда своими ногами и сам по своей воле отсюда не выйду». Мы были поражены. Нам казалось, что он мог бы им пообещать, притворно, схитрив, обманув начальство, а выйдя отсюда, продолжать свое дело, как раньше. Начальство для того и существует, чтобы мы ему лгали. Оно само прекрасно сознает, что весь народ постоянно его надувает. И ведь не в церкви же требовали они его отречься от веры перед алтарем и иконами, а всего лишь перед ними самими, неверующими ни в Бога, ни в черта, тюремщиками. Но Володя не мог отказаться от веры ни при каких обстоятельствах. «Что вы? Как можно?» — объяснил он нам просто. «Господь слышит каждое слово». Он так и остался в нашем лагере, где был для начальства бельмом на глазу. Постоянные отказы от работы, частые голодовки, упорное нежелание вставать навстречу начальству – дурной пример для сокамерников. Все это пассивное сопротивление Прохоровича приводило администрацию в бешенство. Его сажали в изолятор, помещали в барак усиленного режима, но ничего не помогало. До конца срока оставалось еще 2 года. Мы были знакомы уже более 2 месяцев. Когда Володю посадили в Бур в одну камеру с Николаем Соломиным. Туповатый, но хитрый Соломин крупно проигрался в карты. Проигрыш отдать был не способен и понимал, чем это грозит. Он не вышел на работу, ударил надзирателя, всячески стараясь попасть в Бур. Для него это был единственный выход. А потом, надеялся Соломин, его переведут в другой лагерь или в крытую тюрьму. Накануне Соломина вызвал опер и долго беседовал. В лагере все становится со временем известно. «Мы посадим тебя в камеру покутника», — сказал ему опер. И пообещал: «Если ты его маленько покалечишь», — опер усмехнулся, «у нас появится предлог перевести тебя отсюда в крытку». Я передал Соломину предупреждение не трогать Прохоровича, но он не принял его всерьез, считая себя неуязвимым под защитой опера. Каждый день нашу камеру водили на работу вязать сетки и авоськи. Я перестал отказываться от работы, потому что по дороге мы проходили мимо камеры, где сидели Соломин и Прохорович, и мне каждый раз удавалось заглянуть в глазок. Я понимал, что Володю постараются сломать, но даже не мог предположить того, что случилось. Как-то вечером мы возвращались из рабочей камеры. Я заглянул в глазок к Володе и увидел, что он сидит на нарах, прижав ладонь к левой стороне лица, а у него из-под пальцев течет мутная густая жидкость, что еще недавно было самым драгоценным даром — человеческим глазом. Соломин держал в руке алюминиевую ложку с окровавленным черенком. «Соломин выколол Володе глаз!» — крикнул я. Нас было семеро в сопровождении двух конвоиров. Надзирателя огромного роста по прозвищу Полтора Ивана, который спас меня в бане, и другого, рыжего, Левитина. Мы в минуту разоружили конвойных. Мне показалось, что надзиратели даже не оказали сопротивления и позволили нам спокойно связать себя и отобрать ключи. Более того, я видел, что Полтора Ивана мог бы дотянуться до сирены, но не сделал этого. Открыв дверь, мы ворвались в камеру. Едва завидев нас в проеме двери, Володя понял, что произойдет. Схватив оцепеневшего от страха Соломина за плечи, он толкнул его так, чтобы тот упал за нары, перекрывающие узкую камеру почти поперек, и заслонил нары своим телом. Выставив вперед обе руки, так что открылась страшная, вспухшая и окровавленная левая глазница, он закричал: «Бог ему судья! Не троньте его, люди добрые! Бог один ему судья!» Так кричал этот покутник, заслоняя своим телом от нас, его защитников, человека, который только что лишил его глаза и едва не убил. Но ничто не могло остановить нас в тот момент, и ничто не могло спасти Соломина. Нас было семеро, охваченных справедливым гневом заключенных, на глазах у которых было совершено жестокое, бессмысленное преступление против самого безобидного, никому не желавшего зла, Божьего человека. Мы решительно отстранили Володю, с огромным трудом выволокли из-за деревянных нар упирающегося ногами, цепляющегося за доски, в кровь раздирающего о них пальцы, полуживого от страха Соломина, и долго били его ногами. 7 пар тяжелых зэковских ботинок раздробили ему грудную клетку и превратили голову в кровавое месиво. Дождавшись этого момента, связанная нами охрана добралась до сирены тревоги, набежали надзиратели, нас всех заковали в наручники и бросили в карцер. Впрочем, мы и не пытались сопротивляться. Последнее, что я увидел, когда нас тащили за ноги из камеры, был Володя Прохорович, бросившийся к Соломину. Я видел, как он приподнял его голову, пытаясь стереть руками кровь, и из его единственного целого глаза текли крупные слезы. Никого из нас не судили по этому делу. Да и самого дела просто не было. Соломина списали, как умершего от цирроза печени, как это делали уже не раз. Поди, проверь. Если бы началось следствие, многого бы было бы невозможно объяснить. Возникла бы масса неразрешимых вопросов. Кто позволил посадить беззащитного, слабого Прохоровича в карцер наедине со здоровым уголовником, только что проигравшим в карты бешеную сумму? Внутренний распорядок это воспрещает. Как и почему у Соломина оказалась вечером алюминиевая ложка? В буре вообще разрешались только деревянные. Черенок у ложки был заточен, а значит, он давно готовил из нее оружие. Кому понадобилось вооружить опасного заключенного? В случае возбуждения уголовного дела возникла бы уверенность в том, что Соломин действовал при поддержке администрации. В общем, Соломина списали и похоронили на лагерном кладбище. Ну и Володя прожил недолго. Как-то вечером его нашли на пилораме с отпиленной головой. Его единственный оставшийся глаз смотрел на убийцу прямо и без всякого страха. Как Володя оказался в рабочей зоне, где делали мебель, установить не удалось. На работу он не ходил. Видимо, кто-то его туда заманил. А дальше справиться с ним было несложно. От постоянного недоедания Володя был истощен и слаб, как ребенок. Впрочем, он наверняка даже не сопротивлялся. Это было против его правил. Кто-то свел счеты с этим безобидным человеком. Кому он мог перейти дорогу? В одном я был практически уверен. Это не мог быть ни один из заключенных, которому посчастливилось быть с ним знакомым. Никто из нас не забудет его до конца жизни. В нашем лагере был и второй покутник, который освобождался через 2 месяца. Вскоре после страшной смерти Володи Прохоровича за ним пришли надзиратели и объявили, что он свободен. Он тоже не встал им навстречу, а только перекрестил вошедших и выйти из камеры отказался, хотя уже полностью отсидел свой 5-летний срок. «Я не приходил сюда своими ногами и сам по своей воле отсюда не выйду», — повторил он фразу, которую я уже слышал от Володи. Надзиратели подняли его за руки и за ноги, вынесли его, весившего не более 50 килограммов, за ворота и посадили у кирпичной тюремной стены. Возле ворот тюрьмы собралась огромная толпа, человек 300. Это были не покутники, а люди, почитавшие покутников за святых и пришедшие сюда с любовью и верой. Они бережно посадили покутника в автомобиль и увезли в Ивано-Франковск. Такая толпа верующих не могла оставить равнодушными даже тюремных охранников, которые долго смотрели ей вслед. Я не знаю дальнейшей судьбы этого человека. Знаю только одно. Пока существовал коммунистический строй, он был обречен на постоянные мучения. Пусть кто-нибудь разыщет имена этих мучеников. Моя земля. Когда я жил еще с матерью на окраинной, почти деревенской улице города, уходившей в поле, я любил лежать летом на земле в нашем саду. Если ходишь по тропинке, то кажется, что на земле и в траве ничего не происходит. Но стоит прилечь и приподняться на локтях, сразу становится видно, какая там идет мелкая, почти незаметная, но веселая и быстрая жизнь. Сама земля под зеленой травой была у нас густая и черная. Такой черной земли, как мне кажется, я никогда потом не видел. Но на тропинке почва была умята и притоптана, хотя ходили по ней редко и мало. Но стоило сойти с тропинки в сторону, и под невысокой травой открывалась жирная черно-коричневая земляная основа, вся в каких-то внутренних ходах, то крупных, как гвоздь, то мельчайших, как булавочный укол. Из этих ходов наружу выползала разная живность. То червяк, если накануне шел дождик, то почти прозрачная, еле заметная букашка. А то вдруг целый ком земли начинал шевелиться, и из-под него вылезал большой бронзовый жук. Резиновые трубочки червей меня нисколько не пугали. Я часто помогал им выпутаться из подземелья и увидеть дневной свет. Жуки могли бы летать, но чаще ползали в траве, иногда сбирались по длинному стеблю на такую высоту, что он прогибался под ним до самой земли. А то вдруг лезет из самого узкого хода что-то вроде живой нитки, и с трудом выпроставшись из земли, неожиданно раскрывает незаметные до этого прозрачные крылья и уносится ввысь. Я брал небольшой ком земли и растирал между пальцами. Оттуда иногда вываливалась маленькая белая личинка или 2-3 песчинки, а все остальное растиралось легко и словно с удовольствием, оставляя у меня в ладони мягкую плотную массу. Когда я вспоминаю сейчас ее запах, мне представляется, что так пахнет дом, где тебя любят, и никто не причинит тебе никакого зла. Этот запах минералов, растений, цветов и бабочек не сумели выгнать из моих воспоминаний никакие самые страшные события моей жизни. Я подолгу смотрел на паука, который медленно работал, оплетая тонкой прочной ниткой два расходящихся в стороны стебля, между которыми в конце концов образовалась блестящая на солнце белоснежная сетка. Я видел муравья, который тащил на себе огромного мертвого зеленого жука. Вокруг тропинки росли лопухи и подорожник, и когда я однажды ударился ногой о камень, мама приложила подорожник к больному месту, и боль сразу прошла, а синяк не появился. Росли желтые восковые цветочки, и если их сорвать, из стебля сочилось белое горькое молоко. Бабушка сердилась и вырвала у меня из рук эти цветы, потому что это была куриная слепота. Стоит их наесться, и по вечерам ты не будешь ничего видеть, как курица. Но белое молоко оказывалось полезным. Этим молоком мазали у нас детей бородавки, и те исчезали. На моей земле все имело свой смысл и свою пользу. В траве росли мелкие белые цветы ромашки, которые бабушка заваривала как чай. Из крапивы, оказывается, в войну варили щи, не хуже, чем из щавеля. Только цветы одуванчика не годились ни на что, кроме красоты. Я любил глядеть, как они распускаются, а потом отцветают, осыпают лепестки и через месяц сидеют, как старушки. После сильного ветра одуванчики исчезали, как будто переселялись на другую поляну. Если внимательно вглядываться в землю, в ней можно было найти много интересных предметов. Вот острый красный камушек с коричневым боком, чуть ли не самый твердый на свете – кремень. Я ударял двумя такими камнями один на другой и высекал искры. Не раз я выкапывал кусочки полупрозрачного стекла, розового, желтого или зеленого, с ровными краями, словно их долго катал между пальцами какой-то великан. В дальнем углу сада я нашел сплющенную медную пуговицу с выдавленной на ней странной двуголовой птицей. Бабушка объяснила, что это двуглавый орел – эмблема бывшей России. Такие пуговицы носили на мундирах русские военные в Первую мировую войну. А однажды мне попалась большая, позеленевшая в земле царская монета в 5 копеек, которую я долго носил с собой, пока не выменял на что-то съедобное, когда был голоден. Мне всегда казалось, что в моей земле скрывается много сокровищ. Позже я понял, что сокровище было одно – она сама. С тех пор я никогда больше не видел такой земли. Вытоптанная территория лагерной зоны, где с корнем вырвана каждая былинка, потому что ее можно сживать. Мощеный двор тюрьмы. Асфальтированные городские улицы, где лишь изредка встречаются скудные скверы или палисадники, а прохожего, вздумавшего разглядывать землю, принимают за сумасшедшего и сдают в милицию. Я видел плодородные почвы Европы, возделанные работящим населением германских и латинских народов. Я видел влажные тропические земли, где воткнутый с вечера пруд становится на утро кустом. Я видел благословенную, иссушенную солнцем каменистую почву масличных садов Святой Земли, где когда-то ходил наш Спаситель. Но никогда больше я не видел той черной, дружелюбной, богатой и теплой земли моего детства. Впрочем, я не помню, чтобы с тех пор я когда-нибудь лежал на земле, как в детстве, подперев голову руками и вглядываясь в ее поры.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
9: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
10: Вы слушаете Davidson Radio.

0: четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Нью-Йорк Янкис шагают дальше. Нью-Йорк Янкис играли в мини-серии Wild Card серии с командой Boston Red Sox. С той же командой Янкис играли в прошлом году. В прошлом году Янкис выиграли у Бостона, и на этот раз вчера эту серию нужно, мини-серия нужно было выиграть 2 матча из 3. Янкис оба матча выиграли на своей поляне. Вчера победили Бостон со счетом 9-2. Еще 2 команды из мини-серии шагнули дальше. Это Чикаго White Sox. Они играли в Хьюстоне, выиграли оба матча, шагнули дальше. И команда Сан-Диего Падрес выбила из розыгрыша команду Чикаго Капс. Окей, а вот одна мини-серия не завершена. Атланта вчера потерпела от Филадельфии поражение со счетом 4-3. Счет серии 1-1. Решающий матч в этой серии произойдет в Филадельфии. Окей, бейсбол, кубок набирает скорость. А вот чемпионат Национальной хоккейной лиги только-только начинается. Вчера вступили в турнир Нью-Йорк Айлендерс. Айлендерс играли в Торонто и уже на 12-й минуте проигрывали со счетом 2-0. А затем игра была равной. В третьем периоде Айлендерс забросили одну шайбу. Счет 2-1 в пользу Торонто Мэйпл Лифс. В Филадельфии состоялось дерби пенсильванских команд. Филадельфия Флайерс принимали Питтсбург Пингвинс. И пингвины разгромили хозяев со счетом 7-0. Одну шайбу в ворота Филадельфии вогнал 40-летний Евгений Малкин. Окей, 40 лет, а пацан все еще играет. И третий матч вчерашнего дня. Колорадо Аваланж, команду Колорадо Аваланж считают фаворитом в западной конференции. Она принимала дома Лос-Анджелес и выиграла со счетом 8-4. Сегодня вступает в турнир моя команда Нью-Джерси Девилс. Она играет дома с Филадельфией. Филадельфия была вчера разгромлена на своей поляне. И рейнджеры проведут дома в Мэдисон Сквер Гарден матч с Тампа Бэй Рейс. Для рейнджеров это второй матч. Первый матч, я напомню, позавчера рейнджеры играли в Бостоне и потерпели поражение со счетом 0-3. Ну и, наконец, женская НБА. Вчера вторые матчи четвертьфинальной серии Кубка. Команда Вашингтон играла дома с Атлантой. Атланта победила со счетом 93-75. Это вторая победа, и команда Атланты шагнула дальше в полуфинал. А вот в серии Даллас между Далласом и Голден Стейт предстоит третий решающий матч, потому что вчера Голден... Валькирии, их зовут Валькирии из Golden State, Сан-Франциско, сравняли счет, выиграли в Далласе в дополнительное время со счетом 108-100, счет серии 1-1. Решающий матч пройдет, естественно, на поляне команды Сан-Франциско. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малечка, большое спасибо. За мной следует, насколько я понимаю, писатель Владимир Малинец, который женским баскетболом не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Малинца и будьте здоровы.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский в «Эрудите».
0: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь со всеми этими проблемами к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Теперь переместимся, как обычно, мы начинаем наше утреннее турне с визита Украины. Вчера в центре Киева сгорело дотла здание Национальной академии наук. В нем попал шахет. Начался пожар, люди выпрыгивали из окон, интернет наводнен этими драматичными кадрами. И по этому поводу нардеп Гончаренко из родной Одессы, комментируя прилет по Национальной академии наук, заявил, что Российская Федерация захватила небо над Киевом. В НАН, НАН это сокращенно, Национальная академия наук, в НАН прилетел обычный шахет, нереактивный. Что происходит с нашим ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для патриотов. Но обычный шахет мы должны сбивать. Почему не сбиваем? А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом, и теперь просто развлекаясь, выпивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать. Обещания отомстить классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести. Небо столицы страны, по сути, полностью под контролем врага. Конец цитаты Гончаренко. И эта жалоба звучит сейчас довольно часто, что Киев абсолютно открыт для российских ударов. И действительно его бомбят не просто круглосуточно, а безостановочно. При этом министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Украине большего количества ракет «Патриот» из своих запасов. Об этом сообщил глава евродипломатии Каллас. Но, как отметил Гончаренко, простые шахеты ты не будешь сбивать патриотами. Патриоты предназначены для того, чтобы сбивать ими баллистические ракеты. Это обычный шахет и, как подчеркивает Гончаренко, даже не реактив. И в связи с этим правительство Украины готовится к наихудшему сценарию развития событий с интернетом, потому что помимо того, что попадают по различным предприятиям, последняя цель, на которую охотятся российские дроноводы, это инфраструктура провайдеров интернета. Это дата-центры Украины. По ним попадает теперь постоянно тоже. В связи с этим перебои в работе интернета, отключение интернета и так далее. И Минобороны РФ заявила о поражении в Киеве центров обработки данных двух главных компаний – Укртелеком и Dreamline. И помимо, конечно, Киева бомбят все остальное. В Киевской области, по версии ведомства, был нанесен удар по военному аэродрому Васильков. В Одессе заявляется о поражении новой почтой, в Измаиле судоремонтного завода. После ночных ударов по Киеву в Печорском и Шевченковском районах возникли пожары в офисных зданиях. Мэр Кличко сообщил о прилете по двум автозаправочным станциям в городе. Но при этом украинцы не сдаются. Зеленский заявил о поражении двух оборонных заводов в Тульской и Воронежской областях РФ, а также нефтяных объектов в Краснодарском крае. Око за око, зуб за зуб. СБУ уточняет, что ее дроны поразили нефтебазы Эдельвейс 95 и Дин Юг Ойл в станице Новотитаровской, Лукойл Югнефтепродукт, в станице Павловской и Ангелинская, в столице Стара, ниже Стеблеевская. Это, конечно, колоссальный успех Украины, но он, кажется, несопоставим с полным выводом из строя целых областей украинской экономики. И усиление обстрелов украинских городов, в первую очередь Киева, переводит войну восприятия общества в принципиально новую фазу. Об этом пишет нам издание «Страна». После начала войны в феврале 22 года отношение к ней менялось в несколько этапов. На первом этапе это был шок, непонимание, что делать. Но шок прошел относительно быстро. Уже к концу марта 22 года российские войска ушли из-под Киева. Они ушли из Сумской области, из Черниговской области. И в украинском обществе, с помощью, конечно, их телемарафона, появилось ощущение скорой победы и готовность терпеть трудности. Это было время массового добровольного вступления украинцев в ряды теробороны. И одновременно массового гуляния молодежи в украинских дискотеках под модную музыку и звуки сирен. Я эти видео никогда не забуду. Я, в общем-то, как-то могу вот представить себе эту молодежь, которая скачет и пляшет в своих дискотеках,

большинства украинцев была где-то далеко, там, где она и была раньше, в Донецкой области или в Луганской области, где-то там, далеко на восточной границе. Но потом наступил третий этап. Это был 23-24 год, когда стало понятно, что контрнаступление ВСУ, очень широко разрекламированное, оно провалилось. Инициативу на фронте перехватила российская армия. И настоящим шоком для украинского общества, которое слушало безостановочно телемарафон, стало падение Авдеевки. Это был город-крепость, который просто держал в напряжении весь Донбасс. И вдруг город этот пал. Город-крепость. И именно с этого момента начала обсуждаться тема ужесточения мобилизации. Территориальные центры комплектования развернули буссификацию свою знаменитую. И украинцам стало понятно, что война надолго и неизвестно, чем все закончится. Ломался привычный уклад жизни. Сотни тысяч мужчин сидели по домам, прятались от военкомов, бегали от военкомов. Многие покупали документы для того, чтобы или платили для того, чтобы уехать из страны. Те, кто оставался, они покупали фиктивное бронирование о невероятных болезнях, которыми они страдали. Среди этих покупателей этих справок о хронических заболеваниях оказалась масса прокуроров Украины. Но власти пытались поддерживать боевой дух страны различными специальными операциями. Я напомню, такой была операция в Курской области. Они ее уже забыли, но она в свое время очень сильно подняла настроение украинцев. И тогда же начались удары по российским тылам. Начали показывать видео горящих российских НПЗ. Потом было контрнаступление в Купянске с фото президента Зеленского у входа в город. И все это должно было показать украинцам, что надежда на победу еще есть. Но пришла очередная тяжелая зима, часто без света и отопления. Потом выдавили украинцев из Курской области. И начала с этого момента нарастать усталость от войны и желание скорейшего мира. И это вызвало смену концепции Зеленского о том, как будет вестись эта война. Значит, я напомню, что изначально первые два года, первые даже три года, наверное, можно сказать, он постоянно говорил о том, что итогом войны должен стать выход на границы 91-го года. Но с начала 25-го года речь шла уже только об остановке огня по линии фронта. И, по сути дела, это с его стороны была колоссальная уступка, потому что это фиксировало контроль России над захваченными территориями. И раньше такое отношение к делу считалось зрадой, но ситуация заставила поменять позицию и президента. И в это время, как сообщает страна населения и значительная часть бизнеса, что особенно важно, не сильно чувствовала войну, потому что, как я говорю, война шла на границах Украины, в основном на восточной и южной границе. И обстрелы были далеко даже не каждый день. Удары в основном наносились по военным объектам, по заводам, которые производили военную технику или ремонтировали ее. Но это Киев был защищен своей системой ПВО, патриоты были в избытке. И в финансово-экономическом плане, благодаря западной помощи, в первую очередь, бюджет не экономил на социальных выплатах. Наоборот, они даже росли. И деньги поступали в экономику, и обеспечивали и рабочие места, и внутренний спрос на продукцию украинских предприятий или сервисов. Но сейчас отношение к войне общество переживает перелом, и вот это называется новой очередной или четвертой фазой войны. Значит, первые признаки сильной усталости населения от войны произошли зимой, прошлой зима, когда Россия выбивала объекты энергетики, и у многих людей не было света, у многих людей не было тепла, потому что те, кто имел газовые плиты дома, они могли еще греться с помощью газа. Но масса домов, там, в Киеве, например, она уже была с электроплитами, и эти люди очень остро ощутили эту зиму. И в это время это была еще очередная волна выезда за границу, потому что жить в таких условиях было

0: невозможно. Школы опустели, детей стали вывозить за границу. И, но зима прошла, и как бы это напряжение немножко упало, снова как бы вернуло жизнь. И одновременно Украина усилила удары по российским тылам, по НПЗ в первую очередь, по портам, по судоходству в Азовском и Черном моря. Начали говорить о наступлении ВСУ на отдельных участках фронта. Кстати, говорят и сейчас, но если вы посмотрите на карту, эти наступления ВСУ, речь идет о нескольких километрах, как правило. И тогда же Зеленский объявил о 40-дневной кампании по принуждению России к миру. И при этом он часто повторял, что в новых условиях война может закончиться до начала зимы. И вот если кто-то из моих слушателей, помимо меня, слушает еще Андрея Бруммейстера, украинского философа и политолога, который очень точно описал эту ситуацию. Ты не можешь никого принудить к чему бы то ни было, если ты проигрываешь эту войну. Принудить может к чему бы то ни было, кого бы то ни было, только побеждающая сторона. Но это не Украина в этой ситуации. Поэтому эти разговоры о принуждении России к миру, это очередной пиар-ход Зеленского и ничего больше. И главное, что Россия ответила на эту кампанию по принуждению ее к миру, и повторилась ситуация 23-го года. То есть сначала такой всплеск энтузиазма, сейчас мы им покажем, и кончилось дело тем, что Киев бомбят безостановочно, Украина потеряла выход к морю, промышленная база, по сути, ликвидирована, и Киев, как пишут украинские СМИ, стал, по сути, прифронтовым городом, потому что его бомбят без остановки. И в то время, как Зеленский часто говорит о новых видах вооружения в будущем времени, то Россия свои новые вооружения применяет уже, в частности, реактивные дроны, которые летают быстрее обычных старых шахедов, и сбивать их значительно сложнее. И, как я уже цитировал депутата Гончаренко, Киев сегодня открыт для российских налетов, потому что кончились системы ракет для «Патриота». И, естественно, это порождает крайне тяжелые прогнозы относительно ситуации в энергетике зимой. И все, что могут сделать киевские власти или власти Украины, это рекомендовать людям уезжать куда-нибудь в село, где перенести зиму будет легче. Но это хорошее, конечно, предложение для тех, у кого есть какие-то знакомые хотя бы или родственники в села, которые могут их принять. Куда поедут люди в села? На какие шиши? И, скорее всего, эти люди двинут за границу, но из-за границы отношение к предоставлению украинцам новых социальных пособий сейчас значительно ужесточается. И при этом, как я сказал, россияне наносят удары практически по всем промышленным предприятиям, логистическим, инфраструктурным объектам, до которых могут дотянуться. В связи с этим наступил коллапс металлургии. Такой индустрии в Украине больше нет. Теперь аграрный сектор стоит просто перед лицом крупнейшего кризиса из-за блокады портов. Невозможно ничего вывести из страны, и поскольку россияне теперь выбивают локомотивы, которые возят составы, то и железной дорогой вывести что-либо из Украины невозможно. И в связи с этим десятки, если не сотни тысяч людей остаются без работы, и им ничего не остается сделать, как перейти на иждивение государства. Одна проблема – у государства нет денег для того, чтобы им платить пособия. И все это происходит на фоне нарастающих коррупционных скандалов во власти. И это происходит на фоне прямого отказа ЕС давать деньги, если Зеленский не проведет реформы, которые были условием ЕС, на которые Украина в свое время согласилась. Речь идет о создании действенной системы независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией. Но как ты будешь принимать антикоррупционные законы в стране, которая живет коррупцией? Президент крышует назначенного им самим генпрокурора, который крышует депутатов президентской партии, который принимает законы, которые испускает президент. Это такой замкнутый цикл. В такой ситуации Зеленский может себя объявить царем навечно, ему никто не остановит. органы охраны правопорядка крышуют нелегальные предприятия или занимаются рэкетом легальных. ТЦК зарабатывает на том, что ловит на улицах людей, вымогает у них деньги, чтобы отпустить их и потом снова словить. Таможенники получают мзду от контрабандистов. Розница торгует контрабандным товаром, чтобы не платить налоги. Судьи за деньги закрывают дела тех, кто может за это заплатить. Как вообще в этой ситуации можно бороться с коррупцией, если коррупция – это тот стержень, на котором держится жизнь этой страны? И если вы к этому добавите ежедневное разрушение этой несчастной страны, безостановочную потерю населения, то ответ на вопрос, куда идет Украина, может быть только один. По поводу денег ЕС. ЕС отказал в передаче Украине запланированных 29,5 миллиардов долларов. То есть сказали так, что вы примете законы антикоррупционные, то и вы сразу получите эти деньги. Но дело в том, что эти деньги уже подсчитаны в бюджете. Но проблема, что Украина не получит их без реформ. Помимо этих неполученных, но запланированных денег, Зеленский заявил, что ему нужно еще 27 миллиардов, чтобы пережить эту зиму. То есть кругом бегом это не 29,5 и 27, а это 20, это все вместе. Ну, считайте, около 60 миллиардов долларов. И нардеп Ярослав Железняк, он же залезный нардеп, говорит, что Рада даже не начинала разрабатывать законопроекты, связанные с требованиями ЕС. Потому что приняв эти законы, эта Рада подпишет себе приговор. Их либо посадят, либо разгонят. И тут самое время вспомнить Юлию Мендель, отважная женщина, бывшая пресс-секретарь президента, которая во второй раз дала интервью Такеру Карлсону по поводу происходящего на Украине. Отважная женщина, просто молодец. Она говорит о том, о чем все в Украине знают. Страна под управлением Зеленского совершает национальное самоубийство. И все это делается с единственной целью. Спасти Зеленский спасает себя. То, что вокруг него все горит и дымится, гибнут люди в немыслимых количествах. Это его волнует во вторую очередь. Если не в третью, в последнюю, скажем лучше так. Окей, на этом я украинскую часть своего выступления сегодня завершаю. И объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими проблемами. У нас их тоже хватает.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Травма на работе? Виноват, неважно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222-2786.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Окей, теперь я хотел бы, как обещал, поговорить на наши... обсудить с вами наши американские проблемы. У нас этих проблем вы себе не представляете сколько. И вот о чем бы именно я хотел поговорить. О займах, которые получают наши дети для того, чтобы рассчитываться за свое образование. Значит, ситуация у нас, конечно, в стране очень интересная. Это уже стало как бы таким налаженным ходом. Дети заканчивают школу, их соглашается принять к себе какой-то колледж, после этого они обращаются к федеральному правительству или к правительству штата для того, чтобы получить либо грант, либо займ на обучение. Обычно и то, и другое, потому что обучение теперь дорогое. И идут в колледж. Некоторые родители, у кого есть такая возможность, они рассчитываются сами за образование. Некоторые берут частично, некоторые целиком берут грант на это, займ на это образование, заем на это образование. И к чему это приводит? Ну, некоторые дети устраиваются на работу, и за какой-то там срок они рассчитываются с этим долгом. Некоторые дети не устраиваются на работу. И папа с мамой начинают рассчитываться с этим долгом. У некоторых детей папы с мамой больше нет, или они не в состоянии рассчитываться с этим долгом, значит, это все повисает на них. И они никогда не отдают этот долг. Значит, сейчас эта задолженность по долгам больше полутора триллионов долларов. Кто за это платит? Значит, мы с вами. То есть мы заплатили за своих, сперва за своих детей, а теперь мы платим за чужих детей. Причем мы платим за детей людей, которые, может быть, зарабатывают или зарабатывали больше, чем мы. С чем... это связано. Когда я говорю «мы», ну, мы платим через наши налоги, мы даем деньги федеральному правительству, а федеральное правительство дает эти займы. То есть для федерального правительства это колоссальные потери. Они, то есть с чисто финансовой точки зрения, это совершенно, не знаю, это просто ужасно неправильно. Но... традиция – это традиция, и, как вы знаете, отказываться от традиции – это очень сложное дело. Люди привыкли, они находят миллион объяснений для того, чтобы сохранять статус-кво. Но денежки улетают в трубу. Я вам повторяю, больше триллиона долларов улетело. С одной стороны, понятно, но что такое для нашей страны триллион долларов? Мы, наверное, уже на войну с Ираном потратили больше триллиона. Может быть, я не знаю, но может быть. Или давайте не будем говорить про войну с Ираном. У нас до этого была война с Афганистаном. Там 20, или я не помню, то ли 12, то ли 20 триллионов долларов улетело в трубу. Чего мы добились? Ничего. Значит, на фоне всех этих расходов, ну, еще лучше, наверное, уже лучше тратить деньги на образование, чем на войну. Может быть. Но лучше вообще не тратить. Поэтому, если есть возможность где-то сэкономить, то почему не экономить? И тут наш Рыжик дорогой, он выступил с замечательной инициативой. Он предложил отказывать. Более того, он не просто предложил. Это уже как бы система введена в действие. Значит, если человек поступает на какую-то, скажем так, возьмем русскую терминологию, на какой-то факультет, да, и существует статистика, что выпускник этого факультета получает меньше, чем школьник, который только что вышел из школы и устроился где-то на работу без диплома колледжа, то этот студент государственный займ, федеральный займ получить не может. Потому что это совершенно очевидно, что он его не сможет вернуть. Значит, я приведу вам пару примеров для того, чтобы вы поняли. И я, ну, названо целый список специальностей студенческих, которые теперь не будут получать займы. Не с этого года, но, наверное, с 27-го года они не смогут, с учебного, с 27-го учебного года они не смогут получать займы. Как, например, люди, которые решили стать профессиональными музыкантами. У нас, я знаю, среди моих знакомых есть люди, чьи дети решили стать профессиональными музыкантами. Вот я знаю одну такую милую женщину, она окончила Джулиард и сейчас работает менеджером в магазине, который торгует матрасами. Какое-то имеет отношение к тому, что она играла на изящном духовом инструменте? Да никакого. Она просто не смогла найти работу по специальности. Не смогла. Профессиональный музыкант. Значит, существует статистика совершенно ужасающая. Ужасающая. Относительно того, как устраиваются музыканты. Значит, через 4 года выпускник университета Южной Калифорнии, музыкального отделения, получает 34 124 доллара в год. Выпускник Джулиарда через 4 года после получения диплома получает 32 842 доллара. New School, это нью-йоркское, у нас есть такое учреждение, 32 930 долларов. Ну, Cooper Union, 24 920 долларов. Одним словом, Bard College, 34 667 долларов. То есть имеет полный смысл поступать в Bard College, а не, например, в Джулиард, потому что там платят на 2000 долларов в год больше, чем 4 года. При этом, если я изучил этот вопрос, просто ради интереса, а сколько, например, получают те люди, которые играют в больших оркестрах? Ну, не в больших, а просто, скажем так, в городских оркестрах. Значит, базовая зарплата в Нью-Йорк Филармонии оркестре 205 тысяч долларов к третьему году. Кливленд оркестр, между прочим, это выдающийся оркестр был на их выступлении. Значит, сейчас порядка 190 тысяч долларов в год. Лос-Анджелес Филармоник 150-160 тысяч долларов в год. Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Филадельфия, симфонические оркестры 150 тысяч долларов в год. Ну хорошо, откуда, а почему тогда средняя цифра 32 или 35 тысяч? Ну потому что таких оркестров у нас не очень много. И всех выпускников всех музыкальных школ устроить абсолютно невозможно. То есть человек, когда идет в музыкальную школу, то понятно, ему с детства говорили там Маша или Ваня, ты у нас такой талантливый, ты такой талантливый, и ты будешь у нас как Перельман играть тут, или как Рахманинов сочинять, и ты не волнуйся, все будет хорошо, ты только работай, тяжело работай, мы за все заплатим, и нам поможет дядя Сэм. Значит, с общими усилиями мальчика или девочку натренировывают до того, что он действительно прекрасно исполняет, владеет инструментом, очень талантливый, а работы нет. В связи с этим он начинает, выпускник Джулиарда, он, значит, сначала он пытается устроиться в какие-то самодеятельные оркестры, он играет на свадьбах, он играет где угодно. И на круг получается, что он получает 32 тысячи долларов в год. А сколько, ну хорошо, а сколько стоит образование? Это тоже, я изучил эти цифры, с удовольствием с вами поделюсь. Значит, Джулиард, чтобы получить степень бакалавра, 57 200 долларов в год. А с общежитием и едой минимальный расход 85 тысяч долларов в год. Так это надо учиться 4 года. 4 умножено на 50, на 85, получается сумасшедшие деньги. А зарплата 32 тысячи. Значит, если это, например, какие у меня еще есть? New School. Обучение и жилье в Нью-Йорке 80 тысяч долларов в год. California Arts с жильем в Лос-Анджелесе 75 тысяч долларов в год. Cooper Union, это у нас полный бюджет жильем 51 тысяча. Это со скидкой, потому что Cooper Union 50% дает скидку. Вард больше 80 тысяч в год. И так далее. Я больше не могу. Потому что я дал вам представление о том, как это все работает. То есть государство, по сути дела, финансирует этих музыкантов, появление новых и новых поколений музыкантов, которые абсолютно нетрудоустраиваемые. И если среди них есть какие-то счастливчики, которые попадают в большие оркестры, то это действительно счастливчики. Это исключение из правила, а не правило. И в связи с этим, если там, например, 4 года в Жюльярде получается 300 тысяч долларов должен занести за обучение или 350 тысяч, то эти деньги частично заносит дядя Сэм, и он эти деньги не получает. Отсюда долги в размере, больше превышающим триллион долларов. И в связи с этим решение администрации Трампа прекратить финансировать этот тип обучения, который порождает просто армии безработных людей. И это же не только, я привел пример с музыкантами. Ну хорошо, это особая статья, но у нас есть профессии попроще. В этот список профессий, которые Трамп отказывается финансировать, его администрация отказывается финансировать, входят, например, косметологи. Их там, они идут в специальный колледж, там несопоставимо более низкая зарплата. Несопоставимо. Там 200 тысяч никто не зарабатывает, как в Нью-Йоркском оркестре каком-нибудь. И обучение, соответственно, там не надо учиться 4 года, они там платят 10-20 тысяч долларов и выходят оттуда квалифицированными парикмахерами или косметологами, на которых всегда есть спрос. На этом рынке всегда есть спрос. Но у них есть другая проблема. У них проблема в том, что большую часть зарплаты они получают наличными, или, скажем, не большую, а значительную часть зарплаты они получают наличными. В связи с этим они показывают налоговому ведомству очень низкий доход, и что ты возьмешь с этого человека в официальной сфере? Ничего. И опять долги не выплачиваются или выплачиваются десятилетиями. Какой смысл финансировать этих людей? Пусть они сами себя финансируют. Такие дела. И вот об этом-то я и хотел поговорить с вами. Да. Теперь, нет, я еще хочу забросить немного информации для того, чтобы вы, вернее, мы все с вами вместе вели квалифицированно наш разговор. Значит, система, которую предлагает Трамп, формула, вернее, выглядит так, что если через 4 года обучения выпускник колледжа получает меньше, чем человек, который не имеет специального образования, а только кончил школу, то это обучение государством не финансируется. Тут у нас возникает же самый главный вопрос, а сколько зарабатывает человек после школы, чтобы было что сравнить. И, значит, в качестве примера у нас, мы знаем, давайте возьмем в среднем, музыкант получает 35 тысяч долларов в год, а сколько получает школьник без диплома о специальном образовании? Он получает, средняя у нас зарплата, по данным на 26 год, второй квартал 26 года, он получает 50-52 тысячи долларов в год. 966-994 доллара в неделю. Что это за работа? Ну, тут у меня длинный список есть работ, на которые можно устроиться без диплома. Ты проходишь 2-3, ты проходишь месяц обучения в какой-то фирме, они тебя пристраивают на какую-то работу. Даже те люди, которые не имеют школьного диплома, они получают больше. Они получают порядка 40 тысяч долларов в год, если они устраиваются куда-то кассиром или на какую-то работу, которая вообще за 3 дня можно научиться. Отсюда вопрос, почему государство должно финансировать музыкантов или парикмахеров, которые в итоге получают меньше, чем человек, который без образования зарабатывает больше. Значит, школа, только школьный диплом, это 50-52 тысячи. Если человек поступает в колледж, то даже не получив диплом, у него зарплата может достичь 60 тысяч долларов в год. А если он получает уже степень бакалавра в каких-то ходовых профессиях, то это 82 тысячи и выше. Ну хорошо. Вот вам все цифры у вас в руках. И, значит, у нас возникает вопрос. Мы поддерживаем это решение Трампа прекратить финансирование этих убыточных специальностей, или мы не поддерживаем? Наверное, тут еще следует учесть вот что. У нас есть... мы знаем, что многие наши учебные заведения располагают своими собственными колоссальными запасами денег. Вот буквально колоссальными. Миллиарды лежат, на их они это называют эндомент, это у них есть их собственные фонды, и они эти фонды получают, как они или собирают эти деньги, аккумулируют их, благодаря, во-первых, совершенно дикой стоимости обучения. Во-вторых, они получают постоянные пожертвования, они получают государственную помощь. И то есть вот из этих трех источников они собирают свои фонды. Нелогично ли какому-нибудь студенту, который, допустим, для него деньги – это вообще не вопрос. Ему без разницы, сколько стоит обучение. У него очень богатые родители. Или он абсолютно предан музыке, и он ничего не хочет в жизни, только играть на скрипке или на фортепиано. Он обращается тогда в это учреждение учебное и говорит: «Помогите, я с вами потом рассчитаюсь». И если это учебное заведение видит, что перед ними действительно талантливый человек, который сможет попасть, я не знаю, в историю как замечательный музыкант, то они финансируют его обучение. Он там сдает какой-то экзамен, они могут на этом экзамене оценить, что из себя этот человек представляет, и дать ему бабки, одолжить или подарить, без разницы. Ну вот, почему в это дело надо вмешивать федеральное правительство? Ну, надо вмешивать, потому что уже один раз вмешали, и существует как бы традиция такая. Но у нас много есть традиций, которые мы в конечном итоге ломаем, и это одна из этих традиций. Почему бы ее не сломать? Почему мы через свои налоги мы должны финансировать чье-то обучение, зная, что этот человек никогда эти деньги нам не вернет? Но есть и другое мнение по этому поводу. Лучше пусть финансируют этих безработных музыкантов, чем мы будем финансировать производство ракет, дронов, танков, авианосцев и убивать других людей. А так культура именно таким способом развивается. Культура сама по себе не может жить, нам рассказывают. Культура должна поддерживаться государством, и только тогда она достигает какого-то расцвета. Я согласен с тем, что культура должна финансироваться, потому что прожить на свой счет деятелю искусства тяжеловато. Я это знаю на себе. То есть мне мои книги не приносят больших денег. Мне приносит работа, зарплата на радио. А раньше приносила доход работы в газете. Но означает ли это, что я должен обращаться к вам с просьбой дать мне денег? Нет. Я должен это заработать. И в этом плане мои занятия литературой ничем не отличаются от работы. Вообще, в целом, моя деятельность не отличается от работы водопроводчика, допустим, или медика. Окей, мы поговорим об этом в следующем часе. Оставайтесь с нами.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
18: Информация к этому часу.
19: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Администрация президента Трампа подтвердила, что начала рассылать чеки на $500, которые глава Белого дома анонсировал как возврат средств за переплату по программам медстрахования, приобретенным в рамках Obamacare. Инициатива затронет 30 штатов. В список попали колеблющиеся Мичиган и Висконсин, а также демократические Орегон и Делавэр. Наибольшее число получателей выплат проживает в Техасе и Флориде, суммарно более 250 тысяч человек. Чеки на $500 для 950 тысяч жителей страны подготовило казначейство, а Трамп сопроводил выплаты письмом со своей подписью. Выплаты стартовали приблизительно за месяц до промежуточных выборов 3 ноября. Трамп ранее заявил на съезде республиканской партии в Далласе, что готов в случае победы своей партии выплатить каждому по $5,000. Авиакомпания FlyDubai объявила о приостановке рейсов в Израиль и из него до тех пор, пока не будет проведено расследование ситуации на борту, который летел из Дубая в Тель-Авив. Власти Израиля квалифицируют случившийся как потенциальный теракт. На этом фоне службы безопасности получили поручение готовиться к новым потенциальным угрозам. Об этом сообщил премьер-министр Бенямин Нетаньяху. В начале недели он предупредил об угрозе атак в преддверии выборов, которые пройдут 27 октября. Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал слова Биби и обвинил его в нагнетании паники. Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» неожиданно возглавила список самых продаваемых книг на Amazon Brazil, вогнав бестселлера современных авторов. Причиной стала рецензия полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпе, которую он опубликовал на своем YouTube-канале. Скарпе – известный книгачей. В раздевалке клуба он устраивает литературные обсуждения в свободное время. После публикации рецензии, набравшей свыше 600 тысяч просмотров, книга заняла первое место в рейтинге Amazon и удерживала его несколько дней. После успеха Толстого Скарпа порекомендовал еще несколько произведений: «Повелителя мух» Вильяма Голдина, «Ночь» Эля Визеля и «Цветы» для Элджернона Дэниела Киза.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
20: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
21: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
23: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобу, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт, культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предложите нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы дать просто как бы общую картину определенных моргиджей, которые мы делаем. У нас очень много программ, которые вы можете использовать для приобретения недвижимости без проверки дохода. Эти лоны называются non-QM, то есть это программы с альтернативным способом подтверждения дохода. Поэтому они называются non-QM, то есть это ипотека без документов. Одна из основных программ, это называется банковские стейтменты, то есть мы можем использовать доходы или то, что вы кладете на ваши банковские счета, чтобы, ну, как бы стабильный, допустим, доход, либо персональные банковские стейтменты, либо бизнес-банковские стейтменты, и мы можем брать выписки с этих счетов за последние либо 12, либо 24 месяца. Также, если, допустим, некоторые люди, у них как бы сезонная работа, то есть у них нет постоянных доходов, то есть они могут, допустим, в зиму сделать большие деньги, потом летом отдых, и потом в зиму снова делать. То есть мы для этих людей делаем, есть такая программа Profit and Loss, то есть это расчет дохода по отчету о прибылях и убытков вместо вот налоговых деклараций. То есть это мы берем Profit and Loss от вашего бухгалтера, и он как бы смотрит, какие у вас были доходы за прошедший год, либо два года, и мы можем это использовать. Некоторые люди работают, допустим, на 1099 только, то есть у них нет ни W2, ничего нету. Но потом, после этого, как они получают 1099, они все списывают. То есть мы можем брать это 1099 до списания. То есть если человек, допустим, заработал 150 тысяч, до того, как он будет полностью доход там свой либо списывать, либо указывать, то есть мы можем брать чисто вот этот вот до таксов налог, вернее, не налог, а вот эта 1099 форма, и мы можем их также использовать. У людей, у которых есть много денег на счете, 500, 700 или там миллион, 5 миллионов, неважно, то есть мы можем использовать эти деньги, которые лежат у них на вот этих вот счетах, и они могут быть это, допустим, там Morgan Stanley, они могут лежать там в JP Morgan Chase, то есть на счетах, где вы зарабатываете деньги, да, так и акции, банды, неважно. То есть мы можем эти деньги использовать, то есть мы их никуда переводить не будем, мы их трогать не будем. Просто наличие денег мы можем рассчитать, у нас есть специальные формулы, и по этой формуле мы можем рассчитать, какой месячный доход примерно вы будете получать. Для людей, допустим, которые работают только на W2, мы можем сделать... Такая есть тоже форма, то есть мы можем послать работодателю бумагу, и опять же там до списания, до ничего, мы все можем это делать. То есть то же самое, как 1099, мы тоже можем так же сделать для W2 людей. Другая программа, которая у нас есть, называется ITIN Mortgages, то есть это у людей, у которых нету грин-карты, но которые уже давно в стране, они платят как бы налоги, но у них нету как бы статуса, да, миграционного статуса в этой стране, поэтому для них мы это довольно часто делаем, такие программы. Если у них есть вот эта форма ITIN CRS, если нету, мы можем просто помочь ее сделать, вот, и люди тоже получают этот моргидж. Люди, которые живут за границей, то есть мы делаем, допустим, для них как foreign national loans, то есть мы используем доход, который они показывают в другой стране, или, может быть, даже без показа дохода мы это тоже можем сделать. Ну и в заключение, наверное, это лоны для инвесторов, которые очень распространены. Вы кладете там, допустим, 15, 20 или 25% down payment, и на основании дохода, который вы будете получать со сдачи этой недвижимости, мы можем вам сделать моргидж. Телефон для справок 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. Я Еще раз напомню, что у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните ему по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Игорь Нобл ждет вашего звонка.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Одобрено службой внешней разведки к употреблению с 7 по будням.
0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И мы сегодня обсуждаем ситуацию с займами, которые получают студенты так называемых либеральных вузов. Liberal arts. Трамп не хочет платить этим студентам, давать этим студентам деньги на образование в виде займов, которые часто не возвращаются. И вопрос к вам. Вы поддерживаете это решение Трампа или не поддерживаете? Телефон для тех, кто поддерживает решение Трампа 888-222-1131. Если вы не поддерживаете, считаете, что государство должно финансировать liberal arts, то тогда набирайте номер 888-222-1132. 1131 поддерживайте решение Трампа, 1132 не поддерживайте. И телефон на студии 718-303-9090. Кстати, пока вы набираете этот номер, я хотел бы в двух словах объяснить, откуда вообще взялось это выражение liberal arts. Это история такая. Значит, в античные времена среди рабов были люди довольно сообразительные, с высоким IQ. И этим людям разрешали получать специальности для того, чтобы служить империи. Ну, например, Римской империи. И им разрешали изучать математику, физику, химию, вот эти все практические науки, которые затем они могли применить в работе для империи. А liberal arts – это были живопись, философия, история. И вот считалось, что этим людям это не нужно, потому что они будут очень много думать. Это были науки, которые могли осваивать только свободные люди. Liberal arts. Именно поэтому liberty – это свобода. Liberal arts – это были науки для свободных людей. Рабам они были не нужны. Рабы должны были работать, а не думать. И у нас вот так вот сейчас и получается, что у нас те люди, которые занимаются liberal arts, они не работают, они производят что-то полезное. Они думают, о чем? Непонятно. Окей, телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello, что-то у вас не включается. Или это у меня что-то не включается. Окей, не получилось. Наберите нас еще разочек. Хорошо. Я, пока вы набираете этот номер, для того, чтобы ответить на мой вопрос, я хотел бы сделать одно важное объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер. 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует совершенно безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Еще раз телефон доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И теперь возвращаюсь к нашему разговору. Телефон в студии 718-303-9090. 718-303-9090. И еще хотел подкинуть вам одну информацию, которая, мне кажется, важной. Вот кто-то спросит, а после школы сколько можно вообще, на что можно рассчитывать? И вот у нас есть федеральная статистика, что в стране открыто 60 миллионов рабочих мест, это треть всей занятости, для людей, у которых нету ничего, кроме high-school диплома, диплома по окончанию школы. И средний заработок для этой группы 48 тысяч долларов в год. Значит, вообще без образования у нас есть группа трудящихся, которые могут найти работу даже без школьного диплома, без образования. Значит, это фастфуд у нас в этой области, еще фастфуд, кассы в различных магазинах не требуют образования. Значит, кругом бегом это по стране открыто 40 миллионов мест. И там средний заработок 36 тысяч долларов в год. То есть этот заработок или больше, или такой же, как средний заработок у выпускников самых лучших американских консерваторий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Меня больше беспокоит расход государственных денег на идеологические позиции в администрации наших высших учебных заведений, а также специальные как бы мейджоры, профессии, которые просто ничего общего не имеют ни с liberal arts, ни с техническим образованием. Вот это...
0: А какие это профессии? Вот... Одну секунду. А какие это профессии? Назовите парочку, чтобы мы поняли точно, о чем идет речь.
3: Хорошо. Ну, вот это вот DEI, такие чиновники, которые okay. отвечают в разных администрациях, вот курируют вот это вот все и инфорсуют. Вот это вот такие профессии. А также, скажем, как бы псевдостатистические науки, которые... также...
0: Ну хорошо, одну секунду. Да. Глеб, у меня к вам тут есть... Я понимаю, что вас беспокоит этот вопрос. Меня он тоже беспокоит. Мы должны для начала объяснить нашим людям, что такое DEI, а то они, может быть, забыли. Я уже давно про это не говорил. Это Diversity, Inclusion and Equity, да? Вернее, Equity and Inclusion. DEI. Okay. So, то есть это все вот эти вот специальности, которые нам объясняют, как жить дальше. Но тут есть один вопрос. Программа, вернее, намерение Трампа на то, чтобы не финансировать убыточные для него профессии. Но люди, которые работают на этих позициях, они, наверное, получают больше 35 тысяч долларов в год.
3: Вот в том-то и дело, и в этом огромная проблема, что вся зарплата, эти люди, они какой-то идеологические паразиты. Я даже не потому, что я против этой идеологии. Существование огромного штата этих людей очень сильно увеличивает цену образования для всех.
0: И также, это другой вопрос. Ну, я с вами согласен, но это...
3: За это государство платит своих лонов. То есть это тоже, когда мы платим, как налогоплательщики, федеральное государство дает эти лоны, зарплаты этих людей повышают цену образования для всех
0: Я согласен, зарплаты не только этих людей повышают цену образования. Я слышал, например, что в университетах на одного профессора приходится 5 администраторов. И причем это статистика такая, не то, что я выдумал, а я эту статистику видел. На одного профессора 5 администраторов. Но они, и при этом этим администраторам не надо обязательно быть представителями или людьми, которые насаждают идеологию DEI. Это другое. Но мы понимаем, что очень дорогое образование в стране отчасти и из-за этих людей. Но тут речь идет о другом. Допустим, нам с вами не нравится эта идеология. Я не знаю, как вы только что сказали, что вы даже не против этой идеологии, но я против. Но это не мое дело объяснять университету, какую насаждать у себя идеологию. Это менеджмент этого университета, научный совет, хрен его знает еще кто, но в начальстве этого университета, они решают эти вопросы. Это недопустимо, чтобы я им говорил, что они должны делать, или чтобы правительство говорило им, что нужно делать. Потому что мы хотим, чтобы наши университеты были независимыми. Да, но мы, но что мы можем сделать со своей стороны, мы можем не посылать туда своих детей, в эти университеты. Это наш выбор. Но мы же говорим немного, мы говорим, погодите, я вас понимаю, но это мы сейчас, вы хотите увести этот разговор немного в другую сторону. Моя тема – это простая арифметика. Мы не финансируем убыточные профессии. Да, эти люди, которые хочу... работают в DEI, они получают большие зарплаты.
3: Я про что я говорю, что цель – надо понизить стоимость образования. Я не говорю, я тоже не поддерживаю эту идеологию, но я не говорю даже об идеологии. Я говорю, что политика государства должна быть на понижение цены образования, на понижение того, что государство субсидирует. И таким образом сэкономить деньги, не диктуя университетам, какие идеи им преподавать, но мы как государство скажем, мы не будем субсидировать все эти бредовые идеи. Это вы делаете, будьте добры.
0: Ну это, послушайте, вот у нас... Подождите. Глеб, я понимаю, что вы говорите, но это мы говорим совершенно о другом, абсолютно о другом. Я вам скажу, почему то, что вы предлагаете, это нереально. Потому что, когда вы говорите, мы государство, это какая-то абстракция для меня. У нас есть не государство, у нас есть правительство, у нас есть президент, и у нас

0: действительно положить конец просто обычному расходу денег. Забудем про идеологию. Но я что хочу сказать? Вот вы говорите, университеты или там, не знаю, какие угодно учебные заведения, они должны перестать, значит, производить этих людей, но которые, по сути дела, являются безработными или малоработающими. Но мы должны понимать, что эти наши учреждения, какие угодно, самые лучшие, Ivy League, не Ivy League, они все абсолютно. Это, помимо всего прочего, а может быть и в первую очередь, это коммерческие предприятия. И если к ним приходят в течение, я не знаю, в течение года 100 или 200 или 1000 человек, которые хотят стать скрипачами, и они готовы платить деньги, то почему это предприятие коммерческое должно думать о том, что эти люди в дальнейшем не смогут устроиться на работу? Они платят. Они платят, мы даем сервис. А пусть эти люди думают сами о своем будущем. Почему учебное заведение должно об этом думать?
1: Да, безусловно. И так и должно работать. За одним исключением. Это не должно субсидироваться за счет, во-первых, прямых государственных вложений и за счет льготного налогообложения. То есть если они, как коммерческие предприятия, хотят это делать, пожалуйста, но не за счет налогоплательщиков. Что государство
0: может... Правильно. Ну вот это вот Трамп об этом и говорит, что мы больше не будем это дело субсидировать. Через займы, которые дают студентам, которые они не в состоянии потом возвращать. Да, именно. То есть вы за. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Тема с DEI накрылась, но у нас есть другие темы. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Конечно, решение Трампа о том, чтобы сократить финансирование Liberty Heart, это неплохое. Но у вас есть одна большая ошибка. Cooper Union последние 3 года, я знаю, это Engineering College. Я знаю, Liberty Heart, у них это архитектура.
0: Я говорил про Cooper Union о музыкальной их программе, а не Liberty Heart, Liberal Arts.
2: Нет, там у них нету. Потому что там у них только 5 специальностей.
0: Серьезно?
2: 5
0: я посмотрю. Это мои последние данные, которые мне подкинул мой друг Грок. Он обычно не ошибается с этими вопросами. Ну, наверное, вы знаете лучше, если вы утверждаете так. Хорошо. Вы знаете что? Одну секунду. Я прошу прощения. Я вам признательна за то, что вы исправили мою ошибку, если это ошибка. Но мы говорим не об этом. Это несущественно, у них есть или нет. Есть другие учебные заведения, которые действуют по этой схеме. Студент или абитуриент получает займ и приходит к ним с этими деньгами. И вот Трамп хочет положить этому конец. Мы говорим об этом. А это несущественно. Это Cooper Union или это Джулиард, или это New School. Это несущественно. Принцип. Тут речь идет о принципе. Ну хорошо.
2: Наверное,
0: спасибо вам. Хорошо, спасибо вам. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что образование. Нужно ли 12-летнее образование? Вот я живу в районе Линкольн High School.
0: Мы о другом говорим. Я уверен, что не нужно, но мы о другом сейчас говорим. Спасибо вам. Мы говорим о том, что федеральное правительство финансирует через займы образование людей, которые никогда никогда не смогут вернуть эти займы. У них зарплата будет меньше, чем у людей без образования. Почему федеральное правительство должно их финансировать? Вот о чем мы говорим. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. В начале вашей программы вы сказали о расходах на войну. В Афганистане вы говорили 20 триллионов. Я хочу вас спросить, если вы помните, у нас был такой президент Франклин Рузвельт. И во время депрессии он сделал программу для людей подобного типа, которые имели образование и много наук знали. И он нашел для них работу для государственных трудностей. И было построен Golden Gate Bridge, Hoover Dam, и все. А все сейчас об этом говорят, что это была хорошая вещь.

0: Может, наш страх не может что-то подобное придумать?
1: Я не совсем понял. То есть вы хотите, чтобы все те молодые люди, которые хотят стать скрипачами и парикмахерами, чтобы они пошли строить дамбы?
0: Нет. Я не говорю обязательно это, но у нас в обществе есть очень много нужд. Много людей умирают от наркотиков. И школьники, особенно в Нью-Йорке, не имеют даже образования, чтобы пойти в колледж.
1: Не говоря, я не понял, к чему вы клоните. Я, может быть, я что-то не догоняю, прошу прощения. Но вы мне объясните, к чему вы клоните. Что вы хотите?
0: Я вам хочу объяснить. Вы сказали 20 триллионов на войну в Афганистане. А сколько может займ стоить для студентов? Кто выбрасывает на ветер деньги?
1: Я сказал, сколько стоит. 250-300 тысяч за обучение, за 4-летнее обучение.
0: Окей, но это же не полностью платит государство, они только tuition платят.
1: Да, они платят какую-то часть, но все равно это большая, это значительная часть. Я вам говорю, что больше триллиона долларов задолженность, люди не могут вернуть.
0: Окей, я понимаю, но 1 триллион – это не 20 триллионов на войну.
1: Я не понимаю, что вы клоните. Ваше предложение, что, сформулируйте, что вы хотите.
0: Вы говорите, что вы за деньги говорите, я поэтому и говорю о войне. Куда деньги тратятся? Коту под хвост.
1: Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Я ничего не понял. Может быть, я с утра просто еще плохо соображаю. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Первое, сегодня день памяти жертв в Авенюзе, там убили на кухарах нацисты. А про вот эти оплату вот этих вот этих студентов, то есть лохотронный предприятие, я плачу наличные за двоих детей, уже женщины годы, еще 3 года мне платить надо. И по своему все расплатить. Они что, сами не могут это делать? Я мне 70 лет, я работаю и плачу. Они что, не могут платить за своих детей? Пусть платят. Почему я должен платить? Мне опять поднимут налоги для того,
1: чтобы... Вы не должны, вы абсолютно не должны. Вы тоже можете обратиться за займом федеральным, потом есть разные гранты, ПЭЛ-грант, другие гранты, вы не должны 70 лет работать. Я считаю, что это ненормально.
2: У меня доходы, я не могу обратиться.
1: Ну, слушайте, вы должны пересмотреть свое отношение к этому делу. Может быть, вы можете получить займ и дать своим детям возможность получить работу, на которой они будут зарабатывать хорошие бабки. 100-300 тысяч долларов. Окей, мне кажется, что это ненормально, когда человек в 70 лет работает, чтобы платить за своих детей. Это ненормально. Дети уже должны платить за бабки. Потом я не совсем понял, если вашим детям 70, прошу прощения, если вам 70 лет, сколько лет вашим детям, что они еще учатся? Или вы поздно начали? Ну, это тоже, это хорошо, это я приветствую, когда люди поздно начинают. Окей. Друзья мои, тут, я понимаю, как-то эта тема, вы начали ее растаскивать в разные стороны. А меня интересует простой вопрос. У нас есть действительно масса людей в наших университетах, которые ничему хорошему наших детей не научат. С нашей точки зрения. Но с точки зрения других американцев научат. Поэтому говорить о том, давайте мы прекратим финансировать этих людей. Это мы не хотим их финансировать, а они хотят. Именно по этой причине мы делегируем свои права. Свое право голосовать нашим конгрессменам, депутатам горсовета, депутатам легислатуры. Они идут, там голосуют. У кого больше голосов, тот победил. И судя по тому, что у нас происходит в образовании, левые побеждают. У нас образование левое. Но мы, поскольку с вами в принципе поддерживаем идею независимости университетов, нам не нужны здесь университеты марксизма-ленинизма, хотя у нас и получились марксизма-ленинизма университеты. Но мы, тем не менее, хотим, чтобы они сами решали, потому что в нормальном свободном государстве университет должен иметь право самостоятельно решать все свои научные задачи. И они решают. Плохо, хорошо, они решают это. Но у нас есть другая возможность. Нас не лишили права не отправлять своих детей в эти университеты. Мы их можем отправить в какой-нибудь другой университет. У нас здесь есть, между прочим, консервативные учебные заведения. Мы можем туда отправить своих детей. Или мы можем вообще не отправлять их для получения высшего образования, потому что оно левое. А дети могут хорошие книги дома читать по философии, по истории. Мы их можем сделать консервативно настроенными людьми. И при этом дать им в руки какую-нибудь хорошую специальность, которая будет им приносить хорошую зарплату. Я не знаю, какую каждый считает себе человек хорошую зарплату. Ну, хорошую. Достаточно для того, чтобы жить. И не убивать себя 2-4 часа в каком-нибудь юридическом офисе, как это происходит с молодыми юристами. Сплошь и рядом. Окей, друзья мои, я жду ваших ответов на поставленные мной вопросы. И мы послушаем эти ответы после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
7: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
9: Хоумкер агентство Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья, желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если несчастье все-таки произошло, я очень советую иметь при себе мой телефон всегда под рукой. Заведите мой контакт, свой мобильный телефон 718-256-56. 6-10, Майкл Брук. И носите всегда с собой, как палочку-выручалочку. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой при любой травме. Это может быть падение, может быть автоавария. Главное, если пострадало ваше здоровье, всегда надо проконсультироваться. Звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели, как только несчастье случилось.
12: Майкл, вопрос от семьи радиослушателей. Они попали в аварию, находясь в машине со своим 5-летним ребенком. Ребенок был на заднем сиденье, он был пристегнут ремнями безопасности и благодаря этому не пострадал. А вот его родители пострадали, и теперь они жалуются на боли в спине и в шее. Их вопрос, как может повлиять на их дело то, что в машине находился ребенок, и могут ли им предъявить из-за этого какие-либо претензии?
13: Что касается этой семьи, то самое главное – это диагноз. Если у них начала болеть шея, спина, то это, как правило, означает травму позвоночника. Если вовремя не лечить эти травмы, то они потом с годами будут все ухудшаться и ухудшаться. Вплоть до того, что иногда у некоторых людей дело доходит до инвалидности. Поэтому необходимо вовремя начать лечение. Естественно, я дам адвоката, который будет их представлять. Если ребенок находился в машине, то я советую его на всякий случай показать педиатру, потому что дети в таком возрасте обычно не жалуются. У него могла, например, головка дернуться, несмотря на то, что он в кресле сидел. И у него может быть все равно тоже травма позвоночника. Очень важно показать его педиатру, который его видел до этого. Педиатр установит, есть ли у него какие-то изменения по сравнению с предыдущим визитом. Если нет, значит, все обошлось. Это никак на остальное дело не повлияет. А если все-таки у ребенка какие-то отклонения появились, то тогда мой адвокат его тоже будет представлять, не только папу и маму, и получит деньги для ребенка тоже. Ребенку не требуется длительное лечение, требуется просто заключение педиатра, если что-то, не дай бог, с ним случилось. То есть лечение нужно ровно столько, сколько выпишет педиатр. Приведу такой пример. Ко мне обратилась тоже семья, их ударила сзади машина, они стояли на перекрестке на красный свет, и был дождик, и водитель, который ехал сзади, не справился с управлением на скользкой дороге, слишком быстро ехал, и сзади их ударил очень сильно. То есть он явно превышал скорость. У них в машине сидел тоже маленький ребенок, 4 года. Я дал им адвоката, и адвокат начал представлять родителей. Ребенка они отвели к педиатру. Вначале ничего, никаких отклонений не было, но потом они стали проявляться. У ребенка появились боли, появилась проблема с шейкой. Мой адвокат взял кейс ребенка тоже и получил на ребенка $20 000. Ну а на родителей он получил по совокупности 50 тысяч, по 25 на каждого. Так что если что-то подобное происходит, то просто звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Заведите мой контакт в вашем мобильном телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610.
12: Игорь, ваша очередь.
14: Майкл, я ехал на велосипеде по дороге, и у меня возле перекрестка колесо попало в ямку. Я полетел через руль, упал, сломал себе руку. Можно ли что-то сделать? Или просто это как бы спорт, и нельзя никого судить? Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то шанс в этой ситуации?
13: То, что вы говорите, что на дороге была ямка, это значит, что есть чья-то вина в вашем падении, кроме вас самого. Это, страховая компания, конечно, будет пытаться оправдаться и говорить, что вы могли быть внимательней, заметить эту ямку, объехать ее. Но главное, что этой ямы не должно было быть на дороге. Ямы, которая послужила причиной вашего падения. Поэтому адвокат, которого я вам дам, Он первым делом займется выяснением, кому принадлежит этот участок дороги. Если это проезжая часть, то это, как правило, город. И адвокату понадобится доказать, что город знал про эту яму заранее и вовремя ее не починил. Если это удастся доказать, то он получит для вас деньги. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась девушка, которая ехала на велосипеде. Там, где она ехала, было много машин, и она заехала на тротуар, чтобы их объехать. Тоже она задавала вопрос, может быть, по тротуару вообще нельзя ездить? В принципе, нельзя, но, тем не менее, там была яма на этом тротуаре, а яма быть не должно. Она тоже попала колесом в яму, перелетела через руль и сломала себе руку. Я дал ей адвоката, он судил город и получил с города для нее $100 000, потому что он доказал, что город знал про эту яму заранее, и она уже существовала больше года, и город ничего не предпринял, и яму не задел. Так что если что-то подобное происходит, то просто звоните мне как можно быстрее. Заведите мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете этот номер, 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет в вашем мобильном телефоне, как палочка-поручалочка для вас, для ваших друзей, знакомых, близких и так далее.
12: Елена, говорите, пожалуйста.
15: Майкл, мы живем в Нью-Джерси, недалеко от Принстона. Приехали с мужем навестить нашу дочь. Она живет в Бруклине. И вот, когда мы выходили из дома и шли, ну, чтобы сесть в машину, проезжала машина и меня задела. Я упала, и у меня очень сильный вывих плеча. Можно ли что-то сделать? Как вообще будет происходить это дело? И где я должна лечиться, и где я должна взять адвоката?
13: Елена, если вы живете в Нью-Джерси и так далеко, то мы найдем вам, естественно, врача там, где вам удобно, как можно ближе к вашему дому. Если вы будете во время лечения находиться в Нью-Джерси. А если вы будете во время лечения находиться у вашей мамы в Бруклине, то тогда вам найдем врача в Бруклине и всех специалистов, которые обеспечат вам полное восстановление вашего здоровья. Что касается адвоката, то адвокат должен быть обязательно с лицензией штата Нью-Йорк, так как авария произошла в Нью-Йорке. Поэтому мы вам дадим одного из лучших адвокатов штата Нью-Йорк, который будет вас представлять, если необходимо, в суде. Этот адвокат, я не сомневаюсь, получит для вас максимально возможную сумму с полюса виновной машины. Потому что, несмотря на то, что это не был пешеходный переход, но у вас была вполне уважительная причина. Вы совершали посадку в машину, и он ни при каких обстоятельствах не должен был вас сбивать. Очевидно, что он превысил скорость, не был внимателен, раз он ударил пешехода. Его вина, на мой взгляд, практически стопроцентная. И при такой тяжелой травме, как вывих, я не сомневаюсь, что мой адвокат получит для вас сумму, близкую к максимально возможной. То есть близкую к страховому полису виновника. У нас был похожий случай. Женщина садилась в машину, и в этот момент ее сбила другая машина. У нее был перелом руки. Мой адвокат проверил страховку этой машины, и она оказалась коммерческой. То есть машина принадлежала большой компании, и у нее была очень высокая страховка. Адвокат судил вначале водителя, а потом еще владельца компании. И по совокупности получил для пострадавшей 1,5 миллиона. В этом плане, конечно, повезло, что была большая такая страховка. Могла быть маленькая, но в данном случае я даю адвокатов, которые именно специализируются на коммерческих страховках. Так что, если, не дай бог, вы видите, что в аварии один из участников машина с коммерческими номерами, то вы можете не сомневаться, я дам вам самого лучшего специалиста в штате Нью-Йорк именно по таким страховкам. Звоните мне как можно быстрее. в любое время дня и ночи, в любой день недели. Запишите мой мобильный и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Прямо сейчас набирайте на интернете 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
16: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Ну вот смотри, вот у меня есть цифра, последняя цифра. Я хочу точно прояснить, сколько кто кому что должен. Это очень важно. Значит, портфель сейчас, портфель мы называем, сколько на какую сумму выданы эти займы. Сумма, общая сумма, у нас 40 миллионов человек получили займы, имеют эти займы, расплачиваются с этими займами. Этот портфель займовый составляет его стоимость 1,64 долларов. Значит, в дефолте 9,3 миллиона человек. Они не могут платить деньги. Значит, их задолженность составляет 234 миллиарда долларов. Ну хорошо, я понимаю, что деньги на войну есть, а на это нет. Но почему это совсем не означает, что мы должны продолжать тратить эти деньги. 234 миллиарда. Какой смысл производить специалистов, которые абсолютно не в состоянии работать? Ну, это вот я вам могу. Я свой пример приведу. Мне легко об этом говорить, потому что я могу себя тоже считать работником сферы искусств. Литература и искусство. Ну, вот я принадлежу к этой сфере. Значит, я мог бы пойти, допустим, в институт, литературный институт, поступить в литературный институт имени Горького. Ну, хорошо, забудем про это. У нас здесь есть здесь свои институты, которые готовят, не знаю, специалистов в области английского языка. То есть моя специальность, допустим, вот все, я знаю хороший пример. Я пошел бы в Колумбийский университет на специальность английский язык и литература. И написал бы там какую-нибудь диссертацию или дипломную работу, скорее, по творчеству Эдгара По, допустим. Или Теодора Драйзера. Когда я выйду из этого университета с этим дипломом специалиста по английской литературе, я даже в школу не могу пойти работать. Вот это кажется абсурдным таком. Я буду идеально знать английский язык, но я не могу пойти даже в школу. А почему? А потому что для того, чтобы работать в школе, вам нужен диплом педагога. Просто так вас не возьмут в школу работать. Вам нужен диплом педагога. Значит, я должен теперь идти еще и получать диплом педагога. И у меня есть два выбора. Я могу пойти давать частные уроки. Или, я не знаю, я даже не знаю, куда я могу устроиться. Ну, где-нибудь редактором можно я могу, может быть, я могу устроиться. Но сколько вообще в нашей стране редакций? Ну, не очень много. Сидеть проверять ошибки на какую зарплату? На 30 тысяч долларов. Значит, у меня возникает вопрос. Почему я должен был получить займ у федерального правительства на то, чтобы стать специалистом в области английского языка, если я не могу найти себе работу после этого? Забудем про музыкантов. Давайте будем говорить про редактора. У меня нет, это просто наше государство берет на себя совершенно идиотскую задачу. Таким образом, оно как бы повышает культурный уровень общества. Я не уверен, что таким образом можно повышать культурный уровень общества. Потому что масса культурных людей есть среди инженеров, врачей. То есть они не получали специального образования. Они могли взять там какой-то дополнительный курс, когда учились для того, чтобы расширить свой кругозор. Но они специального образования не получали. При этом общество остается культурным. Они являются потребителями этой культуры. Но зачем нам перепроизводить специалистов в области литературы и искусства, если в конечном итоге они не могут рассчитаться за свое образование и они не могут найти себе применение? У нас таких в стране 9,3 миллиона человек. Они не могут выплачивать займы. Откуда они взялись? Они взялись от того, что они пошли на специальность, по которой они после окончания колледжа не могут устроиться на работу. Вот откуда они взялись. Что же тут еще не понять? И при чем тут те люди, которые сюда приезжают и устраиваются хоум-аттендами? Какое-то имеет отношение к этому вопросу, к этой теме. Это две разные темы. Хорошо, такие дела. Друзья мои, я могу сейчас объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 91,3% позвонивших, 91% поддерживают нашего Рыжика. Хватит давать займы людям, которые получают профессии, которые они не в состоянии применить в жизни или не в состоянии рассчитаться и потом не в состоянии рассчитаться с теми долгами, которые они берут. Но я согласен, кто-то может сказать, ну что такое 324 миллиарда долларов? 324 миллиарда, прошу прощения, 234. 9 миллионов человек у нас, я не знаю, чем они занимаются. То есть я могу понять этих людей, если ты с детства чем-то увлекаешься. Ты с детства, я не знаю, играешь на скрипке, и ты находишь в этом просто упоительное счастье совершенно. Или ты играешь на фортепиано, тебя подготовили для того, чтобы стать концертным пианистом. Но не получается. Если 90%, что ты пойдешь в этот Джулиард или еще куда-то, и потом не сможешь найти работу. Но я считаю, во-первых, что это родители неправильно поступают. Они делают ошибку. Они внушают людям какие-то совершенно фантастические идеи относительно их светлого будущего. А потом эти дети обречены на мучения. Они всю жизнь должны подрабатывать тем, что они работают, либо где-то они играют на свадьбах, либо они играют в каком-то ресторане, где они получают $100 за вечер. Но это же ненормально. А если они хотят играть в ресторане или они хотят еще где-то играть, пусть играют. Но почему мы должны проводить этих людей через этот Джулиард или через какую угодно другую консерваторию? Или почему, например, мы должны оплачивать образование косметолога, давать ему $20 000, допустим, это небольшая сумма, но этих людей, их действительно надо 10 или сколько там месяцев учить в школе и давать им такую какую-то, я не знаю, чтобы они химию учили или еще что-то, то, что им совершенно не нужно по работе. Я не уверен, что это правильно. Я вам еще скажу, почему я не уверен, что это правильно. Вот у меня просто абсолютное убеждение в том, что наша система образования – это мафиозное образование, я имею в виду, как институт. Это мафиозный институт. Они разрабатывают программы обучения не для того, чтобы после этой программы к нам с вами вышел первоклассный специалист. Они разрабатывают программу обучения таким образом, чтобы максимум выдавить из этого студента, из его родителей и из федерального правительства. Это их задача, главная задача. Потому что наш университет – это в первую очередь коммерческие предприятия. И все. Поэтому если мне кто-то хочет сказать, что для того, чтобы стать косметологом, надо пойти в этот Technical Institute и учиться там 2 года, я сильно буду сомневаться, что для этого нужно действительно 2 года. И затем эта работа устроена таким образом, что там гуляет очень много, как говорят у вас на Брайтоне, кишака. И если там много кишака, то понятно, что этот человек потом в дальнейшем будет показывать дяде Сэму не свой полный доход. А он будет показывать только какую-то небольшую часть своего дохода. Действительно, мы должны оплачивать обучение этого человека? Или не обязательно? Ну, наверное, не обязательно. Я вообще абсолютно уверен в том, что масса людей, которые работают в этой сфере, и я при этом говорю с абсолютным уважением к этим людям. Я считаю, что они... Это полезная часть общества, между прочим. В какой бы форме они ни получали свой доход. Я уверен, что масса этих людей учится прямо на работе. Они следуют каким-то там инструкциям, которые им дают начальство, они что-то подсчитывают, что-то смотрят, они экспериментируют, потому что у этих людей каждый следующий пациент это, грубо говоря, это их подопытный кролик. И они на нем ставят эксперименты. 2-3 клиента, потом они, значит, лучше это делают, и лучше, и это их метод работы. Зачем этого человека отправлять на 2 года в колледж, где из него просто будут выдавливать деньги? И выдавливая деньги из него, они будут выдавливать деньги из нас через наши налоги. Кому это надо? В общем, Последние данные нашего антинаучного опроса общественного мнения. Я, ребята, просто счастлив за вас. 91% поддерживают инициативу Трампа. Хватит плодить безработных. Все. Теперь, как писатель, я хочу напомнить, что мой роман «Свинцовый дирижабль» об Одессе 80-х, когда многие из нас покидали родной город или только собирались покинуть его, можно приобрести на моем веб-сайте ermolinets.com. Первая буква моей фамилии Y. ermolinets.com. Как откроете сайт, вы найдете в верхнем меню ссылку книги, кликните на эту ссылочку и попадете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. И там же вы найдете роман «Свинцовый дирижабль». Это книга о нашей молодости, о музыке, о смешных теперь запретах советской власти на то, что слушать, что не слушать, что читать, что не читать, и, конечно, о любви. Напомню, что в 2009 году этот роман был выдвинут на национальную премию России по литературе. Большая книга, вошел в шорт-лист. И, повторяю, вы найдете эту книгу и другие мои книги на веб-сайте ermolinets.com, первая буква Y, ссылка книги. Окей, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкого. Шеф Пентагона Пит Хэгсет сообщила о сокращении на 20% численности генералитета. По его словам, увольнение такого числа генералов и адмиралов призвано повысить боеспособность вооруженных сил. Политические противники называют это чисткой. Далее прямая цитата Хэгсета: «Ни толстяков, ни трансов, ни бородачей, ни радикалов, только воины, жесткие, готовые к бою. Мы больше не волк-министерство, не министерство слабаков», — заявил Хэгсет, выступая перед офицерами на военной базе в Куантико. «Наша сила не в разнообразии, а в единстве», — сказал глава военного ведомства. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что рекомендует наградить знаком за гражданское мужество 4 израильтян, которые обезвредили нападавшего на борту рейса Fly Dubai и помогли спасти пассажиров самолета. Речь идет о Яниве Хаюне, дантисте Шате Мусаеве, Цвике Манесе и Асафе Раджуане. В канцелярии президента отметили, что во время инцидента они действовали быстро и решительно, несмотря на прямую угрозу собственной жизни. После того, как нападавший был нейтрализован, доктор Мусаев оказал экстренную помощь тяжело раненому капитану лайнера Смиту Мачхару. Экс-глава Департамента внутренней безопасности Кристи Ноем подала на развод. В качестве причины в заявлении указаны непримиримые разногласия. Адвокат Ноем подтвердил начало бракоразводного процесса. Документы были подготовлены еще в апреле. В том же месяце британский таблоид Daily Mail опубликовал несколько фото супруга, экс-чиновницы Брайана Ноема, с накладной женской грудью огромного размера. Как утверждает издание, он использовал вызывающий образ при онлайн-общении с порно-актрисами, с которыми обсуждал свою зависть к их пышным формам. Позднее секс-работница из Колорадо заявила, что мужчина общался с ней в течение 9 лет. В диалогах якобы затрагивались темы доминации, фетиши и трансгендерного перехода. Кристи Ноем сейчас 54 года, Брайану 56. В браке они с 92 года, у них 3 взрослых детей, есть также внуки. Брайан Ноем работает в страховой отрасли. После отставки с министерского поста Трамп назначил Кристи Ноем спецпосланником в Shield of the Americas, полиции США и правительств стран Латинской Америки.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию, влажность воздуха повышена, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 1 октября. Сентябрь закончился, начинается октябрь. Сентябрь обычно и исторически самый плохой месяц в году. Ну, посмотрим, что будет дальше, но куда уже хуже. За сентябрь месяц индекс Dow Jones потерял 4,3%. Standard & Poor's 500 упал больше, чем на 0,4%. NASDAQ прибавил 1,9%. Транспортный индекс потерял больше 9%. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, упал на 5,4%. И вчера было не исключение. Dow Jones вчера потерял 444 пункта, 0,9%. Standard & Poor's 500 потерял 0,25%. Транспортный потерял 1% с третью, и Russell 2000 упал на 0,4%, и только NASDAQ поднялся на 0,25%. Сегодня нефть плюс доллар 93,99 долларов, 96 центов стоит 1 баррель Брента. Золото 25 долларов 20 центов плюс, 4211 долларов 90 центов стоит унция золота, унция серебра стоит 61 доллар и 46 центов, 1 евро равен доллар 13. Пятилетние госбумаги дают 5,07%, за 10 лет можно получить 5,285%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,64%. На самом деле процент достаточно высокий, несмотря на то, что инвесторы говорят, что, возможно, в декабре будет поднят банковский интерес еще на 0,25%. Если вы посмотрите на реальный доход, который дают, например, муниципальные бонды, больше 5%, то это достаточно хороший результат. если без процентов, без налогов можно заработать больше, чем 5%, то это, на это стоит абсолютно обратить внимание тем, у кого большие налоги. За границей сегодня Англия минус 0,7%, Франция минус 0,5%, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,5%. В Азии японский Никей прибавил 3,3%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 125 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 20 и NASDAQ плюс 127 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующую вот сборку того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Длинный список. Micron надо покупать, считает один из больших банков. А Micron вчера показал хорошие результаты, но они упали. А об этом через секунду. TC Energy надо покупать. Digital Tribune будет вести себя хорошо. Amazon поставлен на лист уверенных компаний, которые надо покупать, одним из самых больших банков в Америке и в мире. BP будет вести себя хорошо. Exxon теперь equal way, то есть их можно держать. Occidental Petroleum покупать. Кура Онкологи будет вести себя хорошо, считает один из наших больших банков. Диджей Ресторанты будут, Ресторанс будет вести себя хорошо, Nvidia надо продолжать покупать. Consolidated Edison, с ними будет все хорошо. Vita Coca, все нормально. Enliven Therapeutics, тоже с ними будет все хорошо. Spire Therapeutics, и с ними будет все неплохо. Cydia надо покупать, Dalla 3 покупать. Toll Brothers, с ними будет все неплохо. Мета, свежие деньги, лист на, их Мету поставили на лист свежих денег. Другими словами, если у вас есть появились новые деньги, и вы не знаете, куда их деть, покупайте Мету, считает один из банков. Тео Фармацевтиков надо покупать, Форбрайт, будет с ними все будет хорошо, Рахет Лаб надо покупать, Microsoft, считается, что в четвертом квартале у них будет большой подъем, $725, новый таргет, Netflix надо покупать, а с Apple все будет хорошо, новый таргет, $355 за акцию, интересно, ранее было 360, сейчас чуть понизили на $5, 355 сделали, National Energy Services, United, с ними будет все хорошо, и Regeneron, фармацевтическая компания, фармацевтическая компания, их надо покупать. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, Alphabet прибавил 2%, Accenture поднялась на 17%, а у них хорошие результаты, Rocket Lab плюс 4,5%, McCormick поднялся на 5%, Dollar Tree плюс 1,3%, New Holdings, это бразильский Digital Bank, они поднялись на 6%, Micron упал, но Micron упал, но результаты у них были очень хорошие. Вот я смотрю на результаты лучше, чем ожидалось, практически по всем параметрам. Constellation Energy поднялся на 3,5%, Synopsys поднялся на 4%, Vicor подскочил на 12%, и Corteva сказали, что они начинают новый бизнес, новый Вайлор. Интересно, что будет дальше. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию для конкретных действий. Пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное.
5: Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
8: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
1: От Нью-Йорка до всего мира.
0: DavidsonRadio.com.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Это экстракт. Сегодня, между прочим, 28 сентября, это Международный день борьбы с бешенством. И Международный день вакцинации от бешенства. Но Кремль, Генштаб, Государственная Дума уклонились в 2021 году от вакцинации. Результат мы видим сегодня. Этот результат сегодня расхлебывает весь мир, и слюни пропаганды текут из телевизоров на паркет. Абсолютно логично предположить, что даже в российской истории, богатой подонками, не будет фигуры столь проклинаемой, как нынешний президент России. Даже самые тупые, даже избиратели ЕР почувствуют это очень скоро. Но будет поздно, я не хочу никого расстраивать. Что? А?
4: Рубаха.
3: Угу. Не хочу никого расстраивать, уже и сейчас, собственно говоря, поздно. А русские даже не представляют себе уровень разрухи и деградации, которые неизбежны в результате этого русского рейха, войны и правления всей этой путинской шоплы. Ну, пусть для них это будет сюрпризом, когда они это поймут. Страна довольно большая, бедствия умело замалчиваются, но когда вот эти вот дискретные факты, разнесенные расстояниями, цензурой, начнут склеиваться в единую массу, ну, будет, разумеется, поздно, и отчаянность 90-х годов покажется тихим розовым раем. Ну, а чем дальше война будет длиться, чем больше будет трупов, тем сложнее Путину будет доказывать, что все это было не зря, и что игра стоила свеч. Но мы видим, что иногда режим Путина делает вполне адекватные шаги. И по итогам выборов, справедливо решив, что дело в шляпе, что народ уже абсолютно надежно обидеочен и обратной дороги к разумным у него нет, Кремль взялся и за элиту. За ту самую элиту, которая выклялась вечной верности русскому рейху. Но Аспид совсем не так глуп. Он чует все-таки и в Филях, и во всяких Яночках, и в Ксюшах. Он чует этот аморальный, чуждый русскому миру элемент. Он понимает, что у них на уме Париже. Но до акта утилизации всю эту элиту, конечно, распотрошат и раскошелят. А то всякие хитрые писатели, эстрадники, ТВшники и живописуны, прошу прощения, заныкают свои накопления, распихают их по родичам, крякнут их в крипту или магическим образом переместят в Ереван. Потом ищи свищи их доллары, рубли и евро. Поэтому сиятельную шушеру до размещения на бутылке решено досуха высосать. Коварный Кремль решил этапно выщипывать перья из их натруженных жопочек. Поэтому селебам сперва повесят на содержание батальоны, полки, дивизии. Да, в бюджет Министерства обороны хлынут или потекут миллионы и миллиарды. И каждый из селебов будет до конца веровать в то, что он откупится. Ну, а по факту окончательного разорения будет лагерек, да? И это отметим, в общем, конечно, очень гуманно, потому что не так обидно будет фильм лежать во рву или грызть ржавую колючку, зная, что они теперь все равно нищие. Да, и уже идут сообщения по всем каналам, что звезд обяжут финансировать подразделение СВО. Представители отечественного шоу-бизнеса обяжут финансировать армейские подразделения, принимающие на обучение, ну и так далее, и так далее. Не буду всю эту билиберду зачитывать. Вот у меня тут, конечно, лютейшее видео, хотя на нем нет ни капли крови, ни одного горящего танка, нет даже взрывика. Помните апостола Дмитро, да, и в добросовестности апостола, ну, не было никакого повода усомниться. Он занимается тем, что он очень терпимо, спокойно опрашивает пленных. Он выложил запись допроса очередного русского пленного. Там простой русский дядечка. Более того, медик. И это не штурмовик, это не заеденный в шаме там окопный орк. Это не Машенька мужеского пола, которая анус свой не щадит за отечество свое. Нет, это так называемый такмедик. То есть медбратан, оказатель первой медицинской помощи. Это существо на видео рассказывает о том, как и на ком в частях российской армии проходит обучение тактической медицине. Вот тут спокойствие. Там нет крови, осколков костей, ампутации, ничего этого нету. Нет пулевых дыр, там сидят два мужика, разговаривают. К просмотру это обязательно. Этот пленный медик русский рассказывает о том, как пленным раненым украинцам отрывали гранаты ноги, чтобы наглядно на свежачке поучить русских тактической медицине. И все эти учения проходили с хохотком. Связанному пленнику совали гранату, ноги отрывало, и они на живце учились производить вот первые необходимые манипуляции. Так, из кратких новостей. За голову дядюшки Мадяра Кремль готов заплатить $20 миллионов. Об этом, да, пишут вполне серьезные источники. Ну, на самом деле, на месте Кремля он должен платить 20 миллиардов. И тому, кто близок к дядюшке, я рекомендую все равно, несмотря на все рекомендации, на любые проверки, все равно не допускать никаких корреспондентов, не допускать вообще никого. Так, ну... Так, ну, фашизм, как вы сами понимаете, он давным-давно уже переоделся. И он сменил эсэсовскую пилотку на кокошник, а немецкий сапог он сменил на русские лапти. Это уже очевидность. И в этом кровавом сиянии русского мира померкла и обесцветилась мерзость гитлеризма. И Россия в Украине, в общем, давно переплюнула Третий Рейх по части людоедства, и народились вот эти вот, если помните эту милую девушку, которую повесили, Ирму Грёзе. Она была надсмотрщицей, если не ошибаюсь,

защищалась про Канье Уэста, она требует извинения перед российским народом за какую-то песенку про Гитлера. Ну, а иначе никаких гастролей не будет. Хотя, надо сказать, что Гитлер давным-давно уже сдан в архив, и по сравнению со всем, что происходит сегодня, конечно, поблек. Так, ну, разумеется, русские бомбят, они бомбят душевно, православно, прицельно. Бомбанули Академию наук в Киеве, убили двух стареньких академиков. Там еще очень много раненых, и кто там под руинами Академии наук, неизвестно. А прицельно, столь же прицельно, как в Академию наук, влепили в детскую больницу. Детская больница, если не ошибаюсь, называется Добробуд. И вот за этим кровавым ежедневным маразмом наблюдает весь мир. В Кремле хохочет счастливый Путин. Но, несомненно, цены на картины сюрреалистов, они вообще упадут окончательно, потому что ни Босху, ни Дали, никому это все происходящее сегодня не могло никогда прийти в голову. Так, забавное происшествие в Венгрии, там возбудили уголовное дело о грабеже в отношении прекрасного премьер-министра Мадяра за то, что ему надоел какой-то корреспонденту, отобрал у него телефон, выкинул его к чертовой матери в Дунай. Никуда-нибудь. А в очень благородную реку, которая дала название многим, в том числе вальсам. Ну, надо же понимать, что это венгр. Мало кто помнит, что в самые лютые фехтовальные годы венгры считались, ну, наверное, фехтовальщиками номер два в мире именно за счет их абсолютно бешеного темперамента. В России за неприязнь войны будут лечить электротоком. Приготовьтесь. И если вы куда-то приходите с депрессией, то прежде всего предполагается, что причиной этой депрессии является война, путинизм, и вам назначают цикл процедур. Минздрав уже подписал по этому поводу все необходимые документы. Ну, вот это все тоска, да? А это не тоска. Мрачную тоску, которая не тоска сентября, несколько разбавляет, кто у нас разбавляет, господин Яшин. Он продолжает развлекать публику, снимая о себе самом страстный и увлекательный сериал. Разумеется, согласно сериалу, он единственный крупный народный политик, лидер оппозиции, несомненный следующий президент РФ. Но, пока он согласен быть просто самодержцем всей эмиграции. И на политический олимп господин Яшин просится так же страстно, как просится пенсионерка домой на горшок. Но есть у Яшина, конечно, конкуренты. Там, например, праведный Кац, который недавно призвал голосовать за Свошников в Государственную Думу. Но теперь Кац собрался сварганить партию, разумеется, в путинской фашистской России. Но столь же экзотичны и прочие кумиры эмиграции. Вообще, надо сказать, что эмиграция расколота полностью. И мне трудно сказать, ФСБшные они засланцы или нет, не знаю, либо это их личная глупость. Но все равно, откуда бы они ни взялись, вот эта провокаторская роль Кацов, Яшиных и Мурс, она очевидна. Может быть, она случайна и неумышленна. Их подбросили под дверь эмиграции вот просто как обдристанных котят, их обогрели, расчесали –

0: выросли гиены, которые из этих котят, которые, надо сказать, очень легко порвали нежную и субтильную плоть эмиграции. Так, ну, попов хотят. Попов, конечно, хотят зачислить в участники СВО. Идея принадлежит господину Степашину. Помните такого? Это ему делали липосакцию щек, и откачанный жир направили голодающим детям Уганды. Им хватило на год. Но попы действительно есть абсолютные соучастники происходящего преступления. Ну, в общем, на фонаре они тоже будут смотреться неплохо.
1: Все это слышно по радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 21-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке близнецов. Символ дня – конь. Энергетика этих лунных суток пробуждает в человеке активное начало. День придаст нам необыкновенную храбрость. Можно решиться совершить любой поступок, о котором раньше боялись и думать. Это время рекордов и подвигов. Одно важное условие. Сегодня нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. А вот Овнам сегодня нужно вспомнить о родных и близких. Обязательно позвоните. Кому-то из них может понадобиться ваша помощь. К сложным моментам сегодняшнего дня отнеситесь с присущим вам чувством юмора. Тельцам сегодня, возможно, придется по-новому взглянуть на старых знакомых и друзей. Не воспринимайте близко к сердцу действия и слова некоторых из них, ведь одни из ваших лучших качеств – это великодушие и мудрость. Близнецам звезды советуют не грустить в одиночестве. Проявите активность и участие в любовных делах, и счастливый день будет гарантирован, уверенно светило. Раки сегодня любимчики звезд. Мужчины будут светиться от внимания прекрасной половины, женщины – от горящих взглядов представителей противоположного пола. Да и вечер, похоже, готовит приятные сюрпризы. Львы могут получить поддержку влиятельных людей и повысить свой авторитет. Только вот в личной жизни не обойдется без претензий на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Многие девы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. Запланируйте свидание, можно на кухне. Отключите телефон и устройте небольшой праздник. Одно предупреждение – не переедайте. Весам звезды рекомендуют найти время для прогулок или легкой пробежки, чтобы потом не сидеть на приеме у врача. Движение, музыка и любовь сегодня у вас на повестке дня. Вполне удачный день для скорпионов. Только всезнающие звезды рекомендуют сегодня особенно беречь позвоночник, тазобедренный пояс и крестец, избегать сильной нагрузки в этой области. А еще возможны признания, так что будьте начеку. Многие стрельцы будут нуждаться в поддержке друзей, так как эмоции будут зашкаливать. Контролируйте свое эмоциональное состояние и придерживайтесь режима дня и сбалансированного питания. Пейте достаточное количество воды. Козерогам сегодня нужно быть внимательны к приметам дня. Позвонила незнакомая женщина, избегайте конфликтов. Мужчина, возможно, финансовое поступление. Услышали голоса детей? Воздержитесь от пустых разговоров. А вот водолеи, как правило, в приметы не верят, и поэтому им звезды советуют проявить больше внимания младшим членам семьи и забыть на время обо всех проблемах. На любовном фронте от вас тоже ждут активности. Не пропустите этот день. Рыбы сегодня полны энергии и сил, и храбрости вам сегодня тоже не занимать. Накопилось что-то сказать не очень доброжелательному знакомому или соседу? Позвоните, но не перегните палку, все же переживает астролог. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем счастливых встреч, добрых улыбок и отличного настроения. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
5: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
8: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
10: тараканы. Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Фронтовое крайне любопытно. Если хотите немножечко поднять себе настроение, но тоже не увлекайтесь. Мы видим тенденцию не глобальную, но интересную. Мы помним, что российская пропаганда, она очень долго и очень успешно пугала орков. Если вы сдаетесь в плен, немедленно появляется хохочущий призрак Бандеры, который откусывает сдавшемуся россиянину яйца и голову. И русские, страшась этой декапитации и кастрации, как правило, кончали с собой, потому что стеснялись возвращаться домой обезглавленными. И их можно понять, потому что без головы ни на Пасху, ни на Пасху, ни с кем не похристосуешься. И 7 ноября в морду ни от кого не получишь. И, конечно, жить так неуютно. Но вот растаял этот миф о зверствах украинцев. Теперь русский орк твердо знает, что лучшее, что с ним может случиться, это плен. И плен стал мечтою. Конечно, многих приводит в плен жажда хорошего борща и галушек. Это интереснее, чем делать отвар из собственных вшей в норе на линии фронта. И, в общем, питательнее. Но большинство русских просто ждут момента, чтобы вскинуть руки и, сломя голову, переть в лапы к ВСУ даже без всякого ну, даже без всякой уважительной причины. Посмотрите там на эти толпы у меня в телеграм-канале. Там третий армейский корпус господина Билецкого, или Билецкого, прошу прощения, в процессе освобождения Редкодуба, Катериновки, Карповки, Новомихайловки, ну, освобождение, значит, выкидывание русских, набрал рекордное количество пленных. То есть они бежали отовсюду, только чтобы сдаться в плен. Они махали руками, они бежали за украинскими танками и требовали их немедленно, немедленно сделать военнопленными. То есть они сдавались радостно, с песнями сердючки и даже с некоторой подтанцовкой. При этом все русские пленные так активно матерились по поводу Путина, что краснели даже ветераны третьего армейского корпуса Билецкого. Не хотелось бы, чтобы у вас сложилось некое, ну уж совсем оптимистическое представление. Да, да, да, большие стада пленных орков. Да, освобождаются населенные пункты. Да, план Билецкого Вивальди по деоккупации оказался, в общем, математически точным. Но это все абсолютно не повод для эйфории. Это тактические, а не стратегические радости. Из стратегических вот можно отметить, что Россия основательно трещит внутри. А, ну, в том, что СВОшники на побывках выслеживают либералов и их метелят до обнажения мозга или до сотрясения мозга, нет ничего такого партикулярного. Это произошло в Москве позавчера. СВОшники выследили либералку, начальницу штаба выборного. Ну, понятно, что ее избили до сотрясения мозга и всяких других телесных повреждений. Вот эти вот СВОшники на побывке, эти сосалы командирских писюнов, эти унитазные воры, эти оккупанты, конечно, конечно, оказавшись на побывке, они отыгрываются за все унижения, пережитые в окопах. За месяц страха, истерик и унижения они мстят кому? Беззащитным соотечественникам. Ну, это уже все давно стало нормой, которую неинтересно обсуждать. С этим все ясно. А интересно лишь в этой ситуации, вот, где была доведена до сотрясения мозга начальница либерального выборного штаба, там интересна реакция полиции. Побитая по своей наивности стала звонить в полицию по 102. Там уже были в курсе происшедшего. И трубка, она так... Трубка хохотнула и разъяснила глупенько либеральше, что она, либеральша-то, элемент чуждый. Без пары минут, можно сказать, иноагент. Обили ее ветераны СВО, герои России. Тратили на нее силы и время. Соответственно, никакого беззакония в происшествии не усматривается. И жалобу ее слушать странно и даже противно. Ну, в общем, дама должна сказать спасибо, что ей не оторвали голову и не сыграли ею в футбол. В общем, просили больше не беспокоить полицию по пустякам. Подобных случаев много. Это был инцидент с Кошелевой в городе Москве. Ну, она подробно рассказывает о том, как это было, с какими издевательствами все это было сопряжено. Ну, понятно. Так, ну, потихоньку, полигоньку, следом за всеми целями СВО, которые уже известны, потому что неизвестны никому, вползают в народную лексику так называемые мертвые руки. Мертвые руки, мертвая рука и прочая гениальщина. Ну, то есть, похоже, тараканы все-таки останутся недоенными. Да и тараканов — это прогрессивная идея вице-премьера Патрушева — о получении тараканьего молока. Я не шучу, я вообще никогда не шучу с вами. Я предельно серьезен. Вот похоже, как-то тараканы останутся недоенными. И все тут понятно. Без сжигания страны и куска мира кремлевский праздник, вот он как-то, вероятно, оставит чувство неудовлетворенности. И спятившие старички-чекисты явно решили спалить страну. Заодно все, что под их мертвую руку подвернется. Россия возродила систему «мертвая рука» для ядерного удара. Не буду зачитывать, но там действительно в Уральских горах неизвестно, до какой степени это работает. Неизвестно, до какой степени это современно и технологично, потому что это разработочки еще там 70-х, 80-х годов. Но это есть. И понятно, что другого выхода у кремлевских стариканов нет. Так называемая вот эта мирная жизнь для них, во-первых, она скучна. Во-вторых, она неподъемна. Потому что наладить бытие людское в Российской Федерации, ну, это задача вообще ни для кого нереальная. Где-нибудь ложить асфальт в каком-нибудь Пупырьево. Но вы же понимаете, для геостратегов Кремля это абсолютно западло. Потому что в нем, в этом нет так называемого патефона. Патефон – это теория о преимуществе России над всеми странами господина Дугина. Ну, я понимаю, что то, что я пересказываю, напоминает какой-то бред. Но это без выдумок, без фантазии сегодняшняя реальность. Ну, поэтому всеобщий ядерный пожар представляется для кремлевцев, конечно, лучшим выходом из положения. Срам должен сгореть в нуклеарном пламени, ибо все эти боевые клыки России оказались гниленькими, и за почти 5 лет они так и не прокусили Украине горло. И вот это позорище русской военщины, извините, созерцает весь мир. А малая так мачка показывает тот самый факт, непобедимый и легендарный. Да. Так что вот эти ядерно-бомбические чекистов тоже можно понять. А чем им еще заняться? Воровать они устали, потому что им уже некуда запихивать и негде раскладывать купюры. Эрекцию им все эти шарлатаны так и не вернули, несмотря на то, что обещали. Вешаться им страшно. А смотреть на рожи друг друга уже у них тоже, вероятно, нет ни сил, ни желания. И, в общем, единственным доступным развлечением для власти и народа остается что? Правильно, апокалипсис. Ну, это и для власти, и для покорного ей народа. Ну, а что это, в общем, движуха, по крайней мере, точно, абсолютно. Движуха для гамма-квантов и для нейтронов. Ну, вы знаете, кому что больше по вкусу? Если выбирать между пламенем ядерным и жизнью по указке спятивших каннибалов, то ядерное пламя, уверяю вас, существенно гораздо комфортнее. Так, ну вот у нас, конечно же, мощно двигается на первые фигуры Лавров, и воспользовавшись трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, он туда забрался и расхамился. Репертуар у него все тот же самый, но без просветицы на европейцев этот старый бубен нагнал. А мы знаем, что вот эти всемирные, сытные, беззаботные, комфортные годы расплодили множество всяких неврастенников, которые впечатляются тяжеловесностью и категоризмом реплик министра иностранных дел Российской Федерации. А Лавров, он опытный некромант, он умеет пугать, он сидит, как выражаются актеры в образе, и владеет искусством нагнать жути на публику. Ну вот что есть, то есть. И наслушавшись эту горгулью, впечатлительные либералы просто бегут топиться, а помпадуры ООН, они ходят под себя. Да. Не мудрено, потому что вот в этих всех лавровских речах Россия предстает не той взъерошенной помойкой, которая в реальности является, а чем-то таким всесильным, неотвратимым. Но это старый труп всех сектантов. И секрет Лаврова в том, что он, в отличие от многих других, не поленился изучить приемы и стиль ораторов таких тоталитарных сект, как «Врата рая», «Храм народов», там, «Аум Синрике», кстати, интереснейшее. И заметно поразительное сходство речей русского министра с риторикой Розенберга и Геббельса. И вот смешав, сделав коктейли из этих, значит, смешав приемчики сектантов и гитлеровцев, Лавров достиг очень больших успехов. Цивилизованный мир, он весь отвык от этих примочек. Либо просто с ними даже не знаком. Поэтому вот этот лавровский блеф, всех там забомбим, убьем, он прошибает и слабаков гипнотизирует. На самом деле всемогущество у Российской Федерации не больше, чем божественной помощи у секты «Врата рая». Все фикция. Ну, разумеется, кроме ядерки. Но на русскую ядерку найдется 37 ответных, ну и найдется тоже последний фонарь для Сергея Викторовича Лаврова. Так, ну, режим Путина, кстати говоря, да, он иногда делает вполне адекватные шаги. И вот по итогам выборов, справедливо решив, что дело в шляпе, что народ уже надежно обидеочен и обратной дороги нет и не будет, Кремль решил взяться за свою же элиту. Вот за ту самую элиту, которая хором выла, клялась там в вечной верности русскому рейху, обещала ноги мыть, воду пить. Однако кремлевский аспид, он ведь не так глуп, он чует во всех этих филях, во всех этих яночках, во всех этих ксюшах элемент абсолютно чуждый русскому миру и глубоко аморальный. Да, но на эту тему я вам уже объяснил и повторяться не буду. Понятно только, что приходят подтверждения этой истории. Сегодня 28 сентября, это дни большого православного праздника. И он, вы знаете, стоит внимания. Вот кому не интересно про попов, те могут просто отключаться. А кому интересна бредовость всего этого, ну, вероятно, имеет смысл послушать. День Воздвижения Креста. Это исключительно бредовый праздник. Произошло это достаточно давно. Это 12-й праздник, один из самых главных. День, когда был обретен тот самый крест, на котором был распят Иисус. Ситуация анекдотическая. С учетом того, что крест – это инвентарь, прежде всего. Это инвентарь пыточный, инвентарь казнильный. И стоимость одного креста, если мы внимательно изучим источники, стоимость одного креста – это как минимум 3000 драхм. Драхма – это 5-7 граммов серебра тогда. Это же, в общем, все равно либо кипарис, либо кедр, либо то, что называется певк, но просто в Иудее не было другой древесины. То есть крест – это штука весьма и весьма многоразовая. Да? Конечно, может смутить тот факт, что а как же в многоразовую, несколько сотен раз используемую конструкцию вбивать гвозди? А вы знаете, я думаю, что ничего не надо было вбивать. Мы много видим на картинах раннего Возрождения, что там не гвозди вбиваются в руки и в ноги распятых, а там зазубренные штыри, на которые накалывается казнимый. Затем, как происходило это выяснение того, что это именно крест Иисуса. Елена, византийская царица, раскопала несколько крестов на том месте, где теоретически должна была бы быть Голгофа. И решили выяснить, а какой, собственно говоря, из этих крестов мог бы в свое время нести на себе Иисус, а потом уже висеть на нем. Что сделали? Увидели первую похоронную процессию. Эту процессию отметили, забрали у них покойника и стали этого покойника класть на каждый из откопанных крестов. И на одном из крестов, представьте себе, покойник ожил. Да. История, конечно, восхитительная, но с учетом того, что крест – штука многоразовая, и на этом кресте, на котором распяли Иисуса, уже после него, до, там, предположим, 200-го или 300-го года, должны были быть распяты несколько тысяч человек. По логике этих событий, все они должны были, умерев, немедленно воскреснуть. И понятно, что нигде эти воскресения зафиксированы не было, следовательно, вот даже минимальной, примитивной, самой пустяковой логике история с воздвижением креста и обретением не содержит. Вот так, собственно говоря, дорогие мои, напоминаю про книжку «Происхождение гениальности и фашизма», книжку «Происхождение личности и интеллекта человека», которую можно заказать с автографом или с дарственной надписью. Больше таких вот принципиальных, важных новостей нету. Это то, что надо было о сегодняшнем дне знать. Слава Украине! Живи Беларусь! И я с вами прощаюсь аж до послезавтра. До свидания.
11: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
12: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
17: В студии Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. На ее реализацию планируется выделить около 7 миллионов долларов. Инициатива предусматривает усиление охраны еврейских учреждений и синагог, расширение образовательных программ о Холокосте, поддержку еврейских культурных центров. План был подготовлен городским управлением по борьбе с антисемитизмом после консультации с представителями еврейской общины. По данным NYPD, с января по август текущего года в городе было зарегистрировано 229 преступлений на почве ненависти против евреев, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Сеть магазинов игрушек Toys R Us в 2017 году подала заявление о банкротстве и закрыла более 700 точек. Сейчас она возвращается к активной работе перед рождественским сезоном. Компания откроет 120 новых магазинов по всей стране. Два из них появятся в штате Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и в Баффало. В некоторых магазинах установят специальные студии для создателей TikTok-контента, а также в них откроются кондитерские. В Нью-Йорке продается квартира в доме на Central Park West из фильма «Охотники за привидениями». Владелица пентхауса Сюзанна Саншайн, наследница риэлторской империи Corcoran Sunshine и дочь застройщицы Луизы Минс Саншайн. Именно в этом доме, знакомом миллионам зрителей по сцене с гигантским Marshmallow Man, Сюзанна купила свою первую квартиру сразу после окончания колледжа в 1987 году. Среди нынешних и бывших жильцов дома – Келвин Кляйн, Дона Кэрон, Дэвид Гэффон. Угловая квартира на 19 этаже состоит из трех объединенных блоков. Из 13 комнат только в трех нет вида на парк.
16: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа музыкальная и посвящена замечательному певцу Энрико Масиас. Я думаю, многие из вас его помнят. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсорам.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.

au-delà des paroles.

Друзья мои, ну вот вы услышали невероятно популярную песню «Гитара, гитара», и вы ее, безусловно, помните. Я хочу напомнить, что более полувека назад московский стадион «Динамо» взрывался аплодисментами. 120 тысяч человек рукоплескали французскому шансонье, еврею из Алжира Энрике Масиасу. Правда, уже через год на его творчество было наложено табу за поддержку Израиля в шестидневной войне. Вот почему на постсоветском пространстве знает его гораздо меньше, чем, например, Ива Монтана. Хотя долгие годы песни Масиаса исполнял Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Батыр Закиров. К моменту его приезда в Москву ровно, как я вам говорил, 60 уже, получается, лет назад, он уже был известным шансонье, коим остается и до настоящего времени, слава богу. Сегодня ему 84 года, и он продолжает свою концертную деятельность. Тогда же его популярность росла стремительно. Свою первую песню он исполнил для французской публики лишь за 4 года до этого, в 1962 году. Однако его талант признали сразу, безоговорочно и во всем мире. До Москвы вы выступлениями успели насладиться в Ливане, Греции, Турции, Японии. Но только на московском стадионе «Динамо» ему удалось собрать 120 тысяч человек. Аплодисменты, которых, по признаниям самого Энрике Масиаса, навсегда остались для него одним из самых теплых и радостных воспоминаний. Продолжив свое турне по СССР, Масиас выступил еще в 40 городах. И после чего его песни, как я уже говорила, были переведены на русский. Тем не менее, к сожалению, на постсоветском пространстве, как я сказала, его знают гораздо меньше, чем Иву Монтана или же Шарля Азнавура. Но все дело в том, что творчество Масиаса, первоначально обласканного советскими властями, было под неофициальным табу. И это, понятно, было связано с шестидневной войной. И до сих пор ему не прощают эту открытую поддержку Израиля и многие арабские страны, где он является персоной нон-грата, также в своем родном Алжире, где в городе Константина он появился на свет в еврейской семье 11 декабря 1938 года. Назвали его при рождении Гастон Гренасия. Его отец играл на скрипке в оркестре знаменитого алжирского музыканта Рэймона Лэриса. Подростком он получил в подарок первую гитару и быстро освоил навыки игры. И к 15 годам уже был принят в оркестр Рэймона Лэриса. Игра в оркестре принесла ему не только совершенное владение гитарой, но и супругу в лице дочери руководителя оркестра Сузи. Счастливая семейная жизнь и перспектива стать преемником тести в руководстве оркестра была нарушена начавшейся в Алжире войной за независимость. И в 1961 году Гастон был вынужден покинуть охваченную волнениями родину и перебраться в Париж. По дороге, размышляя о дальнейшей жизни и судьбе, он и сочинил свою первую песню «Прощай, моя страна». Ее чувственность и проникновенность принесли ему успех с момента первого же исполнения этой песни для широкой публики. Давайте ее послушаем.

тогда же появился и псевдоним певца Энрико Масиас. Энрико, таким было детское прозвище Гастона еще в детстве. И также называли его и в оркестре. А Масиас, если верить истории, результат недоразумения. Парижская фирма грамзаписи, занимавшаяся выпуском его первой пластинки, попросила придумать сценический псевдоним. Долго не задумываясь, певец взял детское прозвище Энрико и вторую часть от фамилии Насия, продиктовав их по телефону секретарши. Но не расслышав, та записала его как Энрико Масиас. Вот под таким именем и появились первые четыре песни в 1962 году. Завоевав этими песнями любовь французской публики, в 1963 году он сочинил и исполнил песню «Дети всех стран», принесшую ему мировую известность. Ее строки «Дети всех стран, всех цветов кожи», «Протяните руки друг к другу, бросьте оружие, осушите слезы, сейте любовь. В ваших руках судьба нашей земли. Превратите наш мир в рай». Скажите, насколько актуально эта песня звучит сегодня? Ее тут же перевели на многие языки, и они разлетелись по всей планете. И как раз с этой песней Энрико Масиас объездил страны всех континентов, параллельно начав заниматься еще одним появившимся делом жизни – борьбой за мир. Масиас и до сих пор много сил уделяет благотворительности. Например, авторское право на целый ряд песен он передал детскому фонду ООН, ЮНИСЕФ, за что был награжден организацией почетным титулом «Певца мира», а также стал посланником мира ООН. Давайте, пожалуйста, послушаем вот эту замечательную песню «Дети всех стран».

Надо сказать, что его песни в Советском Союзе, как я вам говорила, исполняли многие певцы. И только в репертуаре Муслима Магомаева, с которым мы сейчас связывали дружеские отношения, 5 его песен. «О, гитара, если ты весел», «Сердце, которому я приписан», «Извини, и мир без

грустим, о чем хотим, чего. Мы держим счастье в руках, а проснемся, нет его. Еще вчера мы были рядом, и счастью не было конца. Но как жестоко порой ошибаются сердца.

0: извини.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Телевидение, да.
4: Нет, это радио.
1: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
5: А, как хорошо.
6: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: При почечной недостаточности крайне необходимо.

0: Team Dialis, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Secrest Dialis Center проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Secrest Dialis Center тем, кому это жизненно необходимо. Secrest Dialis Center. 718-372-4500. 718-372-4500.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дебютировав в 1968 году в Карнеги-Холл, Масиас продолжает до сих пор выступать в самых престижных залах Европы и Соединенных Штатов, гастролирует в Японии, Канаде, Италии, Испании, Израиле, Турции. Помимо этого, он известен как актер театра и кино. Так он снялся в фильме «Добро пожаловать на борт». До сих пор Масиас остается самым популярным во Франции переводчиком арабо-андалузской музыки и еврейско-арабских песен. В дискографии певца насчитывается более 800 песен, а число проданных дисков и пластинок давно перевалило за 60 миллионов. В одном из своих последних путешествий, альбомов, Митя говорил сразу, потому что называется он «Путешествие мелодии», он собрал еврейские музыкальные традиции. И в нем древние песни «Ми Корасон», написанные на языке ладино-сефарском языке. Этот язык корнями уходит в еврейско-испанскую религиозную культуру Пиренейского полуострова. Давайте послушаем эту песню. Он ее исполняет вместе с замечательной певицей Ясмин Леви.

0: одна песня «Не говори никогда», написанная поэтом Хиршем Гликома, и это история вильнюсского гетто и ставшая известной как песня «Партизан». Давайте послушаем.
1: Ne dis pas que c'est là ton dernier chemin.

0: notre sang. Émergea soudain un courage insolent. Et dans les forêts où coule notre sang, émergea soudain un courage insolent.
1: Я сегодня, как вы заметили, решила сделать эту программу как бы концертной. То есть, к сожалению, об Энрике Масиас на русском языке не так много материалов. Очень долго искала, а французским я, к сожалению, не владею. Поэтому будем наслаждаться его песнями и той информацией, которую мне удалось добыть. Ну вот, трагедия подпольщиков Вильнюсского гетто соседствует у Энрике Масиаса с веселой и беззаботной застольной песней, которая называется «Спрейс и Шмих». Простите мое идышское произношение. Но в альбом вошли идыш-версии этой песни и также ее вариант на французском языке, поэтому предлагаю послушать ее на французском языке. Называется она «Лыхаем за жизнь».

В альбом вошли и многие другие мелодии и песни. Комментируя выход альбома в 2011 году, Масиас произнес: «Эти мелодии связаны и переплетены с моими корнями, с моим происхождением. Мой альбом — это путешествие в том музыкальном разнообразии, которое объединено моими корнями. И я узнаю себя в каждой из этих песен». Надо сказать, что вот его, так сказать, сефардское происхождение очень сказывается, если вы заметили на его песнях, потому что мотив, некий налет арабской музыки, безусловно, присутствует. Но вот в этом, может быть, и есть тот уникальный стиль Энрико Масиас, по которому его песни сразу же узнают. В Израиле Масиас бывал неоднократно. Но мало кто знает, что еще в 2006 году певец получил специальную награду Министерства обороны Израиля за поддержку, которую он все эти годы оказывает государству и армии обороны Израиля. Она началась еще во время шестидневной войны, когда он пел перед солдатами Израиля и перед боями, и после них в госпиталях. Знаете, я должна вам сказать фантастическую историю, когда он был в Израиле, какой-то отчаявшийся отец позвал его спеть своему мальчику, который лежал в коме, он был очень тяжело ранен. А Энрико Масиас был его любимым певцом. И что вы думаете, когда Масиас запел, этот парень вышел из комы? Вот такая история есть в его жизни. Но верен он своей позиции сегодня, несмотря на то, что за это ему закрыли въезд в арабские страны. С тех пор, как он уехал из Алжира, он ни разу не побывал на родине предков. Последний раз он пытался посетить Алжир во время визита туда президента Франции Саркози в 2007 году. Но ввиду открытой поддержки им Израиля, в Алжире была устроена масштабная кампания, которой поддержали все первые лица государства. И посетить страну Масиасу так и не удалось. Сам он верит, что все устроится. Когда-нибудь ненависти и насилию придет конец. Нужно верить, что придет новое поколение, и все изменится. Видите, он удивительный оптимист, и я бы даже сказала, идеалист. Верит он и в то, что будет мир. Но мир должен быть не просто подписью на бумаге, а мир должен быть в каждом из нас, в людях. В интервью франкоязычному ежемесячнику «Тип-топ Тель-Авив» на вопрос его отношения к массовой репатриации евреев из Франции Масиас ответил: «Те, кто уехал, поступили правильно, ведь именно для этого Бог дал нам государство Израиль. В итоге мы все переедем в Израиль». А затем, немного подумав, добавил: «Если бы на момент нашего отъезда из Алжира я был взрослым, я бы поехал в Израиль». Ну что ж, настоящий еврей, настоящий патриот своей страны, очень преданный и удивительно светлый человек. Я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу, конечно, песней, она же молитва, «Осе шалом». Так что, друзья, будьте верны себе, боритесь за мир. Всего доброго и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Все это слышно по радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
9: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособия по безработице из-за масштабной модернизации системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления, подтверждать право на еженедельные выплаты или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках выплат, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным. Продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил в общей сложности к 31 году тюрьмы за сексуализированное насилие, дал новое интервью из-за решетки. В нем 74-летний преступник назвал свою главную ошибку и сравнил себя с легендами Голливуда. Далее прямая речь. «Женщины сами ко мне тянулись», – заявил продюсер изданию Daily Mail, вспомнив времена расцвета своего влияния и отметив, что все контакты происходили по взаимному согласию. Своей главной ошибкой он назвал отказ выплатить 750 тысяч в качестве досудебного урегулирования по иску о сексуальном насилии, поданному его ассистенткой Мириам Хейли. Он признался, что если бы тогда заплатил деньги, никакого уголовного преследования, скорее всего, не случилось бы, а его карьера не оказалась бы разрушена. 64-летний Джим Керри тайно женился на 32-летней художнице Мин Ха. Свадьба прошла в тайном формате в Лос-Анджелесе. Пара вместе несколько лет, Керри был женат дважды. В 87-м он женился на Мелиссе Уомер, в том же году родилась их дочь. В 96-м он женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но через год развелся. В 2010 году актер стал дедушкой. Родился его внук Джексон Райли.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
5: Доброе утро, добрый день всем радиослушателям Дэвидсон Радио, всем работникам Дэвидсон Радио, Павлу Куклину. Ну, всем-всем-всем. Я рад вас увидеть всех в каждый день. Но, конечно, звоню я для того, чтобы пригласить всех на празднование нового 2027 года. Вот ради этого мы и выходим в эфир, и ради этого вот сейчас большая команда, команда New Year Spectacular Celebration занята тем, чтобы подготовиться к празднованию Нового года. Новый год, который будет нами празднован, мы будем его гулять в замечательном резорте Вилла Рома в нескольких часах езды от Нью-Йорка. Там красивая природа, там есть даже горы, где можно покататься на лыжах, на тюбах, прямо возле резорта, прямо в резорте. Что значит возле? Прямо в самом резорте. Также в резорте есть и бар, и бассейн, есть много чем заняться и взрослым, и детям. Ну и, конечно же, команда New Spectacular Celebration – это и музыканты, и певцы, и актеры, и юмористы, звезды КВН, Comedy Club и так далее, и так далее. Готовят большую праздничную программу на несколько дней. Вы можете приехать на 2 ночи и 3 дня, на 3 ночи и 4 дня, и вот отгулять, именно не просто встретить Новый год, а его гулять. 718-866-8826, 718-866-8826, Вы можете, позвонив по этому телефону, узнать всю информацию дополнительно и про комнаты. Там прекрасные комнаты, причем разного типа. Есть и обычные комнаты гостиничного типа, есть и однокомнатные такие квартирки, двухкомнатные, двухбедрумные, вернее, однобедрумные и двухбедрумные. То есть на любой вкус и любое количество людей. 718-866-8826, 718-866-8826. Добавлю, что Вилла Рома предоставляет очень классное питание, и мы ждем всех вас, и взрослых, и детей. Дед Мороз и Снегурочка и для детей, и для взрослых. 718-866-8826. Увидимся, Вилла Рома.
6: Дэвидсон Радио, 620 AM.
7: От Нью-Йорка до всего мира.
6: DavidsonRadio.com.
8: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
9: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
8: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
10: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
13: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш московский корреспондент Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно, Иван. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, провел, как сказано, конструктивные переговоры с американскими чиновниками по вопросу урегулирования украинского конфликта. Так сообщает Reuters и ТАСС со ссылкой на источники. Итак, прошла встреча в Вашингтоне. Там обсуждались возможные американо-российские энергетические инициативы после завершения конфликта. Это очень важно уточнить, поскольку мы сегодня с вами будем касаться нескольких тем, связанных с деятельностью Кирилла Дмитриева. Там постоянно идет разговор о том, что Кирилл Дмитриев водит за нос американцев, он им предлагает различные пакеты очень интересных бизнес-идей, бизнес-проектов, которые принесут, я напомню, мы, по-моему, даже с весной с вами или в начале лета говорили, там цифра такая прозвучала, 12 триллионов долларов. Ну что-то вообще невыразимое. 12 триллионов долларов. Вот такой объем может быть работы между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Как от этого можно отказаться? Я тогда говорил о том и вам, и нашему украинскому корреспонденту, что, а может быть, все наоборот как раз. Кирилл Дмитриев думает, что он таким образом собьет американцев с украинской темы, и они просто ослепленные вот этими будущими барышами, прибылью, они перестанут помогать Украине и пойдут в объятия России. А может быть, наоборот все происходит? Может быть, американцы говорят, ну хорошо, мы согласны с вами, посмотрите, что будет, если вы прекратите военные действия в Украине. Вот тогда действительно и вам, и нам будет очень выгодно сотрудничать. Но пока вы не прекратите эти действия, мы ни на что не пойдем. Это продолжающаяся уже многие месяцы позиция Соединенных Штатов Америки. Она и здесь подтверждена. Так что, когда мы с вами будем говорить о том, насколько американцы идут на какую-то подвижку в сторону Кирилла Дмитриева или еще по другому вопросу, надо учитывать. Соединенные Штаты говорят однозначно, вы должны закончить военные действия, прекратить войну. После этого мы с вами пойдем на самые разные контакты, нет вопросов. Так что здесь очень важный этот момент, его нельзя не упоминать постоянно. Иван.
1: Да, в российских средствах массовой информации этот визит особенно, кстати говоря, и не комментируется. То есть пока только такие общие расплывчатые комментарии, что прошло конструктивно, что стороны удовлетворены. Песков там тоже что-то такое невнятное сказал, что пока рано говорить и как-то комментировать. Ну и раз российские средства массовой информации эту тему не развивают, то вообще автоматически напрашивается вывод, что ничего там особенно Дмитриев не добился. Потому что если бы его поездка увенчалась успехом, то, разумеется, это было бы во всех заголовках, что все у него удалось, и американцы со всеми предложениями согласились, и все замечательно. А пока, ну вот, такое впечатление, что да, что-то съездил, что-то предложил, а американцы, ну как в комедиях сатирических на бюрократическую тему, сказали, мол, мы дадим знать. И Дмитриев вроде бы ничего там и не добился. Ну, повторяю, это домыслы, но вывод напрашивается один. Если российские мейнстримные средства массовой информации не ликуют, обходят поездку, ну, не то чтобы молчанием, но не ставят ее на первые полосы, ну, значит, там, видимо, ничего особенно не получилось у Дмитриева.
0: Ну, насколько можно понять, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина перестала уничтожать НПЗ, энергетические объекты, в свою очередь, чтобы Россия перестала уничтожать, там мы вчера только говорили с нашим корреспондентом с Украины, уничтожают не только нефтеперерабатывающие заводы в Украине, но и уничтожают последовательно заправочные станции. То есть вы приезжаете на заправку, и в это время может прилететь какой-нибудь дрон, а то и ракета. Иными словами, прекращайте уничтожать энергетику, но Россия на это не пойдет. У России такое впечатление, что совершенно четкий план уничтожения Украины этой зимой. Поскольку близятся холода, мы, помнится, говорили и в прошлой зимой о том, как пережила с большим трудом Украина уничтожение электростанций, ТЭЦ. Я так понимаю, что это план Российской Федерации – оставить Украину без тепла, без электричества, без воды, без энергии. Я думаю, что бессмысленно разговаривать сегодня с Путиным, который считает, что он добьет Украину тем самым. Вчера только наш корреспондент с Украины говорил о том, что не нагнуть украинцев такими действиями, украинцы не сдадутся, и они переживут, и какая-то уже получается шестая зима будет по счету. Иными словами, мне кажется, что как бы Кирилл Дмитриев не выкручивался, не выворачивался, какие бы он золотые горы не сулил, американцы четко понимают, с кем они имеют дело.
1: Ну, скорее всего, понимают, но как себя вести, тоже пока американцы, от этого, по-моему, американцы понять не могут. И это не в первый раз тоже. Тут дело не только, повторяю, в Трампе. Это историческая традиция, тенденция, как угодно это называйте, что западные политики, ну, не знают, как себя вести с политиками из Советского Союза или из России. То же самое и здесь, потому что, да, там, сейчас американцы пытаются реализовать вот это энергетическое перемирие. Зеленский говорит, что для украинцев это не просто удары по нефтяным, по НПЗ, это жизни на кону, но готов пойти на это. А Лавров и Путин повторяют, что мы ничего не прекращаем, победа за нами, даже в случае переговоров боевые действия продолжатся. Ну и как вот эти вот точки зрения свести к какому-то общему знаменателю? Естественно, это не получается, и я не уверен, что получится. Вот поэтому и происходят вроде бы встречи, переговоры, а дело-то не движется, потому что, я уж не помню, как-то раз это все время я забываю, это красивая геометрическая формулировка, что круг в квадрат не превратит, а квадрат, соответственно, в круг. А сейчас получается именно это. У американцев красивые идеи и понятные о том, что экономическое развитие, примирение и так далее, а у российской стороны война до победного конца.
0: Вот это самая главная фраза. Россия не собирается прекращать войну. Мы на этой неделе говорили о том, что расходы на военные расходы, хотел сказать расходы на оборону, но для сегодняшней Российской Федерации эта известная формулировка, она не подходит. Это военные расходы, расходы на нападение на Украину. Они были подняты до 17 триллионов 100 миллиардов рублей. Примерно около 13 триллионов, простите. В этих цифрах можно запутаться. Такие-то уже совершенно астрономические такие суммы. 13 с чем-то, сейчас точно не могу сказать, триллионов рублей планировалось выделить на на нападение России на Украину в 2027 году. Так вот, практически на 23% увеличились эти расходы до 17 триллионов 100 миллиардов долларов. Вообще разговор идет о том, что там общее количество там экономических расходов это около 45, по-моему, триллионов. 17 триллионов это уже больше трети. Но если учитывать еще и сопутствующие расходы, не обязательно военные, на то, чтобы поддерживать войну, это самые разные области, то в принципе это где-то около 50%. 50% получается ВВП Российской Федерации будет идти на нападение на Украину. О каких разговорах о мире может идти речь? Каким образом можно вообще разговаривать с Путиным о том, чтобы он пошел на какие-то уступки, если наоборот, он вкладывает все больше и больше? Кстати, на 28 год планировалось там 13 с чем-то триллионов рублей. Но уже на 27 год 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено на военное нападение. Иными словами, вот вам весь расклад. Вот вам можно говорить о том, что мы не знаем, что у людей в голове, что у руководителей, что у кремлевских руководителей в голове и так далее. Но цифры говорят однозначно. У них продолжение войны в голове. Иван.
1: Совершенно верно. Тем более в октябре опять будет повышение цен очередное. Ну, официально только в области коммунальных услуг, но довольно серьезное. А обычно, ну, за этим и другие цены тоже растут. Поэтому деньги, естественно, из населения, ну, нужно, от населения нужно получать. И коммунальные платежи – это всегда безотказный способ. Численность вооруженных сил снова увеличена последним указом того же Путина. Там тоже уже цифры точно я не помню, но что-то около 2,5 миллиона человек. А я, например, помню те времена в 90-е, когда говорилось, что России армия больше миллиона человек вообще не нужна. Это было, это озвучивалось российскими лидерами в 90-е, повторяю. Сейчас около 2,5 миллионов, и вряд ли это предел. Разговоры о мобилизации пока поутихли, но кто знает, что и как. Опять же, реклама и призывы всем срочно идти на контракт, они никуда не деваются, их, этих рекламных роликов и объявлений огромное количество. То есть, когда американская сторона вдруг говорит о том, что в Кремле очень хотят мира, это очень странно звучит для стороны российской.
0: Для стороны российской, да, но это не странно для стороны американской, которые ведут себя дипломатически. И отсюда такие заявления. У меня к вам вопрос. Я вот только что, буквально перед нашей программой, прочитал, у меня знакомая, ну, еще по 80-м годам, литератор известный, она написала у себя в Фейсбуке, я так понимаю, что она в свое время вернулась в Россию с Франции. Она жила во Франции, потом в 90-е годы это произошло, она очень скучала по Москве, по своим внукам, как она пишет. Я как раз написал, что было бы хорошо, если бы так семантически, если бы просто рейсы из Парижа летели во Внуково. Вот, во Внуково скучаю по внукам. Вот, прилетела во Внуково, потому что скучаю по внукам. Но рейсы из Парижа летят в Шереметьево. Даже не по деду в Домодедово она скучает, и по внукам во Внуково. В общем, такая история. И она написала, она там живет, вот последние десятилетия. Выступала, кстати, против российской агрессии и так далее. Но она живет, продолжает жить в Москве. И я прочитал у нее, она говорит, видимо, она живет на даче. И в свое время, когда я жил в Москве, она жила где-то там в центре, на Колхозной площади. Площадь, по-моему, переименовали. И вот она пишет, что из всех заправочных станций, на которых они побывали, естественно, чтобы заправить свою машину, всего две работали. Все остальные станции были закрыты. автозаправка АЗС. У меня к вам вопрос. Мы давно эту тему не поднимали. Ну, как давно? Я был в отпуске, до отпуска там пару недель. А что происходит в этом плане? Мы в середине лета говорили о том, что россияне просто в шоке, поскольку эти все удары по НПЗ, по нефтеперерабатывающим заводам, ну и не только поэтому, они привели к тому, что негде заправиться. Ну, Крым вообще обречен. Я так понимаю, что там просто коллапс экономический, и он брошен. Кремль вообще... Я смотрел недавно программу такую обзорную по поводу Крыма, что там происходит. Там люди бегут оттуда, если могут убежать. А в принципе там не только бензина нет, там и продуктов нет, подвозки нет и так далее. Ну, украинцы активно стреляют по Крыму, и поэтому там возникает ситуация, ну, абсолютного экономического коллапса. Кремль об этом даже не думает. Крым брошен просто. Вот что хотите, то и делайте. Но это ожидаемо. Свои регионы не нужны, а уж Крым, который присоединили в 2014 году, ради чего присоединили. Ну, вот теперь становится понятно, что да так, это было очень нужно для того, чтобы император почувствовал, что он расширяет свою империю. То же самое, наверное, касается и Украины. Так вот, что по поводу НПЗ? Как, не НПЗ, а автозаправочных станций? Какова сейчас ситуация? Я, насколько понимаю, исходя из того, что вот она поставила этот пост, ничего не изменилось к лучшему.
1: Тут, знаете, есть, опять же, математическая закономерность. Чем дальше от центра, тем хуже. То есть...
0: Ну вот она была на даче, видимо, это не центр Москвы.
1: Да, это уже за пределами Москвы, как я понимаю, за чертой города. То есть в центре...

0: из автомобилей. А еще дальше просто все бензозаправки действительно закрыты и пусты. Поэтому вот это было 2 недели назад. Вот такая ситуация. Чем дальше от Москвы, тем хуже.
1: Ну, это известная ситуация. Я еще помню по Советскому Союзу, там, как это, 101-й километр, да, за МКД, за Московской кольцевой дорогой, жизнь у людей совершенно иная, чем внутри вот этой Московской кольцевой дороги, чем в самой Москве.
0: Ну, вот примерно то же самое. Даже некоторые заправки, которые летом работали, они как раз сейчас закрыты. Те, что вот я видел тогда, и те, что видел в конце сентября. Поэтому в Подмосковье я вот не представляю, как люди вообще обходятся и живут.
1: Ну, главное побольше тратить на нападение на Украину. 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено в 2027 году. Это, я еще раз говорю, это прямые расходы, непосредственные расходы военные. А там еще дополнительно хватает еще настолько же, а то и больше. А в российских СМИ ухватились за материал издания «Атлантик». Президент Дональд Трамп согласился на идею своего спецпосланника в Беларуси Джона Коула. Я бы об этом говорил очень осторожно, согласился или нет. Это вот в этой торжественной риторике, торжество России, там все сказано. Что вот они сразу говорят о том, что с Трампом все понятно, он согласился, спецпосланник Беларуси, убедил Трампа о том, что нужно ослабить антироссийские санкции в обмен на освобождение России и некоторых заключенных. Об этом и пишет «Атлантик». И я бы здесь очень осторожно говорил о том, каково мнение в данном случае Трампа. Все это сказано в издании, которое антитрамповское. Мы с вами тоже говорили о том, что такое издание «Атлантик». Леволиберальное издание, абсолютно направленное против политики Трампа. Там неоднократно были статьи, которые потом просто-напросто, что называется, были шиты белыми нитками. Ну вот эта тема. В России просто счастливы. Они говорят, что у Беларуси ведь получилось. Какие-то санкции против Беларуси действительно Белый дом ослабил в обмен на освобождение каких-то лиц. То же самое очень Россия бы хотела, чтобы это произошло и в отношении нее.
0: Да, эта тема, она интересна не столько даже для обсуждения американской политики. Я почему, собственно говоря, и считаю ее интересной и важной, сколько для того, как выборочно работает российский обзор западной прессы. «Атлантик» совершенно верно, все, что пишет «Атлантик» будем называть, на тему Трампа, это все надо принимать с очень большой долей скепсиса. За всю свою историю издание, по-моему, 5 или 6 раз поддерживало президентские кандидатуры, из них 3 раза против Трампа. Да, это показатель уже, то есть вот 16-й, 20-й, 24-й, они всегда против него, и, естественно, любая сплетня, любой слух против действующего президента, они ее охотно опубликуют.
1: Иван, мне вспомнилось в свое время в Советском Союзе было такое определение «рупор». Вот это издание «рупор капиталистических там сил» и так далее. Вот «Атлантик», так же, как «Нью-Йорк Таймс», так же, как «Вашингтон Пост», так же, как CNN, вот это рупор всего леволиберального американского движения. Вот. Это четко совершенно. Они будут исходить с желчью. Они будут постоянно говорить о том, насколько ненавистен Трамп, какой был прекрасный Байден. Причем они тоже, можно было ведь и промолчать в ситуации, когда видно, что за президента мы получили под номером 46. Но тем не менее, какой замечательный был Байден. Теперь они говорят о том, что ну да, мы в чем-то как бы не договаривали. Это признание «Нью-Йорк Таймс» и журнала «Атлантик». Но в данном случае мы говорим о том, что это абсолютно вот рупор всей этой волны, которая идет против республиканцев, против МАГА и против, естественно, Дональда Трампа. Рупор. Вспомнил это слово.
0: Да. Да, я, естественно, не считаю, что Трамп должен быть вне критики. У меня к нему, конечно, сами знаете, свои претензии. Но критики Трампа очень часто вынуждают меня занимать его сторону. Потому что уж очень они отвратительные сами по себе. И поэтому то, что делает журнал «Атлантик», ну вот понятно, что просто это пропаганда откровенная.

0: В России очень многие люди, оппозиционно относящиеся к Кремлю, свято верят всему, что пишет западная пресса. Раз написал «Нью-Йорк Таймс», «Атлантик», значит, так оно и есть. Поэтому, кстати, в российской оппозиции такая нелюбовь к Трампу. Есть люди, которые понимают, что и как, а есть те, кто просто раз «Нью-Йорк Таймс» написал или «Атлантик», то значит, так оно и есть. Что касается российских официальных средств массовой информации, то им-то вообще все равно. Они выуживают любых правых, левых. Карлсон, который, Такер, я имею в виду, вроде себя относит к правым, но уже, по-моему, совсем помешался и стал критиком республиканцев и Трампа, и уже законченным антисемитом. Когда Карлсон критикует Трампа, естественно, это попадает на российские полосы первые, что вот выдающийся журналист, тот смело говорит Трампу все, что надо. Когда левое издание, как «Атлантик», вот, публикует подобный материал, то это тоже поддается как то, что это уже все свершившийся факт. Завтра Трамп обязательно послушается Коула и сделает все вот так, и санкции с Россией снимут. И вот последние уже 2-3 дня я вижу, что да, эта тема очень и очень активна. Даже не скажу, что обсуждается, но навязывается читателю уже почти как свершившийся факт. То есть все это, все уже готово, вот прям чуть ли не завтра, послезавтра, ждите, кого-то мы освободим, и Трамп санкции снимет. Хотя, ну, конечно же, я думаю, в Америке прекрасно понимают, что Беларусь при всех ее особенностях и особенностях господина Лукашенко и России, это две разные вещи, и подход тут один и тот же работает, ну, никак не сработает. И да, вот просто какой-то там слух, сплетни, утечка информации, в России они возводятся в ранг доказанного факта, и таким образом получается странным образом и официальная пропаганда, и оппозиция в это верят. Это, на самом деле, интересная тема. Да, может, американским зрителям, слушателям она не так интересна, но вот чтобы понять, какое странное, извращенное впечатление об Америке и у российских проправительственных и антиправительственных граждан, вот эта история с новостью от «Атлантик», на нее стоит внимание обратить.
1: Ну, вы говорите о том, что Украина, что Белоруссия и Россия – это разное. Это разное прежде всего в том, что Белоруссия, она фактически, то есть официально она не воюет с Украиной. А Россия уже почти 5,5 лет с Украиной воюет. Поэтому снятие санкций, обмен на заключенных, обмен на каких-то политических заключенных с Белоруссией – это, что называется, одно и совершенно противоположное, совершенно другое. Это какой-то разговор по поводу снятия санкций в обмен на заключенных, воюющие сегодня против Украины и России. Поэтому я хотел бы, чтобы мы опять-таки вспомнили то, с чего мы начинали. Позиция Соединенных Штатов. Мы будем с вами сотрудничать. 12 триллионов долларов. Это просто слепит глаза. Вот это будущая перспектива работы с Россией после того, как вы закончите военные действия в Украине. И с санкциями мы будем говорить, со снятием их, с обменом на заключенных. Вся эта тема тоже после того, как вы закончите войну в Украине. Нужно не забывать, это сегодня позиция Соединенных Штатов, ее никто пока не менял и не отменял. Глава МИД России Сергей Лавров, у нас совсем немного времени осталось, встретился с немецким коллегой Йоханом Ведефулем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вы знаете, я смотрел в одном из стримов, выходит Лавров после этой встречи. Я, правда, смотрел в переводе на английский, это была английская программа, в смысле американская. Вот, и там перевели это достаточно грубо. Но, наверное, так Лавров и сказал. Он говорит, что вот мы 20 минут встречались там с моим немецким коллегой, он меня отчитал, Вот, для того, чтобы пойти на такую встречу, ну, типа, вообще не нужно было даже начинать. Зачем он это делал? Это все бесперспективно. Если они хотят что-то нам высказать, пусть там высказываются у себя там типа, едва ли не в туалете. Такое абсолютно грубое, хамское такое отношение к своему немецкому коллеге и к тому, что произошло на этой встрече. Я, насколько понимаю, эта встреча ни к чему не привела, но даже сам хронометраж 20 минут, встречаются главы российского и немецкого дипведомств. С 22 года, по-моему, этой встречи не было. 20 минут они пообщались, Лавров вышел, и потом, ну, опять-таки, в переводе на английский я слышал, он был очень раздражен тем, что вот такая была встреча, кому она нужна, зачем вообще нас попросили. Я так понимаю, что просто очень низко в ноги кланялись немцы для того, чтобы Лавров встретился со своим немецким коллегой. Кстати, предыдущая встреча ведь была с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Москве. Это было, ну, когда? В 22-м году, по-моему, в начале 22-го года. Больше после этого с немцами не встречались, ну, с представителями дипведомства. И тут вот такое раздражение у министра иностранных дел Российской Федерации.
0: Ну, да, Лавров известный своим хамским поведением персонаж, полная противоположность от того, кем должен быть дипломат. Но вот да, эта встреча, она тоже чем интересна, потому что, ну, с одной стороны, российская сторона пытается подать ее как успех, ну вот они с нами встретились. А с другой стороны, ну, поведение Лаврова открыто указывает на то, что это, ну, точно не успех, потому что явно немецкий министр, да, действительно, с ним тоже общался при закрытых дверях не слишком вежливо. Немецкая сторона, кстати, пресс-служба МИДа немецкого дала хороший комментарий, что российская, да, российская пропаганда будет это использовать в своих целях, эту встречу. Но вот мы считаем, что надо действительно такие встречи проводить, чтобы обозначить свою позицию. Но это вот то, о чем тоже мы с вами последние недели говорим, что нужно ли встречаться с российскими политиками высокопоставленными. С одной стороны, да, это дает вроде бы пищу для пропаганды, а с другой стороны, показать им, что о них думают на Западе, ну, по-своему полезно.
1: Я должен сказать, что там же любопытный момент произошел. Я не знаю, как вы это восприняли. Встреча была завершена, и главе немецкого МИДа обратились представители СМИ, ну, чтобы он охарактеризовал, как это все прошло. Он сказал «доброе утро», поблагодарил присутствующих, а затем он предупредил, чтобы они соблюдали осторожность и смотрели под ноги. Что это значит? Но в таких случаях мне показалось, что дальше, кстати, отвечать на вопросы немецкий министр не стал. Что значит «смотрите под ноги и будьте внимательны»? Видимо, собачьи вот какие-то экскременты, наверное. Да? Когда вы идете на встречу с российским министром, смотрите под ноги, будьте внимательны. Там немало дерьма вы найдете.
0: Но если учесть, что у Лаврова кличка «печальная лошадь», то тут даже скорее не собачий.
1: Ну, как вы считаете, это ВДФУль это имел в виду?
0: Я с вами согласен, у меня была такая же реакция.
1: То, что он назвал встречу напряженной, вот, это одно. Но вот это «смотрите под ноги и будьте осторожны» – это характеристика, прежде всего, его отношения к делам дипломатическим российским и к самому российскому министру, конечно. Но это, я думаю, Лаврову все и не понравилось. Он человек не глупый, он это все понял.
0: Вне всякого сомнения. Немецкий юмор мы не так высоко ценим, как американский или английский. Но здесь он себя, имею в виду министр, проявил остроумным человеком.
1: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день, Геннадий. Добрый день вам и нашим уважаемым телезрителям. Я сразу хочу принести извинения. Я сейчас таких нахожусь в несколько походных условиях. Я на работе, мне пришлось выйти из здания. Могут помешать нам шумы машин, мотоциклов.
0: Нет, пока все
1: я
0: в порядке.
1: Я надеюсь, что все будет нормально, да. И что кстати, завтра, Геннадий, с Божьей помощью, я буду уже сидеть в суке. Вот, и, так сказать, смогу снова вам с большущим удовольствием показать мою суку, нашу суку, и это будет, собственно говоря, прощание с сукой, потому что праздник, увы, заканчивается, все когда-то заканчивается.
0: Нет, все прекрасно слышно, вся вас видно, замечательно все.
1: Спасибо.
0: Давайте начнем с темы номер один, главенствующей уже несколько дней, и в Израиле, кстати, и в мировых СМИ. Продолжается расследование инцидента в самолете, который летел из Дубая в Тель-Авив. Инцидента, поскольку благодаря мужеству, героизму капитана этого воздушного судна, это все не переросло в катастрофу и трагедию. На борту, по-моему, находилось 174 пассажира, немало израильтян. Все были спасены, поскольку второй пилот, он из Омана. Он напал на капитана во время полета, он его ранил ножом несколько раз, но у капитана, он его не убил, и у капитана хватило сил нажать на кнопку, которая открывает, кабина пилотов заблокирована, туда вообще невозможно попасть, она открывается только изнутри во время полета. У капитана хватило сил нажать на кнопку, которая разблокировала эту кабину, и уже люди, понимая, что происходит, там и турбулентность появилась. Ведь происходила эта битва прямо во время полета в кабине пилотов, и, видимо, как-то и за штурвалом не могли его держать и один, и второй пилоты во время этой драки. Когда разблокирована была дверь, тогда и один из пассажиров, и несколько человек там тоже находились. Это просто, я не знаю, там масса вещей, которые говорят о том, что это было чудо. Вот то, что это действительно можно назвать инцидентом, а не катастрофой. Но то, что это террористический акт, на мой взгляд, это совершенно однозначно. Так вот, они ворвались в кабину пилотов и скрутили вот этого вот второго пилота, который, ну, видимо, хотел убить капитана и потом совершить теракт. Это происходило уже во время полета в сторону Израиля. Вам слово, Евгений.
1: Да, Геннадий, это, конечно же, тема номер один и в израильских средствах массовой информации мировых, американских, французских, канадских, британских и так далее. И я хочу отметить, что, ну, действительно, вот вы сейчас сказали, что, в общем-то, произошло, ну, настоящее чудо, если говорить действительно вот таким, если называть вещи своими именами. Да, это чудо, что не погибли 180 человек. Там было почти 180 человек на борту этого самолета. Сейчас уже многие из них доставлены в Израиль с помощью разных авиарейсов. И тут наши ВВС подключились, Саудовская Аравия позволила это сделать. Ну и, собственно, многие сейчас из них уже рассказывают о случившемся. Кстати, я не могу не отметить и тот факт, что президент Дональд Трамп обратил внимание на мужество израильского, как он выразился, сантехника, который умудрился, благодаря просмотренным им фильмам, каким-то материалам, умудрился как-то взять штурвал, что ли, в свои руки, ну и как-то вот умудрился посадить самолет, что, в общем, ну, потом, видимо, ему помогли другие пилоты, что, в общем, тоже можно расценивать как самое настоящее чудо. А вот что касается Геннадия, того человека, гражданина Омана, который, по всей видимости, да уже практически наверняка и пытался совершить собственное, так сказать, самоубийство и убийство вот этих 180 пассажиров и членов экипажа. Вот что касается него, то тут пока далеко не все столь очевидно, далеко не все ясно, или, говоря иными словами, даже совсем не ясно. Первоначальная версия о том, что он действовал по наводке, по заданию иранских спецслужб, она сейчас рассматривается, она не главная. Не исключаются и другие. Ну, например, что это был не Иран и не иранские спецслужбы, а, например, какие-нибудь террористические группировки, например, та же Хизбалла или какие-нибудь палестинские организации наподобие Хамаса, наподобие исламского джихада и так далее. Но есть и третья версия. Вот это две. Одна иранская, иранский след, след каких-то террористических группировок. Но есть и третья. И третья версия, она, вы знаете, она, наверное, наиболее, возможно, правдоподобна. По крайней мере, так вот представляется на данный момент. Хотя не факт, что это все подтвердится. Тем не менее, версия говорит о том, что никакие спецслужбы за этим не стоят. А что речь идет просто об обычном таком одиночке, о маньяке, о фанатике-одиночке, который просто вот сам взял и решил совершить вот такой теракт. Вот эта версия сейчас наибольшим, так сказать, образом, наиболее глубоко рассматривается, изучается, хотя еще раз подчеркну, не исключены и какие-то еще новые версии, которые сейчас нам всем просто в голову не приходят, но, в общем, это тоже... Такие варианты тоже исключать нельзя. Но как бы там ни было, а в Израиле сейчас все сотрудники, представители, высокопоставленные представители силовых структур, конечно, очень бурно обсуждают вот этот, ну как мы действительно его называем, вы правильно сказали, инцидент. Мы не можем назвать это трагедией, ведь никто не погиб, абсолютно никто не погиб, все живы, слава богу. И даже пострадавший индийский пилот, он, кстати, был капитаном. Экипажа, он тоже жив, хотя и получил тяжелые ранения, но проявив геройство, вот, так сказать, предотвратил теракт. Так вот, понимаете, Геннадий, вопрос сейчас наиболее острый, который рассматривается израильскими спецслужбами, сводится к тому, что вообще, ну вот, никто ведь не даст гарантию, что нечто подобное, только более успешно, слово «успешно» я беру, разумеется, в кавычки, не произойдет в ближайшем будущем, где угодно. Практически в любой стране мира. Это может произойти и в Азии, и в Африке, и в Европе, и в Южной Америке, и так далее, где угодно. Как это все предотвратить, в общем, не очень пока понятно. Однако, некоторые представители, пока не названные силовых структур, говорят о том, что вроде бы уже достигнуто некое продвижение в переговорах между Израилем и теми странами, я обращаю особое внимание наших телезрителей на это, теми странами, у которых нет на данную минуту дипломатических отношений с Израилем. Тут таких стран, конечно, очень много. Авиарейсы совершаются. Израильтяне бывают в этих странах, если их пребывание там не запрещено. Ну, как, например, в Иране там и так далее. И вот тут действительно возникает такая очень серьезная проблема. Но еще раз повторю, как будто бы наметилось некое ее разрешение. Ну, как говорится, будем надеяться, поживем и видим.
0: Этого Стива Мачкары, так ее зовут, капитана, его называют героем и Нетаньяху, и, кстати, Нарендра Моди, премьер-министр Индии, вот, поскольку он родился в Мумбаи, он индус. И здесь тоже несколько моментов. Почему чудо? С другой стороны, ведь это тоже интересный такой, нужно отметить то, что обсуждается в прессе, такой фрагмент. А когда самолет начал терять высоту, причем все это происходило стремительно, за самолетами следят военные, и тут же были подняты несколько самолетов израильских, которые пошли, собственно, на перехват этого самолета. Иными словами, если бы... Там показан был фрагмент, когда какой-то человек внутри, видимо, из пассажиров, он обращается, говорит, что мы уже поймали террориста, мы его скрутили, не уничтожайте наш самолет. Это тоже такой очень важный момент. Как, на самом деле, о чем мы говорим? Это террористический акт, похожий на 9-11. Ведь тогда, 11 сентября 2001 года, были захвачены 4 самолета, 2 из которых были направлены в Нью-Йорк, один упал под Бостоном, и один летел в сторону Вашингтона, должен и упал, собственно, разрушив часть здания Пентагона. Вот. Все 4 самолета были угнаны. Иными словами, это теракт, который осуществляется при помощи угнанного самолета. Вот что нужно рассматривать. Точная ситуация 9-11. Ну, понятно, что на этот случай уже у спецслужб выработана программа действий. Иными словами, поднимаются военные самолеты в воздух, и если видят, что вот этот этот самолет, он летит, штопоры, я не знаю, то его просто-напросто, видимо, сбивают, не дожидаются, когда он там по каким-то целям ударит по городу, упадет в город и так далее. И вот здесь это тоже, я считаю, что это тоже чудо. Каким-то образом военные поняли, что ситуация на борту изменилась, и поэтому они этот самолет не уничтожили. Это, конечно, там масса вещей, которые говорят о том, что какая-то божья воля произошла, и благодаря этой воле люди спаслись, и не произошло действительно страшной трагедии. И здесь нужно отметить и политический момент. А если бы эта трагедия произошла накануне выборов, я думаю, что это серьезно ударило бы по Нетаньяху. Как вы считаете, весь этот случай?
1: Да, вне всякого сомнения, это и так может ударить. Даже, вы знаете, я бы даже сказал, не только по Нетаньяху, а просто по всем. Вот просто буквально по всем, так сказать, израильским политическим и военным деятелям. А особенно, кстати, особенно по руководству сил безопасности, служб безопасности. Но то, Геннадий, о чем вы сейчас сказали, вот только что, то, о чем вы сейчас сказали, это очень-очень важный момент. А именно, вот именно, что военные самолеты не нанесли в последний какой-то миг удара по нему, потому что, видимо, поняли, что что-то там, так сказать, наладилось, что действительно в самом деле и произошло. Потому что тут возникает очень такая, знаете, очень-очень суровая, серьезная, я вам сказал, даже страшная дилемма. Ну, допустим, если нанести удар по такому самолету, вот я представляю себя на месте, так сказать, генералов, да, высокопоставленных военных, нанести удар по такому самолету, то как бы мы сами, так сказать, мы военные, как бы становимся, ну, приводим к гибели людей, многих людей. Но если мы этого не делаем, то, как вы отметили, Геннадий, напомнив сейчас о событиях 11 сентября, то действительно, кто знает, куда бы этот самолет впилился, мягко говоря, извините за такое неновостное слово, куда бы он рухнул, на что бы он был направлен. Так что дилемма чрезвычайно серьезная, ответа однозначного на вот этот вопрос, конечно же, нет. Да, наверное, и быть пока не может. Но еще раз повторим, что слава богу, что все закончилось именно так, как закончилось. И никто, я еще раз повторю, никто в этом инциденте, к счастью, не погиб.
0: Пока о втором пилоте вообще мало что известно. О первом много говорят, его называют героем, вот это Стив Мачара. Но второй пилот, который напал, мне не совсем понятна вся эта история, о которой вы говорите, связанная с сантехником. Там ворвался в кабину, когда ее разблокировал капитан этого воздушного судна, ворвался какой-то израильтянин, которого потом Нетаньяху благодарил. Он именно, насколько понимаю, и обезоружил этого второго пилота. И там находилось еще одно чудо. Там находилась команда пилотов, которая должна была уже из Израиля вести этот самолет. То есть это запасная команда. Они взяли, собственно говоря, пилотирование этого самолета в свои руки и таким образом, ну, спасли. Если бы не было людей, которые умеют управлять самолетом, один связан, второй раненый, кто бы мог вывести из пике этот самолет? А он находился уже в пике. Иными словами, зашли, заскочили в эту кабину человек, который обезоружил этого второго пилота, и команда, которая, собственно, вывела этот самолет на траекторию, когда, видимо, военные как раз и увидели, что пилот вышел из пике, вышел на какую-то траекторию полета. Наверное, там что-то произошло, и они не уничтожили, они не ударили по этому самолету. Но, в принципе, мне не совсем понятно, о каком там сантехнике речь идет, поскольку штурвал взяли в руки профессионалы. Вот это запасная команда.
1: Да, но это первоначальная версия, может быть. Она, кстати, все еще будет проверяться, мы еще узнаем подробности. Но это первоначальная версия, такая немножко, знаете, эпатажная. Она была высказана и Дональдом Трампом, и некоторыми другими. Возможно, кстати, все прояснится. И действительно кажется, что
0: я напомню, не так, но... Я напомню, что 9-11, вот этот самолет, который упал в поле. Ведь на самом деле те, кто находились на борту, они обезоружили вот этих террористов. Да, там, по-моему, их четверо было. Всего было 19 террористов на 4 воздушных судна. Так вот, тот самолет, который упал в поле, они захватили уже этот самолет, люди. Но там не было людей, которые могли справиться с пилотированием Боинга. Вот в чем вся проблема была. Поэтому они все погибли. В отличие от этой счастливой ситуации, 9-11, вот та ситуация закончилась трагически. Никто не знал, как управлять Боингом. А здесь была запасная команда пилотов. к счастью.
1: Да, совершенно верно, так оно и было, да.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Может быть, завтра будут какие-то новости, так что тему эту можем продолжить.
1: Вполне возможно. Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до завтра. До свидания.
2: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: волне 620 АМ и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Конгресс проголосовал за окончательное прекращение производства одноцентовой монеты пенни, которая выпускалась на протяжении 234 лет. Сенат одобрил соответствующий законопроект без голосования поименно, и теперь документ направлен президенту Трампу. Монетный двор прекратил выпуск пенни еще в прошлом году, но теперь это решение должно получить законодательное оформление. Выпуск одной монеты сейчас обходится почти в 4 цента, поэтому прекращение производства позволит экономить около 56 миллионов в год. При этом уже выпущенные пенни не исчезнут, ими по-прежнему можно будет расплачиваться, а магазины смогут округлять итоговую сумму до 5 центов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках Unemployment Benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Централ Парк временно приостанавливает проведение Хэллоуин Пампкин Флотилла. Традиция существовала с начала 90-х. Организаторы приняли решение отменить мероприятие, так как из-за возросшей популярности площадка больше не может безопасно вместить всех желающих. В этом году альтернативное мероприятие проводиться не будет, но организаторы разрабатывают новый формат на будущее. При этом гости парка по-прежнему могут посетить другие осенние активитис.
0: Погода. Дэвидзон Радио.
2: Сегодня в Нью-Йорке тепло, днем воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 68%, атмосферное давление в пределах нормы.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». В Израиле сегодня говорят о чуде в воздухе. При этом об этом говорят даже те, кто далеки от религиозности, которые не используют этого слова, но просто во всем мире журналисты пишут о чуде в воздухе. Ибо невозможно по-другому объяснить ту драму, которая развернулась на наших глазах. В этой связи я хочу вспомнить слова первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона, который говорил: «В Израиле для того, чтобы быть реалистом, необходимо верить в чудеса. Думаю, что для того, чтобы быть евреем, необходимо верить в чудеса, ибо мы с вами говорим сегодня, в эти дни, когда евреи всего мира отмечают праздник Суккот, который напоминает нам о чудесах еврейской истории, в первую очередь о чуде, которое произошло с евреями, когда они сходили из Египта, когда они шли по пустыне, когда они оказались в своем первом изгнании 40-летней пустыни. И несмотря ни на что, выжили, потому что Всевышний хранил их некими облаками славы. Память об этих облаках славы и, кстати, о том, что евреи строили, тем не менее, тоже шалаши, по мнению мудрецов Талмуда, то и сегодня мы строим шалаши, выходим из своих домов, направляемся в эти Суккот и сидим там, радуясь чудесам еврейской истории. Поэтому как раз в шалаше и во время этого праздника нам следует задуматься о происшедшем и постараться извлечь уроки не только для нас всех, но каждый может также извлечь из произошедшего урок лично для себя. Итак, в первую очередь, что же на самом деле произошло, что мы уже знаем, несмотря на то, что продолжается расследование, его окончательные результаты будут, конечно, опубликованы. Но, тем не менее, мы уже точно знаем, что на борту самолета Fly Dubai произошел теракт. Этот теракт мог закончиться трагедией, подобной 11 сентября. Ибо теракт произошел на подлете к государству Израиль, на территории Иордании, уже буквально за несколько минут до того, как самолет мог подлететь к Тель-Авиву, поэтому расследуется и допрашивается сейчас пилот о его намерениях, и, возможно, он хотел, захватив этот самолет, обрушить его на Тель-Авив. Возможно, на большие здания, в которых находится огромное количество людей, и не только были спасены 170 пассажиров, но также, возможно, было предотвращено колоссальное потрясение, которое могло изменить происходящее сегодня на Ближнем Востоке. Кто за этим стоит, мы еще не знаем. Был ли этот пилот послан Ираном? Действовал ли он в одиночку? Все это остается, безусловно, открытым. Но факт остается фактом. Те самые возможности, которые были созданы для того, чтобы предотвратить теракт на самолете, а именно захват пассажирами кабины, который, собственно говоря, произошел 11 сентября, когда 4 самолета были захвачены. Именно потому была установлена специальная дверь, которую невозможно преодолеть, если пилоты закрывают ее изнутри. Именно это сделал второй пилот, закрыв дверь за собой, взяв особый топорик, которым, очевидно, в случае аварии нужно разбить стекло, для того, чтобы выйти из кабины самолета, и этим топором атаковал главного пилота, капитана корабля индийского происхождения. Этот пилот, понятное дело, был ранен, он, тем не менее, оказал сопротивление. Возможно, в первую очередь, тот факт, что он оказал сопротивление, предотвратил захват самолета, и, возможно, что в той ситуации этот второй пилот направил бы его
на Тель-Авив. Но поскольку между ними произошла уже драка внутри, и раненый оказывал сопротивление, и, судя по всему, второй пилот, тем не менее, ему удалось захватить самолет, и раненый, истекающий кровью, индийский пилот лежал уже на полу. Но, тем не менее, каким-то удивительным и чудесным образом, то ли он нажал на кнопку, то ли он дотянулся до двери кабины пилота, и он эту дверь открыл. Это первое чудо, о котором говорят и военные пилоты, которые выступали на израильском телевидении, говорят, что если бы эта дверь оставалась закрытой, то тогда предотвратить катастрофу было бы просто невозможно. В частности, даже если бы захотели и сотрудники, и пассажиры ее взломать, то просто не хватало бы времени, потому что второй пилот направил уже этот самолет вниз, и приблизительно с высоты 10 тысяч километров самолет уже потерял половину своей высоты, то есть он опустился до 5 тысяч и продолжал с огромной скоростью направляться вниз. С такой скоростью, что был также поврежден хвост самолета. При этом специалисты по авиасообщению говорят о том, что самолет вообще не построен для такого рода маневра, и что он оказался в 100 раз более прочным, чем предполагалось, потому что он, вообще говоря, на такой скорости под таким углом мог рассыпаться. У него только был поврежден хвост, но то, что он не рассыпался, это тоже чудо. Не менее важное чудо, наверное, для нас всех очень важный урок преодоления страха, реакции, мужества. Это то, что в тот момент, когда пилоту удалось открыть кабину, то 16-го ряда встал водопроводчик израильский по имени Яниф, который один в тот момент побежал к этой двери и ворвался туда. Вместе с ним вошел еще один пассажир вслед за ним. То, что увидел Яниф, он рассказал в интервью премьер-министру, которое было показано по всем каналам израильского телевидения, да, собственно говоря, и в мире, в котором он говорит: «Я вошел, я увидел одного пилота, лежащего на полу, окровавленного, и, собственно говоря, второй, бежавший за ним пассажир, снимал это на телефон, и потому кадры окровавленного этого пилота тоже оказались онлайн. И из-за тела лежащего уже без сознания пилота было даже трудно открыть эту дверь, поэтому пришлось ее продвигать силой. И потом, ворвавшись, Яниф увидел, что два сиденья пилотов пусты, а буквально на приборах сидит другой пилот, который пытается эти приборы разрушить. То есть он пытается обрушить самолет. Яниву удается схватить его. Он схватил его, сделал захват шеи. И каким-то образом он сумел его вытащить из кабины. И там уже ждали другие пассажиры, которые захватили этого пилота. А Яниф вернулся обратно в кабину. Я хочу подчеркнуть, если бы не другие пассажиры, которые помогли ему, Яниф не смог бы вернуться. И если бы он не вернулся, то самолет уже через минуту или несколько секунд обрушился бы и ударился об землю. Потому что с огромной скоростью продолжался двигаться вниз. И ни одного пилота не было у руля. Что делает Яниф? Каким-то образом он берет штурвал самолета и направляет его вверх, выравнивая самолет. Я слышал комментарий на израильском телевидении военного летчика, который говорит, что самолет, который находился в таком катастрофическом положении, буквально в штопоре, который падал, требуется искусство, которым обладают немногие опытные летчики, которые могут вывести самолет из такого падения, стабилизировать его. Как удалось это сделать Яниву, совершенно непонятно.
Биби Нетаньяу спрашивает: ты умеешь водить самолет, как ты это сделал? Он говорит: нет. Этот же вопрос задавал Биби Нетаньяу, президент США Дональд Трамп. Как ему удалось это сделать? И ответ, конечно, который дал Яниф, он может быть смешной, но одновременно вот вам часть чуда. Он смотрел серию исследования авиакатастроф, очевидно, это телевизионная серия рассказов, и из этой серии он понял, как управлять самолетом. И вот, посмотрев телевизионную серию, он взял штурвал и обычный водопроводчик повернул штурвал таким образом, что самолет выправился. И тогда произошло еще одно чудо. Оказывается, что в кабине сидел так называемый запасной экипаж. Он совсем не обязан был сидеть, потому что не он должен был обязательно вести самолет назад. Потому что, на самом деле, до Эмиратов лететь где-то 3 часа. Я преодолевал этот путь тоже на этом же самом рейсе, поэтому я понимаю, что это не такой уж далекий рейс, это не рейс 12 часов, 15 часов, 10 часов. Поэтому тот же самый экипаж через несколько часов мог бы повезти этот рейс обратно. Но, тем не менее, на этот раз экипаж был на месте, и он сумел этот самолет посадить. Потому что для того, чтобы посадить самолет, требуется искусство, которым, конечно же, Яниф не обладал. Когда этот самолет приземлился, то его встречали в аэропорту. Мы знаем, что многие из пассажиров направились к стене плача. У стены плача в Иерусалиме читали псалом «Мизмор ле Давид». И тем не менее, я хочу до того, как мы будем радоваться чуду спасения, все же вместе с вами задуматься о том, какие уроки из этого чуда мы можем извлечь для себя. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы задумались вместе со мной, может быть, сделайте паузу и подумайте, какие уроки вы можете извлечь лично для себя. Думаю, что урок первый, который извлекаю я, это то, что, конечно же, пассажиры в тот момент, когда разворачивалась эта, возможно, не дай бог, трагедия, испытывали страх. Самолет буквально падал. Дети, которые выходили из самолетов аэропорта Бен-Гурион, с которым разговаривали сотрудники медицинской помощи, и один из них в интервью американскому каналу Fox News говорит, что ребенок сказал ему один, что он думал, что он на аттракционе. То есть изначально так, что происходит с самолетом? Аттракцион. Но через некоторое время люди начали кричать от страха. И, конечно, страх овладел всеми. Без исключения. Я уверен, что и Яниву тоже было страшно. Но мужество и храбрость – это не означает, что человек не испытывает страха. Это означает, что, несмотря на страх, человек решает действовать мужественно. И вот в тот самый момент, когда самолет качало, когда люди кричали, Яниф собрался, и он увидел, что дверь кабины пилотов открылась, и в эту секунду он бросился спасать свою семью. 170 пассажиров, которые были на борту, в основном израильтяне, и предотвратил, наверное, катастрофу, подобную 11 сентября. Смелость. Интересно, что после того, как ситуация была стабилизирована, то на этом самолете пассажиры начали петь песню. Это песня на слова Раби Нахмана. Звучат эти слова, которые Раби Нахман из Бреслава написал, и на них, так сказать, написана, безусловно, известная песня «Коле олам куло гешер цар моот». «Весь этот мир – это очень узкий мост». «Вэйкар ло лифахет клаль». И самое главное – не бояться вообще.
Некоторые комментируют слово «лефахет» как не просто не бояться, не испытывать страха. Слово «лефахет» — это на иврите перенесение действия, в данном случае на себя. Не страшить себя, не только не страшиться, но не страшить себя. У страха глаза велики. Если мы бежим от страха, то страх бежит за нами. Если мы идем навстречу страху, если мы бежим навстречу страху, если мы даем страху бой, то страх убегает. И это то, что сделал Яниф. Это то, что сделал когда-то еврей, которого Тор описывает как Нахшон бен Минадав, который вошел в море, и море разверлось перед ним. И это пример, наверное, всем нам, в наших личных ситуациях, когда мы боимся, может быть, или страшимся, или пугаем на самом деле сами себя того, чего не нужно страшиться, не хотим с кем-то разговаривать, не хотим предпринимать какие-то действия, парализованы страхом. Вспомните о Яниве, который встал и побежал в кабину пилотов и спас самолет от катастрофы. Наверное, это первый, самый главный урок преодоления страха действием. Не менее, на мой взгляд, важный урок – это то, что евреи в тот момент действовали вместе. Это был не просто Яниф, за ним побежали другие пассажиры. Один из них вбежал, он, собственно говоря, сделал снимки, он делал видео параллельно, я говорил, мы находимся в такой вот катастрофической ситуации, он описывал все, что происходит, передавал это онлайн. Но были другие пассажиры, например, Шота Мусаев, стоматолог. Почему Шота и почему Мусаев? Мусаев – это бухарская еврейская фамилия, Шута – это грузинская. У него и грузинское, и бухарское происхождение в Израиле. И вот этот израильтянин грузинско-бухарско-еврейского происхождения спасает истекающего кровью индийского пилота, оказывает ему первую помощь, безусловно, спасает его от смерти. Когда мы действуем вместе, то мы непобедимы. В отличие, например, от 11 сентября, когда на одном из самолетов, которые были захвачены террористами, тоже был израильский гражданин, который прошел школу десанта. Он был в отборных войсках Сайерет Маткаль, Даниэль Левин. Однако, поскольку он был один, который оказывал сопротивление, он был убит террористами. Но здесь пассажиры действовали вместе. Не случайно, что сразу же после того, как террористы Хамас развязали против нас войну 7 октября, то лозунгом этой войны по сегодняшний день являются слова, которые написаны светом, и им расписаны здания «Бейяхат ненацех» – «Вместе победим». И то, что продемонстрировали пассажиры этого самолета, это не только то, что они мужественны, но они умеют действовать вместе как команда. Когда мы мужественны и как

вместе в рамках договоренностей Авраама будут строить будущее Ближнего Востока, то они вместе смогут победить терроризм. И я в этом смысле, друзья, хочу вспомнить, что праздник Суккот – это особый праздник, поскольку в это время в храме приносились удивительные жертвы. И произносились потрясающие благословения. Мудрецы Талмуда говорят, что если бы только народы мира знали, что в эти дни праздника Суккот молятся евреи о мире народов мира, то, наверное, эти народы никогда бы Иерусалимского храма не разрушали. Однако они не знали, и они его разрушили. Сегодня в результате вот происшедшего, я думаю, что многие арабские страны и думаю, что многие люди мира вновь размышляют, кто же здесь агрессор на Ближнем Востоке, кто оккупант, кто террорист, где геноцид. И, возможно, тот факт, что израильтяне и эмираты, самолет эмиратов, пилот эмиратов действовали сообща, предотвратив катастрофу, является символом того, что когда мы вместе, то мы непобедимы. Не только когда народы, не только когда еврейский народ един, но когда еврейский народ с народами мира, которые отстаивают мир на земле, действует сообща, то тогда мы вместе в новом смысле, в новом качестве непобедимы. Друзья, и на самом деле, подводя итог нашему с вами сегодняшнему разговору, мне кажется, самым главным уроком является то благословение, которое я хотел бы дать пассажирам этого самолета, который оказался в сопротивлении, пожелать выздоровления индийскому пилоту мужественно. И сказать, друзья, что праздник Суккот не просто отмечает идею о том, что Всевышний защищал нас тогда в Синайской пустыне, когда мы сходили из Египта, и продолжает хранить нас и чудесным образом помогать нашему народу существовать на протяжении всех тысячелетий изгнания. Чудо! Ам Исраэль Хай, еврейский народ жив. Но у чуда, у этого есть своя духовная причина. На Бога надейся, а сам не плашай. Ибо Тора рассказывает нам о том, что когда-то первый еврей Авраам сидел у города негодяев Содома. Это были жестокие, жадные люди. И Авраам не пошел с ними воевать. Он разбил там свой шатер, приглашал гостей. Он являлся символом гостеприимства, добра и своим светом рассеивал тьму. И вот однажды он увидел трех путников, которые стояли в пустыне. Он был на третий день после обрезания. Ему было больно. Это был очень жаркий день. Ему было трудно идти. Тем не менее, Тора описывает, что он, увидев путников, встал и не пошел, а побежал им навстречу. Он привел их к себе в шатер. Он накормил, напоил и посадил путников под тень дерева. Мудрецы говорят, за то, что Авраам дал им еду, Всевышний дал его потомкам чудо, ману небесную. За то, что он дал им питье, евреи чудесным образом в пустыне, тогда, исходя из Египта, находили источники воды. А за то, что он дал им тень, Всевышний наградил потомков Авраама тенью, которая защитила их от знойного солнца пустыни. Эта история учит нас тому, что Всевышний защищает тех, кто защищает других. И потому все те, кто защищали друг друга, защищали других, пусть они и их дети будут благословенны. А нам с вами будет урок, когда нам предоставляется возможность защитить.

0: учить других, не упускайте этой возможности, ибо небеса предоставляют нам возможность получить заслугу для наших детей и внуков на все поколения.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита.
4: 718-344-0602.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели, поделиться своими комментариями и наблюдениями о том, что происходит в Нью-Йорке и за его пределами. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул решила перед самыми выборами, которые будут 3 ноября, выступить, показать еще раз, по крайней мере, демократам, что она против администрации президента Дональда Трампа. И сделано это очень оригинальным образом. Она подписала помилование 4 преступникам, которые находятся в тюрьме, в том числе отправила на свободу одного нелегального иммигранта из Доминиканской Республики, который с 2015 года находится в тюрьме за то, что он напал на улице на женщину, избил ее, искалечил. В общем, его посадили в тюрьму, и вот он там находился с 2015 года. После окончания своего срока он должен был быть депортирован, чем и занималась администрация президента Трампа, конкретно Департамент национальной безопасности и миграционные службы. В общем, сразу после окончания отбытия срока его должны были депортировать обратно в Доминиканскую Республику, пусть бы он там уже сидел в тюрьме или совершал другие преступления. Но адвокаты этого преступника подавали кучу жалоб, кучу апелляций. И говорили, что вот он, да, конечно, это преступник, но должны быть дополнительные слушания перед тем, как его депортируют. То есть они не возражали, что он совершил преступление, так как он был осужден американским судом и по решению жюри присяжных заседателей. Они просто говорили, что перед тем, как его депортировать из Америки, должны быть дополнительные слушания и дать ему возможность какого-то оправдания. Но администрация Трампа считала, что никаких дополнительных слушаний не требуется. В стране нелегально совершил серьезное насильственное преступление. После отбытия срока должен быть немедленно депортирован из Америки. И что сделала губернатор Кэти Хокул? Она узнала про это дело. Узнала, что тут причастна администрация президента Дональда Трампа, которого она терпеть не может и считает, что нужно делать все возможное, чтобы с ним бороться, что это поможет ее избранию на следующий срок. И она помиловала вот этого мерзавца, негодяя, который, кроме того, что в стране находился нелегально, еще и совершил, подчеркиваю, нападение, за которое был на улице, за которое был осужден к тюремному сроку и отбывал этот тюремный срок в тюрьме. Она его выпустила на свободу вообще. И теперь его, во-первых, очень сложно будет найти, а во-вторых, прекращены любые судебные дела вокруг него, ведь официально губернатор штата Нью-Йорк имеет право подписывать вот такие помилования, по-английски pardon. Она подписала помилование. В данный момент этот, назовем его так, сволочь, да, находится на свободе, на улицах города Нью-Йорка, может снова на кого хочет нападать, убивать, резать, делать все, что угодно, и спокойно находиться в Америке, так как губернатор, вот такая добренькая Хокул, его помиловала. Более 80% американцев, причем включая демократов и независимых, поддерживают немедленную депортацию тех нелегальных иммигрантов, которые совершили насильственные преступления и были осуждены американскими судами. Подчеркиваю, более 80%, включая демократов Америки, считают, что если человек находится в Америке нелегально, совершил насильственное преступление и был осужден американским судом к тюремному заключению за это насильственное преступление, такого человека можно и нужно депортировать. И таких вот людей и депортировал не только администрация Трампа, но еще в период правления президента США Барака Обамы тоже депортировали и очень активно. Получается, что губернатор Кэти Хокул решила поставить под угрозу безопасность жителей города и штата Нью-Йорк только в угоду политическим соображениям. Ведь она это сделала только потому, чтобы насолить администрации Трампа и сказать: вы не можете тут трогать наших нью-йоркцев, никого не можете депортировать без моего согласия, я все решаю. И вот она подписала ему помилование. Но то, что он сейчас находится на улицах, подчеркиваю, города Нью-Йорка и может сделать все, что угодно в наших общинах, напасть снова, он отбывал срок за серьезное насильственное преступление. Это ее как бы не волнует, да? Вот можно ли такого губернатора оставить на следующий срок? Я поэтому еще раз вас призываю 3 ноября на всеобщих губернаторских выборах обязательно сказать нет губернатору Кэти Хокул и избрать губернатором республиканца Брюса Блейкмана, у которого прямо принципиально противоположная позиция по данному вопросу. Он осудил губернатора за то, что она это сделала, и сказал, что если бы он был бы губернатором, он бы не только не отправил бы на свободу этого нелегального иммигранта из Доминиканской Республики, который сидит в тюрьме за нападение на ни в чем не повинного человека,
Ну и передал бы все его дело АИС, миграционной службе Америки, для последующей немедленной депортации обратно в Доминиканскую Республику. Вот два совершенно различных подхода, и понятно, что я поддерживаю подход Брюса Блейкмана, и хочу, чтобы именно он стал губернатором нашего штата с 1 января следующего года. Если говорить вообще об общественной безопасности, а то, о чем сейчас рассказываю, это как раз касается безопасности, то я еще раз хочу сказать, что работаю старшим советником сенатора штата Стивена Чена, на мой взгляд, американского героя, который служил 6 лет морским пехотинцем, 27 лет в нью-йоркской полиции, и который я вижу, когда он появляется где-то рядом с полицейскими участками, или просто его видят полицейские, пожарные, медики скорой помощи, так называемые first responders, они всегда ему очень благодарны, жмут руку и всегда считают его своим. Он недавно принимал участие в мемориальных событиях, событиях, да, 11 сентября, в том числе в Манхэттене, в Нижнем Манхэттене, где он в 2001 году был, как раз тогда он проходил службу полицейским в Нижнем Манхэттене, как раз когда были теракты, страшные теракты 11 сентября 2001 года. И поэтому его каждый год тоже приглашают на встречи с полицейскими, пожарными. И вот он был на одной из таких встреч, туда приехала целая пожарная бригада из Чикаго выразить солидарность с нью-йоркскими пожарными и принять участие как раз вот в такой траурной церемонии памяти жертв тех, в данном случае, пожарных и полицейских, которые погибли 11 сентября, помогая другим людям, спасая других людей как раз во время вот этих ужасных кровавых терактов 11 сентября. Вот на этой фотографии сенатор Стивен Чен с группой пожарных из Чикаго, которые приехали, я уже сказал, выразить солидарность со своими коллегами из Нью-Йорка. И еще одна история, связанная именно с сенатором Стивеном Ченом. Кроме того, что он был полицейским, кроме того, что он служил морским пехотинцем, и кроме того, что он замечательный, прекрасный сенатор штата Нью-Йорк, который очень много делает для своего округа, для Бенсонхерста, Грейвсенда, Бест-Бич, части Бэй-Риджа, части Боро-Парка и Сансет-Парка, это его избирательный округ, он еще и прекрасный человек, у него замечательная семья, чудные двое девочек, прекрасная жена Тиффани, и еще я у него был дома и сделал вот эту фотографию, сейчас вы ее увидите на своих экранах, он еще очень любит животных, он любит в данном случае, вот у него дома собачка чудесная и попугайчик, вот вы видите на своих экранах, они, между прочим, прекрасно уживаются, друг друга любят, и было очень умилительно смотреть на взаимоотношения вот этого попугайчика и эту собачку в доме у сенатора Стивена Чена. Но не только дома их любит, он очень трогательно и бережно относится ко всем домашним животным, и не только домашним животным. Когда он приходит на какие-то события, где есть собаки, там, кошки, другие домашние животные, и они чувствуют своего. Вот видите, на этой фотографии собака так обрадовалась, что пришел Стивен Чен, выражает свой восторг. И везде, где видят его вот владельцы собак, и они как бы чувствуют собаки, что называется, своего человека, чувствуют друга, чувствуют человека, который очень трогательно и бережно относится к животным. У нас есть еще одна фотография сенатора Стивена Чена с собакой. Потому что, еще раз говорю, он приходит на любое событие, если он видит кого. Не только потому, что он сам имеет собаку дома, но и потому, что он, то, еще раз говорю, очень нежно и трогательно относится ко всем домашним животным, вообще к животным. И вот история, которую хочу вам рассказать, она довольно-таки печальная, трагическая. Недавно сенатор штата Стивен Чен связался с 62-м полицейским участком из городской администрации по оказанию помощи животным, о том, что стало известно, потому что ему стало известно о том, что в районах Бенсонхерст и Грейвсенд один моральный урод с помощью крысиного яда отравил 18 кошек. Вот вы видите на своих экранах, полиция уже обклеила, выставила везде объявление о том, что $2000 награда. Стивен Чен добавил еще $500 своих, получилось 2500 награда за любую информацию, которая приведет к поимке этого преступника, который, повторяю, умышленно отравил крысиным ядом 18 кошек в районе Бенсонхерста и Грейвсенда. Это тоже преступление, тоже ненавистник, в данном случае, к животным уже. И будем надеяться, что полиция найдет. Я недавно был на заседании 62-го полицейского участка общинного совета. И вот видите кошку на своих экранах, которая ничего не предполагает, спокойно греется на солнышке. Но вот нашелся моральный урод, или, может быть, это было несколько человек, которые ездили по Бенсонхерсту и
пытались отравить как можно больше кошек, крысиным ядом рассыпали даже. Какой ужас, да? И вот я недавно был на заседании районного общинного совета 62-го полицейского участка, мы там награждали, называется Cops of the Month, лучших полицейских месяцев. Вот на этой фотографии они с наградами стоят. Я им выразил признательность, но в данном случае не за то, что они нашли этого преступника, а за то, что они задержали несколько опасных преступников, которые грабили ни в чем не повинных пенсионеров в данном случае. Ездили по Бенсонхерсту на машине, останавливались и грабили ни в чем не повинных пенсионеров. Вот в данном случае этим пяти полицейским удалось обнаружить, это в основном детективы, как мы говорим, следователи, им удалось найти эту группу и арестовать. И теперь эти преступники сидят в тюрьме. Я выразил им благодарность от имени сенатора Стивена Чена. И вот на этом заседании капитан участка рассказывал о том, как ищут, пытаются найти вот этого преступника или преступников, которые отравили кошек в Бенсонхерсте и Грейвсенде. Подчеркиваю, это преступление, это называется абьюз, называется cruelty, жестокость к животным. И это тоже преступление, за это могут не только штраф дать, но и посадить. Будем надеяться, что в ближайшее время найдут этих негодяев. И вот сенатор Стивен Чен делает все возможное, в своих социальных сетях об этом написал. И в контакте с полицией делать все возможное, чтобы быстрее нашли этих преступников, которые травят кошек в Бенсонхерсте. Еще одно событие, в котором я принимал участие, хочу о нем отдельно рассказать. Мы с вами знаем, уже начался новый еврейский Новый год начался. И вот было в начале празднования наступления Рош ха-Шана. Совет еврейских организаций Большого Кони-Айленда, по-английски, JCC of Greater Coney Island во главе с раввином Моше Винером и Jewish Community Relations Council, это совет по делам еврейской общины Нью-Йорка. Сегодня его возглавляет хорошо вам известный Марк Трейгер, бывший депутат городского совета Нью-Йорка. И вот как раз на этой фотографии Марк Трейгер выступает. Пригласили людей, переживших Холокост. Ну, не всех, всех пригласить не удалось. Пригласили где-то около 40 человек. Русскоязычных и не только. Пригласили некоторых политиков. Мне там довелось быть от имени сенатора штата Стивена Чена. И вот на этом событии Марк Трейгер и раввин Моше Винер приветствовали собравшихся людей, переживших Холокост. Это был праздник, это было начало еврейского Нового года, поэтому очень красиво говорил Марк Трейгер о том, как важно бороться сейчас с антисемитизмом, о том, как важно выслушивать истории переживших Холокост. Он выразил благодарность людям, пережившим Холокост, за то, что они делятся не только со своими семьями, но и с другими людьми, своими воспоминаниями. Это очень важно, потому что, к сожалению, в наше время полно ревизионистов истории, которые говорят, что этого не было, что это все не так, и хватит про это говорить и так далее. Я также поблагодарил раввина Моше Винера, моего давнего друга, руководителя, исполнительного директора Совета еврейских организаций Большого Куни-Айленда. Вот на этой фотографии я с раввином Моше Винером. А то, что он очень много делает для оказания помощи не только пережившим Холокост, но и очень многим другим людям. И не только на Куни-Айленде, но и на Брайтон-Бич, в Южном Бруклине, и вообще по всему городу. Эта организация очень известная, существует много лет и делает очень важную и нужную работу. Благотворительная организация. Когда я был депутатом городского совета Нью-Йорка, я старался помогать этой организации денежными грантами, потому что она очень много полезна делает, и не только для евреев, хотя называется Совет еврейских организаций Большого Куни-Айленда. И это событие было очень приятное, трогательное. Разумеется, это было начало еврейского Нового года, Рош ха-Шана, поэтому там было и мед, разумеется, с фруктами, там было и хала, там было очень вкусное угощение, и гости были все участники этого события, все были очень-очень довольны. Вот вы видите мед, гранату на своих экранах, я там халу еще сфотографировал. В общем, это было такое теплое, трогательное событие. Огромное спасибо Марку Трейгеру, Совету еврейских организаций, Совету по делам еврейской общины Нью-Йорка и Совету и раввину Моше Винеру за организацию такого важного и нужного события. Там выступили несколько людей, переживших Холокост, говорили о том, что они пережили, благодарили Америку. И там я познакомился с одной чудесной женщиной, она не русскоязычная, она пережила тоже Холокост, и она мне сказала, что она недавно была в Белом доме и встречалась с президентом Трампом. Вот на этой фотографии я с этой женщиной чудесно сфотографировался. И она рассказала ему о том, что она пережила, поблагодарила его за поддержку еврейского народа, за поддержку государства,
государства Израиль. И вот она тоже приняла участие в этом праздничном событии. И так как это было начало Рош ха-Шана, разумеется, там тоже трубили в шофар. Было тоже все это вот как и нужно по еврейским традициям. Очень здорово. Музыка играла. В общем, все собравшиеся были очень довольны и благодарны его организаторам. Я тоже выражаю признательность, что меня пригласили на такое событие. И, конечно, я подошел ко всем, кто пережил Холокост, выразил им благодарность. И скажу, что это очень важно, чтобы они не молчали, чтобы они рассказывали. Потому что в наше время, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке, в Америке, в Европе, по всему миру, очень важно знать, что было в годы Холокоста, и беседовать с людьми, которые пережили эти ужасы, и говорить еще и о героизме еврейского народа, о том, как много у нас есть кем и чем гордиться, да? И Израиль, вы знаете, во всех войнах побеждал. И поэтому существует сегодня государство Израиль. И слава Богу, мы всегда говорим, в следующем году в Иерусалиме. Я был в этом чудесном городе много раз. И, конечно, это святой город. И мы желаем мира земле Израиля. И, конечно, мира всему еврейскому народу, всей Америке, всем, кто нас сейчас смотрит и слушает. И наша передача выходит в канун очень другого большого замечательного еврейского праздника Суккот. И вот хочу поздравить в преддверии Суккота, тоже прекрасного праздника Суккот. Когда я из Белоруссии, я не скажу, что я очень много знал о еврейских традициях или еврейских праздниках. И больше гораздо, конечно, узнал здесь, уже в Америке, познакомился. Меня неоднократно приглашали вот в эти, как мы говорим, шалаш, да, или палатки, которые оборудуют евреи возле своих домов или возле синагог, и угощали. И так я узнал про традицию праздника Суккот. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником Суккот. Желаю, чтобы все было только мирно, все было замечательно, вкусно и приятно, в том числе и в нашем шалаше Суккота, да? Ну и закончить нашу передачу хотел бы только самыми теплыми пожеланиями. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. Всего вам самого-самого доброго.

0: меня. А чем болтать, взяла бы зень. В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинь, сизин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет.

0: Вижу, сваргань, ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань.
1: Уж ты бы лучше помолчала бы, накрылась премия.

ты зи на грубость нарываешься, все зи обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зин все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: четверки «Час дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Российский беспилотник сегодня утром попал в здание школы в Киеве. Начался пожар, однако дети в момент удара находились в укрытии. Пострадавших нет. Удар также был нанесен по Одессе. Там ранен человек и повреждены объекты инфраструктуры. Стало известно, что сразу три нефтяных танкера под флагом Либерии были поражены неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива. По данным службы морской разведки, суда шли с отключенными системами автоматического опознавания. Инцидент усиливает опасения за безопасность одного из важнейших мировых путей перевозки нефти. Китайские нефтеперерабатывающие предприятия приостановили октябрьские поставки нефтепродуктов за пределы страны. Исключение сделано для Гонконга и Макао. По данным источников, распоряжение связано с необходимостью обеспечить внутренний рынок. Решение Пекина уже усилило напряжение на мировом топливном рынке. Цены на нефть сегодня поднялись примерно на 2%. Стоимость североморской нефти приблизилась к $100 за баррель. Среди главных причин – сокращение предложения топлива, решение Китая ограничить экспорт и нестабильность поставок с Ближнего Востока. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 95%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
7: «Davidson Radio», 620 AM.
8: От Нью-Йорка до всего мира.
7: davidsonradio.com.

0: пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Сегодня утром рейс 1073 авиакомпании Fly Dubai летел из Дубая в Тель-Авив, когда в кабине началась драка между пилотами. Второй пилот ударил ножом командира корабля и, по версии израильских властей, попытался обрушить самолет. Лайнер резко провалился, примерно с 10 тысяч метров, был включен аварийный код захвата, а второго пилота скрутили израильские пассажиры, бортпроводники и летевшие на борту пилоты другого экипажа. Самолет со 174 пассажирами, среди которых 27 детей, экстренно сел в саудовском Табуке. Оба пилота попали в больницу, подозреваемого задержали саудовские власти. Нетаньяху назвал произошедшее тяжелейшим инцидентом безопасности, а израильские чиновники говорят о попытке теракта. При этом ни авиакомпания, ни власти Саудовской Аравии и Эмиратов мотив пока не подтвердили. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем.
0: Израильские источники считают, что действовал одиночка без связи с Ираном или другими группировками, хотя есть уже такие версии тоже. Насколько это убедительно на данном этапе, по-твоему?
1: Ну, знаешь, как говорится, кому война, кому мать родная, и про террор то же самое можно сказать. Всегда есть соблазн поэксплуатировать в ту или иную политическую сторону такие вот трагические или почти трагические события. Слава богу, здесь все разрешилось без трагедии. И если этого не делается, если израильская сторона, от которой, честно говоря, особенно, ну, понятно, что есть правительство, собственно, коалиция, да, и есть какие-то чиновники, которые независимо от того, кто у власти, они работают. Но, в принципе, я бы не удивился, если бы были достаточные доказательства тому, что основания полагать, что это именно попытка террористической атаки и направленная на убийство израильтян, в частности, направленная против Израиля, это было бы сделано. Тут, понимаешь, как бы политика учит, что с такими выводами поспешными спешить все-таки не стоит, потому что я могу вспомнить, например, по-моему, 2006 год, если не ошибаюсь, теракт в мадридском метро, когда тогдашний премьер-министр Испании, если не ошибаюсь, это был Рахой, который был верным союзником США, Буша, помогал в Ираке, он поспешил обвинить в том теракте баскских сепаратистов. А потом оказалось, что это сделал Аль-Каида. И практически из-за этого его партия, такая правоцентристская, проиграла следующие выборы, которые были буквально там чуть ли не через 3 или 4 недели, по-моему. Вот все как бы перевернулось из-за этой поспешной как бы позиции, да, заявления, что вот это сделали наши эти политические враги, а оказалось другие. И оппозиция использовала это как дубину против тогдашнего правительства Испании, говоря, что вы нас тянули в войну на Ближнем Востоке, и нам это аукнулось. А вы потом еще попытались на басков свалить. Поэтому, конечно, без оснований заранее вот так вот сразу прыгать и заявлять, что это такое было, не стоит. Бывают разные ситуации. Давай вспомним еще вот этот случай 15 лет назад, по-моему, это было, когда немецкий пилот совершенно, ну, не на ровном месте, как оказалось, потом оказалось, у него были серьезнейшие проблемы ментальные, личные. Помнишь, он выгнал, там, каким-то образом выманил главного пилота из кабины, закрылся и посадил, ну, в смысле, убил себя и самолет вместе, там, по-моему, человек 150 в нем было, в швейцарских Альпах, если не ошибаюсь. Тоже такое бывает, человек может и сойти с ума. Мы пока, насколько я понимаю, не знаем имен ни этих пилотов, ни пилотов второго экипажа, никто конкретно. Ну, так говоришь, израильтяне, те пассажиры, которые обезвредили пилота, который пытался это устроить. И это тоже неудивительно, потому что израильтяне зачастую это люди с военным опытом, достаточно крепкие все-таки парни и женщины тоже, и они могут обезвредить зачинщика каких-то беспорядков. Вот. Мы пока ничего толком не знаем. Власти Саудовской Аравии могут скрывать, если окажется, что это да, какие-то исламские террористы, потому что это по ним ударит, это ударит по тем же палестинцам.
0: Вот я как раз об этом тебя и хотел спросить. Смотри, расследование, то, что мы знаем, расследование ведут сразу три страны: Саудовская Аравия, Эмираты и Израиль. Вот исходя из этого, можно ли узнать какую-то правду действительно?
1: Ну, я думаю, со временем мы узнаем, шило в мешке не утаишь. И надо заметить, что, понимаешь, вся ближневосточная ситуация – это качели все последние годы. То туда, то сюда. Ситуация с Газой, например, очень сильно подорвала перспективы продвижения Авраамовых соглашений. А вот такие истории, так же, как, скажем, противостояние хуситам там, Ирану, они сближают эти страны, они сближают Израиль, Саудовскую Аравию, они могут сблизить даже, скажем, Аравию и Эмираты, и это вторая подряд история после хуситов, поскольку в Йемене Сауды и Эмираты, они поддерживают разные суннитские группировки, и во многом из-за этого не удавалось и не удается сдержать и нанести поражение хуситам. Потому что разные там группировки ориентированы на разные страны. Они еще и в Судане тоже враждуют друг с другом, Саудия и Эмираты. А тут они оказались как бы по одну сторону, ну как бы пострадавшие те и другие. Да, как бы самолет эмиратский, сажать его пришлось в Саудии. И им придется сотрудничать так или иначе. И понимаешь, разные такие истории бывают. Это может быть и исламский террорист. Это может быть какой-нибудь сошедший с ума. Там, ну, вот в Америке мы видели акты, в основном, кстати, одиночек, да, как бы человек, сошедший с ума там на почве. Я не из тех, кто считает, что видеоигры людей сводят с ума, триггернуть человека может все что угодно. Там и видеоигры, и фильмы ужасов, и какая-нибудь личная обида. Но приберет человек, устраивает расстрел в день премьеры фильма какого-нибудь в кинотеатре, да, бывает и такое. Там оказывается, что он никакой не исламист и даже не христианский фанатик, он просто какой-то отморозок. Бывает и такое. Надо пока что подождать.
0: И тем не менее, речи, Алекс, о сближении сейчас не идет, потому что вот министр транспорта Израиля, например, требует приостановить полеты Fly Dubai и пересмотреть авиационное соглашение с Эмиратами. По-твоему, это грозит чем-то соглашением Авраама?
1: Ну, я надеюсь, что нет, но, видишь, я же говорю, что это все качели. Тут надо...
0: Это соглашением Авраама.
1: Ну, я надеюсь, что нет, но, видишь, я же говорю, что это все качели. Тут надо понимать еще такую вещь. Еще когда случились теракты 11 сентября, ну, во-первых, я когда говорю о сближении, я имею в виду такое вот политическое, а также, так сказать, полицейское сближение. Что касается полетов, действительно... до выяснения обстоятельств того, что случилось, кто этот человек, второй пилот, да, который пытался это устроить, наверное, и какие у него мотивы и так далее, наверное, действительно стоит опасаться летать. Просто я хочу напомнить, когда случились четверть века назад теракты 11 сентября, большинство их исполнителей были выходцами из Арабских Эмиратов. При том, что, казалось бы, Арабские Эмираты – это почти образцовая страна, среди арабских стран. Образцовее только Марокко может быть. Марокко как бы относительно либеральная, и у них другой как бы фундамент успеха, у них почти нету нефти там. А вот ОАЭ, они и нефтью, и газом богаты, они туризмом богаты, они портовыми богаты бизнесами, да. Но люди отмечали, когда случилось 11 сентября, что в политическом плане вот эта часть мира, этот регион, как бы арабский мир, Ближний Восток, Магриб, это самая, как некоторые политологи утверждали, политически несвободная часть мира. И я что хочу сказать, что ОАЭ известна как одна из богатейших стран мира, одна из стран образцовых не только по меркам своего региона, но и всего мира. По уровню там, среднего дохода на душу населения, доступности всевозможных благ, там, образования, медицины и так далее. А счастья нет. Да? Люди сходят с ума и превращаются в исламских террористов. Если это тот случай, да, мы еще не знаем пока, что здесь случилось, но если это так, на что есть большие шансы, то надо понимать, что, видимо, та система, при всей ее материальной как бы комфортности, благоустроенности, которая существует в ОАЭ, все равно не предотвращает такие вот прорывы, такие чрезвычайные ситуации, когда у кого-то из людей в голове выстраивается там мировоззрение, которое подталкивает к тому, чтобы убивать других, жертвовать на это собственной жизнью и так далее. И, кстати, политика президента Буша строилась на том, чтобы как бы либерализовать этот очень несвободный политический регион мира, как-то разбавить ту жесткость политических режимов, которые в этих странах существуют, которая существует. Да, как бы, потому что логика такая, что чем все-таки режим хотя бы относительно будет либеральней, тем больше будет как бы клапанов для выпуска пара вот таких вот страстей. Это, конечно, не гарантирует все равно от каких-то и террористических, и повстанческих проявлений, и еще чего-то, но это снижает их возможность. Это также создает возможности какой-то профилактики подобных проявлений. Потому что когда у тебя все схвачено, заплачено, все загнано под ковер, и ты создаешь картинку абсолютного как бы рая на земле, а внутри этого рая зреют такие люди, как вот Мохаммед Атта,

0: его ребята. Я сейчас точно не помню, Аттар сам был эмиратец или аравиец. По-моему, он был тоже эмиратец. Это один из главарей теракта 11 сентября. Вот в этой ситуации получается, что ты можешь вкусно кормить свое население, но если ты не даешь выхода его каким-то эмоциям, что ли, все равно у тебя будет копиться вот эта энергия злобы, энергия агрессии. Порой, может быть, даже в более бедных странах, да, в том числе арабских или там африканских. Поэтому, но опять же, мы должны пока что ждать информации о том, каковы были мотивы этого пилота устроить что-то подобное.
1: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи в конце информационного, конечно, блока. Встретимся в постскриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.

0: сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Готовясь к промежуточным выборам в ноябре, представители республиканской партии начали тратить больше денег на рекламу в тех округах, которые раньше считались для них безопасными. Как показывает анализ, республиканские группы зарезервировали на рекламу на ближайшей неделе около 888 миллионов. Для сравнения, демократы потратят около 660 миллионов долларов. В сентябре, по данным Федеральной избирательной комиссии FCC, республиканские суперкомитеты уже вложились почти вдвое больше демократов. Партия тратит больше в 39 традиционно республиканских округах, включая Висконсин и Северную Каролину. Внутренние опросы показали, что эти округа могут стать уязвимыми. Демократы, в свою очередь, заявляют, что это демонстрирует страх оппонентов перед возможной потерей большинства в Палате представителей. Белый дом, в свою очередь, использовал средства из бюджета службы таможенного и пограничного контроля, чтобы оплатить рекламу в поддержку Трампа. Речь идет о нескольких роликах, которые выходили в телеэфир на прошлой неделе. В первом из них Трамп высказывает намерение разгромить коммунистическую идеологию. Во втором видео действующий президент призывает электорат присоединиться к нему в его решающей битве, чтобы, цитата, «изгнать поджигателей войны из правительства». В третьем ролике президент называет USA величайшей страной в мире. Реклама содержит дисклеймер «оплачена правительством США». Критики утверждают, что эти видео могут нарушать законы, которые запрещают сотрудникам исполнительной власти использовать служебное положение для продвижения политических целей. Выговаривают, что Трамп лично участвовал в создании контента. Белый дом назвал видео социальной рекламой, якобы она носит просветительский и открыто-патриотический характер. Рекламу показали более 90 раз на федеральных каналах и больше 2000 раз на региональных. Представители Сената от Демпартии уже заявили о незаконном, нецелевом использовании бюджетных средств и потребовали не показывать ролики. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил чрезвычайное положение во всех округах из-за нехватки дизельного топлива. Об этом говорится в указе, опубликованном пресс-службой в соцсети X. Эббот подчеркнул, что рекордная стоимость дизеля ставит под угрозу сельское хозяйство и грузоперевозки и ведет к росту цен. Указ временно разрешает шире использовать так называемый окрашенный дизель, не опасаясь штрафов. При этом базовый топливный сбор не отменяется. Увеличена и максимальная масса для перевозимых грузов. Теперь она составляет 95 тысяч фунтов. Кроме того, приостанавливаются правила Техаса о снижении вредных выбросов. Чиновник также обратился к администратору агентства по охране окружающей среды Лиз Элдину с просьбой предоставить временное освобождение от соблюдения требований экологических законов. «Эти меры позволят сократить расходы», – подчеркнул Эббот. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона дизельного горючего в Техасе составляет $5.86. В начале февраля она находилась на уровне $3.30. При этом ситуация на Ближнем Востоке также остается одним из факторов давления на энергетический рынок. Отсутствие прогресса в переговорах о восстановлении судоходства через Ормузский пролив усилило опасения по поводу дальнейшего роста цен. Некоторые эксперты сомневаются, что решение губернатора облегчит положение техасских землепашцев. Введенные меры стали частью предвыборной кампании. Эббот добивается переизбрания. Кандидатка от Демпартии Джина Инохоса призвала пойти дальше и отменить топливный налог штата, который продолжает взиматься с бензина и обычного дизеля.

0: Майки Шерилл должна подписать закон об округлении с дня на день. Администрация Трампа, в свою очередь, всерьез подумывает о приостановке чеканки 5-центовых монет. Стоимость их производства, как и в случае с Пенни, превышает номинал. Почти 19% опрошенных признали, что хранят только 25-центовые монеты, так называемые квотеры, так как мелочь уже не имеет какой-либо ценности. Главная бейсбольная лига MLB обратилась к администрации Белого дома с идеей сыграть матч на территории национального парка. Под стадион рассматривают участки в Гранд-Ситоне, Вайоминге, восьмом по посещаемости парке страны. Замдиректора службы национальных парков Фрэнк Лэнс на днях осмотрел три возможные площадки. Представитель MLB объяснил, что лига выступила с предложением после успеха других подобных разовых матчей, например, игры Field of Dreams в Айове. В Белом доме заявили, что речь не идет о президентской директиве. Расписание лиги на следующий год уже утверждено, поэтому новый специальный матч возможен не раньше 2028-го. Против проекта выступили защитники природы и местные власти. Региональный директор Ассоциации по охране парков Бетси Баффингтон назвала саму идею стадиона в Гранд-Ситоне нелепой. Если решение о проведении мероприятия будет одобрено, то оспорить его сможет федеральный Минюст. Точно предположить, как именно будут развиваться события, пока невозможно. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. GateSight позволит проходить залы ожидания без билета и оставаться там столько, сколько захочется. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и вынуждены провести несколько часов в одиночестве. Совсем скоро родственники с TSA PreCheck смогут оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого и среднего бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продления уже существующего членства. Цена может вырасти до $100-120. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер планируют закрытую поминальную службу по сыну. Сейчас безутешные родители сосредоточены на организации камерной прощальной церемонии в память о 27-летнем Пресли. Главным приоритетом для 60-летней матери и 64-летнего отца стала тотальная конфиденциальность будущего мемориала. Родители делают все возможное, чтобы защитить частную жизнь семьи и полностью оградить траурное мероприятие от присутствия репортеров и папарацци. Известно, что процедура кремации уже состоялась, а прах молодого человека находится в его родном доме в Малибу. Именно в Малибу, штат Калифорния, супруги планируют провести уединенную поминальную службу. Выбор этого места символичен. Пресли любил океан, пляж и все свободное время посвящал серфингу. Это не была ситуация с отстраненными голливудскими родителями, делится инсайдер издания People. Они всегда были рядом с сыном и делали абсолютно все, что в человеческих силах, чтобы помочь ему справиться с недугом. Пресли был окружен безграничной, безусловной родительской любовью. Особенно тяжело внезапный уход брата переживает его младшая сестра, 25-летняя супермодель Кая Гербер. Между ними с самого детства существовала невероятная, почти сакральная ментальная связь, и, по словам близких, сейчас Кая буквально раздавлена горем.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой я, Наталья Быстрецкая, продолжу выпуск новостей.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие медицинские страховые компании United Healthcare и Aetna сообщили о планах на 2027 год расширить использование страховых программ с ограниченным кругом врачей медицинских учреждений. Причина – растущие расходы на лечение. Для части участников Medicare Advantage это может означать необходимость внимательнее проверять, входит ли привычный врач в новую сеть. В Нью-Йорке семьи детей с ограниченными возможностями вновь жалуются на школьные перевозки. Некоторые автобусы не приезжают вовсе, другие значительно опаздывают. Проблема возникла практически сразу после начала учебного года и особенно тяжело отражается на школьниках, которым требуется специальный транспорт. Несколько муниципалитетов Нью-Джерси подали судебный иск из-за экскурсионных вертолетов.

0: Жители жалуются на постоянный шум и утверждают, что некоторые полеты выполняются за пределами разрешенных часов работы. Спор вокруг туристических полетов над Нью-Йорком продолжается уже много лет. Новое исследование, о котором сегодня сообщает CBS, показывает, представители молодого поколения по-прежнему называют Нью-Йорк одним из наиболее привлекательных мест для переезда. Высокая стоимость жизни, похоже, не уничтожила притягательность города для молодых американцев. Железнодорожная компания Amtrak объявила специальное предложение на некоторые осенние поездки. Для тех, кто собирается путешествовать по северо-востоку страны в октябре, это возможность сократить расходы на билеты.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Борис Овезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
8: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
9: Операцию я беру на себя.
5: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
10: Davidson Radio, 620 AM.
11: От Нью-Йорка до всего мира.
10: DavidsonRadio.com.
12: Ты
6: 30 сентября самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Через полтора часа после вылета самолет передал код 7700, общую тревогу, который сменился на код 7500, угон или захват. Одновременно лайнер изменил курс, увеличил скорость и стал резко снижаться. Он потерял половину высоты менее чем за минуту. Израиль поднял в воздух истребители, предполагая, что речь может идти о теракте, но в итоге самолет благополучно приземлился в саудовском аэропорту Табук. Второй пилот ранил капитана и хотел разбить самолет, сообщили израильские СМИ. Позднее это подтвердили власти страны. По словам пассажиров, они услышали шум в кабине пилотов. Несколько пассажиров-израильтян пошли проверить, что происходит. Им удалось обезвредить второго пилота. Кроме того, в салоне был другой экипаж Fly Dubai, летевший в Тель-Авив в рамках своего рабочего расписания. Он взял на себя управление самолетом и не допустил катастрофы. Министр обороны Израиля назвал инцидент попыткой джихадистского теракта. После приземления самолета саудовские власти задержали второго пилота, гражданина Омана. В аэропорту Бен-Гурион к прибытию самолета были усилены меры безопасности. На месте дежурили полицейские, машины скорой помощи, реанимационные бригады службы Маген Давид Адом. Сообщается, что пассажиры встретились с премьер-министром Бенямином Нетаньягу и министром транспорта Мири Регеф. Биби, в свою очередь, провел телефонный разговор с президентом Эмиратов Мухаммадом Бен Заидом. Также Нетаньягу обсудил ситуацию с президентом Дональдом Трампом. Суд в последний момент остановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннессии. Решение о приостановке было вынесено за час до начала процедуры, когда у тюрьмы в Нэшвилле уже начали собираться журналисты и свидетели. Апелляционный суд 6-го округа приостановил казнь Кристи Пайк, приговоренной за убийство 19-летней Колин Слэмор в 1995 году. Дело привлекло широкое общественное внимание. Пайк совершила преступление в возрасте 18 лет. На какой срок приостановлено исполнение приговора неизвестно. Адвокаты настаивали на том, что у осужденной органическое повреждение мозга, она росла в неблагополучной среде, с детства подвергалась сексуализированному насилию. После вынесения смертного приговора у 50-летней на сегодняшний день Пайк также диагностировали биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Генпрокуратура Теннесси обжаловала решение апелляционного суда. Убийство было совершено из ревности. Пайк считала, что Слэмор хотела увести ее бойфренда Тадарила Шипа, который при этом участвовал в преступлении. Ему было 17, поэтому смертная казнь к нему применяться не могла. Он получил пожизненное с возможностью УДО. Третья участница преступления, 19-летняя Шадола Питерсон, сотрудничала со следствием, признала себя виновной в пособничестве после совершения преступления и получила 6 лет условно. Родители убитой Слэмор приехали на казнь из Флориды. Деньги на поездку им собрали активисты. Мать Колин рассказала журналистам, что ждала десятилетия, чтобы увидеть приведение приговора в исполнении. Казнь женщин США – достаточно редкое явление 1976 года, когда в стране после многолетнего перерыва возобновили приведение в исполнение высшей меры наказания, были казнены 18 женщин. В Теннесси этого не происходило с 1820 года. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал заявление премьер-министра Великобритании Энди Бёрнама о том, что страна может снова вступить в Евросоюз. На пресс-конференции в Мадриде Макрон с улыбкой произнес по-английски «с возвращением», а затем перешел на французский и сказал, цитирую, «если британцы хотят вернуться, и если премьер движется в этом направлении, думаю, это очень хорошая новость». Премьер Испании Педро Санчес, выступавший вместе с Макроном, пообещал, что его страна с распростертыми объятиями встретит британскую заявку. В серии интервью в среду Бёрнам перечислил варианты, между которыми выбирает правительство: сохранить нынешнее положение, добиваться таможенного союза, вернуться в единый рынок или пройти весь путь до полноценного членства. В Брюсселе смену тона одобрили, но подчеркнули, что определиться с желаемым Лондон должен сам. Участие в таможенном союзе потребует полного согласования торговой политики и пошлин, а единый рынок свободного перемещения людей. Саммит Британии и ЕС должен пройти в Брюсселе во второй половине ноября. Точную дату объявят в ближайшие дни. Во Франции уже больше недели школьники выходят на массовые акции протеста. Демонстрации начались в регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев, так во французской системе образования называется старшая школа, недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. По данным МВД, вчера по всей Франции были задержаны более 400 участников акций протеста, в основном несовершеннолетних. Министерство образования объявило, что акции протеста затронули несколько сотен школ. Акции протеста в некоторых крупных городах переросли в столкновения с полицией. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Украинский боксер Владимир Кличко попросил суд временно назначить его управляющим имуществом их общей дочери с актрисой Хейден Панеттиер, которая умерла в прошлом месяце. Таким образом, экс-спортсмен хочет защитить права дочери на наследство, включая квартиру в Вест-Голливуде. Кая Евдокия Кличко, которой сейчас 11, живет с отцом в Киеве. Панеттиер не стала 16 августа в Гринвилле, штат Южная Каролина. Как позднее установила судмедэкспертиза, причиной смерти стала случайная передозировка нескольких наркотиков, в том числе фентанила. Ранее актриса публично рассказывала о многолетней борьбе с зависимостями. Когда Кае Евдокии было около 3 лет, мать передала опеку над ней бывшему жениху. Кличко подал иск в суд по делам о наследстве округа Лос-Анджелес. Согласно материалам дела, после смерти Панеттиер федеральные агенты получили доступ к ее особняку и изъяли имущество, принадлежащее наследникам актрисы. По заявлению Кличко, существует высокая вероятность, что имущество может быть утрачено, повреждено или растрачено. Кличко также указал, что у наследства пока нет назначенного личного представителя в Калифорнии. Дочь актрисы не является резидентом штата, а назначение постоянного опекуна имущества может занять несколько недель. Слушание по этому вопросу назначено на 8 октября.
12: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Дональд Трамп представил веб-сайт America.gov, единый портал государственных услуг, по замыслу похожий на российские госуслуги. Одно окно, где можно продлить паспорт, оформить Medicare или подать на помощь после стихийного бедствия. Работает он как чат-бот, собирающий данные примерно с 29 тысяч государственных сайтов, а отвечают за него системы искусственного интеллекта, которую... Кстати, Трамп официально переименовал в суперинтеллект на этой неделе. Президент подписал указ, обязывающий все ведомства интегрироваться с порталом, и заявил, что сайт, цитата, «теоретически невозможно взломать, а личные данные не собираются и не хранятся». Ну вот такая система приходит в Соединенные Штаты. Ты знаешь, что госуслуги работают давно в России, несколько лет, и там рассылают...
13: И говорят, повестки. Неплохо работают.
12: Ну, смотря для кого,
13: извини,
12: да.
13: Извини, что
12: да.
13: Перебил.
12: Да, если для государства, то неплохо работает, да. Но для тех людей, которые получают повестки, например, я думаю, что это мало радостного. Или там штрафы, к примеру. Насколько, по-твоему, реально объединить... услуги штатов, федеральные услуги, например, на одном веб-сайте, как это можно сделать?
13: Смотри, оно может быть и неплохая идея, в принципе, хотя немножко тревожно уже от того факта, что это почти как бы калька с российского опыта. Но вот я хотел сказать, понимаешь, до того, как, например, началась так называемая СВО, и ты сказал, что как бы людям, которые в России получают, например, повестки в военкомат, им не очень хорошо от того, что российский сайт госуслуги хорошо работает. Но я помню, что люди хвалили более относительно мирные времена то, как этот сайт работал, когда надо было, например, заполнять налоговые декларации и так далее. Я не знаю, наверняка такие системы есть в разных других странах, и демократических, и не очень. Наверняка что-то такое существует где-нибудь в Китае. Но, во-первых, когда Дональд Трамп говорит, что этот сайт теоретически невозможно взломать, это значит, что этот сайт можно взломать практически. Потому что Дональд Трамп, к сожалению, говорит и обещает много чего такого, что потом оказывается в реальности с точностью наоборот. Второй момент забавный – это то, насколько лицемерен и Дональд Трамп, и республиканцы, да и демократы тоже. Каждый раз, когда они, например, отстаивают какие-то ценности, в частности, вот у республиканцев одна из мантр много лет, много десятков лет была «права штат». Республиканцы традиционно воспринимались как партия, которая с опаской относится к идее излишнего такого государственного, так сказать, overreach, да, как бы излишнего уполномачивания, что ли, государственных структур, в частности, особенно федерального государства. И в вопросах там владения оружием или каких-нибудь там месяцев афроамериканского наследия или прав на аборт или что-то обычно республиканцы против федерализации этих тем. А тут президент Трамп, республиканец, каких мало, казалось бы, хотя действительно до недавнего времени таких республиканцев было мало, как он. Я имею в виду по системе взглядов, по набору взглядов. Он федерализует. Он как бы создает единый такой вот портал госуслуг, который подминает под себя все там такие же порталы штатов, разных федеральных служб. И поскольку он человек, которого немало людей подозревают в автократических замашках и нежелании уходить от власти, даже когда ему формально придет срок, то здесь можно поднять вот такую как бы обеспокоенность, что он может действительно, вот он говорит, что этот сайт не используется для сбора информации, а пользователь говорит, поди это проверь. Я не удивлюсь, если кто-то выдвинет такую вот как бы теорию заговора, что этот сайт создан для того, чтобы еще лучше контролировать американцев, преследовать кого-то, кто там, я не знаю, проголосует против Трампа на выборах. Мы и так имеем вот заявление Пита Хексета, что армия будет там контролировать голосование там и так далее, поскольку есть угроза там иностранного вмешательства. Хотя пойми, кто сегодня может заняться иностранным вмешательством, как бы Украина, что ли? Потому что как бы Китай и Россия, по-моему, вполне должны быть довольны нынешним американским руководством, и если они могут вмешаться, так скорее на стороне от правящей партии на ближайших выборах. Вот. Но, тем не менее, вот как бы такие вот шаги, которые, если побыть на секунду таким вот крайне антитрампистски настроенным человеком, то можно выстроить это в некую цепочку вот таких мер, которые начинают создавать впечатление, что ведется политика создания некой единой базы данных об американцах, которую затем можно будет использовать в своих целях, поощрять тех, кто тебе лоялен, и наоборот как-то зажимать тех, кто не лоялен. Но это если быть совсем крайним антитрампистом.
12: Интересно, что администрация Белого дома говорит, что будет работать как чат-бот, да, который основан на системе искусственного интеллекта. Построила портал команда, которая делала веб-сайт Airbnb. И уже есть, ну, некоторые вопросы в расхождении, что ли, политики или трактовки событий. Вот смотри, я этому веб-сайту задал вопрос. Правда ли, что Трамп выиграл выборы в 2020 году, а не Байден? И этот веб-сайт ответил, что нет. Официально победил Джо Байден на выборах в 2020 году. Это, ну, веб-сайт, который предоставляет нам Белый дом.
13: Ну, значит, есть вменяемые люди, в том числе, наверное, президент Трамп, который представил этот сайт официально, все-таки знает, что он тогда проиграл. И эта мантра, что у него украли выборы, это как бы мантра для взбития поддержки электоральной в своей базе. Ну, это внушает некоторый оптимизм, что такого вот абьюза не будет этой базы данных. Если позволишь, я хочу упомянуть одну вещь, которая имеет отношение к Трампу и также к возможному, в общем-то, вполне напрямую к иностранному вмешательству в наши грядущие выборы. И это очень забавная, как бы, такая вот забавная ситуация. Значит, Корпус стражи исламской революции Ирана опубликовал письмо, в котором он практически призвал американцев голосовать на грядущих выборах за демократов. говоря о том, что вот Америке эта война стоит больших денег, больших проблем там с дороговизной бензина, доступностью жизни, она разрушает Америку так же, как Иран, давайте вместе там остановим этого безумца и так далее. И я вот подумал просто, что на самом деле это ход-то в пользу Трампа, потому что это ставит демократов в неловкое положение. Игнорировать такое письмо, можно тогда сказать, значит, они с ним согласны, пытаться опровергнуть его, это значит, что ты втягиваешься в полемику о том, что это за письмо, ты как бы оказываешься в пользе оправдывающегося, да? И я не думаю, что оно сильно повлияет на умы достаточного количества американских избирателей, но в принципе это ход, который либо очень тупой со стороны КСИР, потому что они добьются обратного, скорее, эффекта таким письмом, или очень умный, потому что на самом деле это помощь не демократам, а как раз республиканцам. И расчет тут у них может быть либо на то, что они считают, что с Трампом на самом деле им договориться будет легче, потому что он сам уже устал от этой войны, он хочет какого-то, что называется, off-ramp, то есть выхода из нее, да, он уже готов там чуть ли не на сделку типа обамовской, хотя он представит, что это ничего похожего на обамовскую, потому что, ну, Обама же лузер, он предатель, а я патриот. Вот, то ли они на это рассчитывают, то ли они движимы вот этим апокалиптическим желанием последней схватки и хотят помочь Трампу все-таки сохранить контроль над Конгрессом, чтобы нарваться на его решительные более действия после выборов, которые он нам обещает, и в ответ проявить свои решительные действия, там израсходовать оставшиеся у них и вроде как восстановленные арсеналы баллистических ракет. Я уже не знаю, что там они планируют ударить по Израилю, наконец. Они же не били по Израилю пока что в течение нынешней кампании. Вот. Вот это просто моя догадка. Это просто такая тема, которая, раз уж мы говорим о выборах, которые не за горами совсем. Вот. Я просто хотел это прокомментировать, что такая логика левой рукой за правое ухо. Такое письмо от КСИР – это либо огромная глупость с их стороны, которая может как раз помочь, то есть она теоретически может помочь Трампу и его партии и так, глупость ли это или специальный расчет. Но, скорее всего, она не поможет, скорее всего, она ни на что особо не повлияет, но это просто такое мое размышление, что вот они опубликовали это письмо, его цитировало, если не ошибаюсь, Wall Street Journal, по-моему, так что это событие тоже достаточно заметное и имеющее отношение к тому, что происходит у нас на высшем уровне с президентом Трампом и вокруг него, с выборами. Ну, вот такой вот мой комментарий по поводу этой любопытной, курьезной истории с посланием к СИРа американскому народу.
12: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
10: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
15: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: пятки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня в Нью-Йорке вступает в силу новое правило защиты потребителей. Если человек оформил платную подписку через интернет, компания должна предоставить ему столь же простой способ отказаться от нее. Кроме того, продавцов обязали заранее показывать полную стоимость товара или услуги вместе с обязательными сборами. За нарушение предусмотрен штраф $525 за каждый случай. Помимо новых требований к платным подпискам и скрытым сборам, вступают в действие новые правила, затрагивающие жилье и защиту потребителей. Жителям советуют особенно внимательно следить за договорами, которые автоматически продлеваются. Федеральное бюро расследований предупреждает жителей Нью-Джерси о новой разновидности старой схемы обмана. Злоумышленники звонят с номеров, которые выглядят как настоящие номера госучреждений, и даже используют имена реальных федеральных сотрудников. Получатели таких звонков просят не сообщать личные банковские данные. В Нью-Йорке подорожает городской паром. Стоимость разовой поездки предлагают увеличить с $4.50 до $5. Льготный билет при этом подорожает всего на 5 центов, до $1.50. Право на льготные поездки хотят распространить и на учащихся средних школ. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 95%, 74 по Фаренгейту, 24 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально-инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится, в общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклинской клинике Gold BMI

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинн. К сожалению, сегодня у меня хороших новостей для вас нет. Сегодня будем говорить то, что есть на самом деле, то, что по правде происходит, то, что имеет место, а не то, что кто-то нам хочет сказать или кто-то хочет заретушировать то, что на самом деле есть. Причем новостей хороших у меня, еще повторяю, нет. Значит, прежде всего, самая хорошая новость из всего то, что произошло вот за последние два, это то, что спасли 180 душ. Спасли 4 израильтянина и пилот, который сумел открыть дверь. Ну, там вот еще русский и украинец, который посадили самолет, к сожалению, я не знаю их имена, иначе я бы их озвучил. Капитана зовут Смит Матчар. И израильтяне, которые ворвались в кабину и, как говорится, уложили с переломами на пол второго пилота, который на него напал, это оманский был пилот из Омана, Яниф Хаюн, Асаф Раджуан, Цвика Мейнс и доктор Шата Мусаев. Я так понимаю, он дантист, он смог стабилизовать тяжело раненого капитана, иначе он истек бы кровью, и он сейчас в госпитале выздоравливает и так далее. Вот эти 5 человек, плюс вот эти 2 пилота, русские и украинцы, к сожалению, повторяю, не знаю их имена, иначе назвал бы. Вот это те люди, которые являются героями в этом антитеррористическом акте. А это чистейший терроризм. И наша, вот знаете, нету... Просто нет никаких нематерных слов, чтобы сказать по поводу мидии, западной мидии. Если бы это было Аль-Арабия, какая-нибудь Аль-Джазира, еще там какая-нибудь там, не знаю, газета «Правда». Знаете, я бы не возмущался, клянусь, я не возмущаюсь. Я возмущаюсь, потому что я это читаю на BBC. Когда-то BBC это было свет в окошке для нас всех. Мы слушали, сидели приклеенные к приемникам, чтобы прослушать BBC вечер. Когда шли вот эти позывные, вот эта вот ария, это средневековая, понимаете, приезд датского принца, которая играла, как будто, понимаете, в Англии что-то происходит. Мы все начинали слушать эту программу. А сейчас хочется плеваться от BBC. И я очень надеюсь, что CNN сейчас разгромят и уволят 9/10 тех, кто там работал. Вот сейчас, когда сын Эллисона берет под контроль CNN, я уверен, что они сделают что-то нормальное, потому что это стало помойкой. Это говорю я, который раньше тоже был приклеен CNN. Много-много лет, десятки даже лет. Знаете, это невозможно, понимаете, даже смотреть. Вот тут уже шутят по этому поводу наши. Мировая прогрессивная общественность уже обращает внимание на абсолютную непропорциональность и российскую окраску действий израильских граждан, применивших разнузданное насилие, связанное с лишением свободы в отношении цветного сотрудника авиакомпании, не причинивших к этому моменту им ровно никакого вреда, только потому что сочли его опасным для себя. Ну да, самолет начал падать, он его ввел то ли в здание, то ли в землю, но он ничего опасного из себя не представлял. CNN, BBC, вот это пишет Наталья Резник, особенно Guardian, теряются в догадках, какой целью пилот из Омана нанес ножевые ранения другому пилоту, направил самолет с израильтянами, летящий в Израиль, в землю. Нетаньяху, мол, сказал, что это попытка теракта, пишут они. Но Нетаньяху, у них веры немного, поэтому других человек пока нет. Хамас молчит. Они не понимают. Ребят, понимаете, мы живем в какой-то век разнузданного идиотизма. Или даже не те, они прекрасно все понимают. То есть это не связано даже с израильтянами, это связано с антизападной позицией целого ряда средств массовой информации. То ли им кто-то платит, то ли они потеряли всяческое стыд, совесть, мозги. Не имеют яиц вообще ничего, nothing. Как можно простейшие вещи характеризовать таким образом? Вот скажите, когда погибнет вся редакция, не дай бог, я им не желаю, Гардиан, вот в каком-то теракте, что скажешь? Ну, слушайте, но пилот был пьяный просто, ну да, ну бывает. Что вы тут возмущаетесь? Ну, погибли, погибнув к наймем. Терроризм почему-то стал нормальным явлением. Почему-то какие-то укурки на улице считают, что изнасилование – это вариант борьбы легитимной с кем-то. Когда такое подобное было? Во что Запад превращается у нас на глазах?
Еще раз повторяю мою вчерашнюю мысль, что если, господа, вы можете, я к вам присоединюсь, вы хотите критиковать Трампа по делу, давайте критиковать его по делу. Но единственное, что на сегодняшний день стало нормальным, это то, что ненормальные вещи стали называть ненормальными при Трампе. Потому что раньше нам говорили, что нет, все хорошо, все замечательно. Вот хотя бы за это одна его главная заслуга. Второй пилот наносит ножевое ранение командиру экипажа, пытается разбить самолет со 150 пассажиров, и CNN, New York Times называют это инцидентом или стычкой. Shame on you! Очень опасно, когда СМИ из кожи вон лезут, лишь бы не произносить слово терроризм. Они даже утаивают факты, словно пытаясь оградить от них свою аудиторию. А факты таковы. Второй пилот из Омана попытался убить индийского командира экипажа, работающего на авиакомпании, базирующей в Дубае, во время рейса в Израиль. Затем попытался обрушить самолет. Индийский пилот проявил героизм и удалось открыть двери кабины, после чего на помощь пришли другие герои, пассажиры израильтяне, сумевшие перехватить управление, благополучно посадить самолет в Саудовской Аравии. При этом саудовские власти оказали гуманную помощь экипажу, пассажирам, несмотря на отсутствие дипотношений между Саудовской Аравией и Израилем. Кудос Саудовской Аравии. Большое спасибо им. Я видел, к чему приводит сокрытие фактов. В Германии, например, и политики, и СМИ старательно избегают сообщения о терактах, совершении исламистскими фундаменталистами. В результате граждане утратят к ним доверие. И именно поэтому сейчас правые в Германии идут к власти. И что, надо им аплодировать, получается? Ну да, понимаете, сейчас украинская аудитория мне скажет, что, понимаете, что они будут за Путина и так далее. Но Путин у нас теперь, понимаете, это... Мы по-другому жить не можем, мы только должны все время думать о Путине. Все остальное значения не имеет. А то, что, понимаете, страна Германии или Франции... Франция сегодня вся в огне, вы знаете об этом? Наверное, нет. Ну, потому что наши дорогие, любимые средства массовой информации ничего не сообщают. Горят школы, горят церкви. Ломают, уничтожают все, что видят какие-то представители каких-то нацменьшинств, приехавшие во Францию. Мари Ле Пен уже сказала, что они уже знают, что это фактически вот как французская антифа финансирует и возглавляет эти действия. Но я видел, как мэр города Сен-Дени, это тот самый город, где когда-то коронили французских королей, там усыпальница всех французских монархов. Святое место для Франции фактически. И вот там, вот понимаете, сейчас 90% населения какие-то иммигранты из Африки, и они поджигают местную школу вместе во главе с мэром. Мэр сам, вот, не надо ничего, чтобы вам рассказывали СМИ, посмотрите видео. Мэр сам, понимаете, пляшет с этими дикарями, такими же, как он, и поджигают школу. Это что ж в школе такого сделали, извините, что нужно ее поджечь? Это что, и, кстати, это не единственная школа. Целый ряд столкновений с полицией. Почему? Ну, то есть, можно, наверное, сказать, что, ну, то есть, я понимаю, что это не связано с евреями, ничего. Евреев просто, если так обвинят, то есть, это когда будет, как говорится, по дороге. Ну да, у них ухудшается качество жизни. А что вы хотели? Они пребывают в ЕС в колхозе, который действительно превратился в организацию, которая делает хуже. Они должны выйти из ЕС, как и Германия должна выйти из ЕС. У них было когда-то ЕЭС, то есть Европейское экономическое сообщество. Не говорили о евроинтеграции, а говорили о экономических вопросах. Как сделать их лучше? А когда они ушли к политической интеграции, все превратилось все это в колхоз, где одна часть работает, другая отдыхает. Поэтому это и не работает. Социализм не работает. Нигде, никогда, ни в чем. Дуглас Мюррей, вот низкий ему поклон. Он про Ирландию свою говорит много, он ирландец. И вообще, ну вот он пишет, события, развернувшиеся в небе над Саудовской Аравией в среду утром, служат метафорой 3 лет войны. Израильтяне увидели экзистенциальную угрозу, взяли ситуацию в свои руки и сами определили дальнейший курс действий. Остальному Западу предстоит решить, последует ли он израильскому примеру или позволит террору и захвату всего общества диктовать свое будущее. Вот. Почему ненавидит Израиль, почему ненавидит так евреев? Потому что евреи не соглашаются быть вот этими овцами на заклане, баранами, вы понимаете? По мере возможности мы уже шли как бараны в газовые камеры. Шли. Люди были напуганы, за них никто не вступался,
не было вот этого, понимаете, сопротивления. А сопротивление должно быть. Сопротивление должно быть. И вот тогда тебя начинают уважать. В этом мире никто не уважает ни договоры, ни писульки из Вены, или грамоты из Женевы. Это то, что опять-таки в Киеве почему-то понимать не хотят. Они никак не могут понять очевидное. Уважают только силу. Почему уважают, боятся Израиль? Уважают только силу. Потому что Израиль может дать, за себя может постоять. Маленький, несчастный, 10 миллионов населения, из которых 2 миллиона арабов. С малюсенькой территорией, меньше штата Нью-Джерси. И эта страна может за себя постоять. Идеальная ли эта страна? Боже упаси, конечно, нет. Она не идеальна ни для кого, ни для евреев, ни для арабов, вообще ни для кого. Это обычная страна, со своими минусами и так далее. Вон там идут выборы, сейчас непонятно, кто там выиграет, и непонятно, кто из них лучше. Потому что действительно, понимаете, одни говорят, что да, Нетаньяху им надоел 30 лет у власти, уже как бы, понимаете, уже примелькался. С другой стороны, а является ли это основанием для его замены? Наверное, нет. Ну, я не, понимаете, я могу критиковать то, что там происходит, но встревать в это, понимаете, как бы смысла нет. Почему? Потому что в Израиле слишком много своих вот подводных камней. И как они решат, так пусть и будет. Но, понимаете, и Нетаньяху не идеален, и те, кто идут ему на замену, не идеальны. Ну, но тем не менее, израильтяне обладают тем, чем мы на Западе, видимо, перестали обладать — яйцами. Это что мы даем себя поработить, мы даем себя фактически сделать из нас баранов на убой, понимаете, как вот, понимаете, на праздник, вот этот бай, вот этот исламский, когда режут баранов. Вот мы в этих баранов превратились. И все это делается, прежде всего, вот этими сумасшедшими исламскими радикалами, которые исходят из ислама. Почему? Потому что, опять-таки, ну, мы возвращаемся к той теме, которую я говорю. И вот надо отдать, опять-таки, должное Трампу, несмотря на всю критику, которую мы можем говорить очередной раз по поводу него, что за 2 года его управления из 27, по-моему, или что-то такое, или 28 стран, которые являются мусульманскими, эмиграция снижена на 96%. Вот это достижение. Это достижение. Я считаю, что вообще, в принципе, по-нормальному, должен быть, еще раз повторяю, не столько запрет на иммиграцию, сколько тест на иммиграцию. Тогда мы, возможно, из той же Турции, там полно образованных людей, или тот же Иран, там тоже полно очень умных людей. Страны Центральной Азии, Азербайджан и так далее. Там Египет, там есть своя, понимаете, прослойка интеллигенции. Мы можем оттуда получить и лояльных, и правильных, и умных людей. Но для этого нужно их тестировать. Не просто пускать квотами, а тестировать. А у нас получается так, что именно по квотам приходит всякая шваль, пока никому не нужная, безграмотная, отсталая, реакционная, религиозная, радикализированная. А умные люди, которые в тех же странах находятся, до нас не доезжают. Вот это вот идиотизм, который происходит в нашей стране у нас на глазах, и мы ничего не делаем на эту тему. Понимаете, ну хотя бы Трамп что-то начал делать, хотя бы чуть-чуть. Ну окей, файн. Слава богу за это. Вот сейчас разгорается скандал вот с этим госпиталем в Рочестере, я вчера рассказал. Почему-то с 23-го года, опять-таки при сонном Джо. Знаете, его действительно называют сонный Джо. Несчастный старик Байден, понимаете, видимо, с деменцией, возможно, с раком мозга. Пожилой несчастный дядька, которого демократы выставили, потому что смертельно боялись, что придут к власти левые ненормальные молодые. Поэтому старики, пытаются схватиться за эту власть. Типа Шумера и так далее. Я ему не завидую, Шумеру. Но же Шумера заменят на какую-то радикальную Окасио-Кортес. Партия ушла от них. Когда-то Шумер был абсолютно нормальный, когда Нэнси Пелоси, которую можно сейчас плеваться и ненавидеть, произносила абсолютно правильные речи.

0: такими же активными, как эти молодые, которые скакать готовы на баррикадах. И вот у нас, пожалуйста, 23-го года 19 штатов приняли законы, позволяющие врачам, получившим образование за рубежом, получить полную лицензию на практику в США без прохождения аккредитованной американской программы подготовки. Им даже не обязательно было учиться в американском медицинском вузе. Власти штатов идут на всевозможные уступки, чтобы привлечь врачей, окончившие учебные заведения, которые, по сути, являются фабриками по штамповке фальшивых дипломов. Это чем мягко сказано. В Техасе в рамках закона «Доктор Акт» даже ввели категорию временной лицензии для иностранных врачей. Этот механизм привлечения кадров стремительно набирает оборот. И вот у нас врачей, сейчас уже Трамп собирается эту историю, там скрылось, из 82 врачей наняли двух только из Америки, всех остальных из Индии, Пакистана, Бангладеша, Египта и так далее. Еще там наняли из таких стран, из таких заведений, где известно, что там фальсифицируют дипломы, что там подгоняют оценки, там дают взятки. Ребят, вы сошли с ума абсолютно, полностью, целиком и вместе сразу? Что происходит вообще? Я уж не говорю про то, что нужно американцам помогать, а не представителям Египта. Что происходит с нами? У меня нет никаких слов нормальных этого объяснить. Если, я понимаю, не хватает медсестер. Вот это действительно есть определенный дефицит в Америке, не хватает медсестер. Поэтому их завозят в Филиппин. Они сдают тут какой-то тест дополнительно и так далее. Но это не врач. Раз. И во-вторых, на Филиппинах, в Маниле в частности, там проамериканский вуз, потому что когда-то Филиппины были американской колонией, и вот это вот учебное заведение там имеет американский стандарт, что называется. Но их все равно тестируют и завозят дальше. Но опять-таки, это медсестры. А мы говорим про врачей. И вот сейчас вот, например, понимаете, это врачестере обнаружилось. Так далее. Такая же ситуация сейчас выяснилась вот в Сан-Франциско. Тоже, понимаете, вот полностью всех врачей, которых понанимали, наняли всех, кого угодно, кроме американцев. А в это же время губернатор штата Орегон, вот эта сумасшедшая баба, которая там, подписывает билл, который полностью снимает чтение, правописание и математический requirement для студентов high school для того, чтобы поступать в университеты, особенно для студентов цветных. Окей, перерыв.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Второй федеральный судья заблокировал введение сборов $100,000 за новые рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных специалистов. Суд указал, что при введении сбора не была соблюдена необходимая процедура. Аналогичное решение ранее уже принял федеральный суд в Бостоне. По оценкам аналитиков, совокупная прибыль крупнейших компаний из списка 500 в этом году может увеличиться примерно на 35%. Это самый высокий темп с 2021 года. Однако на следующий год ожидается заметное замедление роста, поэтому участники рынка все внимательнее следят за расходами компаний и стоимостью кредитов. Полиция расследует обнаружение новых человеческих останков неподалеку от аэропорта Ла-Гвардия. Это продолжение расследования после предыдущих находок в том же районе. Следователям предстоит установить личность погибшего и выяснить, связаны ли обнаруженные останки между собой.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6366.

0: 847-226-6363.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
7: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
11: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
12: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: 718-303-90-90.
14: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.
12: Davidson Radio. Радио.
15: Американское радио на русском языке.
12: Davidson Radio.
15: Davidson Radio.
16: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
17: Здравствуйте, господа. Еще раз, и вот повторяю, вот эта новость пришла из Орегона. Там вот эта губернаторша, по-моему, она... Вот, судя по виду, она лесбиянка. То есть, я так понимаю, что, видимо, из этих соображений, из идеологических или еще из каких-то... Вот она подписала биль, которая снимает чтение, снимает правописание и снимает математические требования к студентам high schools при выходе из школы для поступления в колледж, вот SAT фактически, чтобы помочь цветным студентам. А потом приходит следующее сообщение, что вот у нас берем госпиталь, это сейчас я вам скажу, это госпиталь в Сан-Франциско, да, это госпиталь в Сан-Франциско, Northeast Medical Services, Internal Medicine Residence Program, Northeast, это, да, в Сан-Франциско, и вот, 5 человек наняты на работу, 4 получили образование в Китае, 1 на Филиппинах. Почему? И ни одного не принято из американских медицинских школ. Здесь что, у нас студентов нет? Или вы больше не учатся, люди на врачей, на медсестер учатся? Просто отдают предпочтение за взятки, конечно же. Это взятки, это антиамериканская деятельность, это попытка пристыдить самих себя за то, что мы белые, за то, что мы живем в Америке, за то, что мы на Западе. Понимаете, это превратилось в эпидемию, господа. В эпидемию идиотизма, вот этого полезного идиотизма. Это превратилось в эпидемию, что мы сами себя виним за то, что какое-то было какое-то рабство, к которому мы никакого отношения не имеем. За то, что мы вообще родились белыми, а еще и евреями, так это вообще кошмар какой-то. Вот это каждый день нам кидают в лицо. Каждый день. И потом мы спрашиваем, что мы можем делать по этому поводу. Вот, получается, вот из-за этого выбирают Трампа. У Трампа, к сожалению, плохо идут дела. Сегодня я вам скажу так, это честно, и я не хочу, чтобы у вас были какие-то, чтобы вы сами себя обманывали с вашими expectations. Значит, те опросы, что я вижу. Эти опросы, конечно же, могут измениться, мы это все можем знать, но смотрите, в Мичигане. Вот этот сумасшедший Аль-Саид идет 47,9 против вполне нормального человека, Роджерса, 44,5. Это опросы не один опрос, а это так называемый агрегат, то есть среднеарифметическое. В Айове. Хинсон против Тарека. Тарек, это демократ, идет 45,1, идет 44,8. Там вообще не должно быть даже вопроса о демократах в Айове. Тем не менее, оно есть. В Огайо, республиканский штат. Демократ Браун, ну, он там давно уже идет против Хестеда, он идет 47,3 против 43,6. Браун, Шерод Браун выиграет в Айове, я в этом уверен абсолютно. Самое интересное в Техасе. Таларика, это демократ, идет против Акстона, 47,4 на 44,7. Ну, извините, республиканцы сами себе сделали харакири. Пакстон — это человек с таким гадостным багажом, даже если он вам очень нравится, он все равно с багажом, что его не... И это специально, если вы хотите, чтобы он проиграл, тогда вы заметите, Трамп сам себе отморозил уши тем, что он подставил Корнина, сенатора, который там был, республиканец. Может быть, не ярый задница-целователь Трампа, не ярый мага. Но он был республиканец со стажем, он бы выиграл эти выигры там. Но они ему устроили праймериз, где победил, конечно же, ставленник Трампа Пакстон. А Пакстон на общих выборах не котируется. Понимаете? Это та же история, как была со Сливой в Нью-Йорке. Вот у нас эти Коллинз против Джексона в Мэйне. 47,3 у Коллинз, 47,5 у Джексона. То есть... Он, Аляска, красный штат, 48,0 у Салливана, и Пелтола, это демократ, 50,3. Ребятки, если они потеряют место в Мэйне, в Аляске, ну, Огайо, ладно, там и так был демократ, в Техасе, в Айове, ребятки, Сенат станет синим. Не сильно синим, но сильно, ну, так далее. Ну, в общем, общий подсчет примерно сегодня. Значит, это вот сколько демократы могут отбить примерно. Еще раз повторяю, это может измениться. Ну, в общем, вот консенсус сегодня, на сегодняшний день, вот в то, что, как оно идет, на сегодня, еще раз повторяю. Мы не знаем, что будет завтра и так далее. То есть... Подсчет такой, что демократы получат вот в новой палате, что... подожди, где у меня оно? Где оно у меня? Только что было... А, вот. Что демократическое большинство в нижней палате будет 225. Возможно, при хороших стечении обстоятельств 232. То есть, если мы берем... У нас 430 мест в нижней палате. И отнимаем 225. Значит, у нас получается, республиканцы будут 205 человек иметь. 205 плюс, против 225. Не бог весть, какая жуткая цифра, но тем не менее. Это большинство больше, чем республиканцы имеют сейчас над демократами. У них сейчас всего 2 человека над демократами. Всего. А у этих будет 20 человек. Или, если мы берем худшую цифру, 430 минус 232, тогда у республиканцев будет 198 человек, а у республиканцев 200, вернее, у республиканцев будет 198, у демократов 232. То есть на 34 человека больше. Это уже более серьезно. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. А вот в Сенате 2-3 места повисло. Частично это заслуга, в кавычках, заслуга Трампа. Понимаете, Трамп, с одной стороны, делает абсолютно правильные вещи. Вот я это уже сегодня уже говорил. И если бы, как говорится, разговор шел о том, что надо голосовать за Трампа или за Харрис, или за Ньюсома, я бы, конечно, голосовал за Трампа. Но не понимать, что Трамп наболтал сам себе полно всяких идиотских каких-то глупостей, это же тоже правда. Понимаете, из того момента, что он любит каких-то больше республиканцев, чем других, он пытается сменить себе в ущерб. Окей, если бы они приняли бы какое-то бы правило, что, допустим, там 75 лет все уходят на пенсию, или только там 2 срока для сенаторов, там 4 срока для конгрессменов, допустим, и это подчинились бы все, тогда бы была бы очистка Сената и Конгресса и Палаты представителей от всех засидевшихся. Тогда мы бы не говорили бы об этом, но они же не делают таким образом. Он фактически берет и подставляет своих собственных. Зачем ему это делать? Чтобы получить вот этого Пакстона? Что, Пакстон что-то... Ну, будет еще один громкий рот будет в Палате представителей, этот Пакстон. Там нужны не громкие рты, нужны мозги. Мозги. Громких ртов там достаточно. Эти громкие рты абсолютно не слышны. Вот там была Марджори Грин, была громким ртом. Что от нее, какая от нее польза была, кроме криков? Никакой. Поэтому... Вот что... Сегодня Wall Street Journal об этом пишет, сегодня об этом пишет пост. Нью-Йорк пост и так далее. Blundering to 26 midterm campaign. Значит, мы увидим, как, конечно, все это закончится. Я надеюсь, что потери будут не такие большие. Это несмотря, кстати, сам Дигарь, интересно, что это несмотря на те потери, несмотря на те действия, которые провели республиканцы по редистрикting целого ряда штатов. Где-то у них это удалось, где-то нет. Вообще, в принципе, идея была бредовая начинать-то в середине цикла без подсчета жителей, но окей, они это сделали. Кстати говоря, демократия будет делать то же самое, тоже в середине, и вы ничего сделать теперь не сможете. Вы открыли вот этот Пандора Бакс, все. Теперь демократы будут делать то же самое, и ссылаться будут, ну вы же начали первыми, ну и мы теперь будем. И вы их не остановите. У них не получилось в Вирджинии, но это не значит, что не получится дальше где-то. Еще раз вот рассказываю, вот мне пришла новость. Значит, 170 школ во Франции подожжено. 107 школ за 2 дня. На улицах порядка 180 демонстраций. Правые, левые, за дороговизну жизни. Ну, то есть там все вместе смешалось. Почему? Громят, вот, например, там вот они пишут, что громят вот пожарные машины. Это при том, что пожарные, у них не хватает денег во Франции на оборудование, на маски. Вот они громят, вот какая-то толпа каких-то там, понимаете, подростков громит пожарную машину. Мне жалко, понимаете, я вам скажу честно, мне их жалко. Я понимаю, что они, конечно, козлы. Я понимаю, что французы козлы, но мне жалко их. Причем мне их жалко в понимании общей западной цивилизации, которая находится явно на спаде. Этот спад можно предотвратить, если произвести очень такие жесткие действия. Мы, возможно, идем к серьезной гражданской войне, общезападной гражданской войне. Потому что, вы понимаете, вот этот вот, с одной стороны, желание халявы, желание вот этого социализма, желание каких-то сумасшедших, абсолютно полный вот штиль в смысле, понимаете, каких-то прорывных политиков справа и слева. Понимаете, смотришь на тех и других, хочется зевать. В Америке, например, вы знаете, что четверть населения вообще не голосует никогда, им до одного места. Потому что ничего не меняется. Что одни, что другие, те и другие, понимаете, рвотный порошок. А вот такие, как Мамдани, они очень активны. Они, и что, что вы думаете, Мамдани не будет популярен в этом городе, как Нью-Йорк? Он очень популярен. Вот в том-то и вся и беда, что республиканцы не выставляют никого, понимаете, нужно не бороться. Вот я сказал всем, там была петиция по отзыву Мамдани. Я считаю, это абсолютно полный бред на сегодняшний день, его никто не отзовет. Вы можете, конечно, заниматься этим ради, ну, знаете, это как, если делать нечего, то дело было вечером. Ради бога. Но если вы хотите бороться с Мамдани, начинайте думать уже сегодня, сейчас, за 4 года до выборов, а кого вы выставите против него. Если у вас никого нет, значит Кишин Тохос, извините. Понимаете? Если у вас никого нет, кроме такого, как был Слива, который сейчас, кстати говоря, вы, ну, очень что-то сотрудничает с городскими властями, если у вас никого нет, то не, потом не жалуйтесь, что вы проиграли выборы. Не жалуйтесь, потому что я слышать это больше не захочу. Вы проиграли выборы, потому что вы выставляете что-то настолько никому не интересное, настолько старое, облезлое, понимаете, в нафталине, и понимаете, что это не представляет интереса ни для кого. Трамп, несмотря на целый ряд своих недостатков, очень интересный человек, то есть он очень может зажечь толпу. У него есть харизма, у него есть нестандартные предложения. Он явно не человек системы. Это одно, это уже многих заводит, потому что, то есть, система часто не работает, или нужно ее менять в целом ряде каких-то вещей, понимаете, систему. И мы смертельно боимся это делать. И получается, еще раз, мое утверждение, что демократы, ну, это партия мерзавцев на сегодняшний день, которая вместе вот с этой вот левой мидией, как мы видим на примере вот того, что произошло с этим самолетом, это партия мерзавцев, понимаете? Откровенных антиамериканских, антизападных, антисемитских, исламистских мерзавцев. Ничего другого сказать я не могу. Партия республиканцев, это партия, как говорится, we wish you good, у нас есть очень правильная идеология, при этом мы потерпим положение, потому что мы импотент. Очень хочется, но не может. Вот в этом вся беда. Смотрю на это, клянусь, мне жалко нашу страну, мне жалко нам тут жить дальше. У нас есть все потенциалы что-то исправить, что-то переделать, начать производить какие-то действия, которые потом нам помогут. У нас нет ничего безнадежного, понимаете, в том-то и дело. Но мы все время, вот у нас какая-то маниакальная идея довести это до вот буквального смысла слова, чтобы это начало буквально вот разваливаться на куски, и вот тогда мы начинаем что-то делать. Вот эта вот формула, что if it's not broken, don't touch it, если оно не сломано, не трогайте его, оно не работает в политике. Потому что в тот момент, когда вы начинаете что-то ремонтировать, когда оно уже сломано, бывает поздно. Может начаться революция какая-то, антинормальная революция. Вот, например, в Иране, когда был шах, понимаете, шах был, вот я это когда-то изучал. К 78 году в Иране был относительный кризис промышленности. Почему? Потому что в свое время, в 73-74 году, когда был нефтяной кризис, Иран колоссально заработал, и шах колоссально заработал много денег на этом, потому что, то есть, как говорится, они поставляли нефть вместо арабов, Иран процветал и так далее. А потом, когда кризис закончился, и ажиотаж на нефть спал, в Иране тоже начался спад, потому что они все ставки сделали на эту нефть, все деньги зарабатывали с этой нефти, и когда нефть исчезла, или когда вот этот вот ажиотаж по поводу вот этого кризиса закончился, то вместо того, чтобы, что, понимаете, что у них дальше, у них произошло то, что мы видим. У них начался спад промышленности, у них начался спад поступления денег в бюджет и так далее. Поэтому с 1978 года начались трудности. что большое количество студентов, очень образованных, очень продвинутых, не могут найти работу. И вот начинается революция, которую Шах, конечно же, подавить боялся. И решить он эту проблему не мог. Плюс он был болен. Он был не очень решительный человек по жизни. Это тоже многие знают. Он был очень мягкий. Его отец был жесткий, а вот он не был. Он был мягким человеком. Его отец был, слушайте, офицером в русском казачьем корпусе. Понимаете, он, как говорится, насмотрелся когда-то. А этот был, понимаете, относительно мягкий человек, несмотря на военную форму. И он это сделать не мог. А из Америки шли противоречивые указания. Начните разговаривать со студентами, подавите студентов. Начните разговаривать с ним, дайте им больше прав. Больше прав кому? Террористам? Это вот беда была Картера. Понимаете, давайте разговаривать со всеми аглоедами, которых можно найти на этой жизни. Разговаривать, находить с ними общий язык. Нет, не надо с ними находить общий язык, их надо подавлять. Их стрелять надо, их надо вешать на столбах, этих коммунистов. То, что в свое время это не сделали в России, поэтому Россия из относительно сложной страны с проблемами превратилась в исчадие ада. Я вот, например, уверен абсолютно, что если бы, понимаете, Николай II бы, понимаете, в конечном счете бы отрекся бы от престола. Или умер бы, понимаете, и так далее, и отрекся бы за своего сына. Сын имел гемофилию, он был абсолютно не жилец на этом свете, Алексей. Поэтому, скорее всего, власть перешла бы действительно к его младшему брату Михаилу. Михаил был намного более прагматичный, чем Николай. Он собирался отдать всю власть в руки парламента, в руки Думы. Если бы это происходило тихо, спокойно, без Первой мировой войны, то, наверное, Российская империя бы выжила. Она бы модернизировалась и выжила. Почему? Потому что Михаил не был одурманен вот этими идеями, понимаете, как Николай. Понимаете, что ему дана царская воля там с неба самого. Он, наоборот, хотел править абсолютно вместе с советниками. И все бы получили равные права, ну еще 20, ну еще 30 лет. И ход истории, может быть, был бы другой бы. Но была Первая мировая война, началось одно, другое, третье и так далее. И вот исчезло то, что исчезло. Стало лучше, нет, стало хуже. Стало хуже. Потому что эволюцию заменили революцией. В общем, так или иначе. Что могу сказать? Жалко, что так все происходит, но есть то, что есть. Увидим. Про выборы я говорить больше не буду. Но вот то, что я вижу сегодня происходит в Европе, происходит у нас в Америке на улицах городов, частично это связано с тем, что у нас полезные идиоты. Чисто вот это, как вот это губернатор в штате Орегон. Нужно больше требовать, чтобы писали правильно, чтобы читали больше, надо требовать это. Список книг нужен быть большой. Чтобы математику знали, нужен список. И чтобы историю изучали, надо еще добавить к этим трем. И вот тогда у вас будут грамотные люди. А вы вместо этого плодите недоносков, понимаете, укурков. Какую-то левую тусовку, которая, понимаете, не знает ничего ни о чем, но очень громко кричит. Вот что вы делаете. Так, перерыв и продолжим.
0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
18: От Нью-Йорка до всего мира.
0: davidsonradio.com.
19: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Молодой!
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
7: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Чрезмерное торможение в префронтальной коре мозга может быть одной из причин возрастного ухудшения памяти и других когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из университета Лаваля. Префронтальная кора – это область передней части мозга, которая участвует в памяти, планировании, принятии решений и контроле поведения. Авторы считают, что избыток тормозных сигналов в префронтальной коре может быть одним из механизмов возрастной потери памяти. По их мнению, это важно учитывать при разработке препаратов против возрастного снижения когнитивных функций болезни Альцгеймера, поскольку усиление торможения в мозге может в некоторых случаях не помочь, а наоборот усугубить возрастные нарушения памяти.
8: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
14: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
15: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: 718-303-90-90.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Все линии свободны. Я вот еще раз из Франции вам хочу сказать, что вот там, значит, один из зачинателей вот этих всех беспорядков кричит. Это вчера было. Мы атакуем все полицейские участки в стране. Завтра мы подожжем Елисейский дворец. Мы все взорвем, все будет пылать. Сегодня утром его арестовали. Он в Сен-Дени. Это ультралевый агитатор Ричи Тибо, бывший парламентский помощник партии «Непокоренная Франция», LFI. И вот сегодня все это продолжается. Сегодня вот у них там, я вижу, горит человек, это пожарный, который пытался потушить пожар, и сам загорелся, его не пытаются помочь, стоят, смеются, снимают на телефон. Вот во что превратилась вот эта либеральная Франция. Вот этот либеральный порядок, причем, знаете, либеральное слово, вот либеральный — это слово, которое абсолютно не подходит, но так и быть уже, пусть будет. Потому что либерализм ничего не имеет общего с этим вот этим леворадикальным хаосом. Ничего не имеет общего. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Очень все плохо, конечно. Когда-то в Советском Союзе, знаете, в 80-е годы, когда вот мы смотрели завистью на Запад, даже не только то, что потому что как они тут живут, там, понимаете, на уровень жизни и так далее. В конце концов, очень многие из нас, в частности я, мы жили очень материально неплохо. Дело было не в этом. Дело было в том, что, понимаете, вот та свобода, с которой они жили, свобода выбора, понимаете, и вот, допустим, пойти в магазин и выбрать, мне там, я помню, мой наш родственник, который побывал в Сан-Франциско, 8 лет, говорит, приходишь, он говорит, там орехи лущеные, не лущеные, с сахаром, с медом, с солью, там, с другой солью и так далее. Ты хочешь, ты, у тебя начинают глаза разбегаться. То есть вопрос не был в том, что у нас не было орехов, не было такого выбора, не было свободы такого выбора. Понимаете? Или то, что в Америке, например, деньги, тебя никто не может забрать твои деньги, не может их конфисковать, не вот без суда и следствия, не может, понимаете, сказать, вот как вот в свое время, в 91-м году, когда было в январе, вышел этот придурок министр, премьер-министр СССР Павлов и сказал, что Америка и западные разведки хотят изъять 100-рублевые, 50-рублевые купюры. Для чего эта бумага им была нужна туалетная, никто не знает. И поэтому нужно срочно, вот в течение 2 дней, поменять все купюры на новые. Потому что иначе произойдет что-то страшное. При этом нужно доказать, что если у тебя там лежали где-то в матрасе деньги, а где ты их взял? То есть это было обычное ограбление населения, особенно если ты не успел за эти 3 дня что-то там поменять. Вот когда ты вот такие вот моменты думаешь, боже мой, что за страна, что за помойка, в какой помойке я живу? Почему можно вот так вот взять тебя, поставить, извини меня, в позу и поиметь как ты только хочешь? Почему? Потому что правительство имеет на это право. У нас правительство такого не занимает, при том, что мы очень многие недовольны нашим правительством. Как они делают, что они делают, бюрократия и так далее. Окей, у нас есть законные права на это. Но ничего подобного, как там, мы здесь не имеем. И вот приходят какие-то люди и говорят, нет, там было замечательно. Нам они рассказывают это. Никогда не жившие в этом ни одного дня. Понимаете, вот эти все эти левые интеллектуалы, это какое-то, конечно, это какое-то психологическое заболевание, я так понимаю. Какой-то синдром ненормальности. Во что это превратилось? Понимаете, посмотрите. Причем это задело и русских интеллектуалов, русскоговорящих, которые уехали на Запад, например, сбежали от Путина и так далее. И сейчас, например, все разом подсоединились говорить о геноциде в Израиле. Понимаете, у них это как компот на закуску. Ну как же, если ты если ты интеллектуал, если ты объявляешь себя либералом, ты обязан говорить о геноциде в Израиле. Никто ничего не понимает с этим геноцидом, никто ничего не видел этого геноцида. Его не существует в природе. Но об этом все говорят. Еще раз, 718-303-99. Все линии свободны, господа. Прошу вас. Что это за геноцид такой, где людей, которых должны вот геноцидить, поставляют медикаменты? Вот было бы, есть такое видео, оно смешное, при этом оно ужасное. Это вот что было бы, если бы, допустим, нацисты во время Холокоста или во время вот еще перед войной Второй мировой предупреждали бы евреев о том, что они собираются с ними делать. То есть, допустим, вот раскидывали над еврейским кварталом листовки и говорили, что вот мы в этот день придем и будем вас убивать, или там будем бомбить ваш квартал. Что бы сделали евреи? Начали бы прятаться. Убежали бы из этого квартала. Или, допустим, понимаете, они, нацисты бы, понимаете, завозили бы там в какое-то гетто, завозили массово медикаменты, чтобы вылечить больных евреев. Кто там заболел и так далее, оказывали бы нормальную медицинскую помощь. Вот этим вот тем, кого они хотят усфигены, или завозили туда тоннами продовольствия. Открывали бы больницы, вели бы какие-то переговоры, и еще, понимаете, извини меня, спасали каких-то людей. Представляете, вот если бы это делали бы нацисты, или Холокоста бы не было бы. Холокост — это один из массовых доказанных геноцидов в истории. Один из. А здесь геноцида нет никакого. Тут есть совершенно четкая подмена понятий. И вот эта левая, вот эта тусовка, вот которая вот объединилась, они сейчас, вы понимаете, это общее такое стадо. Ну, сейчас еще выборы идут, конечно, они пытаются отыграть. И, к сожалению, повторяю, правые дают им отыграться, потому что правые ведут себя неправильно. Сделан целый ряд каких-то ошибок, ну, то есть, допустим, я не могу винить Трампа за то, что там, понимаете, идет инфляция. То есть, ну, это побочное явление того, что происходило. Но вот, например, но при этом Трамп, посмотрите, как он обделался с этим, это вообще шедеврально. Вы помните, Трамп назначил вот эту пира, вот эту вот даму, вот этот громкий рот с телевидения, чтобы она провела расследование злоупотреблений, которые он считал совершенно необходимые есть, в перестройке здания Федерального резерва, и что вот этот вот Пауэлл, который его не слушался, а он его не должен слушаться, чтобы вы знали, президент не имеет власти над Федеральным резервным банком и управлением его. Но Трамп, кровь из носа, хотел понизить процент для экономики. Для того, чтобы вот понизить процент, чтобы взятие денег было более дешевым. Чтобы экономику больше раскачать. Для этого это сыграло бы плюс для его выборов. Пауэлл ему говорил, нет, мы это делать не можем. Мы не можем понижать процент при очень слабом устройстве на работу, при стагфляции, которая у нас идет, и при инфляции. Ну, то есть стагфляция — это стагнация и инфляция одновременно. И инфляция, которая вышла из-под контроля очередной раз. И она очень, как говорится, крепко засела, эта инфляция. И поэтому мы не можем это делать. Он настаивал на этом деле и так далее. Когда Пауэлл не соглашался, что сделал Трамп? Он решил устроить такой, понимаете, ну, поиск ведьм. Он назначил вот эту пиру, вот эту придурковатую, для того, чтобы найти какую-то скверну на Пауэлла. Они ничего не нашли. Вначале пир сказал, что ничего нету. Трамп разозлился на пира. Ну как же, я сказал, есть, значит, должно быть. А сейчас вот объявили, вчера, что комиссия, которая вела расследование вот этих якобы злоупотреблений, ничего не нашла. Все, расследование закрыто, Трамп сел в лужу. А что вы думаете, это никто не заметил? Не заметил, что вот этот очередной идиотизм был? Со стороны Натали, вот вам сейчас и идет волна, которая скажет, знаете что, понимаете, я понимаю, что демократы козлы, конечно, но Трамп еще больше козел. Но так многие говорят. И мне он надоел, нас достал, все, хотим его выкинуть. Его партию точно. Ну, пока они с партией разбираются. Потому что Трамп не выбирается и не избирается. Знаете, ту же самую подножку Трамп делает себе в Техасе. Подставляя, понимаете, проверенного кандидата, вместо него устраивая обструкцию этому проверенному кандидату, приходит вот этот Пакстон, а Пакстон теперь невыбираемый или выбираемый плохо. Кстати, в Техасе будет демократический сенатор. В чем умность вот этой политики? Я считаю, что нет. Понимаете, поэтому Трамп, это, знаете, это как вот в свое время изобразили на могиле Никиты Сергеевича Хрущева, черное-белое. Это Эрнст Неизвестный ему делал памятник знаменитый. Что в Хрущеве было очень много белых, светлых сторон, он выпустил людей из тюрем, провел развенчание Сталина, говорится, честь ему, хвала за это, понимаете, начал людям строить хоть какие-то там отдельные квартиры, пусть хрущевки, но отдельные. И люди в них, как говорится, начали расселяться из этих коллективных клоповников, где они жили, в коммунальных квартирах. Но при этом он был, понимаете, сажал кукурузу, сажал на Крайнем Севере, понимаете, или устраивал еще какие-то там встряски искусству и так далее. Ну вот поэтому черное и белое. Вот Трампа тоже черное и белое. У него был очень удачный 25-й год, с тех пор, как он завис в Иране, у него начались сплошные неудачи. И я считаю, что вот этот Иран, конечно, это является его, своего рода тем камнем, о котором он споткнулся. Но он мог его закончить, этот Иран, уже к середине лета. Вместо этого он сделал длительный перерыв, чтобы вести с ними переговор. Идея об этом длительном перерыве пришла от другого очень умного, в кавычках, человека по имени Венс. Вместе с Такером Карлсоном, который считает, что Трамп это предатель Соединенных Штатов, Такер Карлсон, раз он пошел на Иран. Это вот сейчас Карлсон заявляет. И это вот эта вот идея пришла справа, через Венса, через Виткофа и через Кушнера. Тогда как все специалисты нормальные, понимаете, те, которые на самом деле, и Бессент как министр финансов, и Рубио как госсекретарь, и Хексет как министр обороны, и Рэдклифф как директор ЦРУ, говорят ему, нет, ты должен продолжать добить этот Иран, и тогда это будет общая победа и понижение цен, и это уже будет серьезнейшая галочка в твою пользу. Но для того, чтобы это сделать, ты должен, конечно же, каждому убогому на улице объяснить, для чего ты это делаешь. Потому что у нас, вот видите, вы же не хотите даже ухудшить, вот нас тест по чтению снимают. Чтобы люди, чем ты дурнее, чем ты большая балда, тем лучше. Одурманивать идиотов очень просто. Умных одурманить сложно. Поэтому у нас, понимаете, и получается, что хотят, чтобы люди были не умные, а тупые. А тупые жутко недовольны, понимаете, когда появляются умные. Это уже по Жванецкому. Умных все меньше, тупых все больше, но на процветание почему-то не достигнуто. Да, ребятки, плохо все. Вот я не вижу хорошего. Вернее, я вижу хорошее, понимаете, но оно недостаточно. Оно недостаточно для того, чтобы... Чтобы произошел вот этот вот какой-то смена власти или что-то. Я не считаю, что это нормально. Ну вот, идет все к тому. Ну, Дина, что мы меняем? Боже, меня упаси, Господи, Боже, я смотрю на это, понимаете, убогое какое-то что-то. Убогость полная. Ой... Да, наши телефоны не работают, господа, вижу уже. Поэтому вот, не знаю, сейчас попробуем что-то сделать, но не уверен. Так или иначе, я надеюсь, что эти опросы изменятся. Осталось относительно немного времени, но и опросы, конечно же, базируются на общем недовольстве высокими ценами. Это прежде всего цены... Вообще цены на бензин, в частности, цены на продукты, в частности, цены на рент, в частности. То же самое в Испании и так далее. Вот Берни Сандерс вышел с гениальной, в кавычках, идеей общего национального рент-контроля. Это ничего не исправит, сделает только хуже. Понимаете? И если мы что-то хотим в этом менять, мы должны менять вот по целому ряду направлений. Поэтому Трампа не может хватить на все это. Должна быть какая-то, вот знаете, вот комиссия по образованию, по реформе, комиссия по реформе иммиграции, комиссия по исламизму, комиссия по там, ну и не комиссия, а, допустим, какая-то рабочая группа, которая подчинена президенту, ему советуют, так, потому что, ну, не может человек, особенно еще 80-80 лет, вот это все объять невозможно. Вот сейчас смотрю кадры из Франции. Полицейская женщина убегает от толпы каких-то разъяренных исламистов, которые бегут за ней, валят ее на землю и начинают ее бить. Полиция. А она должна иметь пистолет, развернуться, пристрелить трех этих сволочей, пристрелить к чертовой матери, и все было бы нормально. И вот тогда бы уважали, вот тогда бы, понимаете, извини меня, шляпу бы снимали. Пристрелить к черту. И никто бы не плакал по их безвременной кончине. Мы сами себя довели, вот понимаете, вот нашей расхлябанностью, с нашим полным отсутствием уважения и дисциплины к чему-то нормальному, мы сами себя довели до вот этого вот идиотизма. Сами себя довели до этого. А теперь не понимаем, что происходит. А что происходит? Происходит совершенно, ну, как сказать, закономерное. Мы перестали уважать власти. Мы перестали уважать законы. Мы делаем так, чтобы законы обходили. Вот, например, вы понимаете, раньше поступали в колледж, требовали каких-то знаний. А теперь, слушайте, ну не нужно, вот ты, раз ты цветной студент, ну давайте мы тебе поможем, чтобы ты еще куда-то дальше шел, но при этом был безграмотным. Это ему что, поможет, что ли? Как это поможет человеку оставаться безграмотным? То есть, если бы вы сказали бы, давайте поможем цветным студентам, которые не успевают стать успевающими, там, я не знаю, каким-то образом там помочь им учиться дальше, тьютора им наймем, я не знаю, ну что-то в этом духе, тогда это имело бы смысл. Помогают неуспевающему студенту, пытаются его вытянуть, чтобы он стал успевающим. А вместо этого вы понижаете планку и говорите, нет, ну раз ты, вот, то есть давайте так говорить, давайте я вам вот переведу на русский язык, раз ты недоделанный, раз ты такой ущербный, раз ты у тебя раса ущербная, потому что она фактически заявляет, что цветные студенты не успевают. Значит, фактически она нам говорит, она демократка, она нам фактически говорит, что цветные студенты недоделанные, что их раса фактически является расой глупых, необразованных, диких людей. Вы понимаете, а что это означает по-другому? Вы малоумные, вы необразованные, вы дикие, поэтому давайте я вам помогу, чтобы вы прошли дальше куда-то. А как-то по-другому? Ну, это просто не сказано, но это же так получается. Как и получается то, что когда, понимаете, какие-то укурки черного цвета начинают требовать отдельный джим для себя, понимаете, чтобы они занимались, там пахли потом, вот в своей собственной вот этой вот тошниловке, окей, замечательно. И кушали в своей столовой, смотрели фильмы в своем кинотеатре, жили в своем отдельном общежитии и так далее. Как это понимать по-другому, как добровольная сегрегация? Как это по-другому можно говорить? И это все они делают, понимаете, вроде бы из требований самих от себя, но при этом, понимаете, вот а кто этой, вот этой даме, этой губернаторше не скажет, то есть вы считаете, что все черные вот эти непреуспевающие студенты, они недоделанные, да, значит, они контуженные по жизни, потому что у них черный цвет кожи? Я бы был бы оскорблен этим подобным предложением. Вы им не хотите помочь, вы им хотите сделать, то есть проще. То есть давайте оставим их тупыми, необразованными, брошенными, никому не нужными. Это очень по-американски, кстати говоря. Одна из причин, почему у нас целый ряд гетто появилось в городах, потому что в свое время демократы, прежде всего, которые командовали городами, решать проблемы-то черных они не хотели. Они их посадили на велфер, выдали им бесплатные квартиры где-то, что-то так далее, и сказали, вот пусть они там себе дохнут вместе с крысами и проститутками и на наркотиках. Пусть они себе там вот сидят и воняют в этом квартале отдельном. Главное, чтобы на глаза не попадались. Ну, вот это вот, вот они сделали. Они что, решили эту проблему? Нет. Они ее ухудшили. Вместо того,

0: или хоть небольшие доходы. Им строили специальные вот эти вот здания, где жили люди не на welfare, а именно с небольшими доходами. Это, наверное, имело бы смысл. Потому что вы таким образом пытаетесь помочь и городу, и себе, и, понимаете, и помочь людям с низкооплачиванием, но не бездельникам. Инвалидам надо помогать беременным женщинам, надо помогать и там инвалидам детства или инвалидам труда, что-то такое. Вот это я понимаю. Но помогать, например, безграмотным студентам оставаться безграмотными, это не помощь. Это ухудшение этой ситуации. И как вот этой вот придурковатой губернаторше это не объяснили, я не понимаю. Я бы ей задал вопрос. То есть, вот я еще раз повторяю. То есть, вы считаете, что цветные студенты, они малохольные? Потому что они цветные, да? Потому что она же говорит, что с помощью цветным студентам она отменяет эти экзамены, отменяет эти требования по грамотности. То есть, она признает, что они тупые по жизни, по природе. То есть, получается, я за расовое равноправие и за помощь для них, а она, получается, против. Понимаете, вот весь абсурд в чем. Ой, ребятушки, не знаю, мы это какое-то вот кривое королевство, вот кривых зеркал абсолютно. И чем дальше, тем оно вот зазеркальнее. Вот ты смотришь на это, думаешь, боже мой. Уезжали же в правильную страну, в правильные какие-то, была Западная Германия, была Франция, была Англия, а теперь все это как прахом такой печень, пошло у нас прямо под руками. Как это мы потеряли, не понимаю. Спасибо, что были сегодня со мной, всего доброго, до завтра.
1: Davidson Radio, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: davidsonradio.com.
2: Новости на
3: Davidson Radio.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали революционную методику получения бесконечного запаса иммунных клеток для борьбы с онкологическими заболеваниями. Используя индуцированные стволовые клетки, биологи научились выращивать массивные популяции клеток-предшественников Т-лимфоцитов. В отличие от существующей дорогостоящей терапии, требующей забора и сложной модификации собственных клеток каждого конкретного пациента, новая технология позволяет создавать универсальные, заранее подготовленные клеточные десанты в промышленных масштабах. В ходе доклинических испытаний модифицированные клетки продемонстрировали высокую агрессивность в поиске и уничтожении солидных опухолей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. И прежде всего я хотел бы сказать, что 26 лет сегодня исполнилось нашей программе «Не дня без строчки» обзор американской прессы. Именно 1 октября 2000 года, 26 лет назад, я впервые вышел с получасовой программой в эфир. Тогда еще несколько раз в программе присутствовал и Марк Голуб, с которым мы вели диалог по поводу обзора американской прессы. Я еще помню, выходил с бумажными листами. Тоже было такое 26 лет назад. Пока все это потом как-то организовалось, перешло в компьютерный вариант и так далее. В общем, это все было 26 лет назад. Long Running Show, то, что называется, нашей программе сегодня исполнилось 26 лет. Всех нас поздравляю. Благодарю вас за то, что вы столько лет подряд являетесь соучастниками, слушателями нашей программы «Не дня без строчки» обзор американской прессы. Что касается тем основных, Госдепартамент США объявил о новой политике визовых ограничений для иностранцев. Президент Трамп провел встречу с руководителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Трамп подписал указ о создании единого портала искусственного интеллекта для государственных услуг в стране America.gov. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани представил во вторник, 29 сентября, городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. В результате взлома кадровой базы Пентагона оказались раскрыты персональные данные 2 миллионов 760 тысяч живых людей и еще 294 тысяч умерших. Суд в штате Юта распорядился освободить под залог 71-летнего Дугласа Стюарта Картера, который с 1985 года ждал своей смертной казни. Судебные власти Теннесси назначили на 30 сентября исполнение смертного приговора Кристи Пайк, осужденной за убийство сокурсницы. Это стало первой казнью женщины в штате с 1820 года. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Госдепартамент объявил о новой политике визовых ограничений для иностранцев, которые, по оценке Вашингтона, подрывают демократически избранные правительства стран западного полушария, как сказано, посредством коррупции или деятельности, связанной с наркотрафиком. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа. Новая политика вводится на основании закона США об иммиграции и гражданстве. Он позволяет запрещать въезд иностранцам, присутствие или предполагаемая деятельность которых могут иметь серьезные негативные последствия для американской внешней политики. Цитирую заявление Госдепа. «Подрыв демократически избранного правительства представляет угрозу безопасности и верховенству закона в странах Америки и не останется без ответа». Конец цитаты. Госдеп назвал новый механизм постоянно действующим и позволяющим вводить ограничения по мере появления доказательств. Первые меры коснулись граждан Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Госдепартамент аннулировал визы 12 боливийцев и членов их семей, в том числе бывшего министра юстиции Ивана Лимы, судей, прокуроров, полковника полиции и предпринимателя. Еще 9 граждан Боливии, у которых не было действующих виз, лишились возможности их получить. Вашингтон также аннулировал визы колумбийского предпринимателя Евклидеса Торреса Ромеро и сенатора Марты Перальте Эпиею, двух неназванных граждан Эквадора и перуанского судьи Хуана Карлоса Нуньеса Магаса. Ограничения распространяются на членов их семей. Отдельно Госдепартамент ввел запрет на въезд для генерального прокурора Боливии Рохера Мариаки и его ближайших родственников. Ведомство обвинило его в получении взяток за содействие наркотрафику и помощи лицам, совершившим насильственные преступления в уходе от ответственности. Позиция Мариаки в заявлении не приводится. Президент Дональд Трамп во вторник, 29 сентября, провел встречу с руководителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Он назвал это мероприятие выдающимся собранием умов, которые строят, как он сказал, золотой век Америки. В числе приглашенных были руководители OpenAI, Anthropic, NVIDIA, SpaceX, Meta и Google, ключевые фигуры американской индустрии искусственного интеллекта. Встреча проходила на
фоне призывов ряда экспертов и представителей технологического сектора усилить контроль над агентами искусственного интеллекта из-за опасений по поводу потенциальных рисков их дальнейшей разработки. В день проведения встречи компания OpenAI, создатель ChatGPT, подтвердила, что не будет выпускать свою новую модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Это решение последовало за заявлением властей Австралии о случаях взлома правительственных сайтов и систем агентами искусственного интеллекта, созданными OpenAI. Однако после встречи Дональд Трамп в очередной раз постарался заверить общественность, что угрозы использования новых моделей искусственного интеллекта не так велики, и компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, могут позаботиться о безопасности своих продуктов. Вот три главных итога встречи Трампа с представителями технологических компаний в Белом доме. Итог первый. Соглашение о саморегулировании в сфере искусственного интеллекта. После завершения встречи Трамп вместе с руководителями технологических компаний около 30 минут отвечал на вопросы журналистов. Президент сообщил, что участники встречи подписали документ, призванный служить, как он сказал, средством защиты от потенциальных рисков, связанных с искусственным интеллектом. При этом, по его словам, обязательства, оговоренные в этом документе, скорее носят моральный характер. Согласно условиям соглашения, текст которого был позже опубликован, компании несут ответственность за обеспечение безопасности тех технологий, которые они создают. Компании также договорились внедрить защитные механизмы, обеспечивающие работу моделей искусственного интеллекта в соответствии с заданными принципами. Эти механизмы также должны оперативно выявлять и устранять любые неполадки. Кроме того, они будут сотрудничать с независимыми аудиторами для оценки того, функционирует ли их система искусственного интеллекта надлежащим образом. Независимые проверяющие, как предполагается, также должны будут следить за тем, чтобы агенты искусственного интеллекта и платформы не взламывали, как сказано, технические системы и не получали к ним доступ несанкционированными способами. В некотором смысле это напоминает Конституцию, сказал Трамп, говоря об этом соглашении. Его подписывали самые влиятельные люди мира, и я подписал его как президент. Конец цитаты. И Трамп добавил, что создаст совет для контроля за безопасностью инструментов искусственного интеллекта. Он не уточнил, кто войдет в его состав. При этом глава компании Meta Platforms Марк Цукерберг заявил, что это соглашение вселяет в американские народы клиентов уверенность в том, что технология работает так, как было задумано. И Цукерберг назвал эту встречу историческим разговором. Руководитель Anthropic Дарио Амадеи назвал это способом победить безопасно, как он отметил, сославшись на недавнее высказывание президента США о том, что тот, кто выиграет гонку в сфере искусственного интеллекта, победит во всем. Но при этом ряд экспертов отметили, что это соглашение вряд ли сможет защитить людей от угроз, которые будут возникать по мере совершенствования технологии искусственного интеллекта, ну и что этот документ свидетельствует о формирующемся консенсусе, но не отвечает на вопрос о том, должны ли разработчики искусственного интеллекта нести ответственность за возникающие инциденты. По словам профессора права Сиднейского университета Кимберли Уэзерл, у соглашения, как она сказала, совершенно не впечатляет и было подписано вопреки призывам некоторых мировых лидеров и представителей отрасли принять меры для ужесточения регулирования новых технологий искусственного интеллекта. Уэзерл отметила, что документ, судя по всему, позволяет компаниям самим определять, что считать безопасным, и не оговаривает последствия в случае возможных упущений или нарушений в вопросе безопасности технологий. Вообще, Трамп неоднократно говорил о том, что риски, связанные с искусственным интеллектом, не так уж велики. Он утверждал это, даже несмотря на то, что ведущие компании в этой сфере призывали к усилению контроля над технологиями искусственного интеллекта. В понедельник компания OpenAI объявила, как я уже сказал выше, об отказе от выпуска своей новейшей флагманской модели искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra. Из соображений безопасности. Система кибербезопасности компании привлекла к себе серьезное внимание после ряда громких инцидентов с участием ее технологий. В частности, случаев, когда созданные OpenAI модели искусственного интеллекта получили несанкционированный доступ к правительственным сайтам и системам в Австралии. То есть они сделали то, что захотели, выйти, собственно, из-под контроля.
Второй итог этой встречи – ставка на расширение сети дата-центров. Трамп вновь заявил о своей поддержке стремительного расширения сети дата-центров, важнейшей инфраструктуры, обеспечивающей работу систем искусственного интеллекта. Планы по развертыванию дата-центров у нас в стране, в США, вызвали протесты местных сообществ по всей стране из-за опасений по поводу высокого энергопотребления такими объектами и их потенциального воздействия на окружающую среду. Кроме того, строительство дата-центров может стать политической проблемой для республиканской партии Трампа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Marist Poll совместно с NPR и PBS News, в начале этого месяца 65% зарегистрированных избирателей высказались против строительства дата-центров своих регионов. В ответ на эти опасения Трамп заявил, что технологические компании будут стараться сделать так, чтобы люди были, как он сказал, довольны строительством центров обработки данных. Эти крупные, влиятельные, очень богатые и очень умные компании внесут огромный вклад в развитие местных сообществ, сказал Трамп журналистам. Ранее Трамп писал в социальных сетях, что единственная причина, по которой местные сообщества могут выступать против дата-центров, это если они, как он сказал, хотят остаться отсталыми и бедными. Дженсен Хуанг из компании NVIDIA, производящей чипы искусственного интеллекта, необходимые для работы систем искусственного интеллекта, после встречи с Трампом заявил, что центры обработки данных следует называть фабриками суперинтеллекта. Эти объекты способствуют, как он сказал, реиндустриализации Соединенных Штатов и создают рабочие места в различных секторах экономики, так он добавил. Ну и третий итог, собственно, вот продолжение этой мысли. Во вторник Трамп подписал указ, предписывающий правительственным ведомствам и агентствам США начать использовать термины SI. SI – это аббревиатура от Superintelligence и Superintelligence, то есть два слова без аббревиатуры, то есть суперинтеллект. И отказаться от использования термина «искусственный интеллект». Согласно указу, термин SI, Superintelligence, должен заменить AI, Artificial Intelligence, то есть искусственный интеллект, в официальной переписке, в публикациях на сайтах, в отчетах и других видах коммуникации. В указе говорится, что по мере усовершенствования технологии искусственного интеллекта некоторые возможности отражают новые возможности, не просто развитие искусственного интеллекта, а, как он сказал, новую эру суперинтеллекта. Выступая на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп отметил, что слово «искусственный» (artificial) придает несколько негативный смысл термину. Некоторые лидеры технологической отрасли, в том числе Цукерберг и Маск, а также другие лица из окружения президента, уже начали использовать термин «суперинтеллект». Но, по мнению ряда экспертов, поскольку представители технологического сектора согласились с этим термином и его используют, то США вполне могут задать новый стандарт наименования технологии. Однако после выступления Трампа в ООН некоторые эксперты подчеркнули, что термин «суперинтеллект» интеллект уже используется в науке, но имеет совсем другое значение. Это разум, который превосходит человека во всем. Они отметили, что использование термина в значении, предложенном Трампом, может создать путаницу. Дамы и господа, я благодарю вас за внимание. Время в нашей программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. До встречи.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк объявил о расширении программы праздничных улиц к Хэллоуину. Часть городского пространства временно отдадут пешеходам, детям и праздничным мероприятиям. Октябрь в Нью-Йорке официально начинается не только с осени, но и с подготовки костюмов, тыкв и конфет. Сегодня на американские экраны возвращается популярная комедия «Начальная школа Эббот». Актеры обещают особенно удачную новую часть сериала и уже дразнят зрителей праздничной серии к Хэллоуину, подробности которой создатели пока держат в секрете. Необычная примета подозреваемого может помочь полиции. Разыскивается мужчина, который был одет в цилиндр. Его связывают с нападением на 3 человек в Нижнем Истсайде Манхэттена. Полиция просит жителей помочь установить его личность. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Как хорошо.
3: Как размножаются гаврицы? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы?
4: Ну кому это нужно?
5: Михаилу Братславскому!
3: В программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Сегодня у нас будет с вами 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Вопросы я подобрал очень и очень интересные, познавательные. Даже мне они оказались весьма-весьма интересны в процессе подготовки сегодняшнего эфира. Ну и сегодня я, как обычно, готов поблагодарить тех, кто поддерживает мои программы на протяжении долгих лет. В частности, я бы хотел напомнить всем тем, кто ищет место, где бы можно было бы проводить время и с удовольствием, и с интересом. Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное, вы можете дружить. Как сложно найти друзей в общем-то, зрелом возрасте. Принимают все планы MLTC, программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Я бы хотел напомнить о том, что центр Enriched Adult Daycare собирает посетителей и не только касательно района Бруклина, но и из Квинса, и из Фараковой. У меня для вас хорошая новость, для тех, кто живет в Бронксе. В Бронксе открылся филиал, еще один центр Enriched Adult Daycare. Enriched – это расширенные возможности. Но чем они расширены? Друзья, по радио об этом не рассказать. Три этажа, на всех трех этажах есть чем заниматься. Так вот, в Бронксе тоже открылся трехэтажный центр Enriched Adult Daycare. Телефон для того, чтобы приехать, ну, я бы назвал это экскурсию, хотя, ну, бог его знает, наверное, не экскурсию надо называть, а знакомством с центром. Хотите познакомиться с центром, вам не обязательно оставаться, вам не обязательно принимать решение до того. Просто приезжайте посмотреть. Позвоните по телефону 718-928-7373, и за вами приедут, вам назначат время, за вами приедут, вас накормят, напоят, устроят праздник, и потом привезут домой. Это, собственно, звучит как один старый и не совсем эфирный анекдот. Но так и есть. 718-928-7373. Запишите этот номер. Еще одно предложение касается тех, кому необходима работа. Телефон 718-232-4850. Я говорю про агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в районе Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. До 24 часов можно оформить через агентство Welcome Care. Если в семье есть человек, которому необходима помощь 24 часа, и по состоянию здоровья надо находиться в Nursing Home, но вы бы хотели остаться дома, позвоните. Программа 12 плюс 12 позволит вам остаться дома на своем диване у своего любимого телевизора. Программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес аварию, травму, перелом, инфаркт, инсульт, операцию. У вас есть программа краткосрочной помощи через агентство Welcome Care. 718-232-4850. Ну и отдельно программа для детей. Для детей с аутизмом есть специальная городская программа. Оформить все льготы можно через агентство Welcome Care. И программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Такие специалисты, как массажисты, физиотерапевты, логопеды помогут. Для послешкольной программы те, кто специалисты, которые помогут с приготовлением домашних заданий, дошкольная программа, возможно, какие-то спортивные навыки, например, плавание, помогут развить и дисциплину. Родители получат дополнительные свободные часы в течение дня. Позвоните в агентство, вам ответят на все вопросы. 718-232-4850. Кстати, подскажу вам пару вопросов. А как оплачивается ли это страховкой? Хороший вопрос, правда? И сколько часов можно получить в течение дня? Еще один хороший вопрос. Позвоните 718-232-4850 и получите ответы на эти вопросы. Ну вот, пожалуй, мы готовы с вами приступить к открытию нашей программы, к началу нашего игрового эфира. Я лишь хотел бы еще раз два слова напомнить, что время идет, и оно идет очень и очень быстро. Для тех, кто планирует попасть на концерт 15 ноября в 3 часа дня, это большой праздничный концерт, пройдет в Еврейском центре, вы услышите человека, который еще не бывал в Нью-Йорке. То есть, ну, возможно, он бывал уже в Нью-Йорке, но с такой большой красивой концертной программой вы не могли его видеть в Нью-Йорке, но зато могли видеть во всех других странах Европы, потому что он приглашенный гость, приглашенный солист был, наверное, во всех европейских самых крутых залах. Константин Риттер-Кобылянский. Высоченного роста, под 2 метра ростом человек. Кавалер-баритон, кстати, специально для Ирочки, она, наверное, уже присоединилась. Ирочка, я вас ввел в заблуждение. Кавалер-баритон – это не потому, что у него, значит, есть дополнительное специальное образование, докторская степень в области музыки, совсем по другой причине. Кавалер-баритон – это такая разновидность баритона, она есть в немецкой музыке. То есть вот в Германии у них есть определенное распределение, и это говорит о определенной мужественности в голосе, определенном металле в голосе, о том, что этот голос, он подходит для лирических и, значит, партии и партии любовников, ну и так далее. Я много об этом прочел, готовясь к нашей программе и к ответу, правильному ответу на вопрос. Ну уж неважно, Ира, я думаю, что вы меня простите. Тем более, что завтра пятница, шаббат. Вот, так что простите точно. А мы с вами на территории праздника Суккот. Так что еще раз, это очень и очень хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, поэтому я напомню, что в эфире программа «Радио Ринг», «Эрудит», и у вас есть возможность участвовать в программе и отвечать на мои вопросы, которые я для вас приготовил. 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Есть еще, кстати, дорогие друзья, есть еще один бонус, который я готов предоставить тем, кто в течение следующей недели приобретет билеты на концерт. Тот, кто приобретет билеты на концерт Константина Риттер-Кобылянского, получит 2 билета на большой праздничный симфонический концерт в Манхэттене в одном из крутейших залов. Оркестр 62 или 64 человека. Я сегодня не буду рассказывать подробности, поскольку это подарок. Поэтому у вас следующая неделя. Для всех, кто откликнется на мой призыв на следующей неделе, вас всех ждет это предложение. Бесплатный, то есть в подарок вы покупаете билеты на один концерт и получаете еще билеты на еще один концерт. Но об этом отдельно. Если хотите знать подробности, позвоните Татьяне. 646-734-3339. 646-734-3339. Кто первый, тот первый. У того лучшие места будут и на одном концерте, и на другом концерте. Звоните, да хоть сейчас прямо. Давайте сыграем, а потом будем созваниваться. Внимание, друзья, объявляю регистрацию на игру «Эрудит». У нас с вами есть ровно 90 секунд. Давайте начинать. Приглашаю вас в наше с вами пространство. Кстати, а почему бы мне не добавить эти билеты еще и в свое спортивное интеллектуальное состязание? Давайте-ка победитель сегодняшней игры получит помимо бутылки бальзама, бальзам Мустаг. Это потрясающий напиток крепостью 45 градусов. Вкус ликера, он сладенький, приятный на вкус. Это не такой, знаете, не жесткий тупой градус, Вот, а это приятный на вкус напиток, бальзам Мустак, 45 градусов. Черный бальзам включает в себя огромное количество полезных составляющих природного происхождения. И это подарок, подарок победителю сегодняшней игры. И плюс к этому, плюс дополнительно к этому, еще и билеты на симфонический концерт. Тоже подарок. Вот, кстати, представляете, и напиток, и билеты можно выиграть сегодня, добравшись до 12-го вопроса. 718-303-7570. Я коротко напомню правила игры. Они очень простые. Если вы гость города, если вы первый раз слышите программу, если вы много лет ее слушаете, но хотите выиграть билеты на симфонический концерт, вы хотите выиграть замечательный бальзам Мустак, попробуйте не просто слушать, а зарегистрироваться и сыграть кнопочками на своем телефонном аппарате. 718-303-7570, 718-303-7570. Вот номер телефона нашего игрового эфира. Я подожду еще 15 секунд. Больше ждать, к сожалению, не могу, и наш вагончик знаний отбывает от станции Дэвидсон Радио. 718-303-7570, 718-303-7570. Мы начинаем игру. Прозвучал сигнал, который говорит о том, что мы начинаем игру. Вопрос под номером один. Внимание! Мечи, вторая буква Е, мечи предлагали перековать на клюшки, на кирпичи, типа мечи на кирпичи, на орала.
1: Введите свой ответ.
0: И тут кто орала? Мечи предлагали перековать на клюшки, на кирпичи или же на орала. Так, так, так. Пара человек остались за бортом игры. Некоторое количество игроков ошиблись, но в основном все ответили правильно. Давайте проверим наши телефоны. Работают ли наши студийные телефоны? Телефон студии 718-303-9090. И если есть кто-то, кто понимает, о чем я говорю, перекуем мечи на что, вот, то добро пожаловать. Наберите номер 718-303-7570. Если вы наберете... О, много звонков. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мечи на орала.
0: Орала. Переключу мечи на орала. Спасибо. Это правильный ответ. Я вам должен сказать при этом, дорогие друзья, что я помню свое детство. И у папы... Папа был... Мало того, что он был практикующим доктором, он еще был и ученым. И вот у него на столе, в его кабинете... Его кабинет не в больнице, не в институте низких температур, где он тоже работал, а у нас в квартире у него был свой кабинет, не сразу, потом уже, чуть попозже, был свой кабинет, там было его кожаное кресло, были еще два кресла сбоку, еще было два кресла в углу комнаты, там был журнальный столик, нижние полки, все, и на столе стояла вот эта вот скульптура «Перекуем мечи на орала». Что же это такое? Чтобы прекратить вражду, нужно перековать мечи. Это понятно, но непонятно на что, да? Некоторые думают, что орала – это что-то вроде рупора, и происходит от слова «орать». Отсюда они толкуют крылатое выражение таким образом: «Хватит воевать, давайте договариваться». Конечно же, это не так, не об этом шла речь. Орала в переводе с церковно-славянского означает плуг, то есть это призыв прекратить войны и вместо них заняться созидательной деятельностью. Этот фразеологизм в разной форме использовали в своем творчестве художники и поэты. Например, у Боротынского есть такие слова: «Прилежный мирный плуг, взрывающий бразды, почетнее меча». Или в стихотворении поэтессы Юлии Друниной были такие строки: «Мы бы рады мечи на орала, но пока только снится покой. Новобранцу платком помахала мать, а после закрылась рукой». В Ветхом Завете в книге пророка Исаии говорится: «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекует мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Конец цитаты. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Кстати, хотелось бы не забыть поздравить всех тех, кто отмечает славный праздник Суккот. Вы знаете, есть у этого праздника целый ряд традиций. Еврейские праздники вообще славны определенными традициями. И как сегодня в своей программе Рабай Лев Кацин говорил, а вот какой урок я вынес, ну вот, из ситуации с самолетом, сегодняшней или вчерашней ситуации с самолетом. Так вот, еврейские праздники, помимо исторических каких-то достоверностей, которые обычно празднуются уже тысячелетиями, есть еще и уроки, которые по сей день, в настоящее время, выносит тот, кто изучает Тору, тот, кто изучает уроки прошлого. Второй вопрос. Ледяная дорога Аллы Пугачевой была у кого? У чего? У айсберга, у Титаника, у оленей утром ранним.
1: Введите свой ответ.
0: Ледяная дорога Аллы Пугачевой была у айсберга, у Титаника, у оленей утром ранним. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей! Чуть-чуть удивили, но ладно, так оно, как говорится, тому и быть. Вам слово, здравствуйте. Говорите вы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, ледяной дорогой айсберг из тумана выплывает.
0: Вырастает.
2: Вырастает.
0: Спасибо, действительно, автор музыки Николаев Игорь, автор слов «Козлова Лидия». Ледяной горою айсберг из тумана вырастает и несет его течением по бескрайним по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. Правильный ответ под номером 1. Я помню время, когда появилась эта песня. Я думаю, что вы тоже, уважаемые радиослушатели, помните. Вы помните, что каждая следующая новая песня Аллы Борисовны Пугачевой была просто сенсацией. И когда появилась «Арлекино», когда после «Арлекино» появились «Миллион алых роз» и «Айсберг», и каждая новая песня – это было реальное новое музыкальное событие той страны. Вот, Алла Борисовна Пугачева.

0: всего лишь третий. 2 секунды. Время закончилось. Время закончилось. Мы спросим кого-нибудь. Вот давайте где-нибудь здесь. Вам слово.
1: Бутсы.
0: Они носят бутсы. А вы что скажете?
1: Бутсы одевают футболисты.
0: Бутсы носят футболисты. Никто с этим не спорит. Действительно, кстати, невероятно интересная история была происхождение этого вида обуви. Бутсы. Специальная обувь для игры в футбол. Можно найти огромное количество моделей известных брендов, выполненных из различных материалов. От пластика до кожи кенгуру. С шипами и без них. Футбольные бутсы прошли длительный период своего развития, в процессе которого они превратились в сложное высокотехническое изделие. Первое упоминание о них относится к периоду проявления английского короля Генриха VIII. Получив травму во время игры, Генрих VIII приказал своему личному сапожнику Корнелиусу Джонсону изготовить для него специальную обувь. Футбольные бутсы короля числились в списке его большого гардероба в 1526 году. К сожалению, они не сохранились до наших дней, однако есть догадка, что именно эти бутсы сейчас находятся в частной коллекции белорусского бизнесмена Александра Сватковского. Что ж, это невероятно интересно. Бутсы, которые были изготовлены в 1526 году, находятся в Белоруссии. Вот. А почему их нельзя восстановить, как вы думаете? Прошло-то всего лишь каких-нибудь там 500 лет. Ну, чуть больше. Чуть больше 500 лет. Динозавра или там какого-нибудь зверюшку можно восстановить, хотя прошло какое-то количество миллионов лет. А вот бутсы 500 лет назад восстановить нельзя. Надо сделать много таких бутсов. Пусть у всех в коллекции будут одинаковые бутсы. И тогда они обесценятся. Друзья, это была шутка. Ну, а у нас с вами на часах ровно 4 часа 30 минут. Время прерваться на новости. Короткие новости на Дэвидсон Радио. Слушайте нашу волну.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель Бруклина получил от Кон Эдисон совершенно неожиданный счет более чем на 31 тысячу долларов. История попала к журналистам потребительской рубрики телевидения. Для обычной квартиры такая сумма выглядит настолько невероятно, что теперь выясняют, откуда она вообще взялась. В Теннесси не смогли привести в исполнение смертный приговор Кристи Пайк, осужденной за убийство, совершенное в 1995 году. По сообщениям о процедуре, женщине ввели 2 дозы препарата, однако казнь завершить не удалось. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. История уже вызвала новый спор о применении смертельных инъекций. Один из самых странных сюжетов сегодняшнего дня. Сотрудникам, которые проверяют документы пассажиров в аэропортах по всей стране, запретили сидеть во время проверки. Стулья у стоек начали убирать, так что борьба за безопасность воздушных путешествий неожиданно добралась и до мебели.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля – изумительные музыканты, знакомые нам и любимые.

0: Мы и нами подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души. Виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авива Вивской оперы «Блестящая сопрано». Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Мы продолжаем программу «Эрудит». Мы остановились на третьем вопросе. И вопрос этот был касательно игры футбол. Буцы. Вот о чем мы говорили. Ну, а сейчас мы переходим к следующему вопросу. Это четвертый вопрос. Будьте внимательны, не ошибайтесь. Есть такая молния: шаровая, квадратная, пирамидальная.
3: Введите свой ответ.
2: Есть такая молния: шаровая, квадратная, пирамидальная. Итак, у нас с вами есть ответы. Вы молодцы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Шаровая молния.
2: Шаровая, вы что скажете? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, еще раз. Это шаровая молния.
2: Шаровая. Так. Так. Хорошо. Шаровая. А если бы сказал змейка? Есть такая молния — змейка. Да. Змейка ведь тоже есть такая молния. Действительно, шаровая. Шаровая молния – природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единая физическая теория возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлена. Также существуют научные теории, которые сводят феномен к галлюцинациям. Существует множество гипотез, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похоже, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, так что вопрос о природе шаровой молнии остается открытым. Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Вопрос такой. Больше всего анекдотов про родственников сложено... Про кого? Про зятя, про тещу, про троюродного брата, двоюродной сестры.
3: Введите свой ответ.
2: Больше всего анекдотов про родственников сложено про зятя, про тещу, про троюродного брата, двоюродной сестры. 7 секунд осталось. Ну, что ж такое, и никто не хочет ошибаться, а? Простой вопрос. Вам слово. Здравствуйте.
6: Про любимую тещу.
2: Про любимую тещу. Все верно, так оно и есть. Небольшой комментарий. Почему анекдотов про свекровь почти нет, а про тещу их так много? Скабрезные шутки и черный юмор – мужские жанры, а свекровь – это мать мужа. Поэтому анекдоты про свекровь сочинять некому. Но это шутка, правда? Как и все прочее. Но есть и другая причина. Свекровь воюет с противником напрямую, то есть просто атакует невестку и ссорится с ней. А теща старается влиять на зятя с помощью манипуляций, поэтому отношения тещи и зятя окутаны паутиной смыслов, которую так любит анекдот. Ненависть тещи проявляется иначе, чем ненависть свекрови, поскольку невестку свекровь не боится. Например, она не думает, что в результате ссоры с ней невестка может направить на ее сына агрессию и причинить ему физический вред. По поводу зятя у тещи такой уверенности нет. Страх за дочь мешает теще ссориться открыто. Отсюда все эти льстивые увещевания и знаменитые своим лицемерием тещины блины с ядом, в то время как свекровь – это волк-оборотень, теща-змея, подползающая тихо и бесшумно и парализующая жертву. Кстати, этот комментарий я взял из какого-то справочника, точно сказать не могу. Наверное, этот справочник касался анекдотов, типа справочник анекдотов. Анекдоты про тещу потому-то и потому. Правильный ответ под номером 2, и мы переходим к следующему вопросу. 6-й вопрос. Самая престижная театральная российская премия называется «Золотая маска», «Золотая каска», «Золотая указка».
3: Введите свой ответ.
2: Самая престижная театральная российская премия называется «Золотая маска», «Золотая каска», «Золотая указка». 4 секунды осталось. 3, 2, 1. Время закончилось. Кто-то там остался вне игры, не успев предложить никакого варианта ответа. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мишенька. Во-первых, спасибо за полный ответ. Это про баритон.
2: Про баритон?
7: Конечно. А тут золотая маска.
2: Но с 22-го года, наверное, золотая каска, да?
7: У них все в касках. Это другое дело.
2: Это да. Хорошо, Ирочка, спасибо. Действительно, «Золотая маска» – правильный ответ. Национальная театральная премия «Золотая маска» она была учреждена еще в 1994 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства – драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл театра кукол. «Золотая маска» – российский театральный фестиваль. Весной каждого года, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России, «Золотая маска» – самая престижная награда в области театрального искусства и настоящая хроника современного российского театра, включающая все основные тренды его развития. Интересно, считается ли, вершиной... Нет. Представителями российского театрального искусства – спектакль, который у нас вот тут в Нью-Йорке идет, и два артиста представляют артист и артистка. Одна из них Чулпан Хаматова, а второй парень выскочил из головы, его фамилия, не помню, но он был КВНщиком, известным КВНщиком. Мне кажется, он играл за донецкую команду. Вот, он в свое время когда-то был КВНщиком и играл за донецкую команду, и они тогда вместе с одним типчиком, который тоже из донецкой команды, там был Света, это Володя, и еще один парень, тоже фамилию его не помню, вот они были такие вещеватели, они играли типа а-ля на инструменте и рассказывали о том, таким вот старым текстом рассказывали о том, что происходит в стране. Очень смешные номера были, этих номеров было 2, а вот парень вырос в хорошего артиста, прям хороший артист, честно. Итак, Национальная театральная премия «Золотая маска». Об этом мы поговорили. Ответ правильный под номером 1. А мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. По легенде, идея конвейера родилась у Форда. Вот вопрос, где такое могло произойти? На скотобойне, на стройке, на футболе.
3: Введите свой ответ.
2: Идея конвейера родилась у Форда на скотобойне, на стройке, на футболе. Две секунды осталось. Я бы вас еще больше запутал, если бы сказал в аэропорту. да? Идея конвейера. Но думаю, что конвейер аэропорта вот с подачей багажа, он появился позже, чем конвейер у Форда. Итак, внимание, правильный ответ. Ответы разделились на три версии. Меньше всего ответов, связанных с футболом. На стройке таких ответов приличное количество, но больше всего, конечно же, правильных ответов, ответ на скотобойне. Ошеломляющему успеху Генри Форда вначале способствовало и то, что он собрал прекрасную команду талантливых инженеров и экономистов, которые позже, по сути, разогнал, сделавшись нетерпимым к ситуациям, когда ему указывали на ошибки в организации планирования, маркетинга и бизнеса в целом. Кроме того, именно Генри Форд ввел минимальную гарантированную зарплату. До Форда ни на одном предприятии мира не платили $5 в день. Форд как бы поднял общий жизненный стандарт среднего американца. Влияние его огромно. С Генри Форда, по сути, началась промышленная революция в США. В 1945 году Генри Форд ушел с поста президента своей корпорации, и 7 апреля 1947 года, через практически два года, скончался в Дирборне в возрасте 83 лет. Правильный ответ у нас под номером один. И мы переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Босса-нова. Это что же это такое? Стиль музыки, смена руководства, рождение наследника.
3: Введите свой ответ.
2: Босса-нова. Это стиль музыки, это смена руководства, босса-нова, или же рождение наследника. Выбираем быстрее, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, время заканчивается. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, хорошо, так чисто теоретически спрошу, просто чтобы, говорить.
7: Босса-нова, это стиль музыки.
2: Это стиль музыки, что вы скажете, здравствуйте. Говорите.
5: Это смена руководства.
2: Смена руководства. Есть такой вариант, кстати, босса-нова. Смена руководства. Так еще несколько человек ответили среди наших игроков. Вот босса-нова. Новый босс, да? На самом деле, босса-нова одним словом, или же босса-нова, то есть здесь как бы два ударения, два различных слова. Жанр бразильской популярной музыки. Я обожаю просто эту музыку и в машине слушаю ее постоянно. Просто есть целая радиостанция, которая бесконечно транслирует музыку босса-нова. Итак, представляющий собой синтез местного фольклора. Баяу, самба, ну и джаза, особенно кул-джаза и блюза. Босса-нову иногда ошибочно описывают как афро-бразильское изобретение, тогда как специфика босса-новы сформировалась благодаря творческой работе белых бразильских музыкантов. Основоположником босса-новы считается композитор Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберто. В качестве первой босса-новы называют песню Жобина «Довольно грустить», которую первоначально в 1958 году спела Элизет Кардозу. Но всемирную известность песня получила позднее, в 1959 году, в интерпретации Жуана Жильберту. Мировой эмблемой же босса-новы стала сочиненная также Жобином песня «Девушка из Ипанемы», «Ипанема Гёрл», которую впервые в 1962 году исполнила певица Аструд Жильберту. Вот, ну, это совершенно потрясающая песня. Песня «Девочка из Ипанемы». Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к девятому вопросу. Символом пива Гиннес является арфа, дракон, зеленый змей.
3: Введите свой ответ.
2: Символом пива Гиннес является арфа, дракон, зеленый змей. Гиннес. Или Гиннес. Одна секунда. Время закончилось. Все три варианта набрали свои голоса. Внимание, дорогие друзья. Три версии я вам предложил. Арфа, дракон, зеленый змей. И у нас все три версии набрали свои голоса. Кто нам подскажет? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте.
8: Алло.
2: Да.
8: Просто небольшая поправка. Не Жобин, а Жобим М на конце. I'm sorry.
2: Да ничего, нормально. А по поводу пива что-то знаете?
8: Нет. Я просто услышал, что это.
2: А я сказал Жобин, да? Н сказал, да, точно, да. Уверен?
8: Жобим, М на конце, Миша.
2: М, я знаю, Карлос Жобим, конечно.
8: Да.
2: Я ошибся? Спасибо. Я не могу сейчас тоже сказать, ошибся или нет. Я переслушаю программу, но вряд ли я мог ошибиться. Хотя, вы знаете, это радио, последняя буква, ошибка в последней букве, может быть. Какой-то был анекдот классный. Алло, здравствуйте. Это Рабинович? Он говорит, нет. Но это телефон 718-355-7899. Он говорит, нет. 355-7899. Говорит, надо же, ошибка в 10-м знаке, а такая разница. Это Иванов. Правильный ответ. Правильный ответ у нас арфа. Арфа, ирландская арфа. Невероятно красивый музыкальный инструмент. Мифы и легенды об ирландской арфе отсылают нас к древним дохристианским верованиям ирландцев. С 1541 года арфа – символ Ирландии. По сей день это красота висит на посольствах Ирландии в самых разных странах мира, напоминая о чудесном народе с Изумрудного острова. С 1862 года арфа официально присутствует на товарном знаке Гиннес. Неудивительно, ведь Ирландия, Гиннес, пабы – это понятия и явления, которые неизменно следуют один за другим. Арфа – это красота, которая сопровождает красивейшую страну, великий пивной бренд и присутствует в оформлении многих пабов. Лучшего места для отдыха и общения не придумать. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Один из мифов Юкогиров говорит о том, что причиной гибели мамонтов стал Моисей, Ной, Адам.
3: Введите свой ответ.
2: Один из мифов Юкагира говорит о том, что причиной гибели мамонтов стал Моисей, Ной или же Адам. Время закончилось, ответы разделились, есть правильные, есть неправильные. Интересно, что вы знаете по этому поводу. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте. Нет ответа, вам слово. Здравствуйте.
9: Еще раз здравствуйте. Так как мамонты были очень большими, то они не поместились их в ковчеги, и поэтому Ной виноват в этом.
2: Спасибо. Вы практически мой комментарий рассказали. Так оно и есть. Действительно, правильный ответ – Ной. Ной – ответ под номером 2. И действительно, они были большие. Юкагиры, испытавшие сильное русское влияние в своей мифологии, имеют сюжет о том, что мамонтов Ной прогнал с ковчега во время Всемирного потопа. Они были слишком толстые и тяжелые, и вот к чему приводит неспортивный образ жизни. Хотя сказать, что у мамонтов он был неспортивный, наверное, ничего не сказать. Конечно, просто это были крупные животные. Интересно, что я вот вам представил Адама, Ноя, Моисея, да, и здесь есть некая закономерность. Адам – первый человек, да, и человека Творец создал на шестой день творения. Почему он создал человека на шестой день творения? Я думаю, потому что в Торе написано, что когда Творец создал человека, он еще дал ему и пропитание, и дал ему, или пообещал ему пропитание, пообещал ему питье, то есть как бы все то, что необходимо для жизни. Соответственно, растения, птицы, животные должны были появиться до того, как появился человек. Так оно, по сути, и случилось. Вот Ной является 10-м поколением от Адама, от первого человека. За 10 поколений мир успел сотворить с собой такое, что был вынужден Ной по руководству Творца создать ковчег 150 локтей в длину, 50 локтей в ширину, и туда собрать каждой твари по паре. Ну вот, и при этом еще мамонтов туда не взяли. Моисей, кажется, 10-е поколение от Ноя. Надо это проверить. Сейчас я счетом на 100% не уверен. Вот, но надо проверить. Правильный ответ под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Это 11-й вопрос. Джон Донн. Джон Донн был католиком, протестантом, православным.
3: Введите свой ответ.
2: Джон Донн был католиком, протестантом или же православным. Время закончилось. Ответы ваши получены. Мы смотрим, есть ли у нас правильный. Есть у нас правильный ответ. Это замечательно. Это замечательно. Есть и подсказчики. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Еще раз здравствуйте. Православным.
2: А нет, мой друг, нет. Он был католиком. Джон Донн в молодости учился в Оксфорде и в Кембридже, но диплома не получил, поскольку его присуждение требовало протестантского вероисповедания, а значит, уход из католицизма. Стойкий в своей вере Джон Донн ей не изменил. Я имею в виду вере. Ей вере своей не изменил. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к последнему, к финальному вопросу нашего сегодняшнего интеллектуального забега. Вопрос под номером 12. Сциллой и Харибдой. Интересные слова. Сцилла и Харибда. Сциллой и Харибдой в Петербурге называли рестораны, полицейские участки, растральные колонны.
3: Введите свой ответ.
2: Сциллой и Харибдой в Петербурге называли рестораны, полицейские участки, растральные колонны. Время закончилось. Время закончилось. Так. Время закончилось. Есть у нас правильных ответов 2. Неправильных ответов 2. Подсказчики есть. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
11: По смыслу это растральная колонна. Я хотел добавить про Джон Донна. Это же ему принадлежит именно фраза. Как он звонит колокол? Почему-то все думают, что это старик Хэм придумал. Нет, это богослов Дон Джон, это его фраза.
2: Дон Джон, да. Спасибо. А что вы скажете? Здравствуйте. Говорите? Нет, говорите вы.
12: Расстранной колонной.
2: Колонны. Два ответа колонны. Есть ли другие версии? Пожалуйста, вам слово.
12: Расстранной колонной.
2: А было сказано, окей. Все понял? Хорошо. Хорошо. Нет, друзья, не колонны. Правильный ответ – рестораны. На Большой Морской улице в центре Петербурга до революции друг напротив друга стояли два ресторана – «Борелля» и «Дюссо», сверкающие соблазнительными витринами, мимо которых невозможно было пройти. Именно их петербургская интеллигенция назвала «Сциллой» и «Харибдой». Пройти мимо них – было крайне затруднительно. Что ж, давайте поздравим наших победителей сегодня с тем, что они выиграли. Я хочу поздравить и тех, кто у нас вылетел на этом вопросе, и тех, и других. Все перезвоните, все получите призы и все получите билеты. На этом прощаюсь, с вами будьте здоровы. Пока. С вами был Михаил Брославский, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Пока.
13: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
14: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
13: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
14: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну, а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты замедлили выдачу разрешений на экспорт в Китай некоторых деталей для гражданских самолетов. По данным источников Reuters, зависимость китайской авиационной промышленности от американских поставщиков Вашингтон рассматривает как дополнительный рычаг в торговых переговорах с Пекином. Представители сирийского правительства и ливанской Хизбаллы провели закрытые встречи в Турции. По данным источников Reuters, это были прямые переговоры сторон, отношения между которыми остаются крайне напряженными. Официально о встречах ранее не сообщалось. Путин заявил, что рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Пекин пока официально проведение встречи не подтвердил, однако китайское министерство иностранных дел подчеркнуло значение контактов руководителей двух стран. Администрация Трампа потребовала от Франции и Германии использовать часть чрезвычайных запасов дизельного топлива для снижения напряженности на мировом рынке. По данным источников Reuters, в противном случае Вашингтон рассматривает возможность ограничить американский экспорт дизельного топлива в эти страны. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program, Веска Learning Center.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
4: Davidson Radio.
1: Слушать подано.
5: Всем здравствуйте, Карина Дюваль с вами в прямом эфире 718-303-9090. Это телефон, по которому вы можете задать свои вопросы и получить профессиональные ответы сегодня, начиная вот с этой минуты и заканчивая 5 часов 34 минуты, это когда заканчивается наш прямой эфир. И вот эти вот 25 минут, они в вашем распоряжении, 718-303-9090. Не отличаются, наверное, большим разнообразием темы, как и вообще, в принципе, моя работа довольно рутинная, однообразная, и проблемы у всех, в общем-то, очень-очень в чем-то похожи. И заблуждения, если есть, то они тоже массовые. Нет таких людей, которые... уникальное какое-то у него вот заблуждение возникло, единственное, а все остальные понимают. То есть если заблуждаются, то многие. Я сегодня хочу поговорить о завещании. Навеяно делом, навеяно конкретным нашим клиентам. А ситуация возникла вот какая. Муж оставил на жену завещание. Муж об этом подумал. Он предусмотрел это заранее, хоть и был тяжело болен, но он помнил, что у него есть дети от первого брака. Он понимал, что они будут претендовать на наследство. И дабы защитить свою горячо любимую жену, он оставил на нее завещание. Что значит «вам оставили завещание»? Многие думают, что если есть завещание, то это уже все, вы уже собственник. На самом деле это не так. Завещание – это всего лишь односторонняя воля. Это односторонняя сделка. Когда человек делает распоряжение на случай своей смерти, что я такой-то, такой-то завещаю на случай своей смерти все свое имущество, или не все, как он захочет, своей жене. Чем это отличается, скажем, от договора дарения? Договор дарения там, или договор купли-продажи, или какие-то еще договоры, они двусторонние. То есть один человек дал, второй сдал, второй человек принял. Я дарю Второй я принимаю в дар. И вот когда сделка подписана двумя сторонами, один передал, второй принял, вот это уже называется дил. А когда человек пишет завещание, то это еще не дил. Это всего лишь его воля, которую, кстати, он может изменить, и он это завещание может переписывать сколько угодно раз в жизни, оно его вообще ни к чему не обязывает. И когда наступает вот момент X, когда этот человек умирает, лица, в пользу которых оставлено завещание, не становятся автоматически собственниками. То есть мы говорим сейчас о российском законодательстве. В Америке тут по-другому, тут можно оформить право собственности так, что человек становится автоматически, а есть тут определенные нюансы, но мои клиенты – это люди, у которых, которым оставили наследство за границей, наиболее распространенные юрисдикции, с которыми мы работаем, Россия и Украина. И тут надо понимать, что если вам оставил человек завещание, то вы должны в наследство вступить. Что происходит, если вы в наследство не вступили? Вы можете потерять свои права на наследство. Так вот, молодой человек или уже не очень молодой, он до того, как он ушел в мир иной, он оставил завещание в пользу своей супруги. У него от первого брака дети, которых супруга в глаза никогда не видела. Вообще никогда. То есть это когда-то было там 30-40 лет назад. И в итоге она не подала. А имущество осталось в том числе в России. Вот, в итоге она не подала на наследство, потому что она считала, что ну как же, завещание, значит оно и так ее. Дайте мне одну секунду, закрою окно, очень шумно. Ой, спасибо за ожидание. Значит, а дети, тем не менее, дети узнали о его смерти, и дети подали. Дети подали заявление на вступление в наследство. И теперь, когда выяснилось, что права наследственные не оформлены, и она мне говорит, что Карина, у нас все чики-брики, я единственный наследник, никаких других наследников нету. Я фактически вступила в наследство, задала ей контрольные вопросы. Она говорит, да, мы проживали там до последнего. Я приняла там его деньги, обязательства, вещи. Вот, поэтому я готовлюсь к тому, что это фактическое вступление в наследство. Вот, и уже на самом последнем этапе выясняется, что наследственное дело давно открыто. Наследственное дело давно открыто, и заявители – дети от первого брака. Что это значит для супруги? Во-первых, срок теперь нужно восстанавливать, и вообще даже если не восстанавливать срок, а доказывать фактическое вступление в наследство, то это нужно делать в судебном порядке. Судебного порядка можно избежать в единственном случае, если дети напишут заявление, что они не возражают против того, чтобы вторая жена их отца вступила в наследство, но они, естественно, возражают. Вот. Если она докажет, если у нее будет достаточно убедительное доказательство фактического вступления в наследство, ей нужно будет также еще и доказать наличие завещания. Завещание сделано в Америке. Завещание сделано в единственном экземпляре и хранится в probate court. То есть вот она теперь должна получить certified copy с probate court, апостилировать его, предоставить в Россию, и там это еще все будет под микроскопом рассматриваться. И если да, завещание будет признано действительным, тогда она унаследует все, потому что по завещанию она является единственным наследником. И если она не докажет легитимное завещание, она получит, но докажет, что она вступила в наследство, она получит то, что ей полагается как наследнику по закону, то есть равную долю с его детьми. То есть вместо одного целого она получит одну треть. И, наконец, если она ничего не докажет, если не будет предъявлено убедительных доказательств ни наличия завещания, ни факта того, что она вступила в наследство, то все имущество папы унаследуют дети. И вот ее, конечно, вопросы, недоумение, но как же так, у меня же есть завещание. Так вот, помните, завещание – это всего лишь намерение. Это как договор о намерениях. То есть человек имел намерение оставить вам свое имущество. Для того, чтобы это намерение стало фактом, надо в наследство вступить. Вступить в наследство нужно путем подачи соответствующего заявления. Можно заявление не подавать, доказывать, что фактически проживали с наследодателем по одному адресу, вступили в наследство, тратили общие деньги, оплачивали общие счета, но это уже более сложный, более дорогостоящий путь и менее однозначный. Особенно если у вас есть конкуренты. Когда конкурентов нет, тогда все просто. Тогда люди вместе приходят к нотариусу и говорят, что вот я совершенно не против, чтобы вот этот опоздавший наследник вступил в наследство. Но на практике из сотен, не одной сотни, а несколько сотен наследственных дел, которые проходят через наш офис, скажу, у меня было только одно единственное дело, где наследники другие согласились с тем, что наша клиентка тоже на что-то имеет право. Они сказали, ну, конечно, она же дочь, ну, мы это дело признаем, и не надо обращаться в суд, мы согласны. Это довольно, довольно редкая ситуация. Поэтому, как я говорю, из передачи в передачу уже 6 лет, уже, наверное, скоро 7-й год пойдет, как я веду здесь передачу в прямом эфире Дэвидсон Радио, вы должны помнить, что если случилась такая ситуация в семье, кто-то умер, надо не просто вступить в наследство в установленный законом срок, а просто бегом бежать на следующий день. Ситуации может быть очень-очень много, нюансов очень много тоже может быть. Например, обратился ко мне молодой человек, у которого имущество, наследство открылось в Латвии. Умерла его бабушка, бабушка жила в Америке, вся семья жила в Америке, но бабушка оставила ему завещание на имущество, которое находится в Латвии. Она жила, семья приехала из Латвии. И когда он обратился там к нотариусу, нотариус у него заявление не принял. Сказал, вы сначала подтвердите это, соберите это, принесите эту справку, принесите свидетельство о рождении вашего папы, принесите то, принесите это, принесите ваше свидетельство о рождении. При том, что раскидала их судьба по разным странам, городам и весям. Все родились в разных местах. Там и Узбекистан, и Россия, и Украина, и смерть в Америке. То есть там всего и много. И нотариус говорит, вот вы, пожалуйста, все эти справочки соберите, а потом я открою дело. Это неправильно. Потому что закон не устанавливает для вас никакого дедлайна в сборе справок. Справки можно собирать очень долго, особенно в сложных случаях. А заявить о наследстве надо быстро. Заявить о наследстве нужно в первые 6 месяцев. А для тех, кто живет в Америке, ну и вообще за пределами с той стороны, где открывается наследственное дело, очень важно подать заявление о вступлении в наследство первым, до того, как это сделают другие родственники, например, те, которые живут, ну вот если взять Россию, те, которые живут в России, там в Москве, в Питере. Почему важно, чтобы вы ходили белыми шашечками, то есть первыми? Это важно, потому что в наследственном деле нотариусы выбирают тот, кто подает заявление первым. И когда люди к нам приходят и говорят, помогите вступить в наследство, мы точно знаем, в каком городе какой нотариус имеет опыт работы с иностранными доверенностями, такие города, как Москва, Питер, они вот, ну, просто конвейер дел много, людей оттуда много, и поэтому мы работаем с нотариусами, которые 100% осведомлены, что такое Гаагская конвенция, что такое наследование, когда наследник находится за пределами Российской Федерации. И совсем другое дело, когда нотариуса выбирает человек, который живет в России. И его заявление примет любой, абсолютно любой нотариус. Но когда вы с американскими документами, с апостилями обратитесь к этому нотариусу, вы можете столкнуться с тем, что почему не консульство, а я вас не приму, а вот вам надо обращаться в консульство. И в итоге очень-очень-очень многие люди просто вот на ровном месте пропускают установленный срок, и кто-то приходит к нам, но приходит либо уже в последнюю неделю, либо вообще с опозданием, и вынуждены нести дополнительные расходы, связанные с судами, с решением споров, которых не было бы, если бы вы сделали изначально все правильно. Поэтому очень важно делать все вовремя, делать все правильно и не откладывать решение проблем на потом. Опять же, очень-очень-очень часто у людей, оказывается, нету документов ЗАГС. Сталкиваюсь, вот сейчас пошел Узбекистан, почему-то вот это тоже в промышленных масштабах. Людям нужно свидетельство о рождении, людям нужно свидетельство о браке. Оказывается, что документы давно утрачены, и люди сами по себе не придавали никакого значения, потому что у них этих документов нет. А, например, вот девушка получает визу в Нидерланды, и ей предоставили срок 30 дней для предоставления свидетельства о рождении. И в эти 30 дней она в Индополож должна предоставить свидетельство о рождении, а у нее перемена фамилии. Естественно, девичья фамилия уже давно не существует. Для того, чтобы доказать перемену фамилии, нужно получить свидетельство о браке здесь, в Америке, апостилировать и так далее. И очень много у людей возникает сложностей из-за того, что сроки очень короткие, а выполнить какие-то шаги обязательные необходимы. Например, вот еще другой человек обратился в USCIS с заявлением на перемену статуса иммиграционного и приложил свидетельство о браке. Он молодец, он женился и по браку он хочет получить статус. На первом интервью его стали задавать ему вопросы, оказалось, что он до этого был женат, и его жена умерла. Ему отложили на месяц, дали новую дату через месяц, дали ему месяц на получение свидетельства о ее смерти, умерла она в Петербурге. Получили мы правдами-неправдами за месяц этот документ. Приходит он счастливый, вот, пожалуйста, я получил. Его офицер спрашивает дальше, оказывается, что он был и до этого женат, и женился он в Санкт-Петербурге, а разводился он на минуточку в Риге. И ему дают еще один месяц, и теперь мы должны уже из Риги и из Петербурга получить документы, подтверждающие заключение брака и регистрацию развода. То есть что нужно было сделать? Нужно было эти все документы иметь до того, как вы подали заявление, или, по крайней мере, начать их восстанавливать, получать не тогда, когда это офицер потребует, а тогда, когда вы поняли, что у вас этих документов нет. Приходил ко мне еще один очень интересный клиент, которому я стала задавать тоже вопросы по его бракам. Он говорит: а что, типа, с какой целью вы интересуетесь? Я говорю: ну, как бы то, что вы меня просите, то поручение, с которым вы ко мне обратились, требует, чтобы у меня были ответы на эти вопросы. Он говорит, это не важно, все мои браки, это все в прошлой жизни, меня даже иммиграционная служба не спрашивала, а вы, говорит, спрашиваете. Вот это большая ошибка, потому что если вы не предоставите в иммиграционную службу документов о ваших предыдущих браках и разводах, это предоставление заведомо ложных сведений. Сами знаете, чем оно чревато. А если вы заявите, но не предоставите документы, то, соответственно, вам предоставится срок на получение этих документов, и вы будете бегать по всему миру, платить большие деньги за то, чтобы, ну, в частности, наш офис вам запросил эти документы. Особенно весело, когда люди умудряются родиться в одном месте, жениться во втором месте, развестись в третьем месте, и так по 4 брака. А потом еще при получении гражданства изменить фамилию и сократить имя. Это вот практически в каждой семье есть такие истории. А ну почему вы не звоните в прямой эфир 718-303-90-90? Получаю массу звонков на телефон, люди сердятся, люди обижаются. Мы вам заплатили деньги, вы не снимаете трубку. А связаться с нашим офисом можно по электронной почте. karina.duval@gmail.com. Созвониться можно тоже, но по предварительной записи. Вот так вот снять трубку и сказать, а вот скажите, пожалуйста, как мне быть. Это вот можно в прямом эфире Дэвидсон Радио. Уникальная такая возможность. Итак, здравствуйте, слушаю, вы в прямом эфире.
4: Да, здравствуйте. У меня вопрос. Вот почта США начала возить в Россию корреспонденты?
5: Начала, да.
4: Да? Недавно, да?
5: Да. Ага. По-моему, с мая месяца, если мне не изменяет память. И мы уже опробовали, мы уже посылали в Россию заказные письма, они благополучно дошли и довольно быстро.
4: Это по USPS, да?
5: USPS, ага. Да, United States Postal Service.
4: Ага, понятно. Большое спасибо.
5: Да, пожалуйста. Это очень, кстати, удобно, что почта начала работать, потому что иногда, опять же, люди обращаются с просьбой помочь вступить в наследство в последнюю секунду. Вот бывает, что вот реально в последний день. Сегодня, допустим, 1 октября у него истекает срок на вступление в наследство, и сегодня же 1 октября он к нам приходит. Нет никакого механизма сделать документы, доставить их в Россию за 10 минут. Поэтому почта – это очень полезная вещь, потому что дата передачи документа в отделение почтовой связи по закону считается датой обращения. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я с мужем, второй брак у меня получается, и у меня есть квартира, я ее выплатила до того, как вступить в брак. Когда если мы разведемся или если я уйду в мир иной, он может претендовать на эту квартиру? У меня еще есть сын, я хотела, чтобы сыну осталось, а не ему.
5: Скажите, квартира где находится?
6: Здесь, в Бруклине.
5: Я не консультирую по американскому законодательству.

0: бесспорно. Если вы хотите оставить, допустим, завещание своей дочери или подарить ей квартиру, то ей лучше, чтобы вы ей подарили. Безусловно, она с этой минуты станет собственником. Но это лишит вас возможности изменить свое мнение. Может быть, завтра вы захотите, чтобы ваша квартира осталась кому-то другому, а эта квартира будет уже не ваша. Поэтому это палка о двух концах. Кому-то выгоднее подарить, а кто-то хочет контролировать все до последнего вздоха и сохранять право собственности и контрольный пакет акций, пока он жив. Это дело вкуса, и поэтому существуют разные сделки, бывают завещания, бывают дарения. Но если вы уже точно решили, что вы хотите, чтобы, и уверены, что вы точно не передумаете, что вы хотите, чтобы вот эта квартира досталась, допустим, вашей дочери или вашему сыну или вашей жене, вы это можете переоформить при жизни, избавив их от необходимости вступать в наследство. И тут, кстати, нужно добавить еще такой момент. В дарении есть такой фокус. Например, один человек подарил другому человеку квартиру. А этот человек, который одаряемый, который получил квартиру, он умер. До того, как умер даритель. В этом случае, если в договоре предусмотреть всего одну фразу, то в случае смерти дарителя, одаряемого, квартира может вернуться обратно дарителю. Это такой очень важный момент, потому что иногда, допустим, родители дарят детям имущество. Вот мама с папой подарили сыну квартиру, и сын умер. И набежали наследники, его жена, его дети, и отобрали львиную часть квартиры. Вот на этот случай родители, когда они дарят своим детям квартиру, они могут написать, что в случае, если одаряемый переживет дарителя, то эта квартира, то дарение подлежит отмене, и квартира возвращается дарителю. Это очень важный момент, который хорошо бы знать, потому что жизнь, она непредсказуемая, и никто не знает. То есть мы планируем в жизни одно, а получается то, что вот получается всегда по-разному. Вот, спасибо вам за хороший вопрос. И я жду новые вопросы. У нас еще осталось буквально 3 или 4 минуты до конца прямого эфира. 718-303-90-90. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, и я на них отвечу. Те, кто стесняется звонить в прямой эфир, те, кто думает, что его ситуация уникальна, вот не уникальна, поверьте, все ситуации когда-то с кем-то уже были. Если вы думаете, что вас узнают по голосу, это тоже очень маловероятно. Имена я ваши специально, сознательно не спрашиваю, как вас зовут, потому что для того, чтобы сохранить вашу ваше имя сохранить в тайне, чтобы не ставить вас в неловкое положение, не заставлять придумать на ходу, потому что я понимаю, что многие люди не хотят, чтобы их узнали. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: В продолжение моего предыдущего вопроса. Если вы оформляете дарение на собственность, на которую существует моргидж, еще остается, как...
0: Мы не делаем в Америке никаких сделок. Мы в Америке не делаем. Мы делаем сделки только за границей. Мы делаем сделки за границей, да. Естественно, в любом случае надо выплатить. Долги все надо выплатить для того, чтобы распорядиться имуществом, чтобы оно стало вашим. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Карина. У меня вопрос по существу, мало времени осталось, я слышу. Если квартира находится в европейской стране, мы можем здесь оформить доверенность, и нужно пассив точно так же.
0: Да, но надо проконсультироваться с адвокатом в этой стране, потому что законодательство каждой страны мира я, конечно же, не знаю.
2: Ну, естественно.
0: Если, допустим, это в Болгарии, то нужно проконсультироваться в Болгарии.
2: Понятно.
0: А у меня оформить уже готовую доверенность.
2: Спасибо. Хорошо. Сделаем консультацию, обратимся к вам. Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за активность сегодняшнюю.

0: время подошло к концу. Встретимся ровно через неделю, в следующий четверг. Всего доброго и до свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. У берегов Калифорнии разбился медицинский вертолет. На борту находились 5 человек. Вертолет упал в океан возле острова Каталина вечером в среду. 2 человека погибли, еще 2 доставили в больницу. Поиски 5 продолжались ночью. Причины катастрофы устанавливаются. Проезд на городских паромах снова дорожает. С 19 октября разовая поездка на городском пароме будет стоить $5 вместо нынешних $4.50. Абонемент на 10 поездок подорожает с 29 до $30. Льготный билет будет стоить $1.50. Город объясняет повышение ростом расходов на топливо и эксплуатацию судов. 59-летний мужчина скончался после нападения в поезде линии J возле станции Вудхевен-Бульвар. По данным полиции, между мужчинами возник спор в вагоне, который продолжился на платформе. Пострадавшему нанесли несколько ножевых ранений. Подозреваемый сначала скрылся, однако позднее полиция обнаружила его на крыше неподалеку и задержала.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый вечер. Мы начинаем наше сит-даун-шоу, вообще вечерний эфир, который идет один час на канале «Живой гвоздь» по понедельникам, а затем два часа на канале «Дилетант» с Алексеем Кузнецовым, правда, в записи в 20 часов 5 минут, потому что он сейчас в отъезде, мы специально записали для вас передачу. Причем про английских оборотней в погонах, которые не могут делать свою работу, было о советских, а вот теперь вот об английских. И в 21 час 5 минут, тоже на канале «Дилетант», мы с вами услышим, увидим Александра Минкина и продолжим разговор о трех сестрах, о которых у меня есть очень много вопросов Александру Минкину, и для того, чтобы мы с вами все подумали. Вроде бы знакомая пьеса, а это все не так, по-моему. Ну что ж, добрый вечер, Станислав Александрович.
1: Добрый вечер, приветствую вас. Александр Компа, наш любимый руководитель с нами.
0: Да. Кстати, о руководителях. Указ президента Российской Федерации 28.09.2026 об утверждении перечня информации в сфере энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, и о порядке ее использования. Я вот пробежал текст указа сейчас, ну, перечень конкретный только предстоит еще выработать, но там много всего, так что нельзя говорить об экспорте, например, и нельзя распространять сведения, конкретные сведения, например, о производстве того или иного юридического лица, если само это юридическое лицо об этом не рассказывает. Так что вот это очень интересно. Это таким образом, что ли, решается топливная проблема, Станислав Александрович?
1: Несомненно. Mm-hmm. Как говорится, на вас юридического лица нет. Mm-hmm. И, как гласит древняя пословица, несколько трансформировавшись в эпоху биткоина и криптовалюции, да, сколько ты не скажи, халва во рту слаще не станет, как известно, станет. Поскольку ключевым понятием в эмиссии биткоина является халвинг, то есть уполовинивание, то, значит, вот это трансформировалось в пословицу, сколько не скажи, халвинг слащинг не станет. Ну, я что эта информация серьезно влияет на те или иные политические оценки, происходящего во время войны. То есть, насколько убедительны были атаки Украины по российским НПЗ и другим объектам инфраструктуры, насколько у РФ все работает или не работает. Это все само по себе еще влияет на рынок и на восстановительные программы, а кроме того, на ход и содержание переговоров со старшими партнерами в лице Соединенных Штатов Америки и до Трампа. Поэтому лучше, если канал поставки информации только один. Потому что, понимаете, разболтались все. Это в свободном мире вообще стоит. Ну, был еще, помните, в советское время такой анекдот, как проводит Леонид Ильич заседание Политбюро. Леонид Ильич Брежнев и говорит: товарищи, что-то творится, какая-то странная история. Только мы что-нибудь обсудим, тут же это содержание обсудим, оно же все секретно, передают по голосам западным, там, mm-hmm. по голосу Америки, по походе и так далее. И тут вдруг страшно закашлялся Андрей Андреевич Громыко, весь побледнел, побелел, значит, товарищи по политбюро подбегают к нему, бьют по спине, и вдруг, значит, неожиданно врываются в зал заседаний политбюро врач с медсестрой, на что их спрашивают: а вы как вы сюда попали? Они говорят: да вот сейчас по голосу Америки передали, что Андрей Андреевич...
0: Ну да.
1: Чтобы, как только Дональд Трамп что-нибудь делает или с кем-нибудь говорит, но у него есть свои стандартные каналы утечки, которые эксплуатирует он сам. Прежде всего, издание «Аксиос» и его корреспондент Барак Равид. А есть Wall Street Journal или в New York Times, то это часто не радует Белый дом, его который тоже давно хочет положить конец всем этим устоявшимся каналам утечек. Так вот, в Российской Федерации борьба с утечками ведется очень давно, тем более здесь уголовно-репрессивная машина работает по этим вопросам тоже очень давно. Вы знаете известное дело Ивана Сафронова, бывшего журналиста, который потом работал советником главы Роскосмоса Дмитрия Олеговича Рогозина в то время.
0: Да.
1: И сел в тюрьму на много лет именно за утечку де-факто. Да, я не помню, честно говоря, де-юре, за что его посадили. Но де-факто он сел за утечку информации о контракте на боевые самолеты между Россией и Египтом, которые подписали Ростехнологии. Это противоречило каким-то там международным обязательствам РФ. которые в то время еще воспринимались более чем серьезно. И, соответственно, был большой скандал. Иван Иванович Сафронов отправился на долгие годы в тюрьму, потому что здесь важно было еще создать прецедент, что если ты что-нибудь знаешь конфиденциально, то ты это знание оставь при себе по возможности, пока цел. И вот, собственно, это просто напоминание всем, что если кто-то будет болтать о реальном положении дел в российском нефтекомплексе, нефтегазовом комплексе, связанном с невойной, то есть спецоперацией Z, то тоже можно надолго уехать куда-нибудь. Смысл этого указа. Но у нас, конечно, вот... в нашем мире цифровая проблема цифрового детокса стоит очень. То есть, например, если бы Владимир Ильич Путин издал указ о том, что мы ничего не должны знать о рэпере Джигане, или каких-нибудь режиссеров, о Моргенштерне, то я бы даже это отчасти поддержал. Но он этого делать не будет, поэтому просто хорошие идеи, которые приходят в голову нашей креативной группе Бунтмана Белковского, есть такие специальные информационные фильтры, которые ты можешь сегодня пользоваться. Ты вводишь какую-то заглушку, например, на упоминание конкретного имени. И эта индустрия фильтров начиналась около 10 лет назад, то есть тестировалась на Ким Кардашьян. Поэтому первый фильтр был тот, который избавляет тебя от всякой Ким Кардашьян и семейства Кардашьянов. Сейчас это расширилось. Я думаю, что новейший фильтр вполне может называться Путин, потому что кто, как не Владимир Владимирович, эффективно умеет избавлять нас от лишней информации. Прошу прощения, что...
0: Ой, что-то немножко подвисает все время. Чуть-чуть подвисает, да. Вот так вот у нас.
1: Ну, это тоже... Я все слышу хорошо, я вижу, может быть.
0: Да. Вот. А у меня вопрос такой. Я вот открываю указ, совершенно официальный. Не было указа о засекречивании указа. И вот читаю преамбулу. В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, и в соответствии с частями и так далее, закона 6-го года, 149-го, об информации, информационных и так далее, вот здесь вот все это недружественные...
1: Видите, как важно читать первоисточники, Сергей Александрович. Как важно читать первоисточники, а не доверять исключительно второисточникам в виде средств массовой информации. Теперь эта ситуация прояснилась, как еще не прояснялась для нас полминуты назад. Речь идет об обходе санкций, конечно, о поставках под санкционной российской нефти. Вот о чем идет речь, о нефтепродуктах. О тех санкциях, которые уже введены разными странами, о поставках с помощью тенге. Ну и если активирует адские санкции по законопроекту Линдси Грэма, бывшего законопроекту Линдси
0: Грэма. Да, потому что тут, значит, это в первую очередь идет не о том, что мы вот расскажем, что на такой заправке того-то нет или это не привезли, а цистерна с такой-то раскраски вовсе и не приехала. То есть это не об этом, в принципе, а о том. И дальше идет...
1: Об этом тоже.
0: И то есть здесь тоже можно попасть. Хотя тут...
1: Ну, главное, общий смысл – не болтай. Помните сталинский плакат «Не болтай»?
0: Ну
1: что,
0: да.
1: Если что-то вот знаешь это, об экспорте российской нефти, нефтепродуктов, о поставках, то ты не молчи, потому что последствия могут быть самыми плохими, включая долгий тюремный срок за такое.
0: Здесь действительно тогда это все проясняет. И те пункты, подпункты этого указа, которые говорят, что запрещается там называть номера контейнеров, например, то есть каким способом и куда, кому экспортируется, то есть конечный получатель экспортного товара, вот определенных наименований. И, так что вот это становится ясно уже. И, например, морские пути, там становится ясно, что об этом нельзя никогда говорить.
1: Ну, потому что есть определенные каналы обхода санкций через третьи страны. и на которых эти третьи страны очень мощно зарабатывают. Есть даже каналы обхода санкций не через третьи, а самые что ни на есть первые страны. Например, порядка 40% российской подсанкционной нефти перевозится греческими танкерами Греции, страны члена Евросоюза и НАТО.
0: Ох, рискуете, Станислав Александрович, указ уже, он только вышел, а вы его уже нарушаете.
1: Нет, нет, у меня нет такой, понимаете, там же запрещено это говорить тем, кто достоверно и доподлинно знает. Да, так сказать, тот, кто занят спекуляциями на почве информации из открытых источников, как я, под указ не подпадает. Значит, только тот, кто, у кого есть реальная информация, полученная из конфиденциальных документов. Правда, сядут все равно все.
0: Нет, ну, конечно. Ну, вот я вам могу, как, например, поставив себя на место товарищей из органов, я могу вам сказать, а вот этот, эти самые открытые источники, которые вы сейчас так бодро цитируете, они занимаются запрещенной указом деятельностью. То есть распространяют информацию вот эти самые открытые источники. Кто их открыл, эти источники? А, ну, гражданин Белковский?
1: Открыл его величество в эпоху просвещения, источники и составные части. Нет, ну, кроме того, понимаете, вот в Китае и Индии, видимо, пойдет нефть из Малайзии, из Беларуси, из Монголии пойдет нефть туда. И очень важно, чтобы никто не мог доказать истинное первичное происхождение всей этой нефти. Да, так что тут все абсолютно логично и закономерно, включая и упомянутые мной греческие танкеры, потому что, собственно, да, они-то возят не российскую нефть, а малайскую, монгольскую и белорусскую. Да, и ни в коем случае не надо давать злопыхать нефть, изначально является российской.
0: Ну, вообще, слово «нефть» я бы запретил, надо что-то такое вроде...
1: Золотые слова, Сергей Александрович, я только хотел сказать, у меня с русского языка сняли, по могучего, правдивого и свободного. Нужно вернуться к термину «скважинная жидкость».
0: Помните, да, как... скважинная жидкость, да.
1: За которую посадили Михаила Борисовича Ходорковского с Платоном Леонидовичем Лебедевым, за то, что они вместо нефти поставляли во внутренних цепочках ЮКОСа скважинную жидкость, и тем самым экономили на налогах. Вот нужно это ноу-хау ЮКОСа, я надеюсь, что авторские отчисления Ходорковскому и Лебедеву будут за использование их ноу-хау, да, чтобы сказать, что Российская Федерация экспортирует вовсе не нефть, а скважинную жидкость. А в законе Линдси Грэма ничего про скважинную жидкость не сказано. Но только давайте сейчас, пока вы зададите мне следующий вопрос, я зайду, проверю, как будет по-английски скважинная жидкость. Я, к стыду своему, этого никогда не знал, вот именно как этот термин будет. И тогда мы точно будем знать, как что должно быть Российской Федерации объявлено. Да, все все работает.
0: Ну, тогда мы можем, если это греческие танкеры, то тогда мы можем сказать, что это сырье для греческого огня перевозится, да.
1: Скважинная жидкость – это будет well-bore fluid или просто well fluid. То есть хорошие, добрые флюиды, можно также дословно перевести, этот well fluid. Так что вместо нефти мы поставляем под Российской Федерации, под дурацкая привычка говорить про Российскую Федерацию «мы», она, так сказать, до сих пор, но и не изжита. Российская Федерация поставляет добрые, хорошие флюиды, well fluid. А это само по себе оптимизирует психологическую ситуацию в разорванном войнами и всеми прочими бедствиями мира.
0: Да, добрые флюиды. Да, распускаем. Так что я думаю, что будут еще множественные комментарии по этому поводу. Потом будет опубликован, который какие-то очень короткие сроки, перечень того, о чем говорить нельзя и в каких формах нельзя говорить. Но это все будет. Так. Ну,
1: это самое сложное, понимаете, Сергей Александрович, это как когда было запрещено публичное использование обсценной лексики, то стоял вопрос, как же это можно вот довести запрет до широких народных масс, если нельзя уже публиковать обсценную лексику? Что же запрещено-то? Как это узнать? Как-то это обошли. Вот. Так что здесь тоже, как же, если будет запрещено секретное, а его нельзя уже называть, в общем, здесь есть какой-то порочный круг.
0: Да, еще можно так, этот самый каменная жидкость, то есть петролиум-то вообще, вот жидкий камень, ну здорово, вот, можно называть. Ну, в общем-то, я думаю, что выработается какая-то.
1: Можно даже назвать это жидкость, как в случае Святого Петра.
0: Жидкость и Святого Петра, да.
1: И да. Поставлять ее через Ватикан.
0: Вот, а чтобы вообще никто не догадался, что Симонова, а чего, Симонова жидкость.
1: Кардинал Матео Дзуппи, это чего приезжал в Москву только что, спецпосланник Папы Римского. Может быть, про жидкость Святого Петра с ним хотели поговорить?
0: Ну, может быть, да. Да, да, масло, Петрово масло, да.
1: Сионовая жидкость – это уже сионизм, мне тут сионизмом попахивает.
0: Ну да.
1: Надо хорошо взвесить, а вот жидкость Святого Петра не подкопаешься.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пары. Михаил Брацлавский, 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие предприятия получили указание сохранить бензин, дизельное и авиационное топливо для внутреннего рынка. Некоторые уже запланированные поставки за границу отменены. Решение Китая может еще сильнее сократить предложение топлива на мировом рынке и поддержать высокие цены. Совокупная прибыль компаний из списка 500 крупнейших американских корпораций по итогам 2026 года по нынешним оценкам вырастет примерно на 35%. Это самый высокий темп с 2021 года, но аналитики ожидают, что уже в следующем году рост существенно замедлится примерно до 15%. Министерство финансов расширило программу обратного выкупа старых государственных облигаций. Предельный объем одной операции увеличен с 2 до 6 миллиардов долларов. Однако ведомство фактически приобретает значительно меньше разрешенного объема, что вызвало споры среди участников финансового рынка о целях программы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: География за 5-й класс. Биология за 10-й.
11: и занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
12: По пятницам с 4 до 5.
11: «Эрудит».
14: Где это песни поют ветер? А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.

0: Да. Сейчас, как незабвенный Борис Брунов, я сделаю переход, кстати, о сионизме. Выступление Нетаньяху в ООН, оно поставило какие-то точки над «и»? Поставило ли оно, прояснило для кого-нибудь что-нибудь?
1: Нет, оно было достаточно ярким, за что можно отдать должное и самому Биби Нетаньяху, и его спичрайтерам. Но, в принципе, он умеет ярко выступать и по-прежнему остается самым сильным публичным политиком современного Израиля с большим отрывом от остальных. Именно это дает основание полагать, что он может сохранить пост премьер-министра и после нынешних выборов. И, собственно, по нынешним соцопросам его коалиция примерно идет вровень с оппозиционной. Поэтому вовсе не факт, что, несмотря на все, так сказать, вопросы и сомнения, Биби премьером останется, тем более за власть он умеет бороться как никто. Все остальные оппозиционеры, особенно сейчас лидер хит-парада Гади Айзенкот, бывший начальник генерального штаба, ну, вот остальные оппозиционеры еще довольно опытные, типа там нашего бывшего соотечественника Виктора Либермана или Яира Лапида. А Гади Айзенкот политик неопытный, поэтому, конечно, до Биби Нетаньяху в смысле интриг соответствующих ему далеко просто как до солнца. Но по смыслу, по содержанию выступления в ООН ничего не дало нового, мы ничего не услышали. Кроме того, что Израиль, безусловно, победит, поскольку у него нет выбора, это красивое риторическое построение, но оно существует со времен Давида Бен-Гуриона и Голды Мейер. Здесь ничего нового Биби к этому не добавил. Вопрос вся стоит в том, что Биби олицетворяет сейчас же главные скандалы, которые идут в Израиле, это вокруг того, что Биби знал, был предупрежден и Объединенными Арабскими Эмиратами, и Египтом, и кем только не о нападении 7 октября. Дело даже не в том, что он был предупрежден. Естественно, главная претензия к нему состоит в том, что это он долгие годы культивировал политику поддержки Хамаса в пику палестинской администрации и палестинской автономии, потому что он считал, что он был не одинок в этой точке зрения, естественно, он был лидером того лагеря, в хорошем смысле, который считал, что пока в Газе правит, в секторе Газа правит Хамас, пока Хамас достаточно силен, то, собственно, нет и вопроса о палестинском государстве. Его можно откладывать на неопределенный срок, и это Израилю выгодно. Поэтому они подкармливали Хамаса и исходили из предположения, что сытые лидеры Хамаса устраивать войну не будут. Это была кардинальная доктринальная ошибка, за которую Биби, конечно, должен взять на себя ответственность, что он делать не собирается. На этом фоне уже предупреждение о конкретной дате нападения выглядит как большой прокол, но меньший по сравнению с главным. И даже вчера Биби летал в Объединенные Арабские Эмираты, как сообщают нам израильские, именно для того, чтобы договориться о дезавуировании Объединенными Арабскими Эмиратами сообщений раньше, имевших место, и утечка об их предупреждениях незадолго до 7 октября, что, дескать, не предупреждали. Но то, что этих опровержений не последовало сразу после публикации, а публикации были уже 2 недели назад, говорит о том, что, скорее всего, предупреждали. Сейчас даже задним числом вдогонку ничего, так сказать, качественно изменить нельзя. Но Биби тверд в своем намерении сказать, что он ни за что не отвечает. И в этом смысле он находится абсолютно в глобальном тренде. Мы, по-моему, с вами говорили как-то, что странным образом политика стала территорией избегания ответственности.
0: Да, да. Мы говорили об этом много. Действительно, это действительно так получается.
1: Да, и что политик не может уйти от власти, а стремится у нее остаться навечно и навсегда. Потому что именно ответственность для него возникает в момент ухода, не в момент прихода.
0: Ответственности, да.
1: Да, когда она исчезает каким-то странным образом, как раз в момент ухода. Поэтому уходить никуда не надо. И, собственно, все действия Биби и нынешние высказывания и внутри страны, и на международной арене подчинены одной единственной цели – остаться у власти навсегда. Поэтому он же выработал во след Владимиру Владимировичу Путину, а Владимир Владимирович – крупнейший трендсеттер этого процесса, как, придя к власти в относительно демократической стране, остаться у власти, остаться у нее навсегда. Что выработана формула «нет Биби, нет Израиля». Потому что, дескать, четко сформулировано, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока Биби Нетаньяху остается премьер-министром Израиля. Значит, если с ним что-то случится, не дай бог, у Ирана сразу появится ядерное оружие, надо понимать.
0: Да. Но так это или не так, но все равно тенденция эта растет и никуда не девается на антиизраильское настроение, антиизраильские, пропаганду антиизраильскую, осуждение Израиля под любым благовидным предлогом, перерастающее и переросшее уже в бытовой антисемитизм очень много. Где? Во многих местах.
1: Я, поскольку внимательно изучал эту проблему, я могу пару минут выпукло и объемно порассуждать на эту тему, если вы не против. Дело в том, что коней, разумеется, определенная роль враждебной пропаганды, ну, первый пункт, безусловно, во всем мире нарастают, в первую очередь, антиизраильские, во вторую, антиеврейские настроения. Враждебная пропаганда играет в этом определенную роль, несомненно, но далеко не только она, и было бы упрощением сказать, что нарастание этих настроений связано с происками, злыми происками врагов. Оно связано с несколькими вещами. Во-первых, с распадом американо-центричного мира. Потому что запрет на публичный антисемитизм был, собственно, одной из фирменных черт именно американо-центричного мира, и США были стражем этого запрета. Но упразднен мир, упразднен и запрет. Окно Овертона расширилось в этот момент. И надо сказать, что антисемитизм в Израиле, в Соединенных Штатах самих, как в бывшей лучшей, но опальной сверхдержаве, присутствует не только в пропалестинских кругах, ассоциируемых с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, который, кстати, все время подчеркивает свою лояльность еврейской общине Нью-Йорка, ходит туда, надевает кипу и так далее, пока чисто формальный ритуал дружбы с евреями он соблюдает. Естественно, мы не будем преувеличивать его реальные юдофилии и преуменьшать реальные юдофобии. Но открытый антисемитизм уже без всяких кип и компромиссных жестов расцветает в трампийском лагере, движении МАГА, где такие идеологи, как Такер
0: Карлсон. Да, мы тоже об этом говорили.
1: Беннон, покойный Чарли Кирк и его идеологические наследники, они все сочатся просто антиизраильскими, антиеврейскими настроениями. То есть, во-вторых, в мире наблюдается феномен усталости от вины перед евреями. Вообще, собственно, когда кто-то долго в чем-то виноват, то со сменой поколений, естественно, эта вина несколько размывается и рассасывается. То есть новое поколение уже скажет сказать, ну да, может быть, наши деды и прадеды были виноваты перед евреями, но должны ли мы нести это бремя вины в полном объеме, чтобы оправдать? Этот тренд сегодня в мире тоже есть. Ну и, наконец, в свободном мире на Западе, а мы же у нас же и европоцентричное сознание, мы же никогда не интересовались, как к Израилю евреям относятся в Китае или в Индонезии, крупнейшем исламском государстве мира. Мы интересовались, как относятся в Америке и Европе. Причем в Северной Америке и Европе. И именно в Северной Америке и Европе за минувшие несколько десятилетий произошел значительный антропологический сдвиг. Резко выросло число европейцев и североамериканцев, приехавших из Азии, Африки и Латинской Америки. А для них, в принципе, вот этого восприятия вины перед евреями особенно нет. Холокост – это проблема Европы, это то, что случилось с Европой. Но ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке Холокост отдельные латиноамериканские страны и принимали нацистских преступников, но это было на уровне элит, а не народов. И, кстати, сейчас фиксируется значительный качественный скачок иммиграции немцев, граждан ФРГ в Парагвай. Лучшие традиции Альфреда Стресснера ждем, когда в Аргентину просто собираются.
0: Но еще не хватает еще нужна Белая Россия, которая должна туда опять протоптать дорогу в Парагвай. Потому что это одно из любимых мест эмиграции.
1: Это обязательно и случится, потому что среди нынешней российской релокации обнаружился небольшой, но очень активный слой людей, категорически отвергающих демократию, права человека, европейские ценности, от которых все зло, по мнению этих людей. И, конечно, все это переходит так иначе, конвертируется логичным образом в антисемитизм, просто потому что не потому, что евреи как-то особенно виноваты в демократии и европейских ценностях, а потому что все это долгие годы было через запятую. Если ты за демократию, то ты не должен быть антисемитом. А если ты против демократии, то ты можешь уже и быть антисемитом, ничего страшного.
0: Но ведь в Соединенных Штатах это тоже было не всегда. Я помню замечательный фильм, который назывался «Джентльменское соглашение» с Грегори Пеком в главной роли. Фильм 47-го года. И где был такой скрытый, ползучий антисемитизм, который был везде. Был везде, и об этом не говорили, но как-то так, вот в этом и состояло джентльменское соглашение, что там лучше не возьмем на работу.
1: В том-то и дело, что было окно Овертона, это не влезало в окно Овертона, то есть в спектр публично допустимого. А сейчас в связи с распадом американо-центричного мира, сменой поколений антропологическим сдвигом, который я только что перечислил, окно Овертона предельно расширило для этих вопросов все. То есть теперь это можно публично говорить. Да, это вот, собственно, качественное изменение, которое произошло. Раньше это можно было дома на кухне только себе в кулачок яриться по поводу евреев, а сейчас можно выйти на трибуну и сказать, во всем виноваты евреи, потому что они убили Джея Кеннеди, как вы помните, много еще чего, и втравили США в не, совершенно невыигрышную для них еврейскую войну. Ну и здесь, надо сказать, надо признаться честно, что реализуется и эпиграмма покойного Валентина Ильича Гафта на другого известного актера, когда таким пути открыты растут ряды антисемитов. Потому что то, что делает Биби Нетаньяху, а особенно члены его семьи, его жена Сара и сын Яир, которые наделены, так сказать, недостатками отца, главы семейства, но не наделены его достоинствами публичного политика, к сожалению. Это, да, это тоже провоцирует рост антиеврейских и антиизраильских настроений, как ни крути. Потому что то, что они говорят и делают, но часто выходит за рамки всего, что только можно.
0: Я бы хотел здесь на секунду прерваться и напомнить вам, что существует такое заведение, как дилетант.шоп, и там много всего есть. И самый новый номер журнала «Дилетант», например, посвящен как раз борьбе с космополитизмом в Советском Союзе и борьбе с преклонением перед иностранщиной. И вот этот номер сейчас много подробных хороших статей и о... Например, Алексея Кузнецова статья замечательная «Чисто сталинское убийство» об убийстве Соломона Михоэлса. И есть о разгроме еврейского антифашистского комитета, естественно, о деле врачей, ну и о многих параллелях, которые существовали и существуют. Ну а также к этому можно приложить очерк жизни и творчества писателя Бубенова, автора «Белой березы», и спорящего постоянно с драматургом Суровым о том, кто из них больше ненавидит евреев. Даже это доходило до рукоприкладства и поражения в мягкие части тела в ресторане Дома литераторов. Так что, пожалуйста, дилетант.шоп и новый номер дилетанта к вашим услугам и для прочтения. Вот, пожалуйста, Станислав Александрович, ваши новости
1: Да,
0: на разные темы.
1: мои новости довольно скромные, в том смысле, что продолжается ежебудний, каждый будний день выпуск психотерапевтического шоу «Доброй ночи, малыши». И сегодня очередной выпуск будет как раз в 8 вечера по Москве, Афинам и Иерусалиму, сразу после окончания нашего сит-даун-шоу. Кроме того, готовится несколько новых параклетов, в том числе по заданию Сергея Александровича Бутмана про папскую энциклику об искусственном
0: Да,
1: интеллекте.
0: спасибо.
1: И возобновляется проект «Синопсис», но об этом подробнее я постараюсь рассказать в следующий раз. Кстати, хочу еще напомнить, что много лет назад в качестве эвфемизма для слова «антисемит» наша креативная группа Бунтмана-Белковского предложила слово «евроскептик». И мы
0: Да, было такое дело.
1: и евроскептические настроения сойдутся в одной точке 20 лет спустя.
0: Я бы хотел задать вопрос о новом назначении, уже теперь после всевозможных выборов. Но замечательное назначение. Вице-премьером в Татарстане назначен генерал Лапин, знаменитый и часто склоняемый в прошлые годы. И он теперь будет занимать достаточно важный пост в Татарстане. Вот это что? Это та самая элита, которая должна была прийти с СВО?
1: Ну, генерал Лапин, это уже старая элита, не возникла на
0: А,
1: момент
0: старая,
1: СВО.
0: да.
1: Да, и, собственно, это под элитой СВО, собственно, понимаются именно люди такого порядка. Вот, когда говорят, что многие участники специальной военной операции стали депутатами Госдумы, то среди этих новых депутатов преобладают, в общем, старые начальники, которые просто там как-то имеют отношение к СВО, а не то, что какие-то молодые герои, неожиданно зарекомендовав закрывшие амбразуру Дзотто. Кстати, я всегда думал, что амбразура Дзотто – это очень хорошее итальянское имя для такой
0: Да,
1: южной знойной
0: Амбразура Дзотто, Дзотто, да, почти художник,
1: Генерал
0: да.
1: Лапин, он родом из Татарстана, и там он, в общем, давно окапывался, близок к руководству Татарстана. И, видимо, причем на фронтах он несколько раз реинкарнировался, то есть вроде его уже снимали за какие-то допущенные провалы и обращали, восстанавливали назад. Но совершенно понятно, чем должен заниматься генерал Лапин в Татарстане. Он должен заниматься беспилотниками, поскольку именно на территории Татарстана находится свободная экономическая зона Алабуга, она же Елабуга, имени Марины Ивановны Цветаевой. и там, собственно, это крупнейший центр производства дронов, он будет только расширяться. Часть его мощностей в соответствии с новомодными трендами аидократии, если помните, такой термин Сергей Александрович, уйдут под землю, уязвимыми для атак. Здесь тоже первичным трендсеттером, кстати, были Соединенные Штаты Америки, как и многого в американцентричном мире, даже еще в биполярном мире, потому что вот сейчас много рассуждений о том, что нефтяные резервы до минимума с 1982 года. Правда, этот минимум не очень минимален, там все равно, по-моему, на 200 с лишним дней импорта хватает, потому что в старые времена, в 70-е годы, когда при Джеральде Форде этот резерв создавался, США были нетто-импортером нефти, а сейчас не нетто-экспортер, поэтому сам вопрос не стоит так для них критично. Но это были, с самого начала были подземные хранилища, которые в Техасе и Луизиане. Вот, и, соответственно, это дойдет до этого дела и в Российской Федерации, когда генерал Лапин будет внедряться, уходить под землю для того, чтобы все это обеспечить. Так что у него есть свой фронт работ, и благодаря близости к президенту Татарстана, который, кажется, сегодня попал под санкции Евросоюза. Сегодня вообще Евросоюз разбушевался, чтобы как-то, видимо, отвлечь внимание. Вот снять санкции с Алишера Бурхановича Усманова и Михаила Маратовича Фридмана и подвел кучу народа под санкции, включая детские лагеря там и так далее, так далее. И господин Миниханов тоже, но он, видимо, господина Лапина отстоял, поскольку все-таки президент Татарстана – это не просто глава региона. Это совершенно эксклюзивная величина в российском политическом пространстве.
0: Да, ведь был совершенно, ну, почти что образцово-показательный был процесс договора с Татарстаном, договора с Казанью, который был долго, и мы тогда все время думали во время Первой и Второй Чеченской войны, мы думали, а почему нельзя было долго, нормально, нудно, не как так закулисно, как потом назначили своего диктатора, а можно было договориться как с Татарстаном, в принципе, в 90-е годы.
1: Ну, значит, не случилось. Кстати, наша креативная группа Бунтмана Белковского, узнав о расширении Федеральной службы исполнения наказаний, систему ее учреждений, точнее, в том числе, я думаю, в связи с возможным возвращением с фронтов определенного большого количества ветеранов, которым вряд ли найдется применение в мирной жизни, поэтому для ФСИН РФ для них будет очень гостеприимный, тем более часть из них и вышла из недр ФСИН РФ, из ее жарких объятий, создать тоже свободную экономическую зону в СИН-РФ в Татарстане под рабочим названием «Наказань». И там, собственно,
0: Наказань.
1: Да, сделать современную, огромное современное пенитенциарное учреждение специально для ветеранов СВЗ. И как раз генерал Лапин вполне мог бы эвакуировать, по профилю ему абсолютно соответствует.
0: Ну, вообще-то генерал Лапин, это много говорит, вот это назначение много говорит о нем как о боевом генерале. То есть он оказался вот сейчас вот совершенно не нужен, а там, где проходит специальная военная операция, а нужен он, это называется, куда бы его деть, нет? Как маршал Будённый, который стал заведовать ремонтом коней, когда проявил себя замечательно, что под Москвой, что на западе Советского Союза.
1: Генерал Лапин был уже кандидатом в депутаты, он входил в список «Единой России» и прошел в Государственную Думу в качестве депутата. И это уже он отказался от депутатского мандата и стал вице-премьером Татарстана. То есть, по крайней мере, когда его включали в список «Единой России», стало быть, исходили из того, что он привлекает голоса, а не отталкивает их. То есть, одно это уже говорит о том, что он на хорошем счету в Кремле по-прежнему.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие предприятия получили указание сохранить бензин, дизельное и авиационное топливо для внутреннего рынка. Некоторые уже запланированные поставки за границу отменены. Решение Китая может еще сильнее сократить предложение топлива на мировом рынке и поддержать высокие цены. Совокупная прибыль компаний из списка 500 крупнейших американских корпораций по итогам 2026 года по нынешним оценкам вырастет примерно на 35%. Это самый высокий темп с 2021 года. Но аналитики ожидают, что уже в следующем году рост существенно замедлится примерно до 15%. Министерство финансов расширило программу обратного выкупа старых государственных облигаций. Предельный объем одной операции увеличен с 2 до 6 миллиардов долларов. Однако ведомство фактически приобретает значительно меньше разрешенного объема, что вызвало споры среди участников финансового рынка о целях программы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Не думай о секундах.

0: все происходит так же, только единственный нюанс, который касается Европы, главный нюанс – это то, что реактивные дроны стали подлетать совсем к границе Польши, а то и залетать через нее. И к пропускным пунктам, пограничным пунктам стали прилетать. Из-за чего поднимается авиация. Поднимаются перехватчики, поднимаются самолеты и с целью сбить эти дроны. Это что такое? Просто залетают, потому что летают они на Западную Украину, а там близко. И нам начхать, куда они залетят? Нам, в смысле, Москве начхать?
1: Отчасти да. Да, но отчасти и нет, мне кажется. Отчасти это тестирование, вот возвращая всех к моему видео двух с лишним летней давности Путина чудовище к юбилею тогда НАТО, о том, что Владимир Владимирович, конечно, хочет протестировать, насколько НАТО вообще, Европа в частности, готовы к каким-то мерам военного реагирования на такие типы эксцессы, и он хочет убедиться в том, что не готовы, и убеждается в этом. То есть он своего достигает. То есть цель не заслать дрон не для того, чтобы этот дрон что-то там разворошил, раскурочил. Нет. Цель просто проверить, а что будет. А не будет ничего, думает Владимир Владимирович, и правда, ничего и нет. Надо сказать, что еще 2 года назад пранкеры Вован и Лексус, на всякий случай подчеркиваю, что осуждаю их деятельность, хотя считаю их талантливыми людьми, дозвонились президенту, тогдашнему президенту Польши Анджею Дуде. И, как принято говорить в современной медиареальности, Дуда выдал базу. Они представлялись, кажется, украинскими политиками, и тогда был эксцесс с обломками ракеты, по-моему, российской, упавшей на польской территории. И украинские политики, то есть Алан и Лексус, спросили Анджея Дуда, а что Польша будет делать? Она будет что-то... Вот они обращались к нему как к титульному ястребу польской и европейской политики. К человеку максимально ястребиных по тем меркам взглядов. На что Анджей Дуда честно им отвечал, что чтобы он там ни говорил в публичном пространстве, он последнее, в чем он заинтересован, это война с Россией. Поэтому, разумеется, он сделает все, чтобы этот эксцесс просто остался незамеченным и был заглажен. В значительной степени, поскольку европейские элиты не считают себя готовыми к войне с РФ, а уж тем более не считают себя готовыми к ней европейские народы, которые после 1945 года считали и обоснованно считали, что война – это то, что происходит не с ними, что войны в Европе больше быть не может, и не случайно во время последнего перед спецоперацией Z визита тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца в Москву, Олаф Шольц сказал, что невозможно представить себе войну в Европе, на что ехидно Владимир Владимирович Путин сказал, ну как? А вот совсем же недавно была война в Югославии, или это, по-вашему, не в Европе? Сказал он с подковыркой. Да, действительно, Югославия. В общем, на территории Евросоюза типа войны быть не может. И пока европейские народы совершенно не собираются подвергать ревизии эту парадигму. А элиты мечутся между желанием все-таки как-то подготовиться к возможной войне и тем, что вот сейчас, прямо сейчас, это точно невозможно.
0: Ну да. Но я не знаю, все равно это очень напоминает поддразнивание, задразнивание, и при этом говорить все время, Европа хочет войны, но это то очередная пограничная станция Майнила, которая может очень плохо кончиться.
1: Базовый план Владимира Владимировича Путина, как и в 2014 году, когда, собственно, на мой взгляд, мировая война и началась. Она не началась в 2022 году. В 2022 году она лишь вышла на новый уровень, перешла на иную стадию. План был примерно такой, он и остается таким. Нужно довести ситуацию до некого аналога и подобия Карибского кризиса, после чего Карибский кризис урегулировать. То есть, или воспользоваться, опять же, архетипическим Миканским соглашением, которое подписали Турция, Пакистан и Саудовская Аравия. Правда, пока это не получается, Иран скорее воюет с Саудовской Аравией руками йеменских хуситов движения Ансар-Алла. Но это та же самая логика со стороны Ирана. То есть сначала они говорили «да-да, конечно», а потом надо еще дополнительно напугать собой, чтобы заставить объект угрозы договориться о чем-то с субъектом, источником угрозы. То есть включить источник угрозы в собственный, поражаясь умным языком, контур безопасности. Именно этого Владимир Владимирович добивается. Для того, чтобы признать, что без Российской Федерации европейская безопасность невозможна, а совсем недавно это звучало из высоких уст, включая Дмитрия Сергеевича Пескова, пару недель назад, нужно все-таки... создать реальный страх в Европе, что война возможна. Она, если, так сказать, конфронтация будет и дальше нарастать,

0: что война у порога, Европа к ней не готова, в первую очередь, психологически, и оборонный альянс, то есть выйдем из карибского кризиса с честью и красивым выражением лица.
1: Ну да. Вот здесь спрашивают меня как-то недоуменно, а в каких кампаниях Будённый участвовал после 1922 года? Будённый в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, Будённый командовал группой армии второй линии, такое вот было. Потом она была расформирована со штабом в Брянске. А потом он был заместителем командующего Западным фронтом. Ну и там как-то там сошла на нет его роль. И посмотрите знаменитое интервью Жукова Константину Симонову, которое не вышло. Ну и посмотрите, что там творилось недалеко от Москвы и в ведении Семена Михайловича. Так что его время безнадежно прошло к тому тогда, и уже стало понятно всем абсолютно, что его нельзя применять в бою. И не полководец он современный. Я еще хотел спросить, тут, во всяком случае, новые идут заклинания о том, что никакой мобилизации не будет, а когда идет слишком много заклинаний, у каждого советского и бывшего советского человека есть реакция, что чего-то ты, Герасим, не договариваешь все-таки. Вот.
0: Да, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, в то, что будет хуже, верю сразу, что будет лучше, не верю, да, никогда. Да, заклинание заклинило. Разумеется, это все не повышает доверия к тому, что мобилизации не будет, тем более, как выяснилось, 6 сентября, то есть всего лишь 3 недели назад, Дмитрий Сергеевич Песков утверждал, что никакого повышения налогов после думских выборов не случится. Но не прошло и 3 недель, как оно случилось, и когда Дмитрия Сергеевича на его традиционном брифинге для журналистов родного пула спросили, как вы будете комментировать свои собственные слова от 6 сентября, он сказал, не буду, и все. На этом, так сказать, все. Инцидент был исперчен. Бомбная лодка разбилась об их. Так что все возможно. Но я думаю, что исходя не из того, кто что сказал, верить, естественно, этому ничего нельзя. Во всяком случае, нельзя понимать это дословно и буквально. Нужно снимать несколько пластов и слоев, прежде чем переходить к анализу. Объективно, Кремль не заинтересован в том, чтобы слово «мобилизация» звучало. Оно многих пугает и является отдельным самостоятельным фактором социальной, а за ним и политической дестабилизации, чего Путин, безусловно, не хочет. Как Дуда не хочет войны с Россией, так Путин точно не хочет дестабилизации. А в 2022 году это была очень болезненная система мер, и Владимир Владимирович тогда в первом слое, а не в третьем, в своих комментариях честно признал, почему без частичной мобилизации никак. Потому что РФ начала проигрывать войну в Украине, и удержать линию фронта силами одних контрактников было невозможно. Так сама линия фронта оказалась очень длинной, и все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как сказал Василий Александрович Бродский, почти по другому поводу. И потому что думали-то взять Киев за 3 дня, Украину за 2 недели, а потом как-то сложилось все не так, и, значит, потребовались качественно новые живые ресурсы людские. Но на сегодняшний день, во-первых, мобилизации технически, в отличие от 2022 года, все готово. Созданы там автоматизированные системы, военкоматы,
1: да, всем оснащены. Да, электронные базы, да, и так далее.
0: Так, все это все, то есть, и в отличие от тех времен, там за 3 дня можно призвать, мобилизовать 300 тысяч человек легко. Такого хаоса, как тогда, не будет. Хотя и тогда все прошло, в общем, в конечном счете, не то чтобы слишком плохо для Кремля. Но есть много скрытых механизмов мобилизации. Помимо обычных разнарядов, которые выдают регионам, а регионам муниципальным образованием, на поставки людей на фронт, независимо от качества человеческого материала поставляемого, главное количество, а не качество, и систему многоуровневого маркетинга типа Гербалайф, то есть систему «приведи друга на фронт», комиссионные 400 тысяч, да. Участвуют не просто абстрактные физические лица, а целые социальные группы, например, врачи. Врачам рекомендовано, что если вы видите перед собой не очень здорового человека, которому завтра помирать, ну или даже завтра не помирать, но его можно в этом убедить, то вы отправляете его на фронт. Это лучше, чем просто, уж лучше, чем от водки и от простуд, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, по другому поводу. То есть эта дилерская система будет дополнительно активирована, плюс можно же, вот как работодатели обязали, предприятия обязали за свой счет устанавливать средства ПВО и ПРО. Хотя еще недавно это казалось почти немыслимым. Почему бы не обязать предприятие поставить определенное количество сотрудников на фронт, особенно тех, кого и так собирались увольнять? Вот всякие такие методы косвенной и скрытой мобилизации, я думаю, будут применяться. Это несомненно, хотя, понимаете, в нынешних условиях уже количество живой силы не имеет того животворящего, то есть мертвотворящего действия, как несколько лет назад. Это же, во-первых, стратегически это война на истощение, а на ее ход не так уж сильно зависит от того, сколько людей находится на фронте непосредственно. А технологически это война дронов. Тоже, так сказать, здесь живая сила уже не так важна, к тому же вся живая сила, которая оказывается в kill zone, в мертвой зоне, этой убийственной зоне дронов, погибает сразу, сколько бы ее там ни было, поэтому тут тоже сильно не разгуляешься. Поэтому имеет ограниченное применение, а кроме того, конечно, больше всего Владимир Владимирович боится, ну, боится он, ничего не боится, он бесстрашен, как мы знаем, опасается.
1: Ну, это да, естественно, да.
0: Опасается людей, которые вернутся с войны. Вот они, с ними есть проблемы. Да, да, потому что на всех наказаний всех не вместится, она не резиновая. И поэтому, а чем больше людей отправляется на фронта, тем больше риск, что часть из них, тем больше объем может вернуться. И это тоже является фактором, который ограничивает мобилизацию, а не делает ее безраздельной и безразмерной.
1: Да, вполне. Тут очень многие интересовались, как вам переназначение Володина руководителем Думы?
0: Ну, это совершенно логично, потому что Владимир Владимирович Путин глубокий консерватор-индуктивист, который считает, что проводить любые реформы надо только в состоянии крайней необходимости, а в противном случае они просто вредны. То есть, по принципу, не сломаны, не чини. Государственная Дума прекрасно выполняет свои функции узла кремлевской власти, звена кремлевской власти. Вячеслав Викторович Володин превосходно справляется с функциями руководителя этого органа псевдозаконодательной власти. Зачем его менять? Нет никакой необходимости. Все занимают свои места, пока человек не обнаружил свою неожиданную нелояльность. А Вячеслав Викторович крайне далек от того, чтобы его можно было заподозрить в этом.
1: Ну что же, и поэтому «Справедливую Россию» как-то так подсадили, чтобы она перелезла через барьер.
0: Насколько я понимаю ситуацию, там цель была администрации президента обеспечить «Единой России» самую большую фракцию в истории, что и получилось. И если бы эта цель была под угрозой в зоне риска, то «Справедливую Россию» отцепили бы в последний момент, чтобы она не путалась под ногами. Но поскольку этот результат достигался и по «Справедливой России» в Думу, ее в последний момент опустили, опять же, по принципу «не сломано, не чинит». И зачем что-то сильно менять, если можно не менять?
1: Понятно. Просит нас сказать о важном, то есть о «Манчестер-Сити», о тех обвинениях, которые подтверждаются, и что грозит этой команде светло-синей или голубой части «Манчестера».
0: Ну, мы с вами помним, Сергей Александрович, что начало неприятности «Манчестер-Сити» положил Эрлинг Холланд 2 года назад, сказав Микелю Артете «Stay humble».
1: Ну, да, да.
0: В чистом виде работает против «Манчестер-Сити». Они с тех пор ни разу не выиграли чемпионат. Пеп Гвардиола, я думаю, ушел в том числе и в предвкушении нынешних событий с этим скандалом, поскольку что-то было об этом известно. И я обратил внимание, что минувшим летом Эрлинг Холланд, сам автор формулы «Stay Humble», начал очень напрашиваться в мадридский «Реал». Он явно хотел занять там место Кильяна Мбаппе. И, кстати, не факт, что это было бы хуже для «Реала», может быть, и лучше. Но просто он не хотел, а вдруг даже отец его начал говорить, что, конечно, «Манчестер-Сити» прекрасный клуб, но плох тот футболист, кто не мечтает о «Реале». Это должны мечтать все. Футболисты начинают понять, что скорее бы уже переезжать в Мадрид. Так что-то они знали, о чем-то догадывались. И, конечно, по всем английской премьер-лиги надо «Манчестер-Сити» дисквалифицировать. Подтвердило 114 обвинений из 115, зловредный Зохран Мамдани, злейший враг Биби Нетаньяху, мэр Нью-Йорка, который болельщик «Арсенала», уже тут такое злорадное сообщение опубликовал в своей соцсети X, а как раз накануне премьер-министр Норвегии, прибыв в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, дарил этому Зохрану Мамдани футболку с автографом Эрлинга Холланда. Можете себе представить степень цены? Только что получил от Эрлинга футболку, а ты тут уже злорадствует по поводу возможного исключения
1: Манчестер-Сити. Как можно болельщику «Арсенала» дарить футболку «Манчестер-Сити»? Ну, это, ну,
0: да, ну вот, да, вот так. такой у них там бардак. Вот этот закат Европы-то, вот он где начинается. С чего?
1: Просят напомнить, в чем обвиняют Манчестер Сити?
0: И это нарушение финансовой дисциплины, в том, что полный, там же есть определенный финансовый регламент, сколько денег можно потратить, как должны соотноситься доходы и расходы клубов и так далее. Какую там долю можно тратить на игроков, на контракты, на гонорары, 5-20. Вот этого всего, естественно, Манчестер Сити не соблюдал, поскольку сидел на неограниченном финансовом ресурсе владельца, вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, члена королевской семьи. Шейха Хусейна, эмира Хусейна, и в итоге, значит, вот в этом вся и проблема. Но я думаю, что владелец, господин Хусейн, с там с длинным названием, я не могу его полностью воспроизвести, он обладает значительным лоббистским ресурсом, чтобы все-таки спасти собственный клуб ВПЛ. А кроме того, это стало личной проблемой премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который, хотя считается болельщиком Эвертона ливерпульского, поскольку он родился когда-то на Ливерпуле, но он же, тем не менее, его значительная часть жизни связана именно с Манчестером. И он 9 лет был мэром Большого Манчестера перед тем, как непосредственно...
1: А может, он красный Манчестер? Может быть, он красный манкунианец?
0: Нет, он, понимаете, он потому и болеет за Эвертон, чтобы избежать этого вопроса. Угу. Это все понятно. Да, потому что он не может быть ни за того, ни за тех, ни за других, как представитель всего Манчестера. Но в этой ситуации он должен тоже Манчестер Сити спасать, потому что его непосредственно избиратель скажет. Тот, кто дал ему трамплин к общенациональной власти. Что ж ты, Йоксель-моксель-то? Да? И поэтому вот Шейх плюс Энди Бернем могут Манчестер Сити спасти. И как мы знаем, увы, в реальности современного капитализма, даже по выводу из-под санкций наших соотечественников, господ Усманова и Фридмана, большие деньги и связи часто стоят выше принципов. Поэтому так, что даже если эти принципы самые европейские и свободолюбивые. Кстати, сегодня подтвердилось, что Азербайджан сыграл недюжинную роль в снятии санкций с господина Усманова, потому что выяснилось, что это снятие поддержали не только Франция, но и Италия. И сегодня выяснилось, что Азербайджан еще в мае нынешнего года купил одну крупную энергетическую компанию в Италии.
1: Ух ты.
0: И эта компания снизила цены сейчас, ограничивая рост цен, за что удостоилась и она, и азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар», которая принадлежит этой итальянской корпорации, и лично президент Ильхам Гейдарович Алиев удостоились огромной похвалы от премьер-министра Джорджи Мелони. То есть вот совпадение.
1: Что как-то, да, конечно, интересно. Да.
0: Пожалуйста.
1: Но вообще теперь Баку все можно, потому что я уже не помню, когда Формулу-1 проводили в субботу вместо воскресенья, вопреки...
0: Да, нет ли здесь антисемитизма?
1: Нет, здесь чего-чего антисемитизма нет, просто у них праздник,
0: там, поминание. То есть между Турцией и Израилем сейчас жуткие конфликты, а Азербайджан – стратегические партнеры там и здесь. И, конечно, тут мы завидуем Сергею Александровичу Маркову, моему давнему приятелю,
1: да.
0: Потому что он стал иноагентом из Азербайджана, но, видимо, он еще, так сказать, его ждет триумф в ближайшее время. Если Усманову можно выйти из-под санкций Евросоюза, то что же Сергею Александровичу не выйти из-под статуса иноагента при нынешних лоббистских возможностях всемирных Азербайджана? Так что держим кулаки. Архипелаг,
1: да,
0: кулак.
1: Да.
0: Кстати, если можно, Сергей Александрович, можно я поделюсь последней свежайшей находкой креативной группы?
1: Да, пожалуйста, конечно, да.
0: Один из самых известных современных российских кинорежиссеров Сарик Андреасян объявил о том, что он снимает фильм о Михаиле Круге, ну, известном классике постсоветского шансона, то есть блатника, называющий своими именами. И поэтому креативная группа Мутана Белковского предлагает, ну, сначала был вариант сценария «Непорочный круг», но потом от «Непорочного» перешли все-таки к тому, чтобы снять по мотивам бессмертного романа Александра Исаевича Солженицына «В круге первом».
1: Да.
0: И сюжет такой. Михаил Круг руководит шарашкой представителей шоу-бизнеса, в которой находятся все нынешние знаковые иноагенты. От Бориса Борисовича Гребенщикова до Максима Галкина. Ну, естественно, их прототипы. И вот эта шарашка, это и есть в круге первом во главе с Михаилом Кругом. Просим рассмотреть.
1: Прекрасно. Прекрасно, будем лоббировать. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Станислав Александрович Белковский.
0: И Александр Антон и Белков, мы были с вами. До встречи в Сит-даун-шоу через неделю. Всем
1: да,
0: пока.
1: Обязательно, в следующий понедельник в вечернем эфире. Спасибо большое, но мы сейчас перейдем через 5 минут на канал «Дилетант» для того, чтобы посмотреть, послушать записанную нами перед отъездом Алексея Кузнецова программу «Не так», очередную. Она получился очень-очень интересный, на мой взгляд. Так что, пожалуйста, посмотрите. Снова встречаемся в прямом эфире канал «Дилетант», 21 час 5 минут с Александром Минкиным в программе «Настоящий полковник». Ну, а завтра персонально ваш будет в 15 часов Артем Клыга, 15.05, руководитель юродела движения сознательных отказников. Антон Орех проведет эту программу. Курс Потапенко, ведущая Евгения Родионова, 18 часов. Особое мнение Олег Камолов, кандидат экономических наук, автор YouTube-канала «Простые числа». И вот в 20 часов будет позже объявлено, какие дебаты состоятся у Евгении Родионовой. Ну а после ее вечернего эфира вы, конечно, услышите статус Екатерины Шульман и Максима Курникова. Параграф 43, в записи будет 18 часов. Англия 17-го столетия. Англия, Англия, Англия. Леонид Кацва и Алексей Кузнецов. Как англичане тестировали республику. Что ж, встретимся в живом эфире через час, а в консервированном эфире через 3 минуты примерно.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Дейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Слушай старое, слушай новое, слушай лучшее на Дэвидсон Радио.
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Смотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан.
7: Сева Каплан.
0: Толковище.
8: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение романа «Хроники» Леонида Федоровича Белунова под названием «Три жизни». Мы с вами во второй жизни. Изолятор. Я мог бы еще долго рассказывать о моих университетах. Лагеря сменялись тюрьмами. Я освобождался, пробовал удержаться на воле. Меня арестовывали вновь. Я снова пытался бежать. Иногда удачно, чаще нет. Кто-то невидимый писал книгу моей жизни. Число поступков в ней росло. Тюремщики относились ко мне со все большим уважением, родным братом страха, что иногда избавляло меня от мелких неприятностей, не уберегая при этом от крупных судов, лишения свободы. Изоляторов. Последние были страшнее всего. Зимой страшный холод, летом невозможная жара в этих бетонных мешках, где ни сесть, ни лечь. Только в 10 вечера открывают железные нары, а утром в 6 закрывают. Ты ждешь конца наказания, больше 10 суток арестанта держать не положено. Ты отсчитываешь дни, но проходит срок. Тебя издевательски выводят на полдня, а то и меньше, и тут же отправляют обратно на новые 10 дней. Это кот. Он мешает мне читать. Это было в Житомире, зимой. На улице стоял мороз, и в корпусе тюрьмы, где находились изоляторы, был жуткий холод. Внутри, вдоль всего здания, шел длинный коридор. С одной стороны были камеры смертников, с другой – изоляторы. У тех, кто в изоляторах, отбирают лагерную одежду и дают одну только легкую хлопчатобумажную робу, штаны и куртки на голое тело. Ни один олимпийский чемпион не проделает за день столько упражнений, отжиманий, прыжков, сколько заключенные, брошенные в изолятор, где кругом ледяной бетон и где температура в лучшем случае не превышает 10 градусов. Давайте. 10. Это по Цельсию, не как у нас с тобой по Фаренгейту. Было особенно страшно, когда дежурил ключник Сюсю. Этот беззубый, сюсюкающий, как ребенок, старый мент, считал, что нас наказывают недостаточно строго. Сюсю был счастлив, когда мы страдали. Он надевал длинный тулуп, валенки, ушанку, рукавицы и специально открывал огромные окна по обоим концам коридора. Через окна в коридор вползал мороз. Под дверью камеры щель, дверь прилегает к бетону неплотным, и скоро опять в камере становится хуже, чем под открытым небом. Там хотя бы нет вокруг тебя этого мерзлого до костей прожигающего бетона. Как ни странно это может показаться, мы в изоляторах в такие дни завидовали смертникам, а некоторые, дошедшие до последней крайности, готовы были с ними поменяться местами. Смертникам холод не так страшен, а они в теплой одежде. У смертников круглые сутки открыты нары. Они могут лежать больше, чем на метр выше бетонного пола. Их это не так бьет. А в изоляторе смерти подобно. Попробуй продержись сутки при температуре 3-4 градуса, когда сю-сю на посту. Посреди камеры стоит маленький, тоже бетонный столбик, на который опираются нары, когда их опустят. Столбик не такой холодный, как пол, и ухитряешься как-то продержаться на нем, поджав ноги, но ненадолго. У некоторых арестантов не хватает больше физических сил отжиматься или приседать, без конца двигаться по камере и ждать 10 часов, когда откроются нары, или полуночи, когда сюсю сменится и придет другой, не такой жесткий и не такой жестокий мусор, который, наконец, закроет окна. Они ложатся на бетонный пол хоть на полчаса, и такой арестант считает через полгода покойник. Если не пневмония, то застуженный мочевой пузырь, отмороженные почки. Я задержу, что сюсю приседал до 5000 раз. Отжимался не меньше 2000. К счастью, эту собаку не так часто ставили на наш пост. Мусора сами знали, что он проделывает и на что способен. Но в тот раз он вышел на дежурство 4-й день подряд. Уже на 2-й день я услышал вопли из других хат и понял, что крепостные замерзают там на ледяном бетоне. На 4-е сутки у меня начались галлюцинации. Мне казалось, что я тепло одет. Мне было хорошо в валенках, в шерстяных носках и толстом свитере, который бабушка связала и передала мне в тюрьму. Я чувствовал, как тепло разливается по всему телу. Но в минуты просветления я понимал, что лежу на бетонном полу и встать с него уже никогда не смогу. А это значит, что, выйдя из изолятора, я недолго протяну на белом свете или, в лучшем случае, останусь калекой. Собрав остатки воли и последние силы, я снял с себя куртку и стал рвать ее на полосы. До пояса голый, дрожащими руками, почти теряя сознание, раздирал я полы, рукава и спину куртки, связывал и сплетал эти полосы одну с другой, а потом проделал то же самое со штанами. Моей робы хватило как раз на хорошую веревку, годную для того, чтобы покончить навсегда с этими мучениями. Подтянувшись на руках, я зацепил конец веревки за оконную решетку, крепко привязал его, на другом конце сделал надежную петлю и просунул голову. Пришел я в себя от жуткого крика. Корпусняк Слава орет благим матом на сюсю. «Чего ты делаешь? Ты вообще мог его добить?» Я лежу голый, весь грязный, на деревянном топчане, в коридоре, и чувствую, что изо рта течет кровь. Меня бьет озноб. Перед глазами появляется лепила, набрасывает на меня одеяло. «Еще секунда, и вы бы его уже не вытащили», — говорит он корпусному. «А почему он в синяках? Почему кровь изо рта?» Сюсю говорит, когда снимали, наверное, усипся. «Ну-ну», — осклабился лепила. «Может быть. Будем считать, что ушибся». «Известно. Ворон ворону глаз не выклюнет». Я понял, что Сюсю успел меня вынуть из петли, пока не поздно. И висельника, потерявшего сознание, он бил нещадно. Сломал ребро, выбил 2 зуба. Это животное вымещало на мне свою злобу. Ведь если бы я не вернулся оттуда, он получил бы выговор за свой недосмотр. Кроме того, ему было неприятно снимать меня. Мы все знаем, что случается с человеком, когда он переходит за черту, отделяющую жизнь от смерти. Вот так в моей жизни произошло то, чего боялся больше всего на свете. Но в то время слаба была моя вера, да простит меня Господь. Мучения мои были невыносимы, и был я тогда еще слишком молод. С тех пор прошло не одно десятилетие. Я выходил на волю, снова садился. Но этот случай не переставал лежать на моем сердце тяжелым камнем. Никому и никогда не рассказывал я о нем, даже самым близким. Хотел промолчать и в этой книге, но чувствую, что не могу. На то она и исповедь моя. На свободе люди продолжали жить, как и раньше. Мать вышла замуж, и в очередной раз, оказавшись ненадолго дома, я познакомился с отчимом, с которым мы тут же подружились. Я стал все больше задумываться о своей судьбе. Прокручивая историю моей жизни, я начал понимать, что в большинстве ситуаций никакая физическая сила и спортивная тренировка, никакая воля и мощная психика не могли сами по себе спасти меня не только от потери человеческого облика, но и просто от гибели. С какого-то времени я стал чувствовать незримое, невероятное вмешательство каких-то сил в самых опасных ситуациях, из которых, казалось, не было выхода. Каждый такой случай можно было объяснить стечением обстоятельств, моей находчивостью или быстротой реакции, психологией людей или чем-то другим. Однако я понимал, что так не бывает, так не может быть всегда. Что-то остановило руку, готовую сорвать с меня крест. Мои переломы, достаточные для того, чтобы другой человек отправился на тот свет, заживали и не слишком тревожили меня в дальнейшем. Я выходил невредимым из смертельно опасных ситуаций. И все это было связано с чем-то внутри меня. Я знал, что стоит мне переступить какой-то предел, избрать другую линию поведения, может быть, даже более законопослушную, и эта поддержка исчезнет. Охранные силы покинут меня. Однажды в львовской тюрьме я попал в карцер за отказ от работы. Вместе со мной на работу не вышли еще 18 человек, и надзиратели считали, что причиной этому я. Я встал администрацией поперек горла и ждал расплаты. Как-то днем два надзирателя ворвались в изолятор и, надев на меня наручники, повалили на пол и стали душить. «Как бы ни был ты силен, двум здоровым мужикам ничего не стоит задушить тебя, а потом инсценировать самоубийство». «Боже, помоги мне! Дай силы выжить!» — взмолился я. Это был на моей памяти первый случай, когда я напрямую обратился к Богу. До того бывали какие-то смутные, невыраженные словами надежды, ощущения посторонней поддержки, уверенность в том, что судьба не даст мне погибнуть. Сегодня мое положение оказалось совершенно безнадежным. Я был один в каменном мешке, из которого ни до кого не докричишься. Даже если бы я смог на минуту ослабить корявые нечеловеческие пальцы полного ненависти надзирателя, сдавившие мне горло. Я стал задыхаться, проваливаться в темноту, слабеть. В этот раз спасения ждать мне было действительно неоткуда. Вдруг в начале коридора хлопнула тяжелая металлическая дверь карцерного блока, и голос замначальника тюрьмы громко позвал: «Не Чапаренко, Гудков, вы где?» Надзиратели сразу бросили меня душить, путаясь в ключах, открыли наручники и, наскоро пригладив вихры, надвинув фуражки, торопливо выскочили из камеры. Оказалось, что к нам пожаловала высокая комиссия прокурорского надзора. Ко мне это не имело никакого отношения. Просто в том же коридоре содержались приговоренные к смертной казни. И комиссия выполняла обязательную формальность – последнее посещение смертников. А самое удивительное было то, что комиссию ждали на завтра. Вы понимаете? Такие комиссии могут опаздывать на сутки, на недели, на месяцы, но никогда не являются раньше срока. Я даже не стал разбираться, что здесь правдоподобно, что нет. Я почувствовал сильный толчок сердца. Бог. С тех пор оно всегда бьется с мыслью о Боге. Однако еще долгие годы я не мог мое ощущение Бога выразить в словах, определить для себя моего собственного Бога. Я всегда много читал. Естественно, что в советской тюрьме богословских трудов не держат. Однако русская классика постоянно говорила о Боге. Но для наших великих писателей Бог сопровождал каждого человека с рождения, не оставляя его ни дома, ни в обществе. Я же шел к моему Богу в одиночку. Кстати, написал в одиночку отдельно. Так что здесь два смысла. Я думаю, главная мысль, к которой я пришел в те годы, и которая помогла мне выжить, заключалась в том, что на земле добра и любви больше, чем зла. Читатель улыбнется. Для него это, возможно, прописная истина. Но пусть не забывает. Я пришел к ней сам. И в такой обстановке, где о добре говорить не приходилось. Мне было в то время 23 года. священник. Я запомнил эту камеру, потому что в ней делали ремонт. Нас, все три десятка заключенных, перевели на один день в другую камеру, а когда нас завтра вернули, мы застали свежевыкрашенные стены и нары, и новый бетонный пол, от которого веяло поистине могильной сыростью. Я уже знал по опыту, что сырой бетон – прямой путь к чахотке. Он высасывает из человека все соки. Достаточно проспать 2-3 ночи возле свежеуложенного бетона, и весь твой организм, легкие, почки и надпочечники, будет поражен смертельной болезнью. Сырой бетон всасывает в себя человека без остатка. И опытный арестант хорошо это знает. В тюрьме нельзя слишком открыто заботиться о других. Альтруизм там кажется подозрительным. И все же я советовал ближним соседям меньше спать и по возможности держаться на верхних нарах, подальше от бетонного покрытия. На утро дверь камеры открылась, и мне показался высокий священник в рясе. В свои, как оказалось, 80 лет он держался прямо, хотя и выглядел уставшим. В эти годы священник в тюрьме был редкостью. Если даже кто-то из церковного причта совершал преступление, его лишали сана и судили, как любого другого мирянина. Следовательно, он не мог разгуливать по камере в рясе. Я сразу встал, подошел к нему и поздоровался. «Батюшка, как вы здесь оказались?» Он ответил с едва заметным нерусским акцентом. «Я здесь за создание униатской церкви». Мы разговорились. Оказывается, отец Иоанн, украинец по происхождению, родился во Франции, окончил Сорбонну и много лет служил в Ватикане. Батюшка поискал глазами свободное место внизу и положил на него свой матрас. Место было хоть и нижнее, но неудобное, около двери. Я кивнул ребятам, и они устроили матрас на верхних нарах ближе к окну. «Внизу сегодня опасно», — пояснил я и рассказал про свежий бетон. «Понимаю, что вам тяжело забираться наверх, но мы будем вам помогать. А высохнет — спуститесь». Постепенно я узнал, что он приехал на Западную Украину по своей воле, прекрасно зная, что его может ожидать. Униатская церковь на Украине была объявлена вне закона, ее служители еще после войны прошли через лагеря и тюрьмы. Единственной церковью, разрешенной на Украине, была православная, подчиненная московскому патриарху. Однако простые украинцы с недоверием относились ко всему, что исходило от Москвы. Это еще больше касалось западных украинцев, исторически связанных с Западом, с Польшей и с католиками. Униатская церковь была главной церковью в Закарпатье. Она признавала римского папу некоторые католические догматы, например, непорочное зачатие самой Богородицы, непонятное для православных, но держалась православных обрядов. Я тогда не разбирался в церковных различиях, но поступок отца Иоанна, осмелившего проповедовать Божье Слово вопреки запрету советской власти, вызывал у меня к нему особое доверие. «Что читаете?» — спросил он, увидев книги. «Да что есть?» — ответил я. «Библиотека тут небогатая». «Лучше не читать ничего, чем пустые книги», — ответил он, просматривая у меня какие-то советские издания из серии «Прочти и передай товарищу». «Скучно», — ответил я. «Если не читать, можно сойти с ума». Он внимательно посмотрел на меня. «А вы поскучайте», — сказал он. «Скучать иногда полезно. Начинаешь смотреть внутрь, в себя. В сущности, все, чего достигло человечество, придумали люди, которые размышляли в одиночестве, то есть скучали». И эти слова были для меня совершенной новостью. Я всегда думал, что скука ведет к озлоблению и к порокам. Этот седой священник, глядевший на меня издалека, словно из другого времени, начинал мне нравиться. Как ни странно, мне показалось, что через это красивое, не совсем русское лицо умного старого священника проступают черты моего первого наставника, казалось бы, так на него не похожего, Петра Петровича Гордиенко. У них был разный опыт, они пришли к разным выводам, но одно было общим. Оба смотрели на мир с такой высоты, что житейские заботы им представлялись не самыми важными. И впервые я понял, что Петр Петрович был верующим, и вдруг оценил, что он никогда не говорил со мной о Боге, понимал, что я был к этому совершенно не готов. Однажды я честно сказал отцу Иоанну: «Что делать? Я ведь, батюшка, грешник, мне назад не вернуться». Отец Иоанн заметно оживился. «Если ты чувствуешь, что грешник, это уже очень много». И добавил странную фразу, над которой я размышляю до сих пор. «Бывают обстоятельства, когда не согрешить — еще больший грех». Мы надолго замолчали, а потом вдруг заговорил, не обращаясь ко мне, словно сам с собой: «В бесконечной степи должна быть дорога. Тот, кто видит дорожные камни или даже едва заметную колею, тот может иногда и потеряться, сойти с дороги. Он потом все равно на нее вернется. А на бездорожье, в пустыне, человек погибает. Кто знает про себя, что он грешник, еще не полностью пропал. Господь сошел на землю не для праведных, а как раз для нас, грешников». «Какие же у вас могут быть грехи, батюшка?» — удивился я. «О, когда живешь в обществе среди людей, нельзя остаться безгрешным», — ответил он сурово, — «даже если ты священник». Он задумался, а потом глянул на меня с какой-то детской улыбкой и быстро проговорил: «Ну, впрочем, если понимаешь, что такое грех, то нужно перестать, да, лучше больше не грешить. Нет ничего хуже людей, которые сознательно грешат, а потом лицемерно каются». И долго качал головой. Мне многое открылось в разговорах с отцом Иоанном, который оказал на меня большое влияние. Мы не раз говорили о справедливости, слове, наполняющем заключенного надеждой, потому что каждый видит себя изнутри и оправдывает себя даже тогда, когда другие поставили на нем крест. «Справедливость — это замечательно», — сказал как-то отец Иоанн и надолго замолчал. «Но чистая справедливость ужасна. Справедливость без милосердия очень опасна. Это и есть дьявол». Однажды я спросил его: «Ответьте мне, батюшка, если я вижу, что кто-то несет с собой зло, насилует женщину, убивает ребенка, грех ли это будет, если я применю насилие к нему самому?» Он ответил: «Насилие бывает разным. Представим, что мы идем зимней ночью в пургу и видим на снегу человека, почти совсем замерзшего. Как его спасти? Как привести в чувство? Мы бьем его по щекам, бьем изо всех сил, чтобы он почувствовал боль, ожил. Тогда его можно спасти. Вот мой ответ». Священник пробыл в нашей камере 2 месяца. Однажды в замке загремел ключ, дверь открылась, его вызвали, как мы говорили, дернули на выход с вещами. Уходя, он перекрестил камеру, всех благословил и, повернувшись ко мне, весело сказал: «Скучай, скучай почаще». Позже я узнал, что Италия по просьбе Папы Римского обменяла его на очередного советского шпиона. Хорошо относившийся ко мне надзиратель Иван Захарович шепнул мне через неделю по дороге в баню, что папа напоследок по приказу свыше, напоследок по приказу свыше хорошенько избили в коптерке, но так, чтобы не оставить следов. «Зачем?» — спросил я, сморщившись от боли. «А так, чтобы знал наших, чтобы впредь неповадно», — ответил Иван Захарович со всей простотой. Покутники. Быть верующим в тюрьме тяжело. Кажется, что жить там по заповедям совершенно невозможно. Даже думать о справедливости чаще всего опасно. Однажды я почувствовал это на своей шкуре. В тот раз я должен был освободиться из тюрьмы через год, но тут случилось это происшествие, которого я раньше мог бы наверняка избежать. К нам в тюрьму пришел Анатолий Зайцев со второй бытовой судимостью. На этот раз он украл мешок зерна на элеваторе, где работал, и продал его за самогон. Пьющий человек всегда вызывает в России сочувствие. Зайцев был по лагерному мужиком, да и по жизни он всегда был мужик, то есть человек достаточно честный, не дурак выпить. Для того, чтобы разгуляться и забыть о тяготах жизни, он был готов без страха приступить любые законы любых правительств. Над мужиками тюремные авторитеты посмеивались, но особенно их не трогали и не позволяли трогать другим, потому что если начать обижать нормальных мужиков, которые, может быть, не умеют как следует за себя постоять, то тюрьма, общий многолетний дом заключенных, превратится в хаос, где царствует полный беспредел. Однажды Зайцев раздавал в столовой баланду. Когда мы расселись по местам, я увидел, что Зайцев несет кастрюлю с баландой к одному из столов, где сидит Валерий Шапошников, одесский еврей, претендующий на роль вожака и известный своей агрессивностью. Шапошников берет тарелку с баландой и говорит Зайцеву: «Ты что мне, пидорас, принес?» Конечно, баланда была мерзкая, но разносчик в этом не виноват. Не он ее готовил. Я уже говорил, что это слово в лагерях непростительно. Зайцев растерялся. Он не привык к такому обращению. Однако ему было известно, что это нельзя оставить безнаказанным. Иначе он поплатится потом. Зайцев прошел еще раз мимо Шапошникова и словно случайно пролил на него кипяток из кастрюли. Шапошников тут же воткнул ему алюминиевую ложку в живот, и Зайцев упал на пол, истекая кровью. Я бросился на Шапошникова и сильным ударом в челюсть свалил его на стол. Их обоих отвезли в больницу, а меня забрали в барак усиленного режима. В результате я просидел в тюрьме 2 лишних года. Оглядываясь назад, я не жалею. Я не мог поступить по-другому. В бараке усиленного режима, как я уже говорил, кормили раз в день, через день. Мне теперь было тяжелее, чем другим. После встречи с отцом Иоанном я дал себе зарок бросить курево и с тех пор не беру в рот сигареты. Я дал обет соблюдать пост по пятницам и с тех пор уже 30 лет ничего не ем в этот день. Какой бы ни выпал праздник, дни рождения, дочери и сына, Новый год или Рождество Христово, в пятницу я за весь день не беру в рот крошки хлеба. Это напоминает мне мой завет с Богом. Напоминаю, что я человек и живу по его заповедям. Случайно или нет, но тогда в буре день выдачи баланды часто выпадал на пятницу. В четверг баланду не носили, в субботу тоже, а в пятницу я отказывался сам. Таким образом, получалось 3 дня подряд на голодном режиме. Моя семья, в этом лагере самые близкие мне люди, знали об этом и делали все, чтобы поддержать мои силы. Они пролезали под колючей проволокой, под дулами автоматов, рискуя жизнью, чтобы передать мне колбасы или сахару, пока не нашли надзирателя, согласившегося изредка приносить мне передачи. Уж как с ним поладил Зена Килюбчук, ныне покойный. А тот тогда мой друг, не знаю. Думаю, что некоторым надзирателям был не по душе бесчеловечный режим медленного убийства голодом и холодом, и это сыграло в переговорах Килюбчука не последнюю роль. Ничто в нашей жизни не случайно. Там, в буре, я встретил Володю Прохоровича, которого буду вспоминать, пока я жив.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
0: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.

точно таким, как ты сам себя представляешь. Я знал немало проницательных людей, видевших собеседника насквозь. В их глазах отражалась твоя цена, иногда довольно точная с внешней точки зрения. Они умели мгновенно оценить твои возможности, силы и решимость. В глазах Прохоровича не было никакой оценки. Только понимание и согласие. Что бы ты собой ни представлял, взгляд Прохоровича никогда тебя не осуждал. Это всегда было полное сочувствие даже к тем, кто того не заслуживал. До сих пор не могу его понять по-настоящему. Володя Прохорович был покутник. Это монашеское течение, целью которого, как можно понять из его названия, была молитва об искуплении грехов всего человечества. Покутники добровольно взялись нести крест за все наши прегрешения и ежегодно совершали восхождение на одну из западно-карпатских гор, словно на Голгофу. Они восходили на самую вершину этой горы, высокой горы, на коленях. Покутники принадлежали все к той же греко-католической унии, объявленной вне закона. Советская власть уничтожила униатскую церковь и разогнал ее монастыри, что особенно тяжело отразилось на покутниках. По своей вере они не могли работать на государственную власть, особенно на коммунистическую. Она была для них царством тьмы. Покутники отказывались брать из рук представителей администрации или милиции какие бы то ни было документы. Бумага с печатью была для них договор с сатаной. Вечно беспаспортные и бездомные, они не выходили из тюрем и лагерей, хотя бы за браждяжничество. Это были трудолюбивые люди, но они работали только на частных нанимателей. А много ли их было, таких частных нанимателей, в советских республиках того времени? Следовательно, они были обречены на постоянный голод и преследование. И выживали только благодаря почитателям и доброхотам из простого народа, которых, в свою очередь, за эту поддержку преследовали власти. Можно не соглашаться с их фанатичными убеждениями, но твердость, с которой они их держались, не могла не поражать. Когда меня бросили в камеру Бура, где уже было 8 человек, Володя сразу осенил вновь прибывшего крестом и хотел уступить свое место на нарах около окна, но я его удержал. «Сиди», — сказал я, — «места хватит». «Как тебя зовут?» «Володя», — ответил он просто. И вот тут он впервые так посмотрел на меня, что я увидел в его глазах себя самого, со всем хорошим, что во мне еще сохранилось, и со всем моим прошлым, в котором было немало зла. Володя прочитал меня как раскрытую книгу. Только раз он поглядел на меня внимательно, а потом словно погасил большие серые глаза и стал смотреть ровно и по-доброму. Я еще не знал, с кем имею дело, но понял, что это человек необычный. Когда открылась кормушка и нам принесли еду, он не сделал ни малейшего движения забрать ее. А в следующий раз кормушка откроется только через 2 суток. «Володя», — тронул я его за плечо, думая, что он дремлет с открытыми глазами, — «Хлебова принесли». Он отрицательно покачал головой. «А они с кормушки не берут», — сказал надзиратель. «Покутники». Я захватил 2 миски и поставил 1 перед Володей на нары. Он поблагодарил меня и не спеша стал есть. Покутники в тюрьме ничего не брали из рук администрации. Ни еды, ни матрасов, ни медикаментов. Сокамерники знали об этом. И кто-нибудь брал миску из кормушки и относил покутнику. В камере была страшная жара. Стояло жаркое лето. А к тому же в стене проходила теплоцентраль. Володя не обращал на эту жару никакого внимания, хотя, я думаю, он тоже страдал от нее, как и мы. Я заметил, что свою пайку, 400 граммов хлеба, Володя не съедал до конца. Половину он клал на окно, за решетку, как будто хотел ее подсушить. Однажды в камеру пришли 2 молодых, оба избитые мусорами и, конечно, голодные. «Хлеб! Там хлеб», — показал Володя на окно. Те нерешительно подошли к решетке и протянули руки. «Да вы что, ребята», — говорю я им, — «это же его хлеб». «Нет, нет, берите», — сказал Володя и с улыбкой повернулся ко мне. «Им нужнее». Такой он был, Володя Прохорович.

0: Несколько дней загремели ключи, дверь распахнулась, и в камере Бура появилась шумная комиссия. Мелькнули генеральские погоны, и нам представили заместителя министра юстиции Украины. Его окружали пятеро в штатском, имен не назвавшие. Нас в камере было 8 человек. Естественно, все, как положено, встали, специально нарваться на неприятности смысла не было. Не встал один Володя Прохорович. Продолжая сидеть на нарах, он повернулся к двери и трижды перекрестил высокую комиссию. Комиссия приблизилась к Прохоровичу, словно привлеченная крестным знамением, но мы тут же поняли, что она прибыла в Бур, событие чрезвычайно редкое, для беседы с ним одним. «Прохорович, я вам даю последний шанс», — сказал генерал. «Если вы откажетесь от своей веры, мы вас держать не будем». «Как же можно отказаться от веры?» «Мягко, но с полной уверенностью в своей правоте», — ответил Володя. «Вы только вдумайтесь в эти слова. Как отказаться, если веришь?» «Я не собираюсь вступать в богословские споры», — поговорил генерал жестко. «Смотри сам, или ты продолжаешь упорствовать и будешь скитаться по тюрьмам, или завтра же выйдешь своими ногами на волю». Прохорович снова перекрестил его и сказал: «Я не приходил сюда своими ногами и сам по своей воле отсюда не выйду». Мы были поражены. Нам казалось, что он мог бы им пообещать, притворно, схитрив, обманув начальство, а выйдя отсюда, продолжать свое дело, как раньше. Начальство для того и существует, чтобы мы ему лгали. Оно само прекрасно сознает, что весь народ постоянно его надувает. И ведь не в церкви же требовали они его отречься от веры перед алтарем и иконами, а всего лишь перед ними самими, неверующими ни в Бога, ни в черта, тюремщиками. Но Володя не мог отказаться от веры ни при каких обстоятельствах. «Что вы? Как можно?» — объяснил он нам просто. «Господь слышит каждое слово». Он так и остался в нашем лагере, где был для начальства бельмом на глазу. Постоянные отказы от работы, частые голодовки, упорное нежелание вставать навстречу начальству – дурной пример для сокамерников. Все это пассивное сопротивление Прохоровича приводило администрацию в бешенство. Его сажали в изолятор, помещали в барак усиленного режима, но ничего не помогало. До конца срока оставалось еще 2 года. Мы были знакомы уже более 2 месяцев. Когда Володю посадили в Бур в одну камеру с Николаем Соломиным. Туповатый, но хитрый Соломин крупно проигрался в карты. Проигрыш отдать был не способен и понимал, чем это грозит. Он не вышел на работу, ударил надзирателя, всячески стараясь попасть в Бур. Для него это был единственный выход. А потом, надеялся Соломин, его переведут в другой лагерь или в крытую тюрьму. Накануне Соломина вызвал опер и долго беседовал. В лагере все становится со временем известно. «Мы посадим тебя в камеру покутника», — сказал ему опер. И пообещал: «Если ты его маленько покалечишь», — опер усмехнулся, «у нас появится предлог перевести тебя отсюда в крытку». Я передал Соломину предупреждение не трогать Прохоровича, но он не принял его всерьез, считая себя неуязвимым под защитой опера. Каждый день нашу камеру водили на работу вязать сетки и авоськи. Я перестал отказываться от работы, потому что по дороге мы проходили мимо камеры, где сидели Соломин и Прохорович, и мне каждый раз удавалось заглянуть в глазок. Я понимал, что Володю постараются сломать, но даже не мог предположить того, что случилось. Как-то вечером мы возвращались из рабочей камеры. Я заглянул в глазок к Володе и увидел, что он сидит на нарах, прижав ладонь к левой стороне лица, а у него из-под пальцев течет мутная густая жидкость, что еще недавно было самым драгоценным даром — человеческим глазом. Соломин держал в руке алюминиевую ложку с окровавленным черенком. «Соломин выколол Володе глаз!» — крикнул я. Нас было 7, в сопровождении 2 конвоиров. Надзирателя огромного роста по прозвищу Полтора Ивана, который спас меня в бане, и другого, рыжего, Левитина. Мы в минуту разоружили конвойных. Мне показалось, что надзиратели даже не оказали сопротивления и позволили нам спокойно связать себя и отобрать ключи. Более того, я видел, что полтора Ивана мог бы дотянуться до сирены, но не сделал этого. Открыв дверь, мы ворвались в камеру. Едва завидев нас в проеме двери, Володя понял, что произойдет. Схватив оцепеневшего от страха Соломина за плечи, он толкнул его так, чтобы тот упал за нары, перекрывающие узкую камеру почти поперек, и заслонил нары своим телом. Выставив вперед обе руки, так что открылась страшная, вспухшая и окровавленная левая глазница, он закричал: «Бог ему судья! Не троньте его, люди добрые! Бог один ему судья!» Так кричал этот покутник, заслоняя своим телом от нас, его защитников, человека, который только что лишил его глаза и едва не убил. Но ничто не могло остановить нас в тот момент, и ничто не могло спасти Соломина. Нас было семеро, охваченных справедливым гневом заключенных, на глазах у которых было совершено жестокое, бессмысленное преступление против самого безобидного, никому не желавшего зла, Божьего человека. Мы решительно отстранили Володю, с огромным трудом выволокли из-за деревянных нар упирающегося ногами, цепляющегося за доски, в кровь раздирающего о них пальцы, полуживого от страха Соломина, и долго били его ногами. Семь пар тяжелых зэковских ботинок раздробили ему грудную клетку и превратили голову в кровавое месиво. Дождавшись этого момента, связанная нами охрана добралась до сирены тревоги, набежали надзиратели, нас всех заковали в наручники и бросили в карцер. Впрочем, мы и не пытались сопротивляться. Последнее, что я увидел, когда нас тащили за ноги из камеры, был Володя Прохорович, бросившийся к Соломину. Я видел, как он приподнял его голову, пытаясь стереть руками кровь, и из его единственного целого глаза текли крупные слезы. Никого из нас не судили по этому делу. Да и самого дела просто не было. Соломина списали, как умершего от цирроза печени, как это делали уже не раз. Поди, проверь. Если бы началось следствие, многого бы было бы невозможно объяснить. Возникла бы масса неразрешимых вопросов. Кто позволил посадить беззащитного, слабого Прохоровича в карцер наедине со здоровым уголовником, только что проигравшим в карты бешеную сумму? Внутренний распорядок это воспрещает. Как и почему у Соломина оказалась вечером алюминиевая ложка? В буре вообще разрешались только деревянные. Черенок у ложки был заточен, а значит, он давно готовил из нее оружие. Кому понадобилось вооружить опасного заключенного? В случае возбуждения уголовного дела возникла бы уверенность в том, что Соломин действовал при поддержке администрации. В общем, Соломина списали и похоронили на лагерном кладбище. Ну и Володя прожил недолго. Как-то вечером его нашли на пилораме с отпиленной головой. Его единственный оставшийся глаз смотрел на убийцу прямо и без всякого страха. Как Володя оказался в рабочей зоне, где делали мебель, установить не удалось. На работу он не ходил. Видимо, кто-то его туда заманил. А дальше справиться с ним было несложно. От постоянного недоедания Володя был истощен и слаб, как ребенок. Впрочем, он наверняка даже не сопротивлялся. Это было против его правил. Кто-то свел счеты с этим безобидным человеком. Кому он мог перейти дорогу? В одном я был практически уверен. Это не мог быть ни один из заключенных, которому посчастливилось быть с ним знакомым. Никто из нас не забудет его до конца жизни. В нашем лагере был и второй покутник, который освобождался через 2 месяца. Вскоре после страшной смерти Володи Прохоровича за ним пришли надзиратели и объявили, что он свободен. Он тоже не встал им навстречу, а только перекрестил вошедших и выйти из камеры отказался, хотя уже полностью отсидел свой 5-летний срок. «Я не приходил сюда своими ногами и сам по своей воле отсюда не выйду», — повторил он фразу, которую я уже слышал от Володи. Надзиратели подняли его за руки и за ноги, вынесли его, весившего не более 50 килограммов, за ворота и посадили у кирпичной тюремной стены. Возле ворот тюрьмы собралась огромная толпа, человек 300. Это были не покутники, а люди, почитавшие покутников за святых и пришедшие сюда с любовью и верой. Они бережно посадили покутника в автомобиль и увезли в Ивано-Франковск. Такая толпа верующих не могла оставить равнодушными даже тюремных охранников, которые долго смотрели ей вслед. Я не знаю дальнейшей судьбы этого человека. Знаю только одно. Пока существовал коммунистический строй, он был обречен на постоянные мучения. Пусть кто-нибудь разыщет имена этих мучеников. Моя земля. Когда я жил еще с матерью на окраинной, почти деревенской улице города, уходившей в поле, я любил лежать летом на земле в нашем саду. Если ходишь по тропинке, то кажется, что на земле и в траве ничего не происходит. Но стоит прилечь и приподняться на локтях, сразу становится видно, какая там идет мелкая, почти незаметная, но веселая и быстрая жизнь. Сама земля под зеленой травой была у нас густая и черная. Такой черной земли, как мне кажется, я никогда потом не видел. Но на тропинке почва была умята и притоптана, хотя ходили по ней редко и мало. Но стоило сойти с тропинки в сторону, и под невысокой травой открывалась жирная черно-коричневая земляная основа, вся в каких-то внутренних ходах, то крупных, как гвоздь, то мельчайших, как булавочный укол. Из этих ходов наружу выползала разная живность. То червяк, если накануне шел дождик, то почти прозрачная, еле заметная букашка. А то вдруг целый ком земли начинал шевелиться, и из-под него вылезал большой бронзовый жук. Резиновые трубочки червей меня нисколько не пугали. Я часто помогал им выпутаться из подземелья и увидеть дневной свет. Жуки могли бы летать, но чаще ползали в траве, иногда взбирались по длинному стеблю на такую высоту, что он прогибался под ним до самой земли. А то вдруг лезет из самого узкого хода что-то вроде живой нитки, и с трудом выпроставшись из земли, неожиданно раскрывает незаметные до этого прозрачные крылья и уносится ввысь. Я брал небольшой ком земли и растирал между пальцами. Оттуда иногда вываливалась маленькая белая личинка или 2-3 песчинки, а все остальное растиралось легко и словно с удовольствием, оставляя у меня в ладони мягкую плотную массу. Когда я вспоминаю сейчас ее запах, мне представляется, что так пахнет дом, где тебя любят, и никто не причинит тебе никакого зла. Этот запах минералов, растений, цветов и бабочек не сумели выгнать из моих воспоминаний никакие самые страшные события моей жизни. Я подолгу смотрел на паука, который медленно работал, оплетая тонкой прочной ниткой два расходящихся в стороны стебля, между которыми в конце концов образовалась блестящая на солнце белоснежная сетка. Я видел муравья, который тащил на себе огромного мертвого зеленого жука. Вокруг тропинки росли лопухи и подорожник, и когда я однажды ударился ногой о камень, мама приложила подорожник к больному месту, и боль сразу прошла, а синяк не появился. Росли желтые восковые цветочки, и если их сорвать, из стебля сочилось белое горькое молоко. Бабушка сердилась и вырвала у меня из рук эти цветы, потому что это была куриная слепота. Стоит их наесться, и по вечерам ты не будешь ничего видеть, как курица. Но белое молоко оказывалось полезным. Этим молоком мазали у нас детей бородавки, и те исчезали. На моей земле все имело свой смысл и свою пользу. В траве росли мелкие белые цветы ромашки, которые бабушка заваривала как чай. Из крапивы, оказывается, в войну варили щи, не хуже, чем из щавеля. Только цветы одуванчика не годились ни на что, кроме красоты. Я любил глядеть, как они распускаются, а потом отцветают, осыпают лепестки и через месяц сидеют, как старушки. После сильного ветра одуванчики исчезали, как будто переселялись на другую поляну. Если внимательно вглядываться в землю, в ней можно было найти много интересных предметов. Вот острый красный камушек с коричневым боком, чуть ли не самый твердый на свете, кремень. Я ударял двумя такими камнями один на другой и высекал искры. Не раз я выкапывал кусочки полупрозрачного стекла, розового, желтого или зеленого, с ровными краями, словно их долго катал между пальцами какой-то великан. В дальнем углу сада я нашел сплющенную медную пуговицу с выдавленной на ней странной двуголовой птицей. Бабушка объяснила, что этот двуглавый орел — эмблема бывшей России. Такие пуговицы носили на мундирах русские военные в Первую мировую войну. А однажды мне попалась большая, позеленевшая в земле царская монета в 5 копеек, которую я долго носил с собой, пока не выменял на что-то съедобное, когда был голоден. Мне всегда казалось, что в моей земле скрывается много сокровищ. Позже я понял, что сокровище было одно — она сама. С тех пор я никогда больше не видел такой земли. Вытоптанная территория лагерной зоны, где с корнем вырвана каждая былинка, потому что ее можно сживать. Мощеный двор тюрьмы. Асфальтированные городские улицы, где лишь изредка встречаются скудные скверы или палисадники, а прохожего, вздумавшего разглядывать землю, принимают за сумасшедшего и сдают в милицию. Я видел плодородные почвы Европы, возделанные работящим населением германских и латинских народов. Я видел влажные тропические земли, где воткнутый с вечера пруд становится на утро кустом. Я видел благословенную, иссушенную солнцем каменистую почву масличных садов Святой Земли, где когда-то ходил наш Спаситель. Но никогда больше я не видел той черной, дружелюбной, богатой и теплой земли моего детства. Впрочем, я не помню, чтобы с тех пор я когда-нибудь лежал на земле, как в детстве, подперев голову руками и вглядываясь в ее поры.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Вы слушаете Davidson Radio.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Нью-Йорк Янкис шагают дальше. Нью-Йорк Янкис играли в мини-серии, Wild Card серии с командой Boston Red Sox